радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 9-я часть этой истории.
1: «Ибо если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших перед противником вашим, потому что вы вместо того, чтобы всепрощающей любовью приобрести его душу для Божьей истины, ожесточаете его сердце. Как аукнется, так и откликнется, будто доброе или злое слово. Любовь порождает любовь, жестокость порождает жестокость. Холод никого не согревает. И в конечном счете вы грешите перед Господом Иисусом Христом. Он хочет сделать вас себе подобной, чтобы через вас прославиться, и чтобы мог он открыться перед душой грешника. Но вы мешаете ему в этом». Урсин замолчал. Они подошли уже к имению. Разговор на эту тему прервался и больше не возобновлялся. Сразу после кофе Маргита велела запрячь лошадей. Она переоделась, и вскоре они уже ехали по лесам, к Дубраве, и остановились перед домом Градского. Маргита всю дорогу молчала. Урсин рассказывал ей немного из жизни своего друга Степана Градского, о его обращении и о том, как отец его чуть не убил из-за верности Иисусу Христу. Она слушала, затаив дыхание. «Значит, те раны, о которых он говорил, причинил ему его собственный отец? О, как ему, наверное, было больно вынести такое от собственного отца! Как Степан теперь на него смотрит? Как они теперь относятся друг к другу?» Словно подслушав ее мысли, Урсин проговорил: «Степан мне о своих страданиях не говорил ни слова, потому что он любит своего отца. Но я знаю, что он прощением и любовью примирился с ним. А как они теперь относятся друг к другу, мы сейчас увидим».

0: Был чудесный весенний вечер. Свет луны, словно жидкое серебро, разлился по долинам, вырисовывал длинные тени гор и высветил старое здание замка Подолин. На широком балконе, скрестив руки на груди, стоял пан Николай Орловский и, погрузившись в раздумья, смотрел вдаль. Освещенная лунным светом маленькая деревушка с небольшой церковью на холме, окруженная со всех сторон горами, лежала перед его взором, как зачарованная. Он ждал новых хозяев Подолина. Пан Орловский хотел с присущей ему польской любезностью сам встретить египетского вельможу, который ради своей бедной дочери совершил такое далекое путешествие. Поэтому после окончания приготовлений он остался в замке, чтобы встретить господ и одновременно своего любимого внука, который сопровождал их. Когда старик остался один, когда умолкли смех и веселые речи дочерей Зарканова, в обществе которых он с другими господами провел вечер, вокруг него воцарилась сказочная тишина. Его седая голова клонилась все ниже, так как им овладевали воспоминания, от которых пан Николай никогда не мог освободиться, когда приезжал в Подолин. Теперь он вспоминал об одном давно прошедшем вечере. Светила такая же полная луна, и он стоял на этом же балконе, но не один. Покойный пан Зарканы сидел возле него в кресле и рассказывал пану Николаю о своих планах. Он говорил, что его дочь Илона любит Фердинанда, сына пана Орловского. Если бы молодые люди поженились и имения семей Заркановых и Орловских соединились, они со временем могли бы купить Подолин. Сын Зарканова думал поступать на службу в одно из княжеских имений. А Фердинанд Орловский сначала бы мог стать управляющим в Подолине. У Зарканова было двое детей. Сам он уже стремился на покой. Со своей женой он намеревался поселиться в своем имении на юге Венгрии. Да, план был хороший. Пан Николай протянул руку Зарканову и пообещал поговорить с сыном, который после двухлетнего пребывания на чужбине в тот вечер должен был вернуться в Орлов. В его согласии отец не сомневался, потому что Фердинанд Орловский и Илона Зарканая дружили с детства. Каким счастливым был пан Николай в тот вечер! Он уже видел своего любимого сына хозяином этого прекрасного имения. Он видел его счастливым супругом обаятельной Илоны. Фердинанд, узнав, что отец в Подолине, приехал из Орлова прямо туда. Но он был таким задумчивым, словно душа его все еще была где-то вдали. «Если я ему скажу, что мы с Зарканом решили, это у него пройдет», — утешал себя пан Николай. Неприятно было лишь то, что Фердинанд относился к Илоне в этот вечер, хотя и дружественно, но все же несколько холодно. Пан Николай едва мог дождаться возвращения домой. Когда они на другой вечер ехали в экипаже, железных дорог в то время еще не было. Он рассказывал сыну, что Зарканы намереваются сдать управление имением и на свое место хочет рекомендовать князя Фердинанда, что это его очень радует. «Ты прости меня, отец», — прервал его сын, «что я омрачаю твою радость, но я не могу вступить в эту должность, потому что я в России принял на себя определенные обязательства, которые не позволят мне долгое пребывание здесь. Я тебе раньше об этом хотел сказать, но, зная твои великопольские взгляды, долго не мог решиться на это. Ты, сын эмигранта, принял в России обязательства? Воскликнул пан Николай возмущенно. Сложи их немедленно! Орловский никогда не станет русским рабом!
1: Конечно, отец, но и княжеским слугой тоже.
0: Я не понимаю, как ты со своей дворянской гордостью можешь желать, чтобы сын твой стал панским?
1: Пан Николай растерялся и одновременно обрадовался. Сын его не хотел служить. Он поспешил рассказать ему весь свой план, пояснив, что несколько лет службы было бы достаточно. И если бы к состоянию Орловского добавилась приданная Илоны, он мог бы стать и владельцем Подолина. Сын слушал без возражения. Между тем они прибыли домой, и разговор продолжался в спальне пана Николая. Когда же он закончил его словами? «Итак, завтра ты пойдешь к Зарканному и будешь просить руки Илоны». Фердинанд гордо поднял голову и твердо сказал: «Этого я не сделаю, отец! Я не могу стать управляющим в Подолине. Тот порог я переступлю либо владельцем, либо никогда. На дочери Зарканова, которую я никогда не любил и не люблю, я жениться не могу. Я не могу на ней жениться еще и потому, что у меня уже есть жена», — продолжал он, не обращая внимания на ужас отца, вызванный его словами. «Моя жена — дочь знаменитого рода, прекрасна, как цветок, добра, как ангел. Я не сообщил тебе об этом раньше, потому что боялся твоего гнева из-за того, что она русская и евангелической веры. Теперь уже ничего нельзя изменить. Семья моей Фенечки вместе с нами борется за освобождение Польши. И если наш план удастся, и если мы достигнем желаемого влияния и широкого разветвления нашего союза, тогда я со своей женой приеду к тебе, отец. И мы без Зарканова купим Подолин. А до того времени потерпи, пожалуйста. Теперь, когда я тебе все рассказал, для чего, собственно, приехал к тебе из России, я завтра же отправлюсь в обратный путь. Ты должен понять, счастье мое там, где я оставил сокровище сердца моего». Когда сын замолчал, пан Николай повелительно указал рукой на дверь. «Уходи», — сказал он оскорбленный. «Без моего разрешения и благословения ты женился. Русскую ты взял в жены, еретичку, дочь народа, который твоего отца изгнал из страны его предков. Ты с русскими связался. Нам с тобой не о чем больше говорить. Уходи! И не смей больше появляться мне на глаза. Ты мне больше не сын. У тебя больше нет отца. Однако я скажу тебе наперед, что ты будешь проклинать тот час, когда так согрешил против меня и ради женщины попрал все, что для тебя должно было быть священным. Иди и не показывайся мне на глаза. Я тебя видеть больше не хочу». «Отец, не прогоняй его так! Прости его!» — взмолился молчавший до сих пор свидетель, старший сын Адам. Но отец оттолкнул его.
0: «И тебя я тоже изгоню, если ты заступишься за него!»
1: «Фердинанд, не уезжай! Отец простит тебя!» Брат обнял брата. «Всего хорошего тебе, Адам! произнес Фердинанд, и мраморно-бледное лицо его осветилось братской любовью. Затем он освободился из его объятий и вышел. Утра он не дождался и исчез из отцовского дома навсегда.

0: Все это вспоминал теперь опечаленный отец. О, как часто он жалел о своей жестокости. Надо было мне подождать и простить, думал он и сейчас. Он был так молод и неопытен. Они его совратили. Он был гордым, настоящим сыном своего рода. Он хотел освободить свой народ. Долгие годы пан Николай считал, что его сын находится где-то в сибирской тюрьме, так как о нем не приходило никаких известий. Может быть, у него была семья, дети, и кто знает, в каких условиях. Да, долгие годы он так думал, а теперь... Ах, какое известие прислал ему Адам! Его любимый Фердинанд покоился в египетской земле. Может быть, как несчастный беженец, чтобы скрыться от наказания в Сибири. И тот человек, который, возможно, знал всю историю жизни Фердинанда, ехал теперь сюда, как владелец Подолина. О, как хотелось пану Николаю увидеть этого человека и узнать от него правду, пусть даже скорбную. Разве удивительно, что голова старика при этих мыслях опускалась все ниже? Он не видел прелести майского вечера вокруг себя. Он видел только одинокую могилу, песчаный холмик, покрывавший останки его дорогого сына, которому он сам приказал не возвращаться домой. Если бы он его не проклял, сын со своими друзьями мог бы скрыться у него. А так он, может быть, годами скитался, пока не погиб. «Ах!» — вздыхал старик, прижимая руки к своему бледному, осунувшемуся от горя лицу. «Фердинанд, сын мой, если бы я мог быть на твоем месте!» И он заплакал, как Давид плакал над мертвым Авессаломом. Он не услышал приближающегося глухого грохота повозок и приглушенных голосов, словно слух и зрение его умерли вместе с сыном, и испуганно вздрогнул, когда обняли его молодые руки, и родной голос воскликнул: «Дедушка!
1: Адам, ты уже здесь! Когда же ты приехал?»
0: Наконец, печальное необратимое прошлое отступило перед прекрасным настоящим. Любимый внук был здесь, живой и невредимый, и держал его в своих объятиях.
1: «Когда мы приехали?»
2: «Да уже некоторое время назад. Но ты был так погружен в свои мысли, что ничего вокруг себя не замечал».
1: «Да, действительно. И кроме того, зрение мое слабеет».
2: «Ах, дедушка, мы ведь не одни. Его высочество маркиз Арана хочет тебя приветствовать».
0: Пан Адам отступил в сторону, и перед паном Орловским в лунном свете предстал человек, смуглое лицо которого своей гордой, холодной и безрадостной красотой поразило старика. Холодным оно, правда, сейчас не было, потому что маркиз был взволнован, точно так же, как и пан Николай. Они словно замерли в шагах в трех друг от друга. На таком расстоянии, что между ними могла бы поместиться могила. Адаму пришлось повторить представление. И тогда, наконец, господа поклонились друг другу. Пан Орловский, как старший, протянул гостю руку.
1: «Я очень рад, — заговорил Арана, — что сразу по прибытии сюда могу приветствовать вашу милость и поблагодарить вас за оказанные нам услуги».
0: «Не стоит благодарности, — ответил старик.
1: «Однако, как вы доехали? Не слишком ли тяжелой была дорога для вашей дочери?»
0: Лицо Арана оживилось.
1: «Я благодарю вас. Тамара не жаловалась. Не знаю, как с ней будет дальше».
0: «Будем надеяться на лучшее», — пожелал пан Николай сердечно.
1: «Однако теперь, встретив вас, я отправлюсь домой, вернее, к моей внучке в горку».
0: «О, я не допущу, чтобы вы ночью уходили. Я воспринял бы это за оскорбление», — сказал маркиз и попросил господ войти в дом. Через полчаса маленькая компания уже сидела за столом, но, конечно, без дам. Маркиза после долгого пути очень устала. Зарканы был очень благодарен пану Николаю за то, что Орловские остались. Новый хозяин показался ему слишком гордым и надменным. За столом много говорили о путешествии. После ужина господа разошлись отдыхать. Конечно, пану Николаю очень хотелось еще поговорить с внуком, но не хотел лишать его сна. Сам он в эту ночь спал очень мало. Все время перед его мысленным взором вставало это гордое, печальное лицо маркиза, во взгляде которого была какая-то скрытая боль. Когда они пожали друг другу руки, глубокое сострадание и расположение к этому чужестранцу овладели сердцем старика.

На другое утро Адам проснулся очень рано. Не прошло и четверти часа, как он уже прогуливался по парку замка. Весеннее небо было голубым и безоблачным. Только на востоке утренняя заря предвещала восход солнца. «Какое чудное майское утро!» – подумал молодой ученый. Он огляделся сначала в саду, где деревья стояли еще почти без листьев. Зато там было множество весенних цветов – гиацинты, нарциссы, целые ковры из фиалок и подснежников. Он прошел вдоль ручейка, протекавшего через сад, и остановился у боковых ворот. Перед ним расстилалась живописная долина, и в ней деревня, утопающая в цветущих садах. У ручья соловьи пели свою утреннюю песню. Из леса доносился голос кукушки. Да, это было чудное утро, 1 мая. И все же молодой человек не был вполне счастлив. Все его мысли вертелись вокруг одного. Что скажет Тамара Арана о всей этой красоте? И увидит ли она ее вообще? О, если бы хоть сегодня глаза ее не затуманились, она увидела бы всю эту прелесть и, пусть ненадолго, но забыла бы о своей печали. Но она добьется исполнения всех своих желаний. Она захочет увидеть Маргиту, и ему придется все-таки признаться, какие узы связывают его с этой интересной соседкой из горки. При этой мысли молодому человеку стало жарко. Он знал, что поступил нечестно, и не мог придумать, чем и как выйти из этого положения с честью. Внутренняя дисгармония омрачила всю прелесть майского утра. А Адам так жаждал мира в душе. Он вышел из сада и пошел в задумчивости дальше. Почти в то же время на склоне холма остановилась всадница. Она соскочила с белого коня и пешком поднялась вверх. Перед ней открылся вид на долину Подолин. На границе двух имений стоял старый каменный крест, к которому вели две высокие ступени, а рядом с ним цветущая вишня склоняла свою крону. От креста вниз шла окаймленная боярышником дорога. Белый цвет его и темная зелень молодых елей живописно смешивалась. Трава вокруг креста была усеяна фиалками и одуванчиками. Над этим прелестным уголком земли склонилось голубое небо, подсвеченное тающей утренней зарей и лучами восходящего солнца. Здесь тоже было слышно пение птиц. Ночью Маргита, как и Адам, не могла спать. Мысль о том, что он вчера вечером приехал, подняла ее из постели и привела сюда. Он был здесь, и сегодня она с ним встретится. Это она знала. Но до сих пор она не могла решить, как себя вести. Но самое главное, она не знала, как они должны впредь относиться друг к другу. Если она его встретит так, как она решила вначале, и как подобало бы после разговора в день их венчания, то есть если она встретит его так же холодно, как она с ним простилась, то между ними образуется непреодолимая пропасть. Однако, если она поступит так, то Иисус Христос ей никогда не откроется, и она никогда не увидит истинный свет и мир. А если она встретит его с любовью, как посоветовал ей Урзин,
то Адам восторжествует. А может быть, он высмеет или снова унизит ее. В душе Маргиты происходила жестокая борьба. Она припала к почерневшему от времени кресту. Лишь он, который однажды умер на таком кресте за нее, он один мог ей помочь. Она закрыла глаза. И ей вспомнилось, как она с Урзиным была у Градских, где она поближе познакомилась со Степаном и его семьей. Она увидела, что Степан своего отца не только простил, но и полюбил. И уважал так, будто ничего между ними не произошло. Как она любила вспоминать то короткое, проведенное в долине Дубравы время. О, среди людей, знавших Иисуса Христа, было так хорошо. Они хотели пробыть там недолго, а вернулись только поздно вечером вместе с бабушкой Степана. Урзин еще проводил собрание на мельнице. Степан опять говорил, и Маргите опять показалось, что все это касалось только ее. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». «Иисус Христос был Сыном Божиим», — говорил Степан. «Но Он был так кроток, что Он Иуде, который предал Его, и всем Своим ученикам помыл ноги. Он был так смирен, что не ответил ни единым словом, когда плевали Ему в лицо и клеветали на Него. Он это мог, потому что сердцем Он был кроток». А нам он говорит: «Учитесь от меня». Он своей любовью победил всех людей. И хотя фарисеи, книжники и священники, Пилат и Ирод не верили в него, они признавали, что он добр. Дорогие друзья, научимся же от Иисуса Христа. Никто из людей не может нас оскорбить и унизить так, как его унизили, ибо он был Сыном Божиим. Поэтому ответим же на всякую несправедливость любовью и прощением, чтобы люди увидели, что мы добры. Эти слова сопровождали Маргиту день и ночь. Ах, она хотела быть доброй, и ей это удавалось. Но как ей быть доброй к Адаму? Если ты к нему не добра, тогда ты вообще не добра, говорила ей совесть. Если же ты будешь к нему доброй даже тогда, когда он высмеивает тебя, то ты любовью победишь его, и он узнает, что ты принадлежишь Иисусу Христу. «О, Иисус Христос!» — вздохнула Маргита. «Я хочу быть твоей! Я хочу быть достойной твоей смерти! Ты простил меня! Ты любишь меня! Ради тебя я все прощаю! Что бы ни случилось, помоги мне быть доброй и победить любовью!» Она умолкла. Долго стояла молодая женщина, прислонившись к кресту. «Ну что это? Какой чудный свет! Какой мир! Радость и блаженство наполнили ее сердце!» Маргите вдруг показалось, что у нее было любви достаточно для всего человечества. Теперь только она услышала пение соловьев, сладкий аромат фиалок,
и душа ее запела вместе с природой. «Душа, торжествуй в Иисусе! Грехи твои смыл Он с тебя! Любовью тебя окружает, добром осыпает любя! Как счастлива я с Иисусом! Я отдых нашла у Него! Он дал мне спокойствие, радость, участие в Царстве Его!» Маргита не знала, что была уже не одна, и что недалеко от нее, прислонившись к дереву, стоял Адам Орловский. И он не знал, куда он забрел, задумавшись, и что ту, от которой он бежал из парка, чтобы не думать о ней, найдет именно здесь. Однако он ее встретил. И точно так же, как тогда на балконе в Орлове, он и теперь не мог оторвать от нее взгляд. Маргита была прекрасна, а он от нее отказывался. Она была ему верена перед алтарем. Имел ли он сейчас право приблизиться к ней? Адам почти желал, чтобы обаятельное лицо его жены приняло прежнее равнодушие, холодное выражение. Против него он был защищен, но не против этого чистого, невинного величия, сквозившего во всем ее облике. Он, конечно, не знал, что иной он Маргиту больше никогда не увидит. Он поздоровался с ней. Она вздрогнула от неожиданности. Щеки ее побледнели, но тут же лицо ее зарделось, как маков цвет. Затем она сбежала вниз по

0: принесли только после обеда.
1: Дедушка даже не знает, куда я пошел. Он еще спит. И так как мы здесь встретились, то мне сейчас, наверное, не нужно идти в горку, а только попозже, с ним вместе.
0: «Это по твоему желанию», — сказала она сердечно. «Однако подожди немного, я сейчас приду». Она оставила его одного. Когда Маргита вернулась, она принесла с собой большую красивую попону и расстелила ее на ступеньках. «Здесь сыро. Садись, пожалуйста». Ему все это показалось сном. «Пожалуйста, расскажи мне, как госпожа Арана перенесла дорогу? Не повредило ли ей путешествие?»
1: «Я еще не знаю, но думаю, что нет», — ответил он, ощущая растерянность от ее по-сестрински участливого вопроса. «Я желал бы, чтобы она хотя бы сегодня видела, ведь день выдался такой чудный».
0: «А разве бывают дни, когда она вообще ничего не видит? Пан Вилье говорил, что зрение ее только ослаблено».
1: «Иногда оно ослаблено, а иногда она совсем не видит».
0: «Бедная. Я много думаю о ней. Но я надеюсь, Господь даст, что она здесь поправится».
1: «Все надеются на наш климат».
0: «Климат ее не вылечит», — подумала Маргита и спросила. «А как твои дела? Далеко ли ты продвинулся в своих исследованиях?»
1: «Как странно, что ты об этом спрашиваешь», — ответил он с усмешкой. Она немного побледнела.
0: «Почему это странно?» — спросила она и посмотрела на него добрым взглядом.
1: «По твоей воле, которую ты выразила при нашем прощании, эта формальность ни к чему».
0: «Одна формальность, конечно, ни к чему. Но я действительно хотела бы знать, как тебе жилось на чужбине».
1: «Очень хорошо», — ответил он, откинув голову назад. «Хотя исследования наши особенно не продвинулись, но результатов достаточно, чтобы написать труд, когда приедет профессор Герингер».
0: «А разве он с вами не приехал?»
1: «Нет, он задержался в пути и приедет только через 2-3 дня. А так как маркиз предложил нам свою помощь, труд мы напишем в Подолине. Мне это будет тем приятнее, что хозяйке Орлова мы будем меньше надоедать», — добавил он, улыбаясь и кланяясь. Она взглянула на него. Адам ожидал увидеть в ее глазах гордое равнодушие. Однако он ошибся.
0: «Мне бы вы не помешали. Я вам приготовила все, что необходимо, чтобы вы могли спокойно работать. А сама я не намеревалась жить сейчас в Орлове», —
1: спокойно сообщила Маргита. «Это почему же?»
0: «Как ты, наверное, знаешь, Николай еще болен. Он сюда приедет на поправку. Жить он будет вблизи горки. И я хочу быть около него».
1: Он наморщил лоб. Как спокойно она говорила об этом. «А дедушка согласен жить один в Орлове?»
0: «О, если ты будешь в Подолине, то он приедет ко мне, и мы здесь будем все вместе. И тебе, когда утомишься от работы и соскучишься по дедушке, недалеко будет прийти сюда».
1: «Это так. Но ты едва ли будешь желать моих посещений, а я не хотел бы быть навязчивым». Она опустила голову. Силы ее иссякли. Ведь она видела, что он не желал примирения. «Нет, он тебя не понимает».

0: говорил ей внутренний голос. «Ты должна с ним объясниться». Подняв голову, Маргита посмотрела на Адама. Их глаза встретились. «Адам», — сказала она тихо. «Письмо, которое ты написал мне в институт, меня очень обидело. Я сердилась, и если бы не дедушка, я бы тебе никогда не подала руки. В день свадьбы я вела себя, как думала тогда, наилучшим образом. Однако это было недостойно и не по-христиански. Я долго боролась с собой, пока смогла тебя простить. А теперь я тебя прошу простить мне мое недостойное поведение. Если мы друг для друга не можем быть большим, то будем хотя бы друзьями, ведь мы близкие родственники. Позаботимся же о том, чтобы дедушка не заметил, что мы принесли ему жертву». Она встала. Он вскочил на ноги. Взволнованный, он начал складывать попону. Ее слова были для него так неожиданны, что он не знал, как на них реагировать. «Ты сердишься, Адам?» Услышал он голос рядом с собой, и маленькая рука легла на его плечо. «Да, я сержусь», — сказал он, морща лоб. «Потому что из-за твоего оскорбляющего поведения, а также из-за того, что ты не ответила на мой привет, я не смог признаться Арана, что женат, хотя и сказал, что у дедушки живет моя кузина. А что я мог сказать? Что жена моя сразу после свадьбы отправила меня из дому, лишь бы только не видеть меня?» На ее глазах появились слезы. Маргита почувствовала, что она проиграла. Вышло так, как она и предполагала. Она унизилась, но безрезультатно. Теперь оставалось только молчать и на деле доказать свою доброту. Она не обиделась на него за его ложь. Ее чистая душа даже не поняла, как он ее этим обидел. Почувствовав себя увереннее, он продолжал. «Теперь я не знаю, как поправить дело. Что подумает Арана?» «Не беспокойся», — сказала она тихо. «Когда я встречусь с Тамарой Арана, я объясню ей, как все это получилось». Это для него было слишком. Он вдруг остановился и взял ее руки в свои. «Ты мою вину хочешь взять на себя?» «А почему бы и нет? Господь Иисус Христос умер за мои грехи. Как мне не следовать Его примеру? Предоставь это мне, и я все улажу. Тамара мне поверит». Она хотела отнять свою руку, но он не отпустил, а привлек ее к своей груди. Сердце его забилось от незнакомых ему до сих пор чувств. Она вздрогнула, почувствовав напор, словно что-то черное приближалось к ней. Ее потянуло обратно к кресту. Там в душе ее было гораздо свободнее и блаженнее. «Адам, еще так рано. Господа после путешествия долго будут спать. Идем со мной. В горке ты потом можешь взять повозку или дедушкиного коня. Пойдем?»
1: «Как мне не пойти, если ты меня зовешь? Но у тебя же лошадь здесь. Ради меня ты хочешь идти пешком?»
0: «Я с удовольствием пройдусь», — заверила она его. «Это даже очень полезно».
1: «О да, ведь наш климат самый лучший».
0: Они шли по лесу. Он положил попону на спину лошади, взял поводья и повел ее, рассказывая Маргите о своем путешествии по Египту. «Подумай только», — сказал он, остановившись недалеко от горки. «Я стоял там у могилы дяди Фердинанда Орловского». «Но ты, наверное, не знаешь, кто это, да?»
1: «Знаю. Няня твоего отца рассказала мне о нем».
0: «Разве она еще жива?»
1: «Да, она живет в Подграде. Она мне много о нем рассказывала, и о том ужасном вечере, когда он покинул Орлов. И ты видел его могилу? Кто тебе ее показал? Ты точно знаешь, что он там покоится?»
0: «Конечно. Маркиз послал своего камердинера со мной, и тот показал мне то место. На могиле стоит памятник с его именем. Камердинер рассказывал, что дядя Фердинанд на корабле сильно заболел и только одного желал, чтобы достигнуть берега. Маркиз Арана и дядя Фердинанд очень любили друг друга. Арана и сейчас еще не может говорить спокойно о нашем дяде. Однако вот и горка. Как здесь все изменилось!
1: Тебе не нравится?»
0: «Очень нравится! Верно писал дедушка. Ты сделала такой хороший ремонт, что дом не узнать!»
1: «Снаружи не так, как изнутри».
0: «Посмотрю». Пани Боровская и остальные слуги немало удивились, когда ранним утром увидели приближающуюся, мирно беседовавшую молодую пару. Все подозрения слуг в неудаче этого брака исчезли моментально. Хозяйка показала Адаму весь дом. Затем, вместе позавтракав, в наилучшем настроении они верхом поехали в Боровце, где и расстались. Адам поскакал в Подолин, а Маргита такой счастливой пришла домой, какой ее не видели еще с того дня, как посетил ее пан аптекарь. И действительно, в чем они могли разниться? Ведь они словно были созданы друг для друга.

0: По тихой аллее Подолинского парка немного раньше прогуливался пан Николай Орловский, обдумывая вчерашние впечатления. Сегодня он проснулся с этими мыслями, и они склоняли голову старика все ниже и ниже. Вдруг с утопающей в цветах террасы раздался чей-то ликующий возглас. Пан Николай обернулся и, словно зачарованный, застыл на месте. На верхней ступеньке, протянув руки, будто намереваясь обнять весь этот чудесный весенний мир, стояла девушка. Нежный стан ее облегало белое шелковое с богатыми кружевами платье, вокруг шеи и талии украшенное кораллами. И сине-черные волосы обрамляли бледное лицо ее, слегка оживленное нежным румянцем. На розовых устах играла счастливая улыбка. Удивление и радость были в ее широко раскрытых глазах, своей темно-синевой, напоминавшей южное небо. Все в этой девушке дышало молодостью и весенним счастьем, когда она, не боясь замочить в росе свои туфельки, побежала вниз к цветочным клумбам. Она сорвала два белых нарцисса, бледно-розовый гиацинт, и полной грудью вдохнула их сладкий аромат. Старый пан не мог оторвать от нее взгляда. Как прекрасна была эта дочь юга! Неудивительно, что отец так боялся за нее, свою единственную. Вчера вечером пан Николай видел ее лишь мимолетно. Она же его, наверное, и вовсе не заметила. «Тамара!» — раздался вдруг голос маркиза. Девушка оглянулась, и тут же, как лепесток цветка яблони на ветру, полетела навстречу отцу и бросилась в его распростертые объятия. «Как здесь хорошо!» — воскликнула она. «Тебе здесь нравится?» Арана привлек дочь к груди, и на его безрадостном, холодном лице отразилось ее счастье. «Ты довольна?»
1: «Отец, довольна ли я? Я тебе бесконечно благодарна за то, что ты привез меня сюда. Здесь все ново, мягкий климат, чудная местность, эти цветы. Ах, родной мой, дорогой отец, я так счастлива!»
0: И тут она увидела пана Николая. Арана, проследив за ее вопросительным взглядом, взял дочь за руку и повел ее вниз, где еще раз представил ее своему дорогому гостю.
2: «Я очень рад», — сказал старик с волнением, «видеть вас такой счастливой, дорогое дитя! Бог даст, что вы здесь совсем поправитесь, на радость вашему отцу!»
0: На глазах девушки заблестели слезы. Непроизвольно она наклонилась к морщинистой руке старика и поцеловала ее.
1: «Теперь я больше ничего не хочу», — сказала она, немного погодя. «Как только увидеть вашу внучку, пан Орловский, которая живет где-то недалеко».
0: «Маргиту», — произнес пан Николай, приятно тронутый.
2: «Мою Маргиту вы хотите видеть? О, это желание легко выполнимо».
1: «Вы думаете, пан Орловский, что она приедет к нам?»
2: «Нет, Тамара», — покачал головой пан Арана. «Обычаи Запада требуют, чтобы прибывшие первыми посетили соседей. Пан Орловский нам скажет, когда мы сможем посетить эту милую девушку».
1: «Я хотела бы познакомиться с ней сегодня же или завтра. Возможно ли это?»
2: «О, конечно, дорогое дитя! Маргита в любое время будет рада увидеть вас. И пан Адам будет польщен, если вы его жене окажете честь сразу после вашего прибытия».
1: В этих словах не было ничего особенного. Но пан Николай, заметивший уже, что Арана назвал Маргиту девушкой, теперь явно почувствовал какое-то недоразумение.
3: Сегодня вы прослушали чтение 9-й части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
4: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.благовам.org.
3: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: по следам Иисуса.
1: Приглашаем вас, дорогие друзья, в течение этого часа познакомиться с одной из проповедей Виктора Куриленко.
2: Мы предлагаем вашему вниманию проповеди Виктора Куриленко. Наш адрес: Украина, 84116, Донецкая область, город Славянск, абонентский ящик 810.

Братья и сестры, откройте, пожалуйста, послание к римлянам, 8 глава, 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божьим, сыны Божьи». Тема сегодня у нас «Три водительства или чем, или кем ты водим?». Сегодня мы будем с вами говорить о разных формах водительства в нашей жизни. Возможно, каждый человек думает об этом по-разному, и, может, кто-то считает, что вообще я никем абсолютно не водим. Но Библия утверждает, что люди делятся на две части. Есть рабы греха, есть рабы праведности. Так утверждает Библия. И мы увидим на основании Библии, что люди все-таки водимы. Первое, люди водимы различными похотями. Ходят по ведению очей своих. Второе, люди, водимые сатаной, и формы эти различные. Третье, грешники ведут пагубные ереси и будут водить в заблуждение окружающих и в обольщение. Четвертый момент, люди, водимые Духом Святым. Эти тоже формы разные. И пятый момент, поговорим о том, как грешники повели Христа, Бога, на распятие. Люди, водимы различными похотями. Давайте вначале дадим определение, что такое похоть. Словарь говорит, извращенные греховные желания развращенного сердца, влекущие ко злу, ко греху. Или неестественные движения души, обнаруживающие ее греховную болезнь. Библия утверждает, что люди, которые не знают Бога, они очень часто водимы своими похотями. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 6 стих. В начале с 1 стиха говорится о том, что знай, что в последние дни наступят времена очень тяжелые. И дальше говорится, что люди будут самолюбивы, сребролюбивы, сластолюбивы, горды, надменные, родителям непокорные. И там говорится о том, что многие люди будут в это время иметь вид благочестия, силы же его отрекшиеся. То есть получается, что в наши дни, Библия утверждает, тяжелое время, и люди будут, первое, самолюбивы, влюблены в себя. И вот смотрите, что сказано в 6 стихе 3 главы. «К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями». Вы заметили? Здесь говорится о группе людей, которые утопают во грехах. И эти люди водятся различными похотями. Эти люди, которые утопают во грехах, чаще всего и не ощущают, что они живут во грехах. Почему? Потому что пока Дух Святой не коснется нашего сердца, мы даже иногда не осознаем свою греховность. Мы хорошо видим греховность других. Это возмущает нас. Но относительно нашей греховности, внутри нас мы всегда находим адвокатов, которые подсказывают нам, что мы не так уж и греховны. Вокруг нас намного хуже люди живут. Намного неправильнее люди живут. Давайте посмотрим перечень похотей. Посмотрите, пожалуйста, послание к Галатам, 5 глава с 19 стиха. Мы просмотрим 3 стиха. «Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство». Непотребство – это гнусный разврат. «Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство» и тому подобное. И здесь святой Павел говорит такие слова. «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божьего не наследуют». Посмотрите второй список похотей, которые живут в человеке, не знающем Бога. Это послание к римлянам. Откройте, пожалуйста, первую главу с 21 стиха по 32 стих будем читать. «Они, люди, ушедшие от Бога,
исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти. Кстати, о зависти. Женщины, как вы реагируете, когда идете по городу и видите более красивую женщину и лучше одета, чем вы? Мужчины, как вы реагируете, когда видите мужчин, которые имеют лучшие автомобили, чем вы? Исполнены зависти. Это страшное чувство, которое привело многих людей к страшным грехам против ближних своих. Вы никогда не думали, что зависть живет во многих сердцах? Я как-то думал над этой проблемой. И мне кажется, что мы живем в такое время, когда многие не любят ни умных, ни красивых, ни богатых. Люди не любят, кто более успешен, чем они. Если зависть в твоем сердце – это похоть. И эта похоть приведет тебя в ад, ты должен понимать это. Во-первых, эта похоть в твоей жизни устроит ад, а после смерти ты пойдешь в ад. Убийство. Женщины. Все женщины, которые делали аборты. Знаете ли вы, что это убийство? И если вы не раскаялись в своих грехах, вы будете судимы Богом, потому что каждый аборт – это убийство. И вы ответите за это. Так говорит Библия. Далее. Распри, обманы, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло, непослушные родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. И дальше интересная мысль, вдумайтесь. Они знают, праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако, не только их делают, но и делающих их одобряют. Вот это и есть дно греха. Делающих одобряют. Сам живет греховной жизнью, видит, что другой греховной жизнью живет, внутри себя понимает, что это неправильно. Но когда человек опустился на дно греха, он и в других грех одобряет. Первое послание Петра, 2 глава, 11 стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу». Мы приходим в этот мир грешниками. Мы рождаемся грешниками. И эти похоти начинают бурлить в юности у нас. Греховность человека даже обнаруживается в малом возрасте. Я думаю, что у девочек это позже обнаруживается. Где-то, наверное, в 5 лет или в 4 года, мамы, подскажите, пожалуйста, когда дочка подходит к зеркалу и говорит: «Мама, я красивая?» Сколько лет? А чуть повзрослев, эта греховная красота с мужчины делает раба. А что бывает, когда христианин не удаляется или человек не удаляется от похотей? Вы заметили, что здесь говорится «удаляйся», то есть решительная воля должна быть. Я этого не буду делать. Давайте рассмотрим один случай, описанный в Евангелии. Речь идет о корыстолюбии. Мы перечислили десятки грехов, похотей. Можно их перечислить, конечно, и больше. Но мы не будем говорить там подробно о блуде, о пьянстве, о лукавстве или лжи. Это тоже богатейшая пища для размышлений. Но поговорим о корыстолюбии. Во-первых, в основании любой похоти лежит эгоизм. Я хочу этого. Думай о себе, потому что однажды человеку положено умереть, а потом суд. Ты и я станем перед Богом. Это свидание ты не отменишь. Ты можешь не прийти в церковь. Ты можешь, послушавши это, больше никогда не захотеть слушать это. Это другое дело. Но отменить встречу с Богом ты не сможешь. Тебе надо будет встретиться с Ним и отдать отчет, как ты прожил жизнь. Итак, история о корыстолюбии. Вы откройте Деяния апостолов. Есть такая пятая книга в Евангелии. Пятая глава. Просмотрите с 1 по 11 стих, а я немного прокомментирую. Там история такая описана. Чита, Анания и Сапфира продают имение свое,
Никто их не заставлял жертвовать в Первоапостольскую церковь. Там было такое, что люди жертвовали в Первоапостольскую церковь деньги, в общем, материальные ценности, а апостолы раздавали бедным. Это было уже в первом веке. И они раздавали бедным, вдовам раздавали, неимущим. И эта чета продает имение свое. Они что решили? Продали за определенную сумму, и Анания, муж, принес деньги к ногам апостолов и стал утверждать, что это вся цена имения. И вот апостолы ответ. Хотя они с женой обманули. Они только часть денег принесли. Эти деньги апостолам абсолютно не нужны были. Но грех состоял в обмане. Вот послушайте, что святой Петр говорит. «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего же ты положил в сердце своем? Ты солгал не человеком, а Богу». Проблема в корыстолюбии и во лжи. Человек лжет, пытаясь выглядеть более лучше. Анания, а позже его жена, лгущая жена, были поражены смертью. Бог поразил их смертью. Вот отношение Бога к грехам нашим. Помните выражение, кто хоть однажды прочитывал Евангелие? Возмездие за грех – смерть. Смотрите, что Иаков говорит. Тоже интересная мысль. Первая глава, 15 стих. «Похоть же, зачавши, рождает грех, а соделанный грех рождает смерть». Похоть, корыстолюбие – это древний грех. Можно вспомнить историю, которая описана в книге Иисуса Навина. Это было где-то 3000 лет назад. Был человек по имени Ахан. Он был начальник в Израиле. Евреи ушли с Египта. Они там были рабами. Бог вывел их. Они пересекли Иордан. И Бог помог им взять город Иерихон. И Иисус Навин, начальник, говорит строжайшее слово. «Ни в коем случае не берите ничего из заклятого в Иерихоне. Ни золота, ни серебра, ничего не берите, потому что оно под заклятием». Ахан зашел туда, посмотрел, золото лежит, серебро лежит, синарские одежды лежат. Он взял это все, спрятал. И после этого Бог поразил Израиль, они проиграли битву. Потому что грех был в Израиле. В конце концов, Дух Святой открыл грешника, и не только он погиб, но и семья его погибла. Грех корыстолюбия очень многих погубил. Подумай. Или, например, такая похоть, Самсон. Это судья Израиля. Тоже история где-то 3000 лет назад. С молодости этот великолепный человек, Бог его наградил большущей силой. Он выигрывал все сражения. Но у него с молодости была одна страсть, одна похоть – женщина. И у него было их несколько. Ситуация складывалась таким образом. Он был судья Израиля, сила Божья не отходила от него. И даже он, когда нашел в Газе, город такой, одну блудницу, и был с этой блудницей, он вышел и ворота снял, и ушел с этого города. То есть сила Божья не отступила от него. А потом он попал в руки Далиды. Эта блудница была, которая и погубила его. Его проблема была похоть. Мужчины, подумайте, дешево грешить не получится. За каждый грех ты и я дадим ответ. Ты должен понимать это. Ты можешь успокаивать себя. Ты можешь сказать себе, будем есть и пить, потому что завтра умрем. Ничего страшного. Роды перед нами умерли, ничего страшного. Никто оттуда не приходил и сказал, что есть ад. Библия говорит, что есть ад. Бог говорит, есть ад. Книга Экклезиаста. Молодые люди, вслушайтесь. 11 глава, 9 стих. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во все дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Бог приведет тебя на суд. За непочтение к родителям Бог приведет тебя на суд. За наркотики
за тайные пьянки, за блуд, за порнографию, за воровство, за все. Бог приведет тебя на суд. У тебя есть возможность покаяться и примириться с Богом, чтобы были прощены тебе грехи. Если это ты не сделаешь, то придет момент, когда ты встанешь перед Богом, и ты вспомнишь, что у тебя была возможность покаяться в своих грехах, примириться с Богом, но ты пренебрег этим. Хорошо думай, потому что Христос говорит, что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Что пользы? Будешь иметь все. 80, 90, и все закончилось. И душа перед Богом. Вспомним, молодые люди, историю блудного сына. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 по 32 стих, просмотрите. А я прокомментирую. В общем, история такая. У одного отца было два сына, старший и меньший. Ну и меньший однажды подошел к отцу и говорит: давай мне часть имения сейчас, при жизни, я хочу уйти от тебя. Но отец дал ему. У него было много денег, он пошел в дальнюю страну. Его девиз был следующий: дайте мне деньги, свободу и греховные удовольствия. Не мешайте мне жить. Он пошел туда. Пока деньги были, кутил, пьянствовал, блудил. У денег есть одна неприятнейшая черта. Они заканчиваются. И у него закончились деньги. Как только деньги заканчиваются, друзья куда-то деваются. Друзья, многие, которые считают себя друзьями, слетаются только на деньги. А потом вдруг они куда-то деваются. Так и случилось с блудным сыном. И потом голодный, в оборванных одеяниях, он начал искать работы. Никто работу ему не давал. Нашел там пасти свиней. Для еврейского молодого человека это ужас. Пасти свиней. Ниже уже ничего не придумаешь. И он сидел там и думал. И думал, думал. Все было. Жил у отца. Были деньги, расточил все. Похоти, различные похоти терзают юность. И теперь молодой человек сидит у свиного корыта. И он вспомнил, пришел в себя и вспомнил, что у него есть отец. Пошел, покаялся. Итак, первая мысль. Люди, которые водятся похотями. Подумай серьезно, подумай о себе серьезно, потому что ему дадим отчет. И при том, что еще там святой Павел говорит, каждый за себя будет давать отчет. Я не буду давать отчет за вас, вы не будете давать отчет за меня. Каждый за себя будет давать отчет. Вы уже обратили внимание на слово «каждый»? Это значит, что обязательно все, кто находится на этой земле, все дадут отчет за себя. Как ты прожил жизнь эту? Вторая мысль. Люди, водимые сатаной и его бесами. Поговорим об Иуде Искариоте. Он был из города Кариота, а отсюда Иуда Искариот. Был избран Иисусом в апостолы. Один из 12. Вместе с другими апостолами проповедовал Царство Божье и говорил людям: покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божье. Он призывал грешников к покаянию. Бог через него исцелял людей больных. Иуда изгонял бесов. Об этом можно просмотреть, открывши Евангелие от Марка, 6 глава, 12 и 13 стих. Иуда носил денежный ящик для пожертвований. На служение Христа и апостолов жертвовали люди. И он воровал. Вот этот момент очень важный. Религиозная личность с воровством. С одной стороны, он служит людям, а с другой стороны, он вор. И вот этот грех воровства и служения Богу в нем сочеталось до времени. А затем, во время вечери, дьявол вложил в сердце Иуды Симонову Искариоту предать его Христа. У Луки еще сильнее сказано. Евангелист Лука, 22 глава, с 3 по 6 стих. Об этом же. «Вошел сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из 12. Он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как предать Иисуса. Они обрадовались, согласились дать ему денег. Он обещал,
и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Вторая мысль. Люди, которые водятся сатану. Смотрите, что получилось. Он жил во грехах, этот Иуда, а потом наступил момент, когда сатана вложил в его сердце, апостол Лука говорит, вошел в него сатана. И он теперь уже ведомый сатаною. Он пошел и за 30 серебряников продал Иисуса Христа. Посмотрите 22 главу Евангелия от Луки, 47 по 54 стих. Тут описано само предательство. Иуда привел народ в Гефсиманский сад, где был Иисус с учениками, и подошел ко Христу, и тот ему сказал, Христос ему говорит, 48 стих, «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Иногда целованием предают. Иуда сделал именно это. Позже евангелист Матфей рассказывает, что Иуда, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, бросил серебряники в храме, вышел, пошел и удавился. Ну и здесь тоже богатейшая пища. Все обнимки с дьяволом приведут к тому, что случилось с Иудой. Вы знаете, у дьявола есть одна программа. Он пришел украсть, убить и погубить. И потому обнимки с сатаной закончатся именно этим. Все водимые дьяволом должны знать, сатана – великий мастер рисовать людям небеса, ведущие в ад. Когда ты будешь грешить, когда ты переступишь совесть свою, но это закончится плачевно. Избери небеса, которые открываются для каждого человека через покаяние, когда он приходит к Иисусу Христу. Мы говорим о том, как люди водятся сатаной. Вторая история описана, как люди водятся бесами. Я думаю, что когда мы будем сейчас говорить о бесах, некоторые из вас хорошо это вспомнят. Рассказывается о служанке, которая была водима духом прорицания. Откройте, пожалуйста, ваши Библии и посмотрите Деяния, 16 глава, 16 по 20 стих. Просмотрите. Суть. Апостол Павел со своей командой евангелизирует языческий город Филиппы. И здесь встретилась им служанка, движимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Ну, это было 2000 лет назад. Дух прорицательный, сатанинский дух, имеющий ум, волю, чувства. То есть бес – это личность, которая вселяется в человека и руководит этим человеком. Служанка открывала тайны человеческой жизни. Ну, примерно, как это происходило? Жены обращались к этой прорицательнице, платя ей деньги, и узнавали, не изменяют ли им женам мужья. Матери тоже приносили деньги и спрашивали, выздоровел ли мой ребенок, заболел очень сильно. Или, например, вернется ли мой сын с похода, в Римская империя все время воевала. Невесты приносили деньги и тоже спрашивали, выходить ли замуж за этого парня. Купцы заключали сделки, перед заключением сделок спрашивали у прорицательницы, будет ли успех, ехать ли в Рим за товаром. Это было 2000 лет назад. А разве сегодня не то же самое? Он говорил правду. За правдивую информацию люди платили, и народ валил к бесу. Вы когда-нибудь посещали бабок, ясновидящих, гадалок, экстрасенсов и так далее? Если да, то вы делали точно то же. Выходили к людям, которые ведомы бесами. Это великий грех. Я расскажу одну историю короткую. 24 года женщине, у нее 5-летняя девочка, и она пошла погадать. Потому что я знаю, что мужчины очень редко ходят к гадалкам. Мужчины как-то не любят эти все вещи. Женщины бегают. Женщины все любопытны. И пошла к гадалке. А гадалка была с духом прорицания. И она только посмотрела на нее и сказала, у тебя есть 5-летняя дочка. Она очень красивая и умная у тебя.
Она пойдет в школу, закончит школу отлично, потом поступит в университет, выйдет замуж на втором курсе. Дальше я не могу ничего сказать тебе. Ну, так женщина говорит, говори дальше. Все золотые вещи, цепочки, кольца полетели с этой женщины к гадалке. Она говорит, хорошо, я тебе расскажу и дальше историю. Дальше она забеременеет, твоя дочка. И дальше с роддома ты возьмешь два покойника. Но жизнь началась. Вы понимаете, какая ситуация? Когда тебе вобьют в голову какую-то информацию, попробуй выбрось эту информацию. Девочка растет, красивая и умная, заканчивает школу, университет, второй курс, приходит, говорит, мама, я выхожу замуж. Потом, через некоторое время, говорит, мама, скоро ты будешь бабушкой. Но она понимает, что осталось не так много. Я этот рассказ слушал 20 лет назад, один евангелист рассказывал. Роддом, и она знает, что скоро позвонят и скажут, все закончилось, у тебя дочери нет. Позвонил врач, говорит, ваша дочь родила дочку, все нормально, все хорошо, приезжайте, и дочка, внучка ваша жива, и ваша дочь, все нормально, все хорошо. Она поехала, там плакала, потому что практически она 14 лет жила в страхе. Отличительная черта дьявола, он мучит свои жертвы страхами различными. Это отличительная черта дьявола. Великий грех – обращаться к экстрасенсам, колдунам, ясновидящим, гадалкам, ворожеям, ну и так далее. Эти люди – Вадим и бес. Покайся, если это ты делала. Покайся, потому что это великий грех. Бог ненавидит эти грехи. Это мерзость перед Богом. Поэтому у тебя есть возможность покаяться. Еще два замечания. Первое. Люди, водимые бесом, всегда напряжены. Они никогда не имеют гармонии даже с собой, тем более с окружающим. У них никогда нет покоя. Это первая грань. И вторая грань. Они гонимы бесом в ярость, в депрессию, в алкоголь, в наркотики, игроманию, блуд, в самоубийство, в богохульство, ну и так далее, и так далее. Если ты понимаешь, о чем я сейчас говорю, если ты хочешь вырваться из этого водительства, тебе надо прийти к Богу и сказать, это я. Дьявол играет на нашей гордости. Что подумают люди, когда ты покаешься? Какая разница, что они подумают? Вы заметьте, что общественное мнение, оно постоянно колеблется. Приходит одна ситуация, и люди думают так, другая ситуация, и те же люди по-другому думают. Итак, что же произошло с прорицательницей Филиппа? Она же шла за христианами и кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала многие дни. А апостол Павел вознегодовал, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее!» И дух вышел тот же час. Христос дал власть изгонять бесов. Христос говорит своим ученикам, «Идите и проповедуйте это Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Что нужно сделать для того, чтобы быть спасенным? Покаяться и принять водное крещение. Вступить в завет с Богом. Если ты еще не вступил в завет с Богом, сделай это. И далее. Верующих меня будут сопровождать сии знамения. Они будут именем моим изгонять бесов. Третья мысль, последняя мысль. Люди, водимые Духом Святым. Наш текст говорил так. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, суть покаяния, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. Те, кто верит, что Иисус Христос был распят за его грехи, воскрес для его оправдания и грядет в этот мир, чтобы взять свою церковь, эти люди будут приняты Богом. Если ты не покаялся, если ты не сделал этого единственного, умного, правильного решения в своей жизни, ну пойми, что день смерти придет ко мне, я это знаю. И ты же умный, ты понимаешь, что день смерти придет к тебе, но ты не знаешь, когда это случится, и я не знаю, когда это случится. Но после смерти мне придется явиться перед Богом, и тебе тоже.
Здесь написано так: верующий во имя Его, во имя Иисуса Христа, дал власть быть чадами Божьими. То есть, когда мы каемся, мы рождаемся от воды и духа, от Слова Божьего и Духа Святого. Наш мертвый дух воскрес. Мы принимаем водные крещения. Это начало духовной жизни. Несколько случаев коротко рассмотрим водительство Духом Святым. Дух Святой – это личность, а любая личность имеет ум, волю и чувства. Это бестелесная личность, которая приходит к верующим и которая руководит верующими, если они послушны этой личности. Итак, Филипп, этот был муж, книга «Деяний святых апостолов», вы можете открывать, 8 глава, просмотрите, пожалуйста. Филипп был избран на диаконское служение в церкви, это первый век нашей эры. Он заботился о столах, ну, материальное служение. Диаконская работа – это забота о материальном служении, о бедных, о вдовах, о неимущих. Ну, это в любой церкви заботятся, чтобы люди, которые не могут обеспечить себя, церковь заботится об этих людях. И так было и в первом веке, и так сейчас. После убийства Стефана, Стефана убили иудеи за то, что он был христианином, Филипп начал евангелизировать. Он приходит в Самарию, посмотрите 8 главу, и он начинает служение. Бесы изгоняются, люди исцеляются, народ единодушно внимает ему. Если Дух Святой начинает действовать, люди чувствуют это, им нужно что-то с этим делать. Они не обязательно покаются, потому что это воля человека. Я покаюсь или не покаюсь? Ты можешь Богу сказать «нет, я не хочу» или... А, интересная идея, возможно, вы правы, но об этом подумаем в другое время. Мне сейчас не до этого. Иногда Бог сильно касается сердца человека. Понимает человек, что Бог зовет его к покаянию. Но усилием воли он это откладывает на какое-то другое время. Но пойми, Бог говорит: «Все стою у двери и стучу. Если услышишь голос Его, открой двери сердца своего». В другой раз, может, Дух Святой так огненно и не касаться твоего сердца. Ты можешь приходить в церковь, слушать все, понимать все, но Дух Святой уже не касается, потому что ты однажды ему сказал «нет». Самаряне веруют, когда проповедует Филипп, и принимают водное крещение. Через некоторое время приходит святой Петр, святой Иоанн, и они принимают Духа Святого. И давайте посмотрим это интересное место. 8 глава, с 26-27 стих. Посмотрим. «Филиппу явился ангел Господень и сказал: „Встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста“». Оказывается, Бог знает абсолютно все обстоятельства нашей жизни. Он знает, что есть дорога, ведущая из Иерусалима в Газу, он знает, что она называется пуста. Он встал и пошел. И вот на дороге появляется колесница. Едет муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, казначей царицы Эфиопской. Он возвращается с Иерусалима и читает книгу пророка Исаии, пророчество о Христе читает. Сердце вельможи подготовлено к принятию Иисуса Христа. И вот здесь посмотрите на 29 стих. «Дух сказал Филиппу: „Пристань к колеснице“». 30 стих. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: „Разумеешь ли, что читаешь?“» И дальше рассказывается, как он садится в колесницу, объясняет вельможе путь спасения. Тот принимает спасение, принимает водное крещение, Дух Святой сходит на него. Какая мысль? Если Дух Святой руководит человеком, и человек подвластен Духу Святому, то, во-первых, это всегда здраво, это всегда трезво, и это всегда будет иметь успех. Дух Святой и апостол Павел. Он был призван на миссию, апостол Павел. Посмотрите, Деяния апостолов, 13 глава. Второй пример из жизни апостола Павла. «Когда они, христиане в Антиохии, служили Господу и постились, Дух Святой сказал им», было пророчество, «отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их». Если мы желаем, чтобы Дух Святой руководил, мы должны иметь пост,
Мы должны иметь молитву, чтобы знать, что говорит Господь каждому сердцу. А Бог говорит к нашему сердцу. К тем, кто не покаялся, Он говорит: покайся. Нет, ты можешь отвергнуть это. Но последствия все ты должен взять на себя. Ты должна взять на себя. Ты должен думать об этом. Потому что Бог однажды стучится в сердце человека, дважды человек ожесточает свое сердце, и Бог говорит: хорошо, ты хочешь жить так? Живи так, как живешь. И вот апостол Павел послан на миссию. Он во многих местах проповедует Евангелие. И вот здесь интересный случай описан. Деяния апостолов, 16 глава, 6 и 7 стих. Пройди.

Все грехи, и ты понимаешь, что грех дает удовольствие очень кратковременные, а потом наступает пустота внутри. Бог хочет, чтобы ты пришел к покаянию. Второй момент. Говорит ли Дух Святой о планах твоих? И Он говорит «нет» тебе. Если Дух Святой не одобряет твои планы и говорит «нет», смирись перед Богом. Он знает, потому что у него есть благая воля, угодная, совершенно. Он знает тебя по имени. Он знает, что лучше для тебя. Как трудно иногда нам смириться, когда рушатся наши планы. Как много людей обижаются на Бога, ожесточаются против Бога. Они бы хотели, чтобы Бог был таким. Я создал план, Господи, а ты подпиши, не глядя. А так в жизни не бывает. Следующий момент. Призывает ли Он тебя на служение? Последуй призванию твоему. Помним, что Дух Святой – личность. Он имеет ум, волю и чувства. И христианин – храм живущего Святого Духа. Мы с вами поговорили, первое, как много людей в этом мире водимы своей похотью. Извращенное желание. Суть греховного мира – похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Три момента. Все грехи делятся на три фазы. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Апостол призывает нас жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей, то есть покаяться. Второй момент. Кто занимался оккультизмом, спиритизмом, гаданиями, покайтесь. Если Бог говорил о грехах, которые были в вашей жизни, Он не случайно говорит твоему сердцу это. Бесы всегда истязают человека. Бесы всегда ведут его, человека, к идолопоклонству, грехам, но их цель – отправить душу грешника в ад. Третий момент. Дух Святой сошел с небес и знает дорогу на небеса. Он ведет людей к покаянию, а затем в служение Богу. Прими Духа Святого. Покайся. Сделай так, чтобы ты был послушен Духу Святому. Четвертый момент. Вспомним золотой стих Евангелия. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». К концу миссии Христа грешники отвели к Пилату. Это пятый прокуратор Рима был. Иудеи потребовали смерти Иисуса Христа. Он был судим грешниками. И смотрите, что о нем сказано. Евангелие от Луки, 23 глава, 32-34 стих. «Вели с ним, со Христом, на смерть и двух злодеев, вели на Голгофу. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другое по левую сторону. И Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий». Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира –

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам проповедь Петра Викторовича Грубий.

0: Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию цикл бесед на первое послание апостола Павла к Коринфянам. Беседы ведет пастор Петр Грубий.
1: Итак, братья и сестры, мы продолжим сегодня наше рассуждение, наш разбор, первое послание к Коринфянам. В прошлый раз мы сделали вступительную беседу. Почему 2000 лет спустя для нас важно сегодня изучать послание к Коринфянам? Ну, прежде всего, это важно, что это послание написано самим апостолом Павлом церкви, которую он сам основал. Поэтому очень важно, конечно, каким образом Павел разговаривает, решает проблемы. И как раз послание нам представляет такую возможность заглянуть в эту церковь. Это послание, как мы говорили в прошлый раз, показывает нам процесс воплощения евангельских принципов практической жизни церкви. То есть одно дело Евангелия в целом, во что мы верим, и другое дело, как это работает в практической реальной жизни, когда сложные вопросы возникают. Как решать эти вопросы? Как выходить из сложных ситуаций, в которых человек нормально оказывается? И одно, вы понимаете, одно дело верить вообще, но другое дело конкретно принимать решения и жить в конкретных обстоятельствах со всеми трудностями. Как раз это послание показывает нам это. Как уже было сказано, послание показывает проблемы апостольской церкви, пути их решения самим основателем этой церкви. Важно именно то, что как сам Павел подобные вопросы решает. И поэтому для нас, с одной стороны, нам печально, что в этой церкви было много проблем, но с другой стороны, хорошо, что эти проблемы были, потому что если бы их не было, мы бы не имели возможность посмотреть на Павла, как он решает эти проблемы. Поэтому эти проблемы есть, и Павел показывает свой подход апостольский. Дальше мы в прошлый раз говорили о том, что то, что мы будем изучать, называется посланием или письмом. Когда-то это были просто письма. Он написал письмо церкви в связи с определенной проблемой, и это письмо было сохранено для нас. И мы должны помнить о трудности, которые мы сталкиваемся, когда мы изучаем послание. Первое послание – это письмо, и мы видим только одну сторону вопроса. Мы должны помнить, что там за этими строками есть определенные обстоятельства, о которых мы можем только догадываться. И от того, насколько мы правильно догадаемся, что имел в виду Павел, что имелось в виду, от этого много зависит, насколько мы правильно понимаем эту сторону вопроса. Мы читаем с предубеждением от того, где мы воспитывались, где мы жили. У нас есть свои понятия, какой текст что значит. Мы даже этого не замечаем, как мы читаем, и мы привносим свои понятия в текст, который мы читаем. И это послание, прежде всего, написано не нам. Мы должны помнить. Это послание написано церкви, Коринфянам, коринфским верующим. И для того, чтобы правильно применить к себе, мы должны узнать Коринфян. Мы должны узнать, почему это написано, по какому вопросу. Какая проблема побудила Павла написать то, что он написал. Дальше мы говорили с тем, чтобы познакомиться больше с Коринфянами, мы говорили о том географическом положении, экономическом, о его духовном, в каком месте они жили. Ну, вы знаете, от этого много зависит. Если это в сельском месте, вы увидите, что проповеди будут применять какие-то сельскохозяйственные по примеры, которым людям понятно. Если в городской местности, это несколько другая. И вот обстановка, в которой они жили, она тоже имеет значение. В Коринфе поклонялись многим богам, как просто мы говорили. Более 26 различных языческих храмов было расположено в окрестности Коринфа. Вот, кстати, я в прошлый раз показывал вам картинку Дионисия, бог вина и безумия. Кстати, это был женский культ, где в основном женщины впадали, так сказать, в исступление, как библейский термин. И они разговаривали на языках с божеством. И это было, они были таких растрепанными волосами, и это было очень шумно. В прошлый раз напоминал, что даже римские власти несколько раз этот культ Дионисиуса они изгоняли из Рима, потому что это было очень эмоционально и очень шумно, нарушался общественный порядок. И кроме того, там был, например, другой храм, это те самые такие известные храм Аполлона. И здесь, кстати, тоже разговаривали на языках. В одном из храмов был перевод с переводом, а в другом не было перевода. Поэтому вот сама практика говорения на языках, она не была чисто христианским явлением. Уже до появления христианства в языческих храмах Жрецы разговаривали с божеством на языках непонятных. Потом это иногда переводилось, иногда не переводилось. Но во всяком случае сама практика была. И это считалось признаком высшей духовности. Вы понимаете, какое это значение имеет для Коринфской церкви? Когда люди, окружающие их, имели такие понятия. Вот этот храм, он возвышался над этим проливом или этим каналом, этой дорогой над Коринфом. С этого храма, как описывают историки, спускались определенные женщины и производили свою разрушающую моральную работу. Мы в прошлый раз говорили о духовном портрете верующих Коринфской церкви, который мы берем не просто изучая культуру, но из самого послания. То, в какой они культуре жили, если бы мы взяли все эти храмы, изучали, которые были в окрестности, мы увидели, каким образом эти храмы верой формировали людей. Вот посмотрите, человек приходит в православную церковь или с католической. Естественно, то, что он учил, оно определенным образом влияет на него. Сейчас мы также повторим духовный портрет верующих Коринфской церкви, который следует из самого текста. Какие положительные черты вам известны о верующих Коринфской церкви? Мы в прошлый раз говорили. Вот они, можно сказать, много. О Коринфской церкви Павел говорит, что это призванные святые, искупленные Божии, освященные во Христе. Коринфяне, Павел пишет, что они имеют полноту даров. Они младенцы, но во Христе. Это тоже положительно. Они храм Святого Духа. Они крещены Духом Святым. Павел обращается ко всей церкви Коринфской, говорит, все мы одним духом крестились в одно тело. То есть он обращается к ним, как к крещенным Духом Святым. С другой стороны, есть другая сторона. Есть отрицательные черты, которые мы также из текста знаем. Вот эти отрицательные. В этом послании мы читаем, что верующие разделились на группировки. Там есть плотские, младенцы во Христе. С другой стороны, им надо было бы вырасти, но они еще не выросли. Мы читаем из текста, что они исполнены от зависти и распри, превозносятся друг перед другом, мудрствуют сверх написанного, судятся у неверующих, отвергают авторитет Павла, предают анафеме Иисуса, отвергают воскресение из мертвых, нарушают благопристойность вечери. Это все той же самой церкви. Итак, если взять две колонки, позитивную и негативную, здесь с одной стороны вот такие они хорошие, с другой стороны, они вот такие негативные. И у нас возникает вопрос, как могут быть одни и те же люди, то и другое? Как мы можем объяснить столь противоречивый духовный портрет верующих Коринфской церкви? В прошлый раз мы проводили дискуссию на этот счет. Одно из объяснений, что там возрожденные такого не делают. Это пшеницы и плевелы. Вот возрожденные хорошие, а те, которые невозрожденные, плевелы, они все это делали. Одно предложение. Другое предложение. В этой церкви находились верующие различного духовного уровня. И поэтому одни еще не выросли, делали, другие не делали. Еще было предложение, что после отъезда Павла в церковь проникли лжеучителя, которые запутали коринфских верующих. И обычно люди обращают внимание на это, что это, там были две категории людей. Были возрожденные и были невозрожденные. Как раз возрожденные христиане, они такого не делали негативного. А вот невозрожденные, эти плевели, они все это делали. Это самое заманчивое. Если бы было так, нам было бы проще объяснить все. Но если читать внимательно послание, я хочу обратить внимание, что Павел в некоторых местах, он говорит, что к стыду вашему говорю, что некоторые из вас не знают Бога. Но в основном он говорит о коринфянам в целом. Он не говорит, что некоторые это делают. Он обращается к ним, ко всем вместе взятым. Вот смотрите некоторые тексты. Вот 1 глава 10-11. «Умоляю вас, братья, чтобы не было между вами разделений. Между вами есть споры». То есть между вами всеми есть споры. «Я Павлов, я Аполлосов, я Кифа, а я Христов». Вот такие разговоры идут. Это относится к массе, ко всей. Или другой текст. 3.1. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими младенцами во Христе». Павел здесь обращается не просто, что некоторые из вас младенцы во Христе, а некоторые уже выросли. Он обращается ко всей церкви. «Я не мог говорить с вами, братья». То есть это более-менее общая характеристика. Или еще, например. «Я питал вас молоком, потому что вы еще плотские». То есть, видите, «вы», он не выделяет несколько человек. Он обращается к большей массе людей. Или дальше он говорит 4.6. «Я написал вам, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». Видите, опять-таки он обращается к массе, чтобы вы научились не мудрствовать. Такое впечатление, что коринфяне мудрствовали сверх написанного. И они превозносились друг перед другом. Я не говорю, что некоторые из вас невозрожденные это делают. Он это делает как общую характеристику. Во всяком случае, можно так сказать, там было достаточное количество людей, которые это делало, что Павел мог это характеризовать или адресовать как общая проблема. Или еще, 4.8. Вы уже присытились, опять вы, это он обращается к церкви, вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. Мы видим, что Павел обращается опять-таки не к некоторым, он обращается к большой массе людей. Или, как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Вот смотрите, здесь он различает, некоторые возгордились. Здесь он не говорит, что вы возгордились, некоторые возгордились. Но дальше, смотрите, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. Некто вместо жены имеет жену отца. И вы возгордились. Если некоторые возгордились, а здесь, в связи с этим грехом, каким-то страшным грехом, почему-то он относится, это ваше, принадлежит всей церкви. И вся церковь в массе своей, во всяком, ну, естественно, там были люди, которые этого не делали. Но было достаточно, что Павел характеризует не просто некоторые. Он говорит, вы возгордились от того, что у вас есть этот грех. Или дальше. Как смеет кто у вас, имея дело с другими, судиться у нечестивых? Как смеет кто у вас? Он говорит, что это несколько человек. Однако дальше что он говорит? А вы, когда имеете тяжбы, поставляете своими судьбами, ничего не значащих в церкви, то и то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Несколько человек делало это, но реакция неправильная всей церкви. И Павел обращается ко всей церкви. Когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение. Вы собираетесь так, что это не значит кушать вечерю Господню. Опять-таки, определенная масса людей задействована в это нарушение. Или, например, посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Оттого многие из вас, видите, многие из вас немощны, больны и немало умирают. То есть в данном случае он обращается, что в результате всего этого многие в Коринфской церкви немощны. Или, например, не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Так вы, ревнуя о дарах духовных, опять-таки вы, братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы. Опять-таки во множественном числе. Он не говорит, что впадали в детство только некоторые. В массе своей верующие люди, особенно братья, которые не должны были упадать в детство, но они упадали. Если же о Христе проповедуют все, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Здесь, видите, Павел помнит, что он говорит. Когда он говорит «вы», и потом говорит «некоторые». Некоторые учили в этой церкви, что нет воскресения из мертвых. Но в массе своей церковь не реагировала должным образом на эти еретические заявления. Напоминаю вам, братья Евангелия, опять-таки он обращается ко всей церкви. Он находит, что вся церковь нуждается в напоминании Евангелия. И смотрите, не обманывайтесь, 15 глава. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Я к чему это прочитал? Я с тем, что возрожденные такого не делают. Это было бы самое простое объяснение. Что возрожденные этого не делали, а вот плевелы невозрожденные все это делали. Но тому, как написано это послание, видно, что Павел отличает некоторые и все. И он пишет некоторые вещи, в частности, например, о воскресении из мертвых. И другие вопросы. Он говорит, некоторые из вас не знают Бога, к стыду вашему пишу. Но при всем при этом, больше текстом, он обращается ко всей церкви. Поэтому недуг, который в этой церкви, он поразил почти всю церковь. Он обращается к массе. Поэтому первое объяснение, оно не подходит. Это не просто невозрожденные это делали, это делали возрожденные люди. И в этом серьезная проблема. Мы должны поговорить о том, как это может быть, что возрожденные люди могут это делать. Он явно к ним возвращается. Я не мог с вами говорить как с духовными, но как с плотскими, но младенцами во Христе. Вот при всех этих искривлениях Павел их называет младенцами во Христе. При всем этом он их называет, все мы одним духом крестились в одно тело. То есть он явно видит в них позитивно и при всем этом негативно. Поэтому мы больше склонны были, что после отъезда Павла в церковь проникли лжеучителя, которые запутали коринфских верующих. Это вот это последнее. То, что в этой церкви находились верующие различного духовного уровня, тоже могло, второе, могло бы быть объяснением. Мы могли бы объяснить так, что там были люди разного духовного уровня. Но вот обратите внимание, что Павел пишет ему, говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими. Такое впечатление, что там не было сильно большого выбора. Во всей массе своей Павел, обращаясь к церкви, говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными. Поэтому там особо зрелых, по всей вероятности, не было, если Павел позволяет себе обратиться к ним, как к плотским. И он охватывает всю церковь, по сути. Мы можем допустить, что там было несколько человек. Но этих несколько человек было недостаточно, чтобы можно было бы отделить, были такие или такие. Павел их всех называет скорее плотские, чем духовные. Поэтому наиболее вероятные – это вот третье, что это работа лжеучителей. Причем интересный момент насчет работы лжеучителей. Почему, каким образом лжеучение может работать так, что нормальный человек начинает делать ненормальные вещи? Вот в этом проблема, когда лжеучение проникает, оно это хитрое искусство обольщения. Человек нормальный обольщается настолько, что он начинает делать глупости и при этом верит, что он делает правильно. Поэтому возрожденный человек, если он запутается, он будет делать эти вещи, пока не выберется из этого. Ну, например, я считал такой пример, который мне кажется довольно яркий. Когда-то, вы помните, лет 10 назад в Америке было такое происшествие. Здесь писали о том, что где-то там в Техасе жили люди отдельно, верующие люди, и там большой комплекс, есть что-то более 100 человек, они там, у них и церковь была, они там жили, общее хозяйство, они себя отгородили, так сказать, от мира, чтобы выжить. И там они жили, и потом, чем известна эта ситуация, это что FBI окружили этот комплекс, и там где-то 40 дней в осаде держали, чтобы они сдались, вышли, и в конечном итоге они не сдались, этот комплекс весь сгорел, все сгорели там. Так, интересно, что там произошло? Вот некоторые детали, я не буду всех деталей, но что там произошло? Оно хорошо иллюстрирует, как лжеучение может человека заводить, ну, в состояние, когда он делает глупости, которых он раньше не думал, что он может их сделать. Это была ведь каких-то субботников, ну, как бы сказать, особо, наверное, правильных, таких отделенных, я не знаю как, они отдельно как бы жили. Среди них была пророчица, как они ее называли, она себя называла, кажется, пятым ангелом, я не помню подробности, каким-то из ангелов откровения. И они были очень горды тем, что сам ангел, который в откровении написан, живет среди них. И она их кормила всеми этими пророчествами. И она им предсказала, на какое время должен прийти Христос. И они все ожидали, что вот-вот он придет. В это время в другом месте разворачиваются события совершенно другие. Некий Дэвид Хареш, так, наверное, его называть, он был тоже членом субботнической церкви, но у него были какие-то особые свои откровения, и ему не давали ходу там, где он был. И он искал себе пристанище, применение своему дару. И он приезжает в этот комплекс, приходит к ним на служение. И он слышит это все, и как раз это где-то то время, когда должен был прийти Христос, но он не пришел. А Писание говорит, что никто не знает ни дня, ни часа. Поэтому, если слышите что-то предсказывать день, это значит, что лжеучение. Здесь было предсказано, но люди это проглотили. И когда на предсказанный день Христос не пришел, эта церковь была очень, ну как бы сказать, в таком запутанном, смущенном состоянии. Но когда пришел Дэвид, он послушал это дело, и он воспользовался этой ситуацией. И он говорит, все нормально. Христос должен был, пророчество правильное. Христос должен был прийти, но вот сначала написано, восстановлю скинию Давидову, дом Давидов нужно восстановить, а вот дом не восстановлен, Христос отсрочил свой приезд. Пророчице ей это понравилось, и она его быстро продвинула, и его объявили, что он ангел какой-то, седьмой или какой там. Я с этим ангелом и количество, я сейчас могу попутать, но один из ангелов, который там удостоился открыть эту запечатанную книгу, это как раз назвали этого Давида. Что дальше происходит? Когда люди проглотили первое, что предсказано пришествие, и оно не произошло, некоторые, кстати, отстали от них, но когда люди это проглотили, им было стыдно рассказать, что вот мы такие были хорошие, духовные, а закончилось там позором. Люди это проглотили. Люди проглотили, что это пророчица, она ангел, она проглотила, что это Давид ангел из Откровения. Они это проглотили, идет хитрое обольщение, а потом дальше идет больше. Было время, когда они могли остановиться. Дальше он им... Он стал жениться. Он женился на какой-то девочке, там ей 13 лет было, ее в жены себе взял. И родители сказали, немножко рано. А он говорит, совсем не о том дело, что вы думаете. От нее Навуходоносор там произойдет, какой-то великий. Поэтому это пророчество. Ну, а если Навуходоносор, и он огамил, ему виднее. Но через некоторое время он сказал, вот эта другая тоже должна быть моей женой. Я сказал, какая это невозможно. Говорит, дело не в том, о чем вы думаете. Вы посмотрите на эту таблицу, когда-то Елена Вайт, пророчица субботического движения, нарисовала картину, и там, вот посмотрите, со спины там мужчина нарисован, похоже на Иакова изобразила. Вот мужчина, а вот две женщины. Говорит, так это обо мне пророчество, вот одна и вторая, от них произойдут эти все народы, дом Давида будет восстанавливаться. И они это проглотили. То есть идет обман за обманом. Когда человек вовремя начинает определенные вещи делать, он может вырваться. Но когда он проглатывает обман, он начинает глупости делать. Заканчивается вся эта история. Почему, собственно, FBI вмешался? Заканчивается вся эта история, что он сказал, чтобы дом Давида, чтобы быстрее восстановить, нужно, чтобы все женщины были его женами. И мужчинам он пригрозил, что если вы не согласитесь, то Бог превратит вас в гомосексуалистов. А если вы согласитесь, Бог выведет из вас духовную Еву. И вы чувствуете, нормальные люди это не могут принять. Но когда это постепенно доходило, они дошли до этой точки, женщины со слезами на глазах благодарили Бога, что они удостоились великого такого вот дела. И как раз в этот период FBI начинает вмешиваться. Потому что в это время они оружие стали закупать, вот так. Я это к чему рассказал? Есть такой пример, что когда лягушку бросить в кипяток, она выпрыгнет, потому что ей сильно горяча. Но если ее бросить в холодную воду и постепенно подогревать, она сварится. Это принцип лжеучения, как он работает. Когда мы принимаем маленькую дозу, чуть-чуть искривляемся, мы не замечаем, потом еще чуть-чуть. И когда мы доходим до той точки, когда это уже явно для других людей со стороны, это полная глупость, но человек, который обольщен, он этого не видит, потому что он уже почти сварен. Он же там находится. Поэтому очень важно реагировать тогда, когда мы способны реагировать. Я это пример привел к тому, что, в общем-то, трезвые люди, если они обольщены лжеучением, они постепенно приходят до того состояния, когда они начинают делать глупость. А примеров очень много таких. Поэтому надо реагировать вовремя, когда это не произошло. Похожая ситуация, похожая произошла в Коринфской церкви. Итак, почему мне кажется, что третье, что после отъезда Павла в церковь проникли же учителя, которые запутали коринфских верующих. И они думают, что они правильные вещи делают не все эти глупости. То есть сам намек, посмотрите, что кто-то из вас имеет жену своего отца, и вы вместо того, чтобы плакать, возгордились. То есть что-то там происходит, что церковь гордится, что у них такое есть, им и в голову не приходит, что это плохо. Какая-то была причина за этим, которая толкнула церковь быть довольным этим состоянием. Мы в прошлый раз говорили, что при всей печальной обстановке необходимо помнить, кем они были, кем они стали. Печально, что они плотские младенцы во Христе. Мы должны помнить, что они во Христе. Через все негативные Павел все же видит в них особую духовную ценность пред Богом. И он не отстраняется от них, но сражается за них. Обратите внимание, из всего этого сказать, мы дела с ними не будем иметь. Но Павел через вот это все грязное, он видит ценность. Он видит то, за что Христос заплатил. И он борется за них. И это позитивная часть подхода Павла к этим людям. Итак, если заключение было такое. Вопреки всему негативному, мы должны помнить Евангелие. Из людей незнатных, развращенных, испорченных, вопреки доминирующей философии мира, из праха поднимается Церковь Христа. Первые шаги этой Церкви описаны для нашего назидания, нашего обличения, нашего исправления. Итак, нам нужно сейчас решить вопрос, у нас перед нами вот какой. Это еще будет одна, так сказать, установительная беседа. Какая же главная проблема? Мы говорили о лжеучителях, но что конкретно? Давайте об этом поговорим. Что же было, что же стояло за всем этим? Потому что представить себя, что это возрожденные люди, верующие люди делают и это, они и позитивны, и негативны, это страшно себе представить. Как-то это надо объяснить, почему это происходило. И я бы хотел вот что сказать. Не смущайтесь, я не хочу очернить Коринфскую церковь. Но их надо увидеть в реальном свете. Потому что если мы объясним, что они были хорошие, одни хорошие, это просто плевелы делали, мы просто не увидим проблему. Но когда мы увидим проблему и как она решается, это мы можем использовать в нашей конкретной ситуации, когда мы действуем подобным образом. Поэтому не смущайтесь, я не имею в виду очернить Коринфян. Я просто хочу показать реальную картину, чтобы показать, что Павлу, казалось бы, это суперпастор был, но ему и супергрешники попались. На его же, по его же силе Бог ему и людей дал. Наверное, ни один из наших пасторов не мог бы повести церковь в Коринфе, в той обстановке. Это как раз Павлу и попало это. Вот такие люди попали, как ему попали. И в то время они не были легче. От того, что он был апостол, ему не легче было работать. Потому что грех, он силен, независимо от того, кто, собственно, ведет этих людей. Давайте восстановим динамику того, чтобы понять, как, откуда это все берется. Смотрите. Динамика переписки Павла с верующим Коринфской церкви. Давайте я обращу ваше внимание на то, каким образом все это послание начиналось. Смотрите, текст нам говорит следующее. «Ибо от домашних хлойных сделалось мне известно о вас, братья, что между вами есть споры. Я разумею, что у вас говорят, я Павло, я Аполлосов, я Кифов, я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» Обратите внимание на этот 14 стих. Нам сейчас он не важен для того, что я хочу сейчас сказать. Позже вы обратите на него внимание, но вы запомните его. «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая». Павел вдруг говорит, «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил». Вы представьте себе в нормальной обстановке, пастор стал бы перед вами и сказал, «Я благодарю Бога, что я никого из вас не крестил». Сказать, что ты есть ненормальный, за что ты благодаришь? Вы понимаете, наоборот, пастор должен быть доволен тем, что вот и этого крестил, и этого крестил, но что-то за этим стоит, что Павел говорит, «Я благодарю Бога, что никого из вас я не крестил. Меня Господь послал не крестить». То есть за этим крещением что-то стоит, потому что в нормальной обстановке пастор не скажет такое. Но сейчас я хотел бы обратить внимание, что смотрите, некие домашние хлойные в этой церкви сообщили, то ли они пришли, наверное, они пришли к Павлу, то ли они написали Павлу, и Павел узнал о проблемах, которые происходят в этой церкви. И другой текст, посмотрите, «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа». Там был какой-то вопрос. До того, что к Коринфяне написали письмо Павлу, возможно, еще до того, как хлойны эти пришли, написали и рассказали ему, ну, какой-то вопрос подняли. Что-то он здесь с браком было связано. Мы до конца не знаем. Мы когда дойдем до этой главы, мы будем подробно об этом говорить. Но сейчас явно, что что-то они писали, и он им в ответ теперь отвечает. То есть он кое-что знает о церкви из письма самих Коринфян, кое-что он знает просто из того, что люди ему рассказывали. То есть Павел основывает эту церковь, он оставляет ее, и он уходит из этой церкви. Проходит некоторое время, и в этой церкви начинается беспорядки. Он узнает из писем, он узнает от конкретных людей, которые были в этой церкви. Теперь, насчет, что же здесь происходит? Посмотрите, давайте мы сделаем какую-то наметку на том, какая проблема там. Многие исследователи обращают внимание на это, я хочу, чтобы вы тоже обратили внимание. Есть вещи, которые повторяются многократно. Посмотрите, в этом послании он пишет, например, такие вещи. «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». Он говорит о духовных людях. Посмотрите дальше. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцем во Христе». Это третья глава. Здесь явно какая-то претензия есть со стороны Коринфян, что они хотели бы, чтобы Павел называл их духовными, или же такое впечатление, что им у них есть претензия, что они духовные. Павел, реагируя на это, видать, из того, что он слышал от хлойных, от того, что он слышал из письма, понял, он говорит, «Брат, я понимаю, что вы хотите, чтобы я вас духовными называть, но я не мог вас называть духовными. При всем моем желании, вы скорее плотские, а не духовные». Смотрите дальше. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Это 12 глава, 1 стих. Вот это в скобочках, как правило, когда вы видите в скобочках, это говорится о том, что этого слова в оригинале нет. И переводчики поставят его в скобочках, говорят, наверное, должно было быть это слово, там оно просто пропущено. Но если его читать без этого слова «дарах», то получается так: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о духовных». В вопросе даров, как духовные люди себя ведут, какая позиция у духовных людей по отношению к дарам. Поэтому как раз об этом речь. То есть мысль о духовности или о духовных начинается сначала и идет через все послание. Смотрите еще дальше. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». То есть уже в конце этого послания, 14 глава, он говорит, кто почитает себя духовным. То есть были люди, которые претендовали на этот титул. И говорит, то есть эта мысль от начала до конца прослеживается о том, что в Коринфе была претензия, что они духовные. И с переписки мы видим, вы видите, да, во втором послании, мы читаем о том, что вы ищете доказательств, во мне ли Христос. Помните? Самих себя проверьте, верили вы. Такое впечатление, что коринфяне по какой-то причине считали себя духовными, в то же время они Павла считали, что он не духовный. В Павел их основание не говорит, что нет, братья, что-то тут не то. Я как вас основатель, отец ваш, не могу вас назвать духовными. И вот некоторые объяснения по тому, как он уехал, после того, как он уехал, появились лжеучителя. Мы до конца не знаем, что это за лжеучителя. Но о том, что он пишет, мы можем определить общее направление, что это за учителя и на что они в основном били. Вот посмотрите. Первое. Такое у нас впечатление из этого обзора, что в церкви появилось ложное понятие духовности, основанное на мудрости и знании. Откуда это берется? Вот посмотрите некоторый текст. В самом начале, смотрите, какое слово чаще всего встречается. 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть». Видите, вот это желтенькое, я подчеркну, это одно и то же слово. Юродство и мудрость. «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» Он одно и то же слово, одно и то же понятие, он повторяет многократно. Он как будто пересказывает, обращается. Значит, в этом какая-то проблема. Смотрите дальше. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога при мудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди». И 22 стих. «Ибо когда иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев, собла для иудеев и еллинов, безумие». Опять область знания, мудрость. «Для самих же призванных иудеев и еллинов Христа Божью силу и Божью премудрость». И еще посмотрите. «Немудрые Божие, премудрые человеков, мудрых по плоти. Бог избрал немудрое мира сего, чтобы посрамить мудрых, и незнатное мира сего». Видите, все одна и та же тема, один и тот же вопрос. «От него и вы во Христе, который сделался для вас премудростью», опять на эту же тему. И смотрите дальше. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова и мудрости». Обратите внимание, что в Коринфе были состязания, недалеко были Афины. Почему я Павлов, я Аполлосов? Люди в Коринфе рассуждали таким образом. Они определяли свое достоинство принадлежностью к какой-то школе, какому-то умному оратору. Потому что они этим гордились. И у них были состязания коринфян с афинянами. Это была их особенность. Отличительная особенность горожан коринфян, у них было много умных людей, которые состязались в красноречии, в красивой передаче мысли. И Павел, когда пришел, он не захотел быть одним в ряду многих красиво говорящих. Он говорит, и когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова и мудрости. Потому что если бы он это делал, он бы оказался одним из тех, которые соревновались в красноречии. «Ибо я рассудил бы с вас не знающим ничего, и слово мое, проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, не властей века сего проходящих». Вы видите, одно и то же понятие, оно многократно, это слово «философия», «знание» повторяется. «Философия», «знание», «мудрость». «Но проповедуем премудрость Божию, ибо если вы познали», видите, опять та же самая мысль, «дабы знать дарованное от Бога, человеческой мудрости, изученными словами», опять та же самая тема, «безумие, разуметь, ум Христов». Мы видим, что на эту тему все развивается, поэтому исследователи обращают внимание на это. Учитывая положение, где коринфяне жили, где они были, они знали очень много, там было очень много умников, философов, всевозможных пророков. И тем более, если это красиво подавалось, люди постепенно формировали о себе высокое мнение, что они знающие, они мудрые. И на основании этого у них формировалось понятие о том, что они духовные, они особенные. В церкви появилось ложное понятие духовности, основанное на мудрости и на знании. Это был общий контекст, но кто-то этим воспользовался. Кто-то вот это общее стал использовать, чтобы создать новые учения, чтобы верующих сбить с толку. Один богослов обращает внимание вот на что. Что впечатление, что в Коринфе развилось, как он ее назвал, это причем Гордон Фи, есть такой пятидесятнический богослов. Мне было интересно видеть, что пятидесятники пишут об этом послании. Как раз это его мысль о том, что в этой церкви сформировалась такая как бы супердуховность. В каком плане? Что были вообще в язычестве такие рассуждения. Но здесь такое впечатление, что основываясь на своей мудрости, на своем знании, они стали называть себя духовными. И там речь, видите, если я говорю языками ангельскими, ангелом, мы уже по ту сторону реальности, законы этого мира нам неприемлемы. Такое впечатление, что коринфяне начали о себе думать, что они много знают, что они уже не на этой земле, они уже языком ангелов разговаривают, почему им воскресенье не надо? Воскресенье уже было, они уже по ту сторону, они уже духовные, они уже там, поэтому уже нету деления между мужским полом и женским, они уже совершенно в другом мире, им все можно. И этот богослов обращает внимание, что вот это искривленное понимание духовности, а вы слышали рассказы вот такие, что уже пришествие было, а мы духовные, мы с ангелами разговариваем, что-то подобное здесь появляется. И в конце он говорит, о, если бы вы царствовали на самом деле. То есть вот эта фраза, о, если бы вы царствовали, что коринфяне по каким-то причинам стали думать о себе, как они особо-особо духовные, мудрые, знающие. Люди, которые разговаривают на английском языке, и больше того, говорящий на незнакомом языке, говорит не людям, а Богу. Обратите внимание, там были те, которые называли себя, а я Павел, я Аполосов, а я Христов, я Христов. Вы думаете, какой из них самый лучший, самый хуже? Вот это как раз кажется, я Христов самый лучший. Но контекст, в котором это сказано, это не так просто. Когда вы имеете верующего человека в церкви, который с самим Господом Богом напрямую разговариваешь, ему, как говорится, море по колено, он никого не слушает. Он говорит, они на языках они разговаривают с Богом. Язычники это делали. Мы дойдем до этой части, мы будем говорить, но сейчас заметим.

Другие богословы обращают внимание на то, что здесь есть оттенки зарождающегося гностицизма. Здесь я не хотел бы вас смущать этого, но мы не сможем обойти это. Гностицизм – это было лжеучение, которое появилось, общие признаки уже их труды появляются во втором веке. И говорят, что лжеучители, которые проникли в эту церковь, скорее всего, были гностики. Как они это знают? Потому какие проблемы возникают в церкви, скорее всего, похожи. Другие богословы, которые исследуют это время, говорят, ну, гностики, они появились позже, во втором веке известно. А это послание было написано в первом. Но оно во втором веке известно как развитое учение. Но чтобы развиться до чего-то, нужно с чего-то начинать. Поэтому другие говорят, по всей вероятности, что мы имеем дело с гностицизмом, зарождающимся в каких-то определенных формах. В частности, например, я сейчас вам дам определенные данные о гностиках, во что они верили, вы увидите, какое оно отношение к этому имеет. В частности, апостол Иоанн, помните, что он пишет? Духа от Бога и духа антихрист, как узнаете? Дух, исповедующий Христа, пришедшего во плоти, это есть дух от Бога. Дух, который исповедует, не исповедует Христа, пришедшего во плоти, есть дух антихриста. Так вот, одной из особенностей гностиков было в том, что они верили, что Христос приходил в духовном теле. Он не был во плоти. Поэтому мы видим, что с одной стороны Иисуса предают анафеме, с другой стороны мы Христовы. То есть они признают духовную часть, и они отрицают плоть его. Иоанн же об этом пишет, что дух антихриста отрицает Христа, пришедшего во плоти. Как раз главный камень, как бы сказать, краеугольный камень этого учения о том, что все в духе, все духовное, во плоти – это тюрьма, плоть – это тюрьма. Знаете, я не буду много деталей рассказывать, но идея простая, что они говорят, что гностики стали верить, что особую духовность они получают через гносис, знание, через мудрость. Отсюда почему она так похожа. И они верили, что материю, которой материальный мир это созданы, не мог добрый Бог создать, потому что тело – это тюрьма духа. И главная задача – освободить дух из тела. Вы не смущайтесь, что я вам это говорю, но это объяснение, почему речь идет об этом. В частности, дух, проповедующий Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, который отрицает Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Кроме того, это учение постепенно стали появляться так называемые неканонические Евангелия. Они стали подделывать Евангелие и стали, например, есть Евангелие Фомы. И недавно, вот, вы знаете, что от вас церковь скрывала, иногда говорит, вот есть Евангелие, и они не вошли в канон. Священники вот взяли и выбросили этого, а там совершенно другое написано. Они написаны намного позже. И то, что там написано, гностики пишут, вот Христос идет по земле, ноги его, значит, здесь, значит, а голова его где-то там в облаках. Вот такие всякие чудесные истории написаны в этих Евангелиях, которые написали. И они настолько нажимали на этом, что церковь вынуждена была на своем соборе канонизировать Писание. То есть церковь знала Писание. Когда апостолы умирали, они уже ходили между церквами эти послания, и люди знали уже, что каноническое, что не каноническое. Но из-за того, что они стали претендовать на то, что их точка зрения правильна, церковь вынуждена была собраться вместе. Епископы собрались сказать, у вас это читали послание Колоссянам, да, а у вас было послание Филиппийцам, у вас Евангелие Матфея, у нас Луки, мы знаем эти послания, давайте мы их соберем все вместе и скажем, вот это есть и ничего больше. А наступил момент, если сначала Бог давал Писание, то Павел говорит, что если сейчас мы или ангел с неба придет и будет говорить другое, да будет анафема. Наступил момент, когда апостолы понимали, что уже Бог запечатает откровение. Так вот гностики понудили церковь создать, определить канон. Кроме того, они еще утверждались о том, что они имеют как бы особую преемственность, что они получили, они ученики Христа, они получили это знание особое, через которое они имеют как бы ключ, доступ к духовному миру. И поскольку они это знают, они как раз и есть те духовные, у них этот ключ есть. И это настолько стало захлестывать верующих людей, что это была угроза церкви. Во втором веке, третьем. Поэтому церковь реагировала на это, сказала, подождите, если и Христос, и были какие-то преемники у Христа, когда были его ученики, все, что надо было сказать, он сказал своим ученикам. А ученики передали своим ученикам. А те ученики перестали своим ученикам. А вы откуда взялись?

0: Вот эти ученики Христа, они написали послание, Евангелие, вот основа, вы откуда взялись. И тогда церковь утверждает догмат преемственности. Вы знаем, это православная церковь, есть преемство у нас от апостолов, католической церкви, от апостола Петра, что была как бы физическая преемственность от апостола его ученикам и дальше. Это был главный аргумент церкви в то время. Ну, постепенно она становится своей, как бы сказать, противоположностью. Но важно заметить, что это учение набрало такую силу, что оно угрожало христианскому миру. Церковь победила в этой борьбе с нацизмом. Послание к Коринфянам, такое впечатление, это начало этого учения. Вот посмотрите некоторые детали этого учения, что вы себе представили, а вы вспоминаете, что мы читаем в послании к Коринфянам. Смотрите, гностицизм. Понятие гностицизм происходит от греческого слова «гностикос», определяет того, кто имеет гносис, тайное знание. От этого происходит это учение. Дальше. Во что верили гностики? Смотрите. Они верили, спасение происходит через специальное знание, логос. Это знание передается мистически во время крещения и поддерживается посредством хлебопреломления. То есть откуда я все это беру? Вот это. Есть писание уже гностиков, которые писали об этом, их труды остались. Богословие следует, я это выписываю, вот что они учились. Остались их труды в том или другом виде. Так вот, обратите внимание на это второе. Это знание передается мистически во время крещения и поддерживается посредством хлебопреломления. Вы помните только, что я говорил, запомните этот текст. Я благодарю Бога, что я никого из вас не крестил. То есть, если в церкви люди через крещение рассматривали, что они через это получили какое-то особое знание, какое-то период, зависимо от учителя, они большую или меньшую меру, наверное, получали. Павел говорит, я благодарю Бога, что я этим не занимался, я не был там, я благовествовал. Потому что если за этим стоит, что его поставят, и обратите внимание, говорит, я крестил этого и этого, но я не крестил, почему я благодарю Бога? Чтобы никто не сказал, что я крестил в мое имя. Потому что получается тот духовный, который крестил, он своим ученикам передавал ключ к этому знанию. И Павел говорит, я благодарю Бога, что как раз Бог меня сохранил, что я не был в этой цепочке. Моя задача была Евангелие проповедовать, Евангелие вас пробудило, а не тайное знание, которое вы через крещение получили. Это был его аргумент. Не потому, что он не хотел, чтобы крестить людей. Но в данной конкретной ситуации ему было важно обратить внимание, что они стали верующими. Они вступили в духовный мир не через крещение, которым они тайным образом получили знания, но через проповедь Евангелия. Еще дальше. Физический мир, по сути, свое зло. Это тюрьма духа. Можно об этом очень много говорить, но это достаточно просто заметить. Еще. Бог Ветхого Завета не мог быть отцом Иисуса Христа, поскольку Он создал материальный мир. Это они так учили, но что они дальше делали? Первые гностики начали переделывать Евангелия, которые были в обращении в церкви. В частности, мы взяли Матфея, и все упоминания о Христе во плоти, и все упоминания о том, что Бог создал материальный мир, и все упоминания, что Бог Ветхого Завета имеет отношение к Иисусу Христу Нового Завета, они повырезали и стали создавать свое Евангелие. Поэтому церковь была вынуждена сражаться и отстаивать истину. Поскольку человеческое тело материально, то оно тоже является злом. Отсюда пренебрежительное отношение к плоти. И вы видите, что дальше некоторые, хотя церковь победила, но богословы отчасти были заражены этим. Потом будет пренебрежительное отношение к плоти того же самого Августина и дальше, что в браке люди, они нашли другой способ. Через брак первородный грех передается. И через многие-многие годы, вплоть до реформации, смотрели на женщину свысока, потому что как раз она виновата в этом. Почему она виновата, я не знаю. Но во всяком случае, те, которые вступают в брак, рассматривали как людей, которые менее духовные. И только с приходом реформации этот вопрос начинает выравниваться. И, кстати, интересный момент, помните, появится бесовское учение, запрещающее вступать в брак. Дальше. Христос приходил духовно, он не мог прийти во плоти, которое есть зло. Отсюда мы Коринфянам видим, что мы Христовы, я Павел, я Павел, а я Христов. А в 12 главе он говорит, никто, говорящий Духом Божиим, не принесет анафему на Иисуса. Значит, кто-то в этой церкви произносил анафему на Иисуса, а Христа признавал. Дальше, что гностики еще делали, поскольку в их учении тело не воскресает, только дух, они учили, что воскресения тела не будет. Коринфской церкви видим, некоторые из вас учат, что не будет воскресения тела. Видите, эти элементы, которые определяют гностицизм, и много из них находится в самом послании. В этой церкви происходит что-то похожее. Дальше. Прежде всего, дух, тело – ничто, и поэтому происходящее в теле не имеет существенного значения для конечной реальности духа. Результат – вседозволенность или крайний аскетизм. Мы видим, эти обе крайности есть в этой церкви. Они говорят, поскольку все, что происходит в теле, оно не имеет никакого значения, поэтому откуда верующие додумались ходить в храм? Мы читаем, что некоторые ходят туда. Вы не знаете ли, что соединяющийся с блудницей становится одно с ней? Каким образом человек может быть, если его обманули, что это нормально, что то, что происходит в теле, не имеет значения, он совершенно с чистой совестью себе идет, это нормально, если он верит в это. С другой стороны, там аскетизм. Что, а некоторые говорят, что хорошо не прикасаться, и начинают развивать совершенно новую духовность, основанную на целомудрии такой, придуманном. И тогда Павел объясняет, у каждого есть свой дар. Есть люди, которые созданы не вступать в брак, а те, которых Бог создал вступать в брак, это нормально, вступать в брак, потому и в этом воля Божья. Мы будем об этом конкретно говорить. И как раз Павел, противостоя подобные учения, смотрите, что он говорит, что тело ваше не есть ничто, но это есть храм Духа Святого. И он обязательным образом настаивает на теле, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. В Павле есть совершенно, он конкретно об этом говорит. И это учение имеет эти элементы в своем основании. Далее, свобода личности в гностицизме превозносится превыше всего. Все мне позволительно, это их подход к этому вопросу. Различие, следующий момент, различие между полами существует только на уровне плоти, на уровне духа нет различия между мужчинами и женщинами. Отсюда необходимо заглаживать видимые признаки, указывающие на различие между мужчиной и женщиной. И мы видим, он в 11 главе будет подчеркивать разницу. Намеренно будет подчеркивать, потому что есть учение, которое говорит, что мы уже как ангелы, поэтому написано, сподобившиеся достигнуть того века, не женятся, не выходят замуж. Появились люди, которые стали учить, что мы уже там. Уже нет ни мужчин, ни женщин. И можете себе представить, что было бы в церкви, если люди начинают в этом верить. Нет мужчин, нет женщин, нет папы, нет мамы. Семья разрушается. В конечном итоге нет будущего в церкви. И многое-многое другое, много других негативных последствий. Дальше. Брак и роль женщин в этом мире по сути свои зло, так как новые души производятся в рабство тьме. Можете себе представить, что из этого будет, если всерьез это принять? И Писание говорит, что появятся учения бесовские, запрещающие вступать в брак. Итак, я дал вам краткую характеристику учения, которое называлось гностицизмом. Если это еще не оно, но что-то подобное на это учение, учителя с определенной ориентацией, и именно основываясь на мудрости, на знании, на всем этом они проникают в церковь, пользуясь обстановкой естественной Коринфки, что люди любили знания, мудрость, красноречие. Лжеучителя проникают в эту церковь и начинают создавать представление ложной духовности. Называются ли они гностики или по-другому, или что-то начиная, но что-то похожее на это проникает в церковь. И в людей смещается акцент, у них формируется понятие ложной духовности на совершенно ложных принципах. Вот посмотрите, поскольку вы читали это послание, вы можете сейчас сориентироваться. Апостол Павел к гностике о духовных. У гностиков было свое понятие о том, какая есть иерархия одного за другим. Свое объяснение, у них тоже есть понятие духовный, это тоже их часть, их учения. Но вот это то, что Павел говорит, он называет духовный на первом месте. Потом он плотских, правильно заметить, почему? Потому что он называет верующих духовные и плотские, а душевные, не имеющие духа, он им не оставляет никакого позитивного значения. И такое печенье, и мы бы сказали, зачем ты, Павел, так пишешь? Бы написал, я не мог с вами говорить как с духовным, но как с душевными. Но он написал как с плотскими, но младенцами во Христе. Казалось бы, было бы проще так сказать. Но Павел вот выбирает вот этот подход. И возможно, вполне возможно, если он знал учение гностиков или тех учителей, которые там были, которые настаивали, а гностики говорили следующее, духовные, а те, которые через этот гносис, через это знание, они получили доступ к духовному миру, они уже духовные, они уже спасенные, они уже по ту сторону реальности, они уже в духе. Им ничего не надо делать для спасения. Что бы их тело, плоть не делала, они напрямую идут в духовный мир, они спасаются. Поэтому их плоть, они могли идти в языческий храм, блудить, не блудить, что бы они ни делали, это во плоти не имеет значения. Дух имеет значение, это духовный, которым все можно, все позволено, они полностью свободные. Душевные представления гностиков, это были те люди, которые не совсем свободны. Им еще нужно верить, преодолевать, бороться, достигать. Это вторая категория верующих людей. И плотские, по представлению гностиков, это те, у которых нет надежды. Они не, даже слово такое, как будто не предопределенные, не определенные для спасения. Они полностью лишенные всякой надежды. Вот эта категория по гностикам плотские, это тех, у которых нет никакой надежды на спасение. Павел делает по-другому. Смотрите, он ставит в конце душевных, тех, кто и на втором месте, но он ставит этих душевных на третьем месте, но он не говорит, что у них нет никакого будущего, он не говорит, что у них нет надежды. Но он, вполне возможно, зная, что эти учили, он противопоставляет совершенно другое, что вот плотские, но младенцы во Христе. У них Христос живет, у них есть надежда. Вполне возможно, что он намеренно это типа вставляет так, чтобы противопоставить себя, отделить себя от тех, которые через крещение передавали это знание. Говорит, я благодарю Бога, что я вас не крестил. И сказали, что я свое имя. Я не они, я не часть их, я не с ними. Я не крещу, я не занимаюсь вот этим. Я благовествую, и вы родились к жизни не через знание, не через мудрость, через Евангелие. Я намеренно говорил примитивными, простыми словами, чтобы себя выделить. Чтобы я не был частью одним из многих философов. Я намеренно выбрал не знать ничего, выглядеть наивным, глупым, но чтобы обнажить саму истину, что вы уверовали на основании простой, незамысловатой проповеди о кресте, которая была для вас безумием. Но мы тем не менее уверовали. Вы стали верующими людьми. Подход апостола Павла к проблеме Коринфской церкви. Смотрите, что он делает. Во-первых, он обращает внимание на истинное понимание духовности. В следующий раз мы подробнее об этом поговорим. И он говорит, что духовность истинно строится не на знании и не на человеческой мудрости, она строится на откровении Духа Божьего, она строится на Евангелии. Истина, и дальше, что интересно, Павел такое заявление делает, такое впечатление, что лжеучителя, которые проникли в Коринфскую церковь, они учили, что духовный, ему все можно. Это только в духе все имя, а он себе в теле что хочет, то и делает. Все равно тело погибнет, все равно оно сгниет, все равно, поэтому он говорит, тело Царство Божье не наследует. А если оно не наследует, пускай делает, что хочет. А Павел обращает внимание, что истинная духовность, она выражается в здоровой повседневной жизни. Поэтому он дальше показывает шаг за шагом, что человек духовный, он обязательно в нем выражается в этой нормальной, здоровой жизни. Он будет вопрос за вопросом показывать это. И Павел, можно сказать так, он начинает с Евангелия, и он заканчивает Евангелие. В 15 главе, когда он все объяснит, начиная с Евангелия, что мы проповедуем Христа распятого, Божью силу, Божью премудрость. Он начинает с Евангелия, он говорит, что духовность начинается с Евангелия. Через Евангелие вы входите в духовный мир. Через Евангелие вы соприкасаетесь с духовным миром. Это, можно сказать, начало, это есть альфа и омега. Альфа и омега – это первая и последняя буква греческого алфавита. Говорит, Евангелие, духовность начинается, в Евангелии она развивается, и в Евангелии она заканчивается. 15 глава заканчивается тем же, с чего он начинает. Напоминаю вам Евангелие. Вопросы, которые я хотел бы, чтобы вы подумали. На чем основана наша духовность? Что мы думаем о своей личной духовности? Что другие думают о нашей духовности? Кто мы на самом деле? Когда вы говорите немного о духовности, подумайте в свое свободное, что мы о себе думаем, на чем наша духовность основана. Нас в следующий раз мы будем конкретно говорить о том, кто такой духовный человек, как его Павел определяет. Вот это задание на следующий раз. Как апостол Павел определяет духовного человека? Чем отличается духовный христиан от плотского? Внимательно почитайте. Там есть определение из того, что Павел говорит о плотских, о духовных. Составьте себе определенный перечень. Сформируйте свое понятие. Павел начинает вот с чего свое представление, подход его к проблеме. Мы проповедуем Христа распятого, Божью силу и Божью премудрость. Потом он к ним говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными. Потому что духовно строится на Евангелии. То есть он начинает с Евангелия, все начинается у него с Евангелия, и он на этом заканчивает. Потом он говорит, вы считаете, что вы духовные, я не духовный. Но я не могу с вами говорить, как с духовными. Посмотрите, он берет один вопрос за другим. И говорит, если бы вы были духовные, вы бы поступали вот так. И вот эти вопросы, по которым мы будем идти. Если вы были духовные, вы бы по-другому относились к своим лидерам в церкви. А вы поделились, я Павел, я Аполлосов, я. Дальше. Он говорит, если вы бы духовные, вы по-другому относились к телу. Поэтому мы будем говорить о духовности и теле. Духовность из тела будет 5-6 глава. Третье. Духовность и интимные отношения. В 7 главе он будет говорить, духовные вот так делают. Духовные или не касаются, или духовные вообще делают, что хотят. Потому что у них плоть Царства Божьего не наследует. Он там будет определенно говорить, если вы были духовны, вы бы относились к телу вот так. Дальше. Духовность и свобода. Опять тот же самый вопрос, который лжеучителя поднимают. Они имеют свое извращенное понятие. Мы будем говорить, это 8-10 глава. Духовность и традиции. Определенное, как духовный человек относится к традиции. Об этом мы будем говорить в 11 главе. Причем традиция имеется в виду в положительном и отрицательном смысле. Не пугайтесь этого слова. Традиция – это то, что предание, то, что передали мне. «Хвалю вас, братья», начинается глава 11, что вы держитесь предания. Видите, там это написано, об этом речь. Духовность и дары Духа. Как духовные люди относятся к дарам Духа? И потом дальше, это 12-14 глава. Духовность и воскресение тела, 15-16 глава. И это все вместе формирует как бы тело всего послания. И заканчивает апостол Павел тем, с чего он начинает. Напоминаю вам Евангелие. Он начинает с Евангелия, и он Евангелием заканчивает. Ну, то понятие Павла. Духовность начинается в Евангелии, она в нем развивается, и она в Евангелии завершается. А сейчас, братья и сестры, кто хочет, помолитесь кратко, я закончу.
1: Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон, 98687. Да благословит вас Господь!

0: 8 вечера по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите проповедь Андрея Павловича Чумакина и после этого передачу «Слова надежды».
2: Сестры, с сегодняшнего дня мы начинаем новую серию проповедей на наших воскресных утренних богослужений. Это будут проповеди по первому посланию Иоанна. Каждое воскресенье мы будем вникать в это послание для того, чтобы увидеть, что Господь желает нам сказать. Также хочу сказать, что с сегодняшнего дня на наших служениях на 12 часов у нас будет серия проповедей по первому Петра, поэтому Господь благословит нас. Я верю, что все это время мы будем смотреть вот в эти два послания на утреннем служении, на служении в 12 часов, и Господь будет нам открывать то важное и нужное, что находится в Его Слове. Я не знаю, кто-либо из вас любит получать письма. Мы живем в такое время, что меньше и меньше писем приходит. Переходит все на электронное, и, наверное, так говорят, что лет через 10, наверное, вообще уже и почте нечем будет заниматься, и писем получать не будут. Но вот в то время, о котором мы будем сегодня рассуждать, были письма. Конечно, эта почта работала не так, как сегодня, не так быстро. Нужно было долгое время, чтобы письмо пришло с одного города в другой город. Но мы сегодня вот будем рассуждать об этом послании, первом послании Иоанна. Буквально оно называется «Первое письмо». Послание – это письмо, которое Иоанн написал и отправил для того, чтобы его читали в церквях, могли вникать те слова, которые говорил Иоанн, и чтобы читатели могли получить то божественное наставление, божественную истину, которую хотел передать Иоанн. И мы сегодня остановимся только на первом стихе этого послания. Мы сделаем такое введение в это послание для того, чтобы нам рассуждать позже о всем послании. Давайте откроем текст Писания. Первое послание Иоанна, я прочитаю первый стих первой главы. Первое послание Иоанна, первая глава, только один первый стих. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни». Вот с этого первого стиха нам сразу открывается цель и тема этого послания. И мы видим, что апостол Иоанн, когда он пишет, он так как-то необычно пишет, не так, как писал Павел. Он не делает какого-то вступления, он не делает какого-то приветствия, он не называет себя даже. Он сразу приступает к своей цели. И он сразу в этом первом стихе он пишет главная мысль, о чем он хочет писать. О слове жизни. И вот сегодня в этом вступлении, которое я хотел бы сделать к этому посланию, я его так и назвал «Слово жизни в нашей жизни». Нам очень важно увидеть, что это слово жизни не только то, что было написано Иоанном к тем церквям, которым он отправлял. Нам сегодня важно подумать, это слово жизни, как оно действует в нашей жизни. Мы сегодня должны увидеть, что это письмо, которое к нам приходит, это послание, которое Иоанн к нам направляет, к Церкви Спасения, в том числе каждому из нас отдельно. И открывая это послание и читая об этом слове жизни, нам важно порассуждать, как это слово жизни действует в моей жизни, какое действие оно производит, какой ответ я должен дать, когда я слышу это слово жизни. Вот об этом я хотел, чтобы мы порассуждали сегодня. И первое, на чем я хотел бы остановиться, посмотреть на апостола слова жизни, на автора этого послания. Он пишет о слове жизни. Что же за апостол слова жизни? Апостол Иоанн, он известен всем нам, и мы знаем о том, что это был за апостол. Это был один из трех апостолов, которые были особо близки к Иисусу Христу. Они вместе находились в особых ситуациях. И обычно, когда мы думаем об апостоле Иоанне, он представляется нам как апостол любви, так его называют на протяжении истории христианства. И он представляется нам как кроткий, смиренный, молодой юноша, обычно на каких-то картинах, которые изображают учеников Иисуса Христа, Иоанн всегда без бороды, потому что он молодой, все ученики уже более зрелые. Вот он такой молодой, такой кроткий, нежный, даже женственный, как-то вот его рисуют авторы и те, кто рисуют картины. Вот так его изображают. Может быть, мы так его тоже представляем. На самом деле, если бы мы смотрели в Евангелие, апостол Иоанн был далеко не таким. Он далеко не таковым был. Он не был апостолом любви с самого начала. Он стал апостолом любви под воздействием слова жизни. Но с самого начала, когда мы смотрим Евангелие, мы видим, что он был совершенно другим человеком. Вы помните, одно время он вместе с Иаковом, своим братом, просил у Иисуса, и мать его тоже подключена была к этому, что когда Христос придет в Царствие свое, чтобы они сели один справа, другой слева от Иисуса. Посмотрите, что это говорит о характере, что говорит об амбициях Иоанна. Он хотел где-то занять место поближе к Иисусу. Мы находим место, что однажды, когда Иисуса Христа не приняли в одном из селений самарийских, Иоанн вместе с Иаковом говорит: «Господи, давай мы сведем огонь с неба и попалим этот город». И это тоже говорит о его характере. Не совсем кроткий, правда, не совсем вот такой апостол любви. Он готов был, это реальные были слова, мы сведем огонь, и все жители, которые там, они сгорят в этом огне. Помните, Христос говорит: не знаете, какого вы духа, в ответ на эту просьбу Иоанна. И мы помним, что даже когда Иисус Христос избирает своих учеников, и он избрал, написано, Иакова и Иоанна, и он назвал их варгенес. И слово варгенес означает «сыны громовы». И это тоже говорит что-то о характере. Это тоже говорит об Иоанне, каким он был человеком в то время. На горе Преображения, когда Христос взял трех учеников, и они собрались вот там, и они видели это преображение. И потом написано: спустились горы, и они идут, и о чем-то рассуждают между собою. И Христос задает им вопрос: о чем вы, идя, рассуждали? И они смутились. Написано, потому что они рассуждали, кто из них больше. И я думаю, что в этой ситуации ученики, Иоанн в том числе, он, видимо, поставил себя немножко выше других учеников. Он сказал: это же мы были там на горе, вас же не было, вас же Христос не пригласил, не взял. Он, видимо, пытался и в этой ситуации каким-то образом поставить свое положение. Один текст записан в Евангелии Марка в 9 главе, слова Иоанна. Он говорит: Господи, мы видели человека, который именем Твоим бесов изгоняет, и мы запретили ему, потому что он не ходит с нами. И Христос говорит: не запрещайте. Если тот, кто не против вас, тот с вами. И в этой ситуации открывается характер Иоанна. Он пытался все контролировать. Он пытался каким-то образом управлять. Если вы не с нами, не ходите с нами, запрещаем тебе, ты не имеешь права на это. То есть, когда мы смотрим на Иоанна первоначально, это не был апостол любви. Это не был человек, который вот так вот представляется где-то на иллюстрациях, на картинах или, может быть, в нашем сознании, когда мы думаем об этом человеке. Но он стал апостолом любви. Из сына грома он стал апостолом любви под воздействием слова жизни. Когда слово жизни в его коснулось, оно стало преображать этого апостола, оно изменило его, оно сделало его тем, кем Господь хотел видеть его. И когда мы смотрим на его Евангелие, когда мы смотрим на послания, мы видим, что он пишет о любви. Он начинает писать под воздействием этого слова. Он начинает писать о любви. Он пишет, что Бог есть любовь. Отец любит Сына. Отец возлюбил мир. Мы должны любить Бога и друг друга. Любовь есть исполнение закона. Более 80 раз в своих книгах Иоанн пишет о любви. И мы видим, что это действие слова жизни. Это действие, которое изменило и сделало его именно апостолом, именно Иоанном. Это тот, он даже не называет себя, когда он пишет свои послания. Он не говорит, что он автор. Он называет себя ученик, которого любил Иисус. Ученик, который на вечере возлежал у груди его. И мы видим эту огромную перемену. И это говорит нам о том, как работает слово жизни. И наша тема сегодня – слово жизни в нашей жизни. Иоанн является примером тому, как слово меняет человека. Какого бы человек ни был, грубый, жестокий, воинственный, амбициозный. Слово жизни, когда приходит в жизнь человека, меняет его и делает его угодным. И мы видим, что Господь совершил эту перемену в Иоанне, и он стал готовым, чтобы быть апостолом, чтобы писать свое послание, чтобы писать то, что Господь желал видеть в нем. И Иоанн был попечителем, он был пресвитером церкви Ефесе. И вы помните, в церкви Ефесской, которую апостол Павел основал, и когда апостол Павел уходит из этой церкви, он пишет, мы читаем об этом в книге «Деяния апостолов», в 20 главе, с 28 стиха, он говорит: «Я знаю, что по отшествию моем войдут злые волки, не щадящие стада. И из вас самих, он говорит, восстанут эти люди. Поэтому, говорит, бодрствуйте». Иоанн жил и нес служение в этой церкви тогда, когда это видение пророческое Павла начало исполняться. И церковь стала меняться. И пришли эти лютые волки, и пришли эти лжеучители, которые стали, не щадя стада, разрушать, вносить это лжеучение. И вот апостол Иоанн, который был пресвитером в этой церкви, который нес попечение о других церквях Малой Азии, именно от церкви Ефеса пошли вот эти все церкви, семь церквей книги Откровения, которым он пишет свои откровения. И он видит то, что происходит. Он видит, что уже к этому времени, когда он пишет свое послание, он уже старец. Он уже достиг этих преклонных лет. И он видит, что пришло второе, третье поколение христиан и начинает много меняться. Ересь появляется в церкви. И он как апостол, один, который остался. И все апостолы уже умерли. И он один старец, который видел Христа, который был свидетелем. Он пишет это послание, чтобы утвердить церковь, чтобы показать, что есть истина. И в это время, когда он пишет это послание, мы видим, что он находился сосланный на острове Патмос. Это 95-й год после Рождества Христова. 25 лет прошло уже с разрушения Иерусалима. 60 лет прошло с того, когда Христос умер и воскрес. И вот этот единственный оставшийся в живых апостол, он стоит на страже, переживая за истину. Бог, Иисус Христос, выбрал апостола, который был твердым, чтобы стоять за истину, но в то же время он был изменен, чтобы истину проповедовать не просто грубо, не просто жестко, но чтобы истину проповедовать в любви. И мы смотрим, и мы видим, что именно таким был этот избранный апостол. И он проповедует об истине. 25 раз он говорит в Евангелии об истине. 20 раз в посланиях, 45 раз он говорит об истине, что такое истина. И в то же время 80 раз он говорит о любви. И его послание, его слово показывает нам этого апостола, который проповедовал о истине, но он проповедовал в любви, но не о любви, которая идет на компромисс с истиной, которая меняет истину. Он говорил о любви, которая проповедует истину. Таков был этот автор этого послания, который мы рассматриваем. Давайте посмотрим второй момент. И второй момент мы посмотрим на само послание. Чем является это послание слова жизни? Что это за послание, которое мы будем рассматривать и разбирать? Я уже сказал, что Иоанн начинает это послание особым образом. Не представляясь, не говоря, кто автор, не говоря какого-то приветствия. Он сразу начинает в первом стихе и указывает на цель этого послания. И он пишет из своего опыта. Он понимает ту опасность, которая появилась в церкви Ефесской и в других церквях. Он понимает, что ересь приходит, и в то время это была ересь, которая позже была названа гностицизм. Это ересь, которая говорила о том, что все материальное, все физическое, оно греховно. И если оно греховно, то Бог не мог стать человеком. Бог не мог прийти во плоти. Это значит, Иисус, если Он был во плоти, Он не Бог. А если он был Богом, он не был во плоти. Он только казался или представлялся, что имеет тело. Иоанн видел эту опасность. И вот в этом послании, посмотрите, с самого начала он говорит о слове жизни. И он говорит как свидетель, он говорит о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши. Он свидетель. Он единственный свидетель, который остался к этому моменту, который видел Христа, слышал Христа, который буквально осязал Его руками своими, так как Петр, которого поднял Христос из воды, когда он чуть не утонул, так как Фома, которому Христос сказал: «Вложи перст твой в раны мои», и Иоанн тоже говорит: «Мы свидетели, я видел Христа, слышал и знаю, кто Он». И поэтому он проповедует. И когда он пишет вот это указание о слове жизни, мы понимаем, что это письмо, это послание о Божьем откровении. О Божьем откровении в Иисусе Христе и о Божьем откровении о Иисусе Христе. Слово «жизни», которое он говорит здесь, указывает нам на две истины. Это слово воплощенное, сам Иисус Христос, и это слово записанное, и это Евангелие Божие. Вот эти две истины, они составляют из себя слово «жизни», о котором пишет Иоанн. Поэтому в своем послании он говорит о Христе, и он говорит о Евангелии, и это и есть истина. И когда мы понимаем эту истину, для нас очень важно увидеть, что Бог открылся нам. Самое важное, что люди имеют в жизни, это истина от Бога. Это не наша человеческая истина, это не умы философов, это не какие-то великие достояния. Бог открыл нам свою истину. Он открыл ее в Иисусе Христе, и Он открыл ее в Евангелии. Это самое ценное, чем обладает человечество. И поэтому мы можем сказать, что самая большая опасность – это все, что против этой истины. Будь это учения человеческие, демонические, сатаны, все, что идет против истины, это самая большая опасность. И поэтому важная, необходимая, первостепенная ответственность любого служителя – это проповедовать истину и указывать на заблуждение. И это делает Иоанн в своем послании. И поэтому это есть послание слова жизни. Мы обладаем этой истиной, она открыта нам, и мы должны ее проповедовать и должны ее понимать. Когда мы сравним послание Иоанна с Евангелием Иоанна, у него есть Евангелие, у него есть послание, то мы можем увидеть, что и то, и другое начинается одинаково. Вы помните, как начинается Евангелие Иоанна? «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Почти так же начинает Иоанн свое послание о слове жизни. Но когда мы смотрим на Евангелие Иоанна, цель Евангелия Иоанна, помните, некоторое время назад мы проходили Евангелие Иоанна, и мы говорили, что основная цель Евангелия Иоанна записана в Евангелии Иоанна 20:31. Там написано: «Сие же написано, дабы вы уверовали, и, веруя в Иисуса Христа, имели жизнь». Цель Евангелия Иоанна направлена к людям неверующим, чтобы показать, что Христос есть Бог, и чтобы люди неверующие, читая это Евангелие, уверовали, что Христос есть Бог. Поэтому сегодня, когда мы говорим, беседуем с людьми неверующими, это важно и полезно дать им Евангелие Иоанна, чтобы они читали Евангелие Иоанна. Потому что цель Евангелия Иоанна – побудить людей к вере, чтобы люди уверовали, что Христос есть Бог. Когда мы смотрим на цель послания Иоанна, то послание Иоанна обращено уже к людям верующим. И цель послания Иоанна – утвердить веру. Утвердить веру тех, кто уже верует в Господа, и показать им, дать им определенный экзамен, определенный тест, чтобы мы проверили нашу веру, какова она, является ли она действительно истиной. И поэтому, если враги в Евангелии Иоанна – это иудеи, которые не верили, что Христос есть Мессия, тогда враги в послании Иоанна – это бывшие христиане, которые пошли за лжеучителями, которые извращают истину, которые извращают Евангелие. И вот в этом для нас и важность этого послания. Третий момент, который я хочу остановиться, это действие Слова Божия. Это действие Слова жизни. Мы, вникая в это послание, должны понять, что все мы должны стать свидетелями. Такими свидетелями, каким был Иоанн. Чтобы мы могли вместе с Иоанном сказать, что мы знаем, кто Иисус Христос. Он был от начала, Он вечный, Он несотворенный. Мы знаем, кто Он есть, потому что мы слышали, потому что мы видели Его духовными очами, потому что мы вникали, как Иоанн говорит здесь, что мы рассматривали, то есть глубоко внутренне вникали. И мы стали свидетелями. Слово жизни произвело это действие в нас. И мы можем вместе с Иоанном свидетельствовать об этом. Я нахожу в этом послании три основных цели, которые ставит Иоанн перед собой. Давайте посмотрим на эти три цели. Первое, мы читаем 1 глава Иоанна, 4 стих. «А сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Посмотрите, первую цель, которую ставит Иоанн. Зачем он пишет послание? Он говорит, я пишу вам, чтобы радость ваша была совершенная. Первая цель, когда мы вникаем в это послание, когда мы будем читать его дома, когда мы будем слушать проповеди, когда мы будем вникать в это послание, Иоанн говорит, я хочу, чтобы радость ваша стала совершенной. Я думаю, что для того времени, когда Иоанн писал, это было особо важно. Подумайте, апостол остался один. Всех других апостолов нету. И они умерли не просто физически, они убиты были. Иоанн сам не знает, что с ним будет. Он сослан на остров. Сослан, чтобы там умереть. Может быть, его убьют. Христиане начинают в гонениях находиться. Приходят лжеучителя. И при всем этом Иоанн говорит, я пишу послание, чтобы радость ваша была совершенна. Я думаю, когда Господь послал ему откровение, когда он увидел картину будущего, когда он увидел, что благодатное будущее ожидает нас, несмотря на суровое настоящее, радость его стала совершенной. И он сегодня обращается к нам вот этим словом, он говорит «совершенная». Греческое слово «плеро», которое у нас употребляется как «совершенная», буквально означает «полная», «завершенная радость». Мы можем посмотреть на свою жизнь, что дает нам радость сегодня. Какие-то приобретения. Может быть, самая большая радость – семья наша, дети наши. Так и Иоанн пишет. Он говорит, для меня нету больше радости, как видеть, что дети мои ходят в истине. Но когда мы вникаем в это послание, совершенная радость – это тогда, когда Слово Божие, Слово жизни действует в нас и дарует нам эту радость. Я хочу, чтобы мы сегодня подумали, Христос когда-то тоже сказал эту мысль. Он сказал, «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенная». Когда мы будем вникать в это послание, мы должны проверить, есть ли у нас эта радость. И тут есть две крайности. Есть верующие, которых эта радость настолько глубоко внутри, что никто об этом не знает. И мы верующие, и мы радостные, но она где-то внутри нас духовно, настолько глубоко, что никто из людей даже не догадывается о нашей радости. И это неправильно. Жизнь христианина, она должна быть радостной. Иоанн пишет позже об общении. Он говорит, наше общение друг с другом, Иисусом Христом. Это значит, когда мы приходим вместе как церковь, собираемся в общение, радость должна быть на наших лицах. Мы должны радоваться, видя друг друга, потому что мы знаем истину, мы знаем слово жизни. Мы должны быть радостными христианами. Если в вашей жизни у вас постоянно уныние, у вас постоянно скорбь, у вас постоянно раздражение, вы ничем не довольны, радости нету в жизни, видимо, слово жизни свое действие еще до конца не произвело. Иоанн говорит, это моя цель. Второе, что я нахожу здесь, посмотрите, вторая цель, которую ставит Иоанн, это 2 глава 1 стих. Он говорит, дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Он ставит вторую цель, и это святость. Он обращается к нам, и он говорит, я хочу, чтобы вы не согрешали. Есть ли у нас это стремление к святости? Понимаем ли мы, что, читая это послание, мы должны достигнуть этой цели, стремиться к святой жизни, несмотря на те изменения, которые происходят в мире, когда понятие греха, оно извращается, когда принципы греха людьми не понимаются, и люди начинают больше и больше грешить. Это было тогда в тех церквях. Это было тогда, когда лжеучители приносили это. Это сегодня происходит. И поэтому, читая это послание, мы должны достигнуть этой цели. Я должен задать себе вопрос, я стремлюсь к святости, у меня есть эта цель? Иоанн говорит, я хочу, чтобы это произошло в вашей жизни. Третья цель, которую я нахожу, как действует слово жизни в нас, это 1 Иоанна 5 глава 13 стих. Иоанн пишет, «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Третья цель, которую ставит Иоанн, это наша уверенность в спасении. Он говорит, я пишу послание, чтобы у вас была уверенность в спасении. Как мы можем получить эту уверенность? Когда слово жизни действует в нас. Когда слово жизни действует в нас, мы понимаем, что мы, веруя в Сына Божия, имеем жизнь вечную. Я хочу этот вопрос задать, братья и сестры, каждому из вас. Вы имеете уверенность в спасении? Вы можете сегодня сказать, что я имею эту уверенность. Почему? Потому что я верую в Сына Божия. Спасение дается не по нашим заслугам, не по нашим делам. Единственное условие, которое мы находим в Священном Писании для спасения, это вера. И поэтому Иоанн так пишет, чтобы вы знали, не то, что вы покаялись 10 лет назад, не то, что вы когда-то уверовали 20 лет назад. Он говорит, я хочу, чтобы вы знали, что вы, веруя сегодня, сейчас, если вы веруете в Сына Божия, вы имеете жизнь вечную. И Он ставит эту цель перед нами. Он говорит, я хочу, чтобы вы, читая мое послание, получили эту уверенность и могли утверждены быть в этом. Итак, мы посмотрели на эти три цели. Три цели, которые ставит Иоанн. Наша радость, наша святость и наша уверенность в спасении. И тогда мы подходим к четвертому моменту. Каков должен быть наш ответ? Когда мы читаем это послание, мы будем слушать проповеди, когда мы слышим эту истину о слове жизни, каков должен быть мой ответ на слово жизни? И здесь я в этом послании тоже нахожу три важных, ключевых действия, которые каждый из нас должен совершить, если мы хотим, чтобы слово жизни произвело в нас действие. Если мы хотим быть радостными, если мы хотим стремиться к святости, если мы хотим иметь уверенность в спасении, три ключевых действия. Первое, я читаю об этом 3 глава, 23 стих, сказано: «А заповедь Его та, чтобы мы веровали в Иисуса, в Сына Его, Иисуса Христа». Наш первый ответ – нам нужно веровать. Читая это послание, проверяя свою жизнь, желая, чтобы слово жизни действовало в нашей жизни, мы должны веровать. Без веры ничего не произойдет. Поэтому да благослови нас Господь, чтобы это стал нашим ответом. Второй ответ, который я нахожу. Мы должны любить друг друга. Посмотрите, в этом же стихе, 3 глава, 23 стих, Иоанн продолжает. «И любили друг друга, как Он заповедал нам». Это наше второе действие, о чем пишет Иоанн много в этом послании. Почему он стал апостолом любви? Почему он пишет в этом послании много любви? Он говорит, если вы не любите друг друга, слово жизни не будет производить действия в вас. У вас не будет радости, у вас не будет святости, у вас не будет уверенности в спасении. И мы понимаем это, мы понимаем, что надо любить друг друга. Но эта любовь тоже где-то настолько глубоко у нас в сердце, что брат и сестра, которые рядом с нами, никогда не догадываются об этом. И поэтому проблема со служением. Трудно найти того, кто бы взялся за служение, потому что служение должно быть на основании любви. Мы должны желать этого. Мы должны желать что-то сделать друг другу, потому что любим друг друга. Я думаю, что когда мы будем вникать в это послание, разбирать его, мы должны молиться, чтобы Господь, как результат этого, дал нам действительно это понимание истинной любви. Чтобы в церкви мы любили друг друга. Не просто, как я понимаю, но, как здесь написано, Христос говорит, как Он заповедал нам. И, наконец, третий ответ, который должен быть в нашей жизни, это хранить заповеди. И мы читаем об этом 3 глава, 24 стих. Иоанн говорит, «И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том». Третий наш ответ – мы должны хранить заповеди Господа. Мы должны знать заповеди. Мы должны знать, чему учит наш Господь. И мы должны хранить. Что такое хранить? Хранить – это тогда, когда кто-то нападает. Это тогда, когда кто-то хочет украсть, забрать, разрушить. И это было тогда в церквях. Это сегодня происходит. Враг через лжеучение, через мирских людей, мирских христиан. Он желает забрать заповеди Господа. Иоанн говорит, я хочу, чтобы вы хранили, чтобы вы знали эти заповеди и исполняли в жизни вашей. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы мы проверяли себя. И когда мы будем вникать в это послание, во все эти истины слова жизни, чтобы мы вместе с Иоанном сказали, я знаю Иисуса Христа, я слышал, я видел, я могу быть свидетелем. Слово жизни, сам Христос и Евангелие Его – действует в моей жизни. В моей жизни я замечаю это проявление. И поэтому я могу быть свидетелем Господа Иисуса Христа. Да благословит нас в этом Господь. Мы будем сейчас молиться и просить Господа, чтобы на этой предстоящей неделе, которая будет перед нами, мы проверили себя и посмотрели и увидели, где действие слова жизни в нашей жизни. В понедельник, вторник, среда и так далее. Где проявляется это? Где это эта радость, где это стремление к святости, где эта уверенность в спасении. Если этого нет, читай это слово, чтобы мы получили это от Господа. Да благословит Он нас в этом. Аминь. Помолимся Господу.

0: Послушайте передачу «Слова надежды».
1: Представляем евангельское христианство. Радиопередача «Евангельский христиан. Слова надежды».

0: Проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам Словом.
1: И Слово Божие, книга Бытие, 32 глава, 26 стих и 29 стих. «И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. И Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И благословил его там». Один из уроков о молитве, о чем учит нас Библия, состоит в том, что мы должны молиться настойчиво. Бог благословил Иакова и дал ему новое имя, потому что Иаков боролся в молитве с Богом всю ночь. Господь Иисус Христос также отметил важность настойчивой молитвы в притче о вдове и заимодавце. Господь сделал видение перед притчей, что должно всегда молиться и не унывать. Он учил этому уже уроку, когда сказал: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Этот урок настойчивой молитве выражен молитвенным стихом: «Молись, душа моя, молись, ночь зла греха пройдет, рассвет и славный день грядет, а ты, душа моя, молись, молись». Как освежающе действует на нас этот библейский пример молитвы Иакова, когда он боролся с Богом, потому что он напоминает нам, что истинная молитва требует усердия и усилий. Молитва не является активностью ленивого человека. Это борьба, это борение с Богом. Иаков получил силу от Бога через молитву. Он умолял Бога благословить его. «Не отпущу тебя, — говорил он, — пока не благословишь меня». Если Библия говорит, что он боролся с Богом всю ночь, это не означает, что он фактически повторял свою молитву целую ночь. Молитва – это общение с Богом. Когда мы читаем, что мужи и жены Божьи пребывали в молитве с Богом несколько часов или всю ночь, это не означает, что они словами молились всю ночь. Молитва есть борьба с Богом. Блаженный Августин сказал, что мы больше молимся, когда меньше говорим, и меньше молимся, когда больше говорим. Иаков пребывал в молитве, то есть в напряженном и тесном общении с Богом. Он молился непрестанно до получения победы, и благословил его Бог. Обратим наше внимание на условия победной молитвы. Первое условие для пребывания в постоянной молитве – это ясное сознание нашей нужды. Иаков молился в ту ночь так искренно и усердно, потому что он нуждался в Боге. Это было критическое время в его жизни. После того, как он прожил в Сирии у своего дяди Лавана 20 лет, за это время он разбогател материально. И Слово Божие мы видим, что духовно он не проявил особого роста, и что его общение с Богом было скорее формальным, чем личным и сердечным. Он пренебрег молитвой и все более и более полагался на себя. Его семья и богатство увеличивалось, и он все более и более полагался на свою находчивость. Когда он решил вернуться на родину и узнал, что путь домой предгражден это его братом Исавом и его армией в 400 человек воинов, узнав также, что он не может умиротворить своего брата своими подарками и хитростями, он понял свое положение. В эту ночь он пришел в себя. Вся надежда на разум и способности исчезла. И после борьбы всю ночь он положился на милость Божию и воскликнул: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Библия учит нас, что всякий, кто приходит к Богу за благословением, не может получить его до тех пор, пока не осознает своей нужды в Боге в искреннем смирении. Мы читаем из Евангелия от Луки, 1 глава. «Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем». Также из 106-го псалма: «Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами». Это желание Божьих благословений должно быть в нашем сердце, не как минутное увлечение. Многие не достигают желаемого в молитве, потому что ослабевают упованием, не чувствуя настоящей потребности в Боге. Вспомните блудного сына. Он не думал возвращаться к отцу, пока у него были деньги и друзья. Возможно, у него были моменты и дни, когда он тосковал по отцовском доме и общении. Но он ничего не предпринимал, пока не очутился без денег и друзей в чужой стране. Только тогда он пришел в себя и сказал: «Встану, пойду к отцу моему. Я согрешил против неба и пред тобою». Во-вторых, из опыта Иакова мы познаем, что молитва является активным старанием открыть наши желания пред Богом. Бог может и готов помочь нам в беде и нужде, но Он не благословляет нас до тех пор, пока мы не приходим к Богу в молитве. Наше нерадение в молитве было причиной многих потерь Божьих благословений. Христос порицает и осуждает наше нерадение словами, когда говорит: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». А апостол Иаков говорит в своем послании: «Не имеете, потому что не просите». Следующий урок из опыта Иакова состоит в том, что Иаков пребывал в молитве и борении с Богом до тех пор, пока Бог не заговорил к нему. Он всю ночь боролся с Богом, и поединок был так напряженным, что Господь повредил его бедро. Но Иаков продолжал бороться. Наконец его оппонент сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Так сильно желал Иаков благословения, что обнял руками ангела Господня и сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Мы призваны служить Господу со страхом и благоговением. Мы не должны приступать ко всемогущему Богу в небрежном состоянии нашей души и в непочтительных словах или выражениях. Но Слово Божие побуждает нас обращаться к Богу и приходить к Нему со святым дерзновением. Примерами этому служат борение Иакова, ходатайство Моисея, доказательство Иеремии и учение Христа не унывать, но всегда молиться. Если мы приходим к Богу за благословениями, подобно Иакову, Бог всегда дарует детям своим благословение. Он заговорит к ним голосом уверенности и любви. Ничто не должно удержать нас от того, чтобы искать благословение в молитве. Хотя Иаков был ранен и хромал, он продолжал просить у Бога благословения. Припомним женщину, которая пришла к Иисусу и неотступно просила помощи для дочери своей. Она подошла к Иисусу, умоляя: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов. Дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. Господь медлил ответом, и ученики стали просить, чтобы Господь отпустил ее. Если вы, дорогой слушатель, молились и не получили ответа, вспомните эту женщину, которую Господь услышал и помог в ее нужде. Скажите Господу, подобно Иакову: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Господь в Слове Своем дал нам обетование помощи, спасения и благословений. Если вы нуждаетесь в Господе и ищете спасение души, придите ко Христу, полагаясь и доверяясь Его обетованиям, и Он поможет вам. Мы читаем из 10 главы послания к римлянам: «Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Если вы обременены сомнением или грехом, который запинает вас и мешает жить победной жизнью во Христе, уповайте на Его обетование, и Он поможет вам. «Приходящего ко мне я не изгоню вон», — говорит Христос. Молились Господу о даровании силы для победы над грехом и злом. И помни, что молитва наша — это поле брани, война за духовное благополучие нашей души. Побеждают в этой войне только те, которые пребывают непрестанно в молитве пред Господом. Да ведет и нас Господь к этой чудной победной жизни в Господе нашем. Аминь.

дорогие друзья, не забывайте наш адрес. Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки 93, Финляндия. Мы рады высылать вам бесплатно духовную литературу. Только пишите, мы будем рады это выслать вам. И мы очень рады, когда получаем ваши отзывы, ваши письма о этой радиопередаче. Они важны нам. Пишите. Да пребудет мир Божий с вами ныне и вовеки.

0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».
1: Певица Аграфена. Я спросил у отца, почему ты женился на маме? Ты кудрявый красавец, она неприглядна, мала, потому что Господь наделил ее щедро дарами. Она доброй певицей для целой округи была. Ах, как пела она! Собирались и старый, и малый, чтобы слушать ее, все тревоги земные забыв. И смирялся гордец, просветлялся страдалец усталый, затихали кукушки и шелест налившихся нив. Я не знаю, что в мире чувствительной песни дороже, но где бедность, всегда удивительно много детей. Не до школы, когда нет шапчонки, обувки, одежи, а тебе повезло, ты один изо всех грамотей. Ты писателем стал, вот теперь обрисуй все, как было. Опиши поцветистей течений жизни простой. Покажи, как в бессилье являлась небесная сила, как спасались мы все от корявой нужды красотой. Мы любили луга и степное раздолье без края. После долгой зимы, как друзья, прилетали скворцы. Кто послушает их, не умрет от тоски умирая. От их песен веселых могли бы восстать мертвецы. На большую семью даже хлеба порой не хватало. «Мама, хочется есть!» «Аграфена, скорей, запевай!» И под пенье ее детвора, как в раю засыпала. Песня слаще была, чем базарный калач, каравай. А зимою бывало, сойдутся соседи, соседки, Аграфена начнет, остальные подхватят напев, и душа, словно птица, из бедной стесняющей клетки улетает на волю, забыв и обиду, и гнев. А хороших Господь не оставит вовек попечения. Можно жить в бедноте, не ропща, не грустя, не греша. А что рост небольшой, не имеет для счастья значения. Лишь была бы большая, как синее небо, душа.

0: Законы сердца. Немцы отступали. Где жена и дети? Успели эвакуироваться в первые дни войны или пережили оккупацию со всеми ее ужасами? Думал Николай Кораблев. Повидаться бы со своими, пробыть вместе хоть полчаса, а потом снова гнать неприятеля до Берлина и дальше, до полного уничтожения. Как лейтенант запаса, Николай Кораблев был мобилизован в первый день войны. Вечером на станции провожали жена и дети. Последний взлет белого платочка, машущие ручонки малыша на руках матери, заплаканное лицо старшего, и с тех пор жизнь разделена на два несообщающихся мира. Ни одной открытки от него, ни коротенькой весточки от них. Был человек и нет. Была семья, и остались только воспоминания. Малыш при расставании умел говорить два слова: «мама» и «папа». Старший учился уже во втором классе. Прошло 2 года. Теперь, конечно, выросли, поумнели, погрустнели. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Кто не знал этого стихотворения наизусть среди бойцов и командиров? Передовая часть приближалась к родному городу. Отступая, немцы сдерживали натиск атакующих, отдаляя желанные минуты свидания Николая Кораблева с семьей. О, этот трепет всеобъемлющего нетерпения! Как будто горит дом, а в доме семья, и нет никого, кто бы вывел ее из пламени. Это сделает только он, но его не пускают. «Потерпите еще день, еще час!» — умоляет он всем напряжением любви. Город занят. Но что это? Где улицы, скверы, красивые здания? Всюду развалины, обломки, угли, зола. А среди всего этого — бункера, окопы, блиндажи. Николай бежит на свою улицу имени Тимирязева. Но улицы нет, не уцелел ни один дом. Напротив была водопроводная колонка. Вот она. За домом был садик. От него остались обгорелые кустики. Николай бродит по двору среди обломков кирпичей. Найти бы хоть что-нибудь, напоминающее о своих. Вот корешок какой-то книги. Наклоняется, поднимает, разглядывает. Боже мой! Это уголок от альбома с семейными фотографиями. Значит, ничего не успели вынести из дома. Что стало с ними? Где они? Спаслись или погибли? У кого спросить? Как напасть на след? Что-то тяжелое, жгучее, мешающее дышать, разрастается в груди. Отомстить за все, за разорение, за гибель близких, за уничтожение родного города, за горе и слезы. Каждая радиопередача вопит: «Убей немца!» Плакаты в тот же день, развешанные на развалинах домов, убеждают: «Убей немца! Жди меня, и я вернусь. Только очень жди!» Но как могут ждать мертвые? Мстить, мстить без жалости, без содрогания. Не может быть речи ни о какой человечности. Убью первого живого человека на немецкой земле, кто бы он ни был. Пусть девушка, пусть старуха, все равно. Немцы убивали наших родных матерей и жен. Какое мы имеем право на милосердие? Волна наступления, нарастая, катится на запад. Земля врага приближается. Скоро, скоро. Вся рота любит Николая Кораблева. Все знают о его решении убить первую живую душу на немецкой земле. Товарищ командир, коль понадобится помощь, кликните меня. Спасибо, обойдусь без помощи. 2 года накаливалась местью душа. И вот наступил январь 1945 года. Отдан приказ на Берлин. Страшная техника, сокрушая все на своем пути, движется неумолимой лавиной. Все больнее заноза в душе Николая Кораблева. Убить на немецкой территории. Все убитые до сих пор в русских и польских пределах не в счет. Раннее утро. Какой-то хутор. Радио объявляет: товарищи, мы в пределах Германии. Николай бежит. Не будет пощады. Но вместо хутора пепел, развалины, все сметено артиллерийским огнем. Ни одной живой души. Какая досада! Но что это за вздохи и стоны под досками упавшего забора?
1: А, вылезай, голубчик!
0: Мальчик, 10 лет, бледный, изможденный, перепачканный, испуганный, качающийся от голода, холода и ужаса. Николай Кораблев лихорадочно выхватывает из кобуры револьвер, а мальчик протягивает тонкую, дрожащую ручонку. «Mein Herr, Stiegen, Brot, bitte!» Опустилась рука с револьвером. Угас огонь, 2 года толкавший вперед. Вспомнился свой, старший. Ему теперь столько же. Может быть, так же когда-то прятался под забором, так же умолял немецкого офицера о маленьком кусочке хлеба. Убил ли его за эту просьбу офицер?
1: Как зовут?
0: Мальчику непонятен вопрос на чужом языке.
1: Ну, Фриц, Петр, Пауль.
0: Голодное существо догадывается. Спрашивают имя. Иоганнес.
1: Ах, вон оно что. Иван, значит. И у меня такой же. И звать-то Ванькой. Как же я тебя убью? Повезло тебе, хлопец. Не поднимается рука. 2-летний накал впустую.
0: Ну, ничего. Может быть, это даже к лучшему.
1: Есть хочешь? Вот тебе сухари, копченая колбаса, шоколад.
0: Подбежали красноармейцы.
1: Товарищ командир, это что же значит? Хотели убить, а вместо этого отдали весь неприкосновенный запас?
2: Мало ли чего болтает язык. У сердца свои законы и приказы. На сынишку похож. И зовут так же. Иваном.
1: Гуд морген, немецкий Ваня. Обманул тебя твой фюрер. Обещал весь мир, а дал погибель.
0: Шумят красноармейцы, а сами закутывают мальчика в шинель, суют ему конфетки. Грязное лицо малыша освещается подобием улыбки. В этом выражении надежда. Не убьют эти люди, о которых он слышал очень много страшного от родителей,
1: учителей и священников.

Мост. Весенней ночью в городе большом пожаропламя охватило дом. Он с первого начал с этажа. Жильцы бежали, платья дрожа, но с пятого уже бежать нельзя. В огне для отступления стезя. А там четыре сына и отец, всех любящий и ласковый вдовец. Трещало пламя, расстилался дым. Соседний дом был цел и невредим. Для жизни оставалось одно — попасть скорей в соседнее окно. Стихия и опасна, и страшна. О, только б дотянуться до окна! И зацепиться удалось ему. По телу пробирайтесь моему! И трое пробежали в попыхах, а младшему мешал смертельный страх. Скорей, сынок, мне трудно так висеть, слабею я и становлюсь как плеть. Малыш прошел, схватился за карниз и с грохотом отец сорвался вниз. Что этой жертвы чище и святей? Отец погиб, но спас своих детей. Вот так Спаситель стал мостом для нас, сам умер, но всех обреченных спас. Как нам попасть из черной бездны ввысь? Как из огня греховности спастись? Кто нас введет в украшенный чертог? Лишь тот, кто крест принять Голгофский мог. Давайте все и примем, и поймем. Все через него, все для него и в нем.

в Гефсимании. Ночь темна, печальны лица, мысли грустные гнетут. Я пойду, друзья, молиться, посидите вместе тут. Взял Петра и Иоанна, и Иакова он взял. Мир не видел сквозь тумана, как Спаситель наш страдал. К доброте взывать бесцельно, был апостол, стал злодей. Как душа болит смертельно, ноет сердце за людей. Вы пободрствуйте со мною, чтобы отвлечь мою печаль. Будет битва с сатаною, жизнь свою отдать не жаль. Отошел от них немного, на лицо он пал свое, со слезами просит Бога за весь мир, за бытие. В Гефсимании тревожно, мрак в саду, как мрак тюрьмы. Отче, отче, коль возможно, доминует чаша тьмы. Я в твоей всецело воле, делай то, что хочешь ты. Пот и кровь душевной боли в этом царстве темноты. Подошел, лежат, как плети, всех сковал коварный сон. Сладко спите вы, как дети, говорит с печалью он. Рядом каменные глыбы, и кедрон вблизи журчит. Один час друзья могли бы сохранить достойный вид. Спят, учителю не внемлют, торжествует властно плоть. И деревья тихо дремлют, лишь не спит один Господь. Вновь со спящими свидания, почиваете опять, очень близко злодеяние, неужели вам трудно встать? Говорил он это с болью, замелькали фонари, шла толпа врагов с дрекольем сделать мерзость до зари. Во главе врагов Иуда возглас: «Радуйся, Равви!» Ученик Христа откуда был на вечере любви? Как, друзья, не вспомнить это? Как не лить нам горьких слез? Мы сегодня в царстве света, пусть ведет всех нас Христос. Мир уснул в греховной чаще, неужели мы уснем? Неужели сон нам слаще, чем нетленный Божий дом? О, как наш Творец страдает, видя зло и суету, терпеливо ожидает, чтоб пришли мы ко Христу. Неужели вновь позволим злодеяние врагам, чтоб не ведать слез и боли, припадем к его ногам? Разорвет он злые сети князя мира гордеца. Не чужие мы, а дети милосердного Творца.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: «Обещай, что похоронишь меня». До того, как мы с детьми могли вернуться в долину, правительство потребовало построить там взлетную полосу. Самолеты больше не могли садиться на непредсказуемую реку Бальем. На востоке Орлиный склон шел параллельно реке Айгайк. Он был покрыт валунами, каменными заборами, садами и деревнями, но это было единственное подходящее место. Без всяких инструментов и современного оборудования эту землю следовало подготовить к посадке самолетов. Вождь и шаман разрешили начать работы. По деревням был разослан призыв с просьбой о помощи. За работу обещали заплатить. Около 40 человек ежедневно приходило на работу. Было срублено более 100 деревьев, а корни выжжены. 15 каменных заборов было разобрано, и камень за камнем перенесены на край поля. В некоторых местах пришлось удалить 3-4 фута почвы и вынести ее на край поля. Некоторые камни и валуны были слишком велики, поэтому на них разводили огонь, чтобы слой за слоем разрушить их. Работа продолжалась каждый день с утра до вечера. Постепенно неровная местность превратилась в длинную гладкую дорожку. Менее чем за 2 месяца взлетная полоса Хитиджима была готова принять первый самолет. В июле 1955 года Барни, Дарлин и я вновь присоединились к Ллойду. Я была рада снова оказаться рядом с мужем в нашем доме в долине. Жизнь снова вернулась в нормальное русло. На протяжении нескольких месяцев местные дани были миролюбивыми и дружелюбными. Страхи ушли, и мы были уверены, что народ в Хитиджимен даст нам возможность поделиться благой вестью и с другими племенами. Но внезапно мне снова показалось, что мое служение в долине закончено. Я серьезно заболела. Температура поднялась до 40 градусов, и сильно болел живот. Мы пытались радировать в Синтане, но где-то была гроза, и связь наладить не удалось. Это означало, что помощи извне не будет. Не будет и самолета с врачом. Ллойд, Барни и Дарлин молились в другой комнате, стараясь избегать контакта на случай, если болезнь окажется заразной. Но на какой-то момент Дарлин встала на колени около моей кровати, прося Бога спасти жизнь ее мамы. Я думала, что умираю, и хотя я не боялась смерти, но содрогалась от мысли о кремации. Культура Дани требовала сжигать тела умерших. Поэтому я просила Ллойда дать слово, что когда я умру, он похоронит меня. Он заверил меня, что моя воля будет выполнена, и даже выбрал место — земляной холм около дерева сразу за лагерем. На гроб не было досок, поэтому он решил, какую часть дома придется для этого разобрать. Когда все эти вопросы были разрешены, я стала дожидаться своего отхода на небо. Мы с Ллойдом не считали себя героями. Мы оба подвергались смертельной опасности. Я от болезни, он от нападения Дани. Но мы были убеждены, что Евангелие в долину Бальем нельзя принести, ничего не заплатив. И если смерть этому цена, мы готовы были ее уплатить. Ллойд послал Элиза в дом доктора Бромли посмотреть, нет ли там чего-нибудь, что сможет помочь. В полночь Ллойд вновь стал просить у Бога мудрости, чтобы знать, как лечить меня. Ему пришла в голову мысль, что он должен положить мне на живот горячие полотенца. И поскольку других возможностей не было, Ллойд поступил именно так и стал ждать. Позже вернулся Элис из дома доктора Бромли и сообщил, что лекарств нет, но он принес несколько листочков бумаги с рекомендациями, как поступать в разных случаях. К своему удивлению, на одном из них Ллойд нашел следующие указания. Если это гепатит, то на первых стадиях болезнь распознать трудно. Кожа желтеет лишь через несколько дней. При сильной боли в верхней части живота следует положить на эту область горячие сухие полотенца, пока боль не утихнет. С каждым днем я слабела. В течение 6 дней нам не удавалось наладить радиоконтакт, поэтому надежды на помощь не было. Как-то утром мы услышали вдали шум самолета. Но пилот не сразу приземлился. Ему были даны указания лететь над лагерем. Если никто не выйдет и не помашет ему, значит, все убиты. Когда же он увидел признаки жизни, он приземлился. Ллойд смастерил носилки и с помощью Элизы донес меня до взлетной полосы. Барни и Дарлин в этот момент не было дома, и я не смогла с ними проститься. Когда я улетела, Ллойд нашел их стоящими на коленях около каменной ограды и молящимися о маме. Я провела в Холландии 8 недель. Когда я вернулась в долину, вождь Укумхирик был очень обрадован. Он оттолкнул Ллойда и обнял меня. Пока меня не было, он воспользовался печатной машинкой Ллойда, чтобы написать мне письмо. Но нажимал несколько клавиш одновременно, и поэтому на листке бумаги, которую он отправил вместе с письмом Ллойда, не было ничего, кроме абракадабры. Тем не менее, вождь поинтересовался, поняла ли я его послание. «Конечно, поняла», — заверила я его. «Вы хотели, чтобы мама Ван Стоун скорее поправилась».
2: «Точно, точно, ты поняла его», — восклицал он, расплываясь в улыбке.
1: Вновь и вновь я благодарила Бога за то, что Ллойду не пришлось хоронить меня на холме за лагерем. Прожив в долине первый срок, мы отправились в отпуск в Соединенные Штаты. Церкви, поддерживавшие нас, тепло приветствовали нашу семью. Ллойд встречался с Лоуэллом Томасом и прочел много лекций, спонсируемых лекторием Гидик. Мы были благодарны, что Бог позволил нам проникнуть в одну из самых примитивных культур в мире. «Мама, что такое памятник?» Шел 1959 год. Со времени отпуска прошло 2 года. В Новой Гвинее мы жили уже 7 лет. 5 из них были проведены среди дани. Прекрасный лингвист Мирон Бромли достиг некоторых успехов в понимании языка дани и их культуры. К нам присоединились и другие миссионеры. Насколько мы могли судить, работу следовало продолжать еще в течение нескольких лет. Но однажды утром мы получили срочное сообщение. Штаб в Синтане радировал: «Ллойд, немедленно выйди на взлетную полосу, у пилота есть для тебя информация». Барни и Дарлин ходили в новую миссионерскую школу, организованную в Синтане, следовательно, сообщение должно было быть о них. Было принято не передавать трагические известия по радио. Все, что нам оставалось, это ждать. Боже, что же это? Мы с Ллойдом с нетерпением ждали на взлетной полосе. Как только самолет приземлился и остановился недалеко от нас, пилот прокричал из иллюминатора: «Это Барни!» Шум самолетных двигателей затих. Барни пропал. Дарлин ничего о нем не знает. Он сбежал. Что?

0: несколько лет она считала, что он это делал просто из вежливости. Торопливо поцеловав меня и сказав несколько ободряющих слов, Ллойд прыгнул в самолет, чтобы улететь вместе с пилотом. Громко плача, я медленно пошла домой. Через несколько минут ко мне подошла Дарлин Роуз, и мы вместе обратились к Господу. «Боже, ты знаешь, где Барни? Ты должен помочь отыскать его!» Оглядываясь назад, понимаешь, что Барни могла сломить необходимость покинуть нас и отправиться в школу в Синтане. Он и Дарлин хорошо адаптировались к жизни в Бальеме. Они выучили язык Дани, играли с другими детьми, начали понимать странные обычаи племени. Но в свои 9 лет Барни также понимал и опасность, подстерегающую в долине. Он был с нами, когда ранили Ллойда, и когда угроза нависла над нами. Барни даже говорил нам, что думал, мы умрем в Бальеме. Он часто демонстрировал свое беспокойство за нас. В первые годы пребывания в долине я сама учила обоих детей. Но, вернувшись из отпуска, мы отдали Барни, которому было 9, и 8-летнюю Дарлин в школу для детей-миссионеров в Синтане. С самого начала Барни противился этому. Он уверял, что никогда не покинет нас. Когда же мы заставили его остаться в школе, мальчик испугался. Его забота о нашей безопасности превратилась в беспокойство и страх, слишком тяжелый груз для 9-летнего ребенка. Но у нас не было другого решения данной проблемы. Подчиняясь призыву идти на служение, мы знали, что будем вынуждены пойти на жертвы. Мы также были убеждены, что обязаны сохранить верность миссионерскому обществу. Это означало, что Барни и Дарлин должны пойти в школу, находящуюся на расстоянии 180 миль от дома, или нам придется вернуться в Соединенные Штаты. Пока мы с Дарлин Роуз ждали известий с побережья, время тянулось очень медленно. Вновь и вновь я представляла самое страшное. Вдруг его не найдут? А если и найдут, то мертвым. О, Господи, ты не можешь! Наконец, около полудня, из радиоприемника раздался голос Ллойда. «Дорис, Барни нашли. Он в порядке. Я все объясню позже». В этот же день Ллойд вернулся в долину с Барни и Дарлин. Стоя на взлетной полосе, мы плакали, обнимали друг друга, с облегчением поняв, что Бог снова свел нас вместе. Постепенно я узнала, что произошло. Накануне ночью Барни пришел в комнату сестры уже после отбоя, когда все огни были погашены. «Дарлин, я должен вернуться в долину к маме и отцу. Я нужен им, поэтому собираюсь сбежать».
1: «Барни, ты не можешь!»
0: «Я должен. Я понимаю язык. И если Дани захотят напасть, то смогу спасти маму и папу. Разве ты не понимаешь?» «Дарлин, пожалуйста, обещай никому ничего не говорить. Пожалуйста!»
1: «Обещаю!»
0: Она сдержала слово. Барни потихоньку выбрался из здания и пошел по неосвещенной тропинке к открытому ангару, где стоял самолет. Детское воображение спланировало бегство. Он спрячется в самолет, и когда пилот отправится в полет, Барни вскоре окажется в долине с мамой и папой. Он даже надел 2 пары белья, так как знал, что оно ему понадобится, но не мог взять с собой чемодан. Очутившись в ангаре, он на ощупь добрался до самолета, но к его огорчению дверца была заперта. Тогда он решил найти место, где можно поспать, а утром проскочить в самолет во время погрузки. С помощью лестницы, прислоненной к стене, Барни смог забраться на офис, расположенного внутри ангара. Спрятавшись за тюками, он заснул. Настало утро. Барни еще спал. Ни приход пилота, ни погрузка, ни шум двигателей не разбудили его. Но к тому времени, когда Ллойд прилетел из долины, было 11 часов, Барни уже стоял в ангаре рядом с Джерри Роузом. Учителя предложили отпустить Барни и Дарлин на неделю в долину, надеясь, что это поможет мальчику

0: ребенку привыкнуть к школе, находящейся вдали от дома. Но в конце недели Барни снова спросил нас. «А я должен вернуться в школу?» «Если ты не вернешься, мы не сможем остаться здесь», — ответила я, стараясь скрыть боль, поселившуюся внутри меня. «Господи, дай нам мудрость, чтобы поступать правильно», — кричало мое сердце. «Почему бы нам не помолиться об этом и не выяснить, чего хочет от нас Бог?» — наконец предложила я. На следующее утро Дарлин вышла из комнаты с уложенным чемоданом и расчесанными волосами. «Что ты решила, дорогая?» — спросила я.
1: «Я возвращаюсь в школу, мама», — ответила она. «Но почему Иисус просит нас о таких трудных вещах?»
0: Я не могла ответить дочери. Слезы подступили к глазам, и я расплакалась. «Я не знаю. Я думаю, он просто хочет этого от нас. Вот и все». Барни не изменил своего решения. Он отказался вернуться в школу. Скрипя сердцем, мы с Ллойдом заставили его поехать. «Барни», — пыталась объяснить я, — «иногда нам приходится делать что-то, хотя мы и не понимаем, зачем. Мама и папа должны отправить тебя в школу, иначе мы не сможем остаться в Новой Гвинее. Мы очень тебя любим, Барни, и когда будем тебе нужны, обязательно приедем». Барни все еще прижимался ко мне, и мне силой пришлось оторвать его. Чувство было такое, что я отрываю часть своей жизни. Мы с Ллойдом знали, что такое решение нельзя оправдать. Как мы могли оставить детей в тот момент, когда они больше всего в нас нуждались? Как мы могли просить их жить вдали, когда они знали, что наши жизни подвергаются опасности? Наверняка Бог не требовал этого. Но хоть это и парадоксально, мы знали, что Бог призывает нас в долину Бальем. Воля Его была безошибочна, пряма и ясна. Все сводилось к следующему. Либо наши дети отправляются в миссионерскую школу в Синтане, либо мы все возвращаемся в Соединенные Штаты. Господи, как Ты можешь ждать от нас такого решения? Конечно, Твоя воля неоспорима. Дети были отправлены в школу в Синтане, но Барни так и не привык. Он не ел, не выполнял никакой работы, даже отказывался говорить. Мы решили, что мне следует полететь в Синтане, чтобы провести несколько дней с Барни. К моменту моего приезда он рыдал уже 2 дня. «Барни, расскажи мне, почему ты убежал? Я не накажу тебя. Расскажи маме».
1: «Нет, нет», — всхлипывал он, лежа поперек кровати, слишком ослабший, чтобы разговаривать.
0: На следующий день он снова отказался есть, а рыдания превратились в слабые всхлипывания. Но он не говорил мне ни почему убежал, ни что беспокоит его. На третий день я пришла в отчаяние. Если он вскоре не начнет говорить и есть, нам придется ехать в США. С разбитым сердцем я молилась и плакала, вопрошая, когда закончится этот кошмар. В тот же день Барни заговорил.
1: «Мама! Я хочу поговорить с тобой»,
0: — заикаясь, произнес он. Я села на кровать и обняла его.
1: «Мама, что такое памятник?»
0: — спросил он. «Памятник — это то, что ты строишь в память о том, кто уже умер, чтобы не забывать его», — объяснила я.
1: «Мама, это все, что останется у нас, Дарлин, если я не поеду с тобой в долину».
0: Он упал ко мне на колени, а тельце его сотрясалось в истерических рыданиях.
1: «Пожалуйста, никогда не заставляй меня расставаться с тобой. Я сделаю все, все, что ты только попросишь. Только не попроси меня снова расставаться с тобой».
0: И тогда это задело меня. Барни чувствовал себя так же, как и я, когда меня оставили в детском доме, отодвинутым в сторону, абсолютно отвергнутым. Я не могла позволить собственному ребенку испытывать это отвержение. «Барни», — заверила я, — «я обещаю, мы никогда не оставим тебя. Никогда». Случай, произошедший во время отпуска, породил вопрос Барни. У него была собака по кличке Блонди. Однажды она выскочила на улицу и была сбита машиной. Дедушка похоронил собаку на заднем дворе, а мой сын воткнул в ее могилу палку. Это был памятник его любимцу. Он думал, что это все, что останется ему от мамы и папы, если они будут жить в долине без него. После того, как я пообещала не оставлять сына, Барни оправился от страхов. Для нас с Ллойдом не было подходящего места в Синтане, поэтому мы стали готовиться к отъезду в Соединенные Штаты. Всем сердцем я хотела принести спасение Дани, но моей главнейшей обязанностью было спасти Барни и Дарлин. Бог использовал нас в Бальеме как первопроходцев. Урожай будет убирать кто-то другой. Нашим же урожаем должны стать сын и дочь. Обострилась еще одна проблема, которую мы больше не могли игнорировать – мое здоровье. Я снова похудела до 90 фунтов. Я была слаба и измучена. Врач сказал, что если вскоре я не получу необходимого медицинского ухода, то меня похоронят в Бальеме. Без всякой радости мы восприняли тот факт, что вскоре наше миссионерское служение в Бальеме подойдет к концу. Нас окружили неразрешимые проблемы. Бог призывал нас, однако теперь пришло время вернуться. Я часто размышляла над вопросом Дарлин. Почему Иисус просит нас о таких трудных вещах? До свидания, долина. Подошло время отъезда. Мы боролись с двумя противоречащими друг другу желаниями. Сердца наши принадлежали Новой Гвинее, куда призвал нас Господь. Но данные нам Богом родительские обязанности и мое состояние заставляли вернуться на родину. Перед отъездом мы жили на новой миссионерской станции в дальнем конце долины. Пилот пообещал, что на обратном пути он приземлится на летном поле Хитиджимы, где несколько лет назад мы помогали организовывать лагерь. Там мы жили и работали, как одна семья. Для нас это было похоже на возвращение домой. За несколько часов до полета пилот радировал в Хитиджиму, сообщив, что мы ненадолго остановимся там. Это известие быстро распространилось. Когда самолет сел, на летном поле не было никого, кроме Ямаки, брата вождя. Он сказал, что все остальные в деревне. Было зарезано множество кабанов, они хотели устроить для нас пир. Они думали, что мы сможем провести с ними несколько часов. Тронутые этой добротой, мы были вынуждены отклонить их гостеприимство. Пилот повторял, что мы не можем задерживаться. Нам пришлось улететь практически сразу же. Ямаки обнял нас, искренне огорчившись, что мы должны улететь, а потом добавил: «Ван Стоун, мы не поняли того, что ты рассказывал нам. Но если разберемся, обязательно сообщим вам. Обещаем». С этим мы и улетели. Пилот сделал круг над лагерем, чтобы мы могли в последний раз взглянуть на деревню. Барни, повторяя вопрос Дарлин, спросил: «Мама, почему Иисус просит нас о таких трудных вещах?» «Мы отдавали наши жизни этим людям, однако ни Ллойд, ни я не привели ни одного Дани к вере в Иисуса Христа. Мы были пионерами, помогающими открыть дверь, в которую войдет кто-то другой. В США мы поселились в Хьюстоне, Техас. Когда мое здоровье улучшилось, мы стали ездить по церквям, поддерживавшим нас, благодаря людей за их молитвы и финансовые пожертвования. Мы заметили, что некоторые верующие не понимают, почему мы вернулись со служения. Одна женщина после богослужения остановила нас в дверях. «Вы разочаровали нас. Почему вы не доверились Богу, чтобы Он исправил там это положение?» — Он заботился и о вас, и о ваших детях». Я стояла в холле церкви и плакала. Для некоторых в миссионерской работе главное – это аура приключений и героизма. Когда вы возвращаетесь домой из-за прозаической правды жизни, они этого не понимают. «Господи, пожалуйста, помоги мне всегда помнить, что я несу ответственность не перед людьми, но перед Тобой». Но вместе с тем многие поддержали нас. У Бога был план нашей жизни в США. Он стал давать возможности для нового служения, вдохновлять других на миссионерскую работу. Женщина, чье свидетельство публиковалось в журнале «Сила», пришла к вере благодаря проповеди Ллойда. Она писала: «Вождь Укумхурик остановил племя, не дав ему убить Ллойда Ванстоуна, и таким образом спас ему жизнь. И я могла услышать истину о жертве Христовой за мои грехи. Словно стрела обличения из долины Бальем пронзила мое сердце, дав дорогу Спасителю, стремившемуся обновить меня». Да, Бог мог использовать нас и в Соединенных Штатах. Когда миссия перестала финансировать нас, Ллойд устроился на работу в автомобильную компанию Форда в Хьюстоне. Там он работал несколько лет, а по выходным проповедовал в различных церквях. В 1965 году Бог направил нас на постоянное пасторское служение. И хотя у нас было множество новых интересов и проблем, мы внимательно следили за работой в долине Бальем. Там продолжали работу лингвисты, им удалось преодолеть языковой барьер и разобраться в особенностях культуры Дани. Евангелие начинало действовать с ясностью и силой. Живя в долине, наш сын Барни регулярно молился о своем товарище Агалаве, о том, чтобы он уверовал в Христа. Мы прожили в США уже 3 года, когда Бен и Руфь Каршески, миссионеры в долине Бальем, прислали письмо для Барни. Однажды Агалаве попросил Бена наклониться, чтобы он смог что-то прошептать ему на ухо. «Скажи маме и Туану Ванстоуну, что мы начинаем верить», — сказал он. Насколько нам известно, Агалаве был первым дани в долине Бальем, уверовавшим в Христа. Ямаке, трогательно прощавшийся с нами на летном поле, теперь тоже стал верующим. В 1975 году в долину ездила семья Роуз. И те из аборигенов, кто помнил о нас, спрашивали, как мы живем. «А почему вы запомнили их?» — спросила Дарлин. «Потому что, как и вы, они рассказывали нам об Иисусе Христе». Таков был их ответ. В сентябре 1976 года мы получили письмо от человека из Бальема, который написал, чтобы поблагодарить нас за то, что мы приехали в долину много лет тому назад. Вот одно предложение из этого письма, которое мы храним как сокровище. «Я хочу, чтобы вы знали, что теперь мы едины в Иисусе Христе».

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Говорит радио «На пути». Наши программы продолжит библейский час из Ирпенской библейской семинарии. Через полчаса слушайте передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити».
2: Приветствую, братья и сестры, все слушатели Слова Божьего. Предлагаю открыть вам книгу Иакова, послание Иакова. И мы прочитаем со 2 главы, с 14 стиха. Послание Иакова, 2 глава, с 14 стиха и до конца этой главы. Здесь записаны такие слова. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, я имею дела, покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался отец наш, возложив Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядателей и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Представьте себе, что человек свыше 10 лет посещал церковь и нес там служение, но недавно он оставил свою жену, детей, переехал к любовнице. Пару раз в месяц он бывает в барах и ночных клубах, напивается, а недавно был арестован за нарушение порядка. И вот вы приходите навестить такого человека в тюрьме и начинаете говорить ему об Иисусе Христе. Он быстро говорит вам, что все это ему давно известно, и на самом деле он всегда был христианином. Он говорит вам, что хотя церковь усматривает проблемы в его жизни, Бог на самом деле думает иначе, и в конце концов Бог хочет, чтобы он был счастлив, и все, что может делать его счастливым, устраивает Бога. Вопрос: этот человек христианин? Подобная вера способна спасти его? Или представьте еще одну ситуацию. 19-летняя девушка, которая выросла в христианском доме и всю свою жизнь регулярно посещала церковь, попадает в плохую компанию в школе и начинает ходить на пьяные вечеринки. Она связывается с одним юношей, оставляет церковь, которая, по ее словам, чересчур строгая. У нее происходит беременность, и в целях экономии денег она и ее друг начинают жить в одной квартире. Когда несколько сестер церкви с любовью обличили ее, она быстро отвергла их заботу о ее духовном благосостоянии и сказала: «О, я уверовала еще ребенком, мы с Иисусом всегда были лучшими друзьями. Кроме того, — говорит она, — другой христианин сказал мне, что я могу выбирать Иисуса как моего Спасителя, но он не должен быть моим Господом. Я могу подождать, пока не окажусь на смертном одре, чтобы сделать такого рода посвящение». Напрашивается вопрос: эта девушка христианка? Способна ли такая вера спасти ее? Или еще одна ситуация. Человек говорит, что он был драматическим образом спасен, делится своим свидетельством группе людей. Несколько недель он посещает церковь, а затем исчезает из поля зрения. Проходит 3 месяца, и вы узнаете, что он снова вернулся к своему прошлому образу жизни, употребляет алкоголь, принимает наркотики. Он говорит, что ему не нужно приходить в церковь, потому что он может поклоняться Богу дома. Кроме того, он говорит, что церковь наполнена нелюбящими лицемерами, которые будут его осуждать. И будучи кротко облечен одним благочестивым человеком церкви, он говорит: «Я не нуждаюсь в церкви, у меня есть Иисус». Напрашивается вопрос, христианин ли этот человек? Может ли его вера спасти его? И таких ситуаций можно приводить очень и очень много. Возможно, в вашей жизни вы беседовали с какими-то людьми, у которых какие-то подобные размышления есть. И вот тот отрывок, который мы прочитали с вами, он как раз помогает нам ответить на вопрос, какая же все-таки вера спасает человека. И вот в этом отрывке есть один важный критерий по выявлению спасительной веры и ложной веры. Речь идет о проявлении веры в делах, о проявлении веры на практике. 15-17 стих мы видим гипотетическую ситуацию, где Иаков показывает, что как слова без дел не накормят и не согреют человека, так и вера без дел, она мертвая, а значит, она не спасительная. С 18 по 20 стих Иаков здесь разыгрывает полемику с каким-то воображаемым оппонентом и показал всем, что даже бесы имеют веру, но этого недостаточно. Они идут в погибель, потому что, несмотря на свои знания о Боге, они противятся Богу. Поэтому заявление о вере без наличия дел еще не говорит ни о чем хорошем. И такой человек назван здесь неосновательным, обманывающим самого себя. И вот в последней части этого отрывка Иаков подвел своих слушателей к живым примерам из реальной жизни. Он показывает нам 2 людей. Один мужчина и женщина, которые жили в разное время, в разных местах, в различном окружении, которые имели даже разный моральный облик, но есть то, что связывает их и делает их подобными. Это вера в живого Бога. Итак, перед нами сегодня 2 примера действенной веры, подтверждающие необходимость дел веры для спасения. И вот мы более внимательно посмотрим на эти 2 примера. Примеры живой веры, чтобы убедиться в том, что спасительная вера, она должна проявляться в особенных делах. И вот первый пример живой веры – это Авраам. Мы читаем о нем с 21 по 24 стих этой 2 главы. Иаков берет вот этого известного, уважаемого человека. Пример его веры, несомненно, привлек внимание еврейских читателей, именно тех людей, кому Иаков и адресовал это послание. И мы видим из Нового Завета, что не только Иаков, но и Павел, и автор послания евреям, они видели в жизни Авраама лучший пример веры. Он был искренне верующим человеком, он был отцом всех верующих, и евреи очень гордились своим родством с Авраамом и называли себя его детьми. И вот Иаков ставит вопрос, не делами ли оправдался отец наш Авраам? Он продолжает доказывать важность дел веры в спасении, поэтому именно такой вопрос он ставит. Но такая постановка вопроса в последующем вызывала ряд дополнительных вопросов. Неужели спасение строится на вот этой формуле «вера плюс дела»? А как же учение Павла о том, что делами закона не оправдается никакая плоть, и что только верою происходит оправдание и спасение. Возникает такое кажущееся противоречие. Известный исторический факт. Возможно, вы слышали об этом, что Мартин Лютер, когда читал это послание, этот стих его настолько встревожил, что он назвал послание Иакова соломенным посланием, и он даже сомневался в том, что оно имеет право быть частью канона. Но о чем на самом деле желает сказать здесь Иаков? Как истолковать эти несколько стихов? Как найти решение, объяснение? Ведь мы понимаем, что Библия не может противоречить себе как бы в разных местах. Как же произошло оправдание Авраама? И каким образом он получил спасение? Делами? Давайте посмотрим. И здесь важно обратить внимание на четыре фразы, которые пишет Иаков здесь. Итак, во-первых, нам нужно обратить внимание на слово «оправдался». Это 21 стих. Интересно заметить, что оно стоит в пассивной форме. И можно его перевести следующим образом. «Был оправдан». Не делами ли был оправдан? Авраам таким образом испытал на себя какое-то действие со стороны. Он был кем-то оправдан. Кто его оправдал? Мы понимаем, что Авраама оправдал Бог. Не сам он себя оправдал. И как это произошло, мы увидим ниже. Оправдание – это слово, это сам вот этот образ, понятие, оно заимствовано из судебной практики. Оно означает, что судья признает обвиняемого человека каким? Оправданным, да, невиновным. Мы знаем из Библии, что все люди по природе враги Бога вследствие греха. И благодаря примиряющему служению Христа верующие восстанавливают отношения с Богом и вслед за Авраамом может быть оправданным. Оправдание Авраама здесь связывается с делами, и в этом как раз и есть проблема. Но проблема разрешается, если слово «оправдался» понимать как подтверждение праведности. И такое понимание вполне оправдано. Дела Авраама подтвердили его праведность, а не заслужили ее. Дела Авраама показали, что он оправдан, они явились тем основанием для его оправдания. Очень важно понять это именно таким образом, и тогда все становится на свои места. Историческая такая вставка для подтверждения. Если мы читаем книгу «Бытие», мы увидим, что вот тот поступок Авраама, на который ссылается здесь Иаков, он произошел где-то через 30-40 лет после того, когда Авраам был назван праведным. То есть вот этот поступок, вот это вот дело произошло гораздо позже оправдания Авраама. И Бог назвал Авраама праведным еще тогда, когда он только поверил Божьему Слову, когда он еще не сделал ничего такого, о чем Иаков здесь говорит. Он только поверил Богу, что станет отцом многочисленного народа. И Бог это ему засчитал. Итак, Авраам своим поступком подтвердил свое оправдание перед Богом, которое произошло задолго до этого, как? По вере. По вере. Во-вторых, важно обратить внимание на словосочетание «вера содействовала делам» из 22 стиха. Это особенная грамматическая форма. Я не буду называть, как она называется, чтобы никого не смутить. Но она показывает, что вера Авраама постоянно помогала ему в проявлении дел. То есть то, что он совершал потом, то, что он делал, его направляла его вера. И это происходило постоянно в его жизни. Вера проявилась не только в том, что он ответил на повеление Бога принести в жертву Исаака, но его вера была действующей силой во всей его жизни. Не только в каком-то одном поступке, но на протяжении всей его жизни. прочитаю из послания евреям. «Верую Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование». В этих стихах видно, что именно вера явилась основанием всего того, что делал Авраам в своей жизни, и конкретно этого поступка. Она была движущей силой всей его жизни с Богом и его праведных дел. И как мы знаем из этого же послания, что без веры угодить Богу что? Невозможно. Глагол «содействовало» указывает на постоянную связь между верой и делами. И Павел позже пишет о вере, которая действующая любовью. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Вера, которая производит действие. Итак, дела – это следствие веры, которая им содействует. В-третьих, делами вера достигла совершенства. Мы читаем в 22 стихе. Это третья фраза, на которую стоит обратить внимание, говоря об Аврааме. Словосочетание «достигло совершенства» значит «доводить до зрелости» или «заканчивать». Как дерево становится совершенным, принося плоды, так вера совершенствуется делами. Не дела порождают веру, но вера порождает дела, которые придают вере как раз совершенстве, совершенство, зрелость. Иаков говорит здесь, что вера обретает истинность, завершенность благодаря делам. То есть такая полная картина создается. И четвертая фраза: вера вменилась ему в праведность. Слово «вменилась», я думаю, нам понятно, засчиталось. Да? Те, кто, может, связан как-то с бухгалтерией по своей работе, экономист, бухгалтер, вы понимаете, что такое засчитать, записать, причислить. Так вот, вера вменилась ему, засчиталась ему как праведность. Хочу подвести общий итог. В 24 стихе Иаков призывает усвоить это. Он говорит здесь такое слово: «видишь ли», да, «видишь», «посмотри», «обрати внимание». Он указывает вот это слово на желание дать ясность в понимании этого вопроса. Он желает сказать примерно следующее. «Для вас должно быть предельно ясно, когда я привел в пример Авраама, что праведность человека доказывает дела, а не только вера, о которой он может что-то сказать. Дела показывают веру». Итак, на примере Авраама он показал, что человек подтверждает свою праведность, или можно сказать, подтверждает свое спасение делами, а не только верой, о которой он может говорить. Это значит, что спасительная вера проявляет себя в делах, иначе и быть не может. Иначе это какая-то иная вера. Вывод по-прежнему один, когда мы читаем этот текст. Вера и дела, они неразделимы. Их нельзя разделить. Эту вот связь мы можем увидеть в жизни многих верующих людей, в частности апостола Павла. Когда он обратился искренне к Богу, уверовал в Иисуса Христа, можно удивляться, насколько сильно изменилась его жизнь. И об этом пишет книга «Деяния апостолов». И об этом Павел потом свидетельствовал всем. Хочу несколько практических применений. Если человек оправдан перед Богом, он непременно, он непреклонно будет подтверждать публично это своей жизнью. Он не сможет этого не сделать. Это логическое следствие того, что произошло в его сердце. Того, кого оправдал Бог, он и жить будет праведно. Поэтому основная черта истинно верующих людей – это стремление к святой жизни. Это не значит, что у них в жизни все будет идеально от того момента, когда они уверовали. Но вот это стремление, его нельзя будет не видеть. Послушание – это первое и самое важное, что ожидает Бог от своих детей, от верующих людей. И это лучшее свидетельство жизни по вере. Поэтому стоит проверить, насколько мы все послушны, во-первых, Божьему Слову, которое обращается к нам. Дети должны проверить, насколько они послушны родителям. Жены постоянно должны проверять себя, насколько они послушны своим мужьям, так как учит Слово Божье. Мужья, насколько вы послушны Христу, и как быстро вы реагируете на слова, которые направлены именно к вам. У Авраама не было письменного божественного откровения. Он мало знал о Господе, сравнительно с нами. Однако он принимал на веру все, что ему было известно о Боге. Он не сомневался в его словах, и он был послушен всему тому, что говорил Бог ему. Бог засчитал ему веру как праведность. Хотя Авраам не был идеальным человеком, и мы читаем в книге Бытие ряд историй, где мы видим, что это не идеальный человек. Он и ошибался, он в каких-то ситуациях малодушничал. Но тем не менее, он был человеком праведным, оправданным Богом, имел особое отношение с Ним. Он получил эту праведность по вере, и Бог призывает веровать в Евангелие, чтобы как раз получить оправдание и жизнь вечную. И Он обращает этот призыв к людям грешным, чтобы они по вере получили вот эти благословения. И пока ты не уверуешь, ты не сможешь этого увидеть и этого получить. Потому что без веры невозможно угодить Богу, без веры невозможно оправдаться перед Богом. Многие из нас давно верят в Бога и следуют за Ним. Но очень полезно задавать себе вопрос, каким делам на сегодняшний день содействует моя вера? Как моя вера, которую я, возможно, проношу уже не одно десятилетие, в какие дела она выливается именно на сегодняшний день? Что видно в моей жизни? Какое свидетельство я несу в своей жизни именно сегодня? Что является движущей силой нашей жизни? Каковы мотивы наших действий? Можно ли сказать о нас сегодня, что наша вера, она подтверждается каждый день? Что наша вера, она достигает совершенства. Каждый день мы в процессе какого-то вот роста, усовершенствования. Когда мы читаем дальше, мы видим, что Яков не останавливается на Аврааме, и он приводит еще один неожиданный пример. Почему я сказал неожиданный пример? Потому что женщина, о которой идет речь дальше в этом тексте, имела, мягко сказать, не очень хорошую репутацию. И вот Яков ставит вместе Авраама, героя, для многих евреев, и Раав, да, женщину с таким плохим прошлым. Но посмотрите, какое слово он использует. Подобно. Он сказал об Аврааме, теперь говорит, подобно и Раав. И он ее ставит тоже в пример действенной веры. И она, подобно Аврааму, оправдалась верой, которая проявила себя в конкретных делах, хотя это очень два разных человека. Авраам, отец всех верующих, Раав, язычница, блудница. Но тем не менее, она для нас сегодня пример живой веры. Что мы знаем об этой женщине? Она жила в доме, которая была рядом с Иерихонской стеной. У нее остановились два разведчика, которых послал Иисус Навин перед тем, как завоевывать этот город. Когда их хотели схватить жители города, она их спрятала в своем доме и преследователей направила по ложному следу. После этого она поднялась к своим постояльцам и начала договариваться об определенных условиях. Раав точно знала, и можно сказать верила, да, что Иерихон не устоит перед слугами Бога и потому попросила защиты для себя и своей семьи. С ее помощью соглядатые ушли через окно. Когда Иерихон пал, ее семья была спасена, и Раав присоединилась к Израилю. Эта женщина имела веру. Вот что объединяет ее с Авраамом. О вере Раав свидетельствуют ее поступки. Сначала она приняла соглядатаев, оказала им теплый дружественный прием, потом она обеспечила их безопасность. Она осознала, что Бог – это Бог на небе вверху и на земле внизу, и проявила свою веру в небезопасном для нее деле. Она рисковала жизнью очень сильно. Настоящая вера, она способна идти на риск. Если человек убежден в чем-то, уверен, он готов рисковать. Интересно то, что все, относящееся к оправданию Авраама, в равной степени можно отнести и к Раав. Дела подтвердили ее веру, а значит, что она получила оправдание как? По вере. Она была спасена по своей вере, ее дела доказывают это в полной мере. Когда у нее появилась возможность проявить свою веру в Господа, она отважилась пойти на вот этот смертельный риск. И человек, который по-настоящему верит в Бога, на многие вещи начинает смотреть по-другому. И это мы можем видеть как раз у этой женщины. Хотя Раав ничего не знала о спасении, как его понимают христиане сегодня, как его мы понимаем. Или как понимали даже древние израильтяне, но сердце ее было право перед Богом. Она признала его величие, его могущество. И он вменил, он засчитал ей это в праведность. То есть он простил ей грехи, он провозгласил ее праведной за то, что она уверовала. Несколько практических применений. Иаков говорит о Раав, чтобы показать, что Божья благодать распространяется на человека даже с самым ужасным прошлым. Спасение дается как патриарху, так и блуднице в равной степени. Бог может и того, и другого человека оправдать. Поэтому мы не должны... Не всегда современные верующие проявляют свою веру в делах так, как это требует Слово Божье. Нам нужно ободриться в своем посвящении, в своем послушании, а также обличить беспечных и формальных христиан, потому что бывают ситуации, когда веру человека очень сложно разглядеть, очень сложно увидеть. Его жизнь мало может отличаться от жизни мирского светского человека. И я думаю, братья и сестры, вы замечаете, что христианство где-то теряет вот эту соль, оно становится маловлиятельным, потому что верующие все больше и больше маскируются под мир. Ну, может, я слишком сгущаю краски, но, думаю, каждый пастор церкви, он понимает, что эта тенденция есть, и надо как-то этому противостоять. Иаков как раз и наставляет нас сегодня, чтобы мы обращали внимание на эти вещи, чтобы вера была видимой. Христиане никогда не должны забывать о практической стороне своей жизни. Несмотря на то, что имеют спасение по благодати, но это спасение должно быть видимо. И отсутствие праведных дел может свидетельствовать только об одном. Иаков очень радикально, очень ясно об этом говорит. Нету дел, значит, твоя вера какая-то не такая. Какая-то не такая, он имеет в виду не спасительная, не настоящая. Это подделка, это фальшивка. Именно вера делает действительно вот те дела. Вера – это корень, а добрые дела – плоды. И каждый истинно верующий человек должен иметь и то, и другое. Итак, мы посмотрели сегодня с вами два этих примера. И у нас не должно остаться никаких сомнений насчет того, что вера без дел, она мертва. И речь не то, что спасение мы зарабатываем делами. Спасение – это подарок Божий. Это дар. И вера – это Божий дар. Но истинная спасительная вера, она всегда заметна, потому что она очень практична. Она проявляется. Мы можем смело провозглашать эту истину людям, которые, живя во грехе, заявляют о своей вере. Вот те ситуации, которые я привел в самом начале, мы должны иметь мужество, ясность, чтобы говорить таким людям о том, что у вас проблема с верой, Что бы вы ни говорили, но ваша вера должна быть видима. И, конечно же, в первую очередь это мы должны применять к себе. Себе. Проверяя себя, в каких делах проявляет себя моя вера в каждом дне. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь. Помолимся. Наш Господь, мы благодарны Тебе сердечно, что Ты наш Спаситель. Ты Бог, который оправдываешь нас незаслуженно по благодати, по вере. Благодарим за этот подарок и просим, чтобы наша вера, которую Ты нам дал, она могла проявлять себя в каждом дне нашей жизни, в конкретных делах, делах для Твоей славы, потому что Ты един достоин хвалы, наш Бог. Отец и Дух Святой. Аминь.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения.
2: Летучие мыши и летучие лисицы. Может ли гигантская летучая лисица крылан оказаться приматом? В 18 веке ученые не могли определить, как им классифицировать летучих мышей. Одни уверяли, что их следует относить к приматам, другие, что их необходимо выделить в особую группу. Вторая точка зрения восторжествовала, и с 1780 года все 950 известных видов летучих мышей по зоологической классификации относятся к отдельному отряду рукокрылых. Этот отряд разделен на подотряды летучих лисиц и, собственно, летучих мышей. У летучих мышей размах крыльев в среднем не превышает 30 сантиметров. Летучие лисицы намного крупнее. У гигантского крылана размах крыльев достигает 170 сантиметров. По мере изучения рукокрылых, ученые приходят к выводу, что летучие мыши и летучие лисицы не имеют между собой эволюционной связи. Очевидно, что и те, и другие млекопитающие, и те, и другие умеют летать, но устроены они при этом совершенно по-разному. Летучие мыши ориентируются в полете преимущественно с помощью эхолокации. У летучих лисиц очень большие глаза, и с небольшой высоты они видят примерно как совы. У летучих мышей нервы, идущие от глаз к мозгу, пересекаются. В результате правый глаз посылает изображение в левое полушарие мозга, а левое в правое. У летучих лисиц оба глаза посылают изображение в оба полушария. Такое устройство глаз характерно, кроме этих животных, только для приматов. Если бы отряд рукокрылых возник в результате эволюции, то в свете новых открытий это означало бы, что им пришлось бы эволюционировать как минимум дважды. Более того, выходит, что летучие лисицы произошли от неких обезьяноподобных существ. Поверить в это куда сложнее, чем в безграничную творческую силу Создателя. Логично предположить, что Бог даровал крупным рукокрылым такое же зрение, как обезьянам, по той простой причине, что у этих животных сходные нужды.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Радостно приветствую вас, дорогие друзья! С вами передача «События через призму Писания». В нашей передаче мы анализируем прошедшие и происходящие события через призму Божьего Слова. Мы очень часто можем наблюдать в дикой природе какие-то примеры, которые служат примерами для нас, хорошими примерами, как поступать в той или иной ситуации. Вот один из таких примеров. Гиены атаковали молодого льва. Но, несмотря на то, что их было много, а лев молодой один, превозмочь его они не смогли. Потому что лев, по Божьему замыслу, имеет такие навыки, которые по своей сути намного сильнее навыков гиен. Когда Иисус Христос сказал, что верующие будут наступать на всю силу вражью, Он имел в виду, что через веру в Него человек становится новым творением, как об этом сказано.

В Японии была объявлена угроза цунами. Иисус Христос предупредил заранее, что землетрясения, как признак, будут происходить перед его вторым пришествием. Об этом сказано в радостной вести от Матфея, 24 глава, 4 по 8 стих. С началом 20 века сила и частота землетрясений сильно возросла. Она возросла по сравнению со всеми другими эпохами. В 21 веке эта тенденция продолжается. Исследование этой темы и других признаков последних дней этого мира вы найдете в исследовании о последнем времени, которое находится в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Один человек подрабатывал в костюме Минни Маус. Но вдруг он снимает верх этого костюма и курит. Второе письмо Петра, 2 глава с 12 по 22 стих, описывает людей, которые отступили от истины, и о них делается такой вывод. Но с ними случается поверная пословица: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Почему свинья и пес идут туда, откуда пришли? Потому что они влекомы своей природой, хотя вроде бы они должны были стать другими. Но человек, не переживший искреннего покаяния и рождения свыше, также возвращается к своей прошлой жизни, потому что его природа была не изменена. Вот этот герой, который подрабатывал в костюме Минни Маус, что он сделал? Он снял верх этого наряда. Но верующие — это не Минни и не Микки Маусы. Верующие — это люди, которые и внешне, и внутренне одни и те же, которые и внешне, и внутренне преображаются в образ Господа и не возвращаются к своей прошлой жизни. А прошлая жизнь – это та жизнь, где царствовал грех. Одному человеку, который катался на экстремальных аттракционах, стало плохо. Он потерял сознание. Мы уже не раз говорили об опасных аттракционах, в которых люди самым глупым образом ставят свою жизнь под опасность и тем самым испытывают Господа: пронесет меня или нет, хотя Иисус Христос запретил это делать. Матфея 4 глава 6 по 7 стих. Есть еще один аспект в этой тематике. Он состоит в том, что в таких аттракционах люди ищут адреналина. Вот мало адреналина в жизни, вот надо что-то подобное сделать. Знаете, где большой адреналин можно испытать? В деле уличной проповеди в исламских странах. Там такой адреналин испытаешь, когда придется с агрессивно настроенными недоброжелателями общаться, что он ни с каким аттракционом не сравнится. Вот это полезно будет, вот это для славы Господа, а все остальное, опасные аттракционы, это искушение Господа. Первое письмо Коринфянам, 11 глава, с 33 по 34 стих. Итак, братья, когда вы собираетесь есть вместе, не спешите, ждите друг друга. Если кто голоден, пусть лучше поест дома, чтобы ваши общие собрания не были вам в осуждение. А когда я приду к вам, то дам и другие распоряжения. В первой церкви вечеря Господня была немного другой, чем мы делаем это сегодня. Там люди еще и ели, и был полноценный прием пищи. Только вот проблема в чем была: некоторые ждать других не хотели и ели все первыми. Поэтому апостол Павел писал об этой проблеме в церковь Коринфе. Дело не в том, что это было как-то неприлично. Дело в том, что это тогда, если мы посмотрим сегодня, что творится, это нарушает порядок, приводя к хаосу. На одной свадьбе люди захотели отведать торта праздничного, но в итоге так на него набросились, что торт просто развалился у них в руках. Беспорядок, в чем бы то ни было, до добра не доведет. Бог нас к порядку во всем приучает, ведь Он сам во всем упорядочил все, чтобы повсеместного хаоса не было, и этот мир как торт.

который развалился на свадьбе, не развалился по этому же примеру. Сегодня у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства, говорит апостол Павел в послании Галатам 5 главе 1 стихе. Это будет последняя беседа на тему о духовной свободе. Мы знаем на основании Слова Божия, как и кем дается духовная свобода и что это значит. Господь о таковой свободе провозгласил: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 8:31-32. Далее, и Слово Божье на убедительных примерах, которые были упомянуты в прошлых беседах, мы познаем, что иногда для достижения благородной цели во славу Божью нужно отказаться кое от чего, ограничить себя и таким образом достигнуть лучших результатов во славу Божью. Так апостол Павел отказывается от права приказывать Филимону при решении дела о Онисиме, Филимону с 8 стиха по 12, хотя он имел на это право, как апостол Христа. И таким образом, ограничив свою свободу, воспользовался другим способом для решения данного вопроса, а именно способом любви и просьбы. В другом случае, апостол Павел, имея полное право явиться к братьям в церковь с важностью как апостол, ибо в таковую свободу он был поставлен Христом, он, ограничивая себя, уходя от этой важности и авторитета, является к ним как кормилица. 1 Фессалоникийцам 2:7. В третьем случае апостол Павел, благодаря дарованной свободе от Бога, кушать ту или иную пищу, ибо в ней нет ничего нечистого, Римлянам 14:14, готов отказаться есть ее, если этим будет соблазняться рядом с ним находящийся немощный в вере брат. И как он говорит: «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». 1 Коринфянам 8:13. Таким образом, находясь в духовной свободе, верующие ограничивают себя даже и в том, что для них является хорошим, если это хорошее в понимании немощного брата является сомнительным. Вот принцип пользования христианской свободой. О нем много сказано апостолам в послании к Коринфянам и в послании к Римлянам. Скажем прямо, иногда очень трудно это сделать. Например, кушая ту или иную пищу, которая нам нравится и против которой ничего не говорит Слово Божье, но против которой по слабости духовной настроен брат или сестра, мы готовы сказать таковым: «Вам не нравится? Не кушайте. Отвернитесь и не смотрите, сколько я положил мяса на тарелку, ибо я знаю, что пища не удаляет нас и не приближает к Богу». 1 Коринфянам 8:8. И таковое явление мы можем заметить во многих и других случаях духовной свободы. Как трудно себя ограничить, чтобы не быть соблазном окружающим. Но таковое самоограничение необходимо. Почему? Понимание Царствия Божия. «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер, да не хулится ваши добрые. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Римлянам 14, 15, 19. Из этого вытекает, что христианская свобода и христианская любовь идут рука об руку. Христианская свобода и братолюбие тесно связаны между собой. И Царствие Божье внутри человека, как процесс духовный, должен выражаться в трех направлениях. Первое – праведность, то есть отдавать людям и Богу то, что должно. Сочувствие к брату и внимание к нему. Чувства другого человека становятся более важными, чем наши собственные. Второе – мир. Неоспоримое христианское правило на свободу духовную обусловлено христианским обязательством жить в правильных отношениях с другими, то есть в мире. В мире с нашими собратьями и, конечно, с Богом. Слово «мир» не только обозначает отсутствие личного беспокойства, но и все то, что служит для высшего блага человека. И в-третьих, радость. В христианской жизни радость не может быть эгоистичной. Наше счастье, будь оно выражено в угождении нашей личной плоти или другим способом, не является христианским, если оно опечалило тех, кто нас окружает. Христианская радость носит в себе не индивидуальный, а взаимозависящий характер. И именно таковое понимание Царствия Божия как духовного процесса в жизни верующего непосредственно связано с истинным пониманием и правильным пользованием христианской свободы. Могущему же утвердить нас. Я уверен, что вы уже обратили внимание на то, что Слово Божье призывает, побуждает, влечет, подталкивает, воодушевляет каждого верующего, испытавшего в своей личной жизни пользование христианской свободой согласно Слову Божью. Например, в послании Галатам 5.1 сказано: «Итак, стойте в свободе». А в первом послании Коринфянам 8.9 есть такое выражение: «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощного». Ответственность в определенной степени правильно стоять в свободе, правильно ее использовать, возлагаемо на тех, кто вкусил благо таковой свободы. Но все наши старания были бы тщетными, если бы Господь не сопутствовал бы нам и в этом благом деле. Бог помогает желающим утвердиться в этой свободе и правильно ходить в ней. Как и написано: «Могущему же утвердить нас». Римлянам 14 глава 24 стих. Как же Бог утверждает нас правильно стоять в этой свободе? Действия Святого Духа. Как уже было сказано, понимание христианской свободы тесно связано в Священном Писании с правильным отношением к тем, кто нас окружает. Апостол говорит: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но с любовью служите друг другу». Галатам 5:13. А сама любовь приходит к возрожденному человеку свыше от Бога через Духа Святого, как и написано. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5 глава 5 стих. Дух Святой не только способствует в даре любви, но и с его силой дети Божьи в состоянии одерживать победу над делами плоти, которые уводят нас от правильного пользования духовной свободой, как и сказано: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». И это угождение плоти как и другие дела плоти, также умерщвляемы Святым Духом Божьим. Читайте послание апостола Павла к Римлянам, 8 глава. И в послании апостола Павла к Галатам, 5 главе, также много говорится об этом. Для правильного отношения ко своим ближним в процессе правильного использования свободы необходимы характерные черты внутреннего состояния человека. Здесь нужно и терпение, и любовь, и сострадание, и снисхождение, и милосердие, и так далее. Примечательно, что и здесь для достижения этой благой цели сопутствует нам Бог через Святого Духа. О плодах Духа сказано так: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5 глава с 22 по 23 стих. Вспомните, что уже было сказано о Царстве Божьем, как о процессе христианской жизни, которое связано со свободой. И там было сказано о мире, праведности, радости. Все это дается свыше от Духа Святого. Итак, с одной стороны, благая, божественная свобода, как дар Божий. С другой стороны, воспользовались ли мы силою Божьей, чтобы устоять в этой свободе? Но такова воля Божья, святая, угодная и совершенная. Аминь.

0: В эфире «Радио на пути» звучат две получасовые программы «Свет во тьме светит» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 по 13 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились».
2: Народ Ветхого Завета был избранным народом, так как Бог очистил этих грешников и заключил с ними завет. Сотни лет Он вел и направлял их. Вспахав плугом закона их сердца, Он подготовил почву к посеву семян Евангелия. Вся история рода Авраамова вращалась вокруг одной цели — пришествия Христа. В его явлении и заключался смысл всего Ветхого Завета. Удивительно, что те, кому дана была честь встретиться с Господом Иисусом, отвергли и не приняли его света, сочтя за лучшее жить во тьме закона и идти в вечное осуждение. Они непомерно грешили против благодати, возлюбив собственные дела больше, чем спасение во Христе. Они так и не покаялись, но ожесточили свои сердца против Духа истины. Но ведь не только народ Ветхого Завета является Божьей собственностью. Весь род человеческий принадлежит Ему. Всемогущий Бог сотворил все камни, растения, животных и всех людей, поэтому ответственность, лежащая на народе Ветхого Завета, лежит и на всех других народах. Наш Создатель, Владыка, пришел и желает войти в наши сердца, в наши дома, в наши народы. Кто выйдет навстречу Ему? Ты — собственность Божья. Отдал ли ты свою душу в распоряжение своего Господа? К сожалению, на сегодняшний день большинство народов не готовы впустить в свое сердце свет Христов. Они не желают, чтобы теплые лучи Его света разогнали густую тьму, воцарившуюся в их жизни. И в наше время люди в который раз отвергают Сына Божьего. Если же кто-то из рода Авраамова или из других народов открывает ему свое сердце и целиком посвящает себя всемогущему Спасителю, то он переживает величайшее чудо. Небесный свет озаряет его, побеждая тьму в его сердце. Бог воцаряется в его душе и обновляет его внутренность. Христос избавляет его от рабства греха и переводит в свободу Божьих детей. Кто любит Христа, в том непременно обитает Дух Святой, который и совершает спасение в его жизни. Верующие во Христа родились заново и стали новым творением, но в то же время они все еще находятся в процессе духовного становления, развития и изменения. Господь сделал нас новым творением, а теперь освящает и совершенствует нас. Мы стали Божьими детьми не только через усыновление, но также и через духовное возрождение. Когда на нас сошел Святой Дух, мы исполнились силы Господней. И видя, как эта божественная сила изливается на верующих, мы понимаем, что ни в этом мире, ни в каком-то ином нет силы, способной помешать совершенствованию верующего на пути к Богу. Сам Христос — начало и конец нашей веры. Между детьми Божьими и детьми мира сего нет ничего общего. Все мы родились от родителей, либо по причине их собственного влечения друг к другу, либо впоследствии продуманного плана. Возможно, они прежде молились о нас и родили нас по велению Духа Божьего. Тем не менее, все переданное нам от родителей, умственное, душевное или физическое наследие, никак не связано с нашим рождением свыше от Бога. Духовное же рождение свыше свято с самого начала, потому что исходит от Бога. Всякий верующий рождается прямо от Него, и Он наш истинный духовный Отец. Никто не может родить себя самого. Нужно, чтобы кто-то родил нас. Наше духовное рождение происходит только лишь по благодати. Христос сеет семена своего Евангелия в наши сердца. И в том, кто с любовью принимает и хранит их, произрастает вечная жизнь Божия. Блаженны слушающие и соблюдающие Его Слово. Если мы родились в христианской семье и общаемся с христианами, то это еще не делает нас детьми Божьими. Для этого, чтобы стать ими, нужна одна лишь вера во имя Христово. Это значит приближаться к Нему, углубляться в Его характер, Его любовь и благодать, и все больше и больше полагаться на Его силу, настолько, чтобы доверить Ему всю свою жизнь, уповая на то, что Он спасет нас и преобразит в свой образ. Вера во Христа означает задушевные отношения и вечный завет между Ним и нами. Духовное рождение совершается в нас только такой верой. Иными словами, духовное рождение ничуть не больше и не сложнее веры, а вера ничуть не больше и не труднее возрождения. Это одно и то же. До сих пор Иоанн Богослов не упоминал имени Иисуса Христа в своем Евангелии. Он описывал личность Христа словами, привычными для мышления верующих из языческих народов. Понял ли ты смысл шести основных качеств Христа, выделенных здесь Иоанном для церкви? Открыл ли ты свое сердце перед силой этих свойств? Подчинился ли им? Стал ли ты истинным Детем Божьим? Молитва. Господь Иисус Христос, я поклоняюсь Тебе, люблю Тебя и открываю все свое сердце Тебе. Ты приходишь ко мне, невзирая на мои грехи, и очищаешь меня от всех моих преступлений. Ты обитаешь во мне через своего Святого Духа. Господи, я широко открываю врата своего сердца, чтобы держаться Твоей живой веры и добрых дел. Вопрос 11. Что происходит с теми, кто принимает Христа? 3. В воплощении Христа явилась полнота Божья. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 14 по 18 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца.
2: Кто такой Иисус Христос? Он — истинный Бог и истинный человек. Иоанн Богослов открывает нам эту великую тайну, ставшую главной мыслью его Евангелия, и делает весть о воплощении Божьего Слова основой своего благовествования. 14 стих является ключом к пониманию всего дальнейшего. Если ты должным образом отнесешься к этой бесценной жемчужине и постигнешь всю ее сущность, то ты уразумеешь и глубокий смысл последующих глав. Воплощение Христа существенно отличается от нашего духовного возрождения. Все мы земные и родились от земных родителей, отца и матери. Спустя время нас достигло слово Евангелия, которое и произвело в нас вечную жизнь. У Христа же не было земного отца. Слово Божие снизошло на Марию через ангела, возвестившего ей: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Евангелие от Луки, 1 глава, 35 стих. И когда непорочная дева приняла верою это чудесное известие, она познала, что имеет в чреве необычный плод, в котором Дух Святой слился воедино с человеческой плотью и кровью. Так Бог стал человеком. Разум просто не в состоянии постичь этого. Ни биология, ни человеческий опыт не в силах осмыслить эту тайну. Некоторые богословы, желая облегчить для нашего ума восприятие чудесного рождения Христа, заявляют, что Он якобы только явился во плоти, а физического тела, подверженного страданиям и слабостям, у Него не было. Мы же исповедуем, что Христос был одновременно совершенным человеком и совершенным Богом. Это чудесное рождение Христа лучше всего объясняется тем, что Он – вечный Божий Сын, который не имеет начала, исходит от Отца прежде всех веков, воплотился и, приобщившись к нашему земному бытию во плоти, оставался без греха, потому что Дух Святой побеждал в нем всякое влечение ко греху. Итак, Иисус стал одним единственным человеком, прожившим всю жизнь чисто, непорочно и безупречно. Сын Божий общался со злыми и бездушными мятежниками, находившимися на пути в погибель. Он же, сущий во веки веков, не подвластный смерти по причине своей божественности, вопреки своему величию, возлюбил нас и, оставив свою вечную славу, смиренно обитал среди нас. Став одним из нас, Он приобщился к нашему роду, понял нас и умилосердился над нашим жалким существованием. Он научился совершенному послушанию через страдания и на деле проявил милосердие к людям. Он не отверг нас, нечестивых. Христос стал человеком, чтобы приблизиться к нам и приблизить нас к Богу. Тело Христово подобно ветхозаветней скинии собрания, в которой Бог встречался с людьми. Во Христе Бог явил Себя людям в образе человеческом. В Нем обитала вся полнота Божества телесно. В древнегреческом оригинале изречение Иоанна «Слово обитало с нами» буквально читается так: «Слово разбило шатер среди нас». Стало быть, Он не желал построить Себе хоромы и прочно осесть на этой земле, а расположиться на время в шатре, как ковчевник, подобно бедуинам. Через некоторое время Он собрал свой шатер и перенес его в другое место. Так Христос был среди нас недолгое время, после чего возвратился к Себе на небеса. Все апостолы в один голос свидетельствуют, что они видели славу Христову. Их свидетельства раздаются, как возгласы радости, ведь они были очевидцами Сына Божьего во плоти. Верой у них открылись глаза, и они узрели божественность Иисуса в Его любви и долготерпении, смирении и верности. В Его непорочности они увидели самого Бога. Что же касается славы, то в Ветхом Завете это слово выражало совокупность черт Божьего характера. Все эти черты апостол Иоанн в своем свидетельстве без колебаний приписывает Иисусу, потому что он сам лицезрел в нем сокрытое сияние славы Господней, его красоту и величие. По вдохновению Святого Духа Иоанн назвал Бога Отцом, а Христа Сыном. Нам никуда не уйти от этой формулировки. Откровение Святого Духа прорывает занавесу, заслоняющую имя Божье, и утверждает нас в понимании того, что вечный и святой Творец, всемогущий Создатель — это Отец, и у Него есть Сын, равно Ему святой, славный и вечный, исполненный любви. Бог не только грозный судья, отмститель и губитель, могущественный, страшный. Он также милостивый, добросердечный, долготерпеливый, милосердный и сострадательный Отец. Таков же и Его Сын. Через познание Отца и Сына мы проникаем в самую сердцевину Нового Завета. «Видевший Сына, видел Отца». Это откровение произвело коренной переворот во взглядах на образ Божий, явленный в других религиях. Оно открыло нам глаза на любовь Божию. Если ты хочешь понять Бога, изучай жизнь Иисуса. Что увидели в Иисусе Его ученики? Каково вкратце содержание их свидетельства? Они увидели Божию любовь, соединенную с благодатью и истиной. Поразмысли над этими тремя понятиями в молитве. И ты ощущишь полноту Божьей славы, обитающей во Христе. Он не являет свою святость в убийственных лучах света, а приносит нам незаслуженную живительную благодать. Все мы законопреступники, и нет среди нас ни одного праведника. То, что Христос пришел к нам, нечистым людям, это одна лишь благодать. Он не устыдился назвать нас братьями, но очистил и освятил нас, обновил и наполнил своим духом. Разве все эти дела, это спасение, не являются благодатью на благодать? Но еще больше благодатью является то, что мы удостаиваемся быть детьми Божьими. Слово о благодати — это не вымысел и не заблуждение, а чистая правда. Воплощение Христа подтверждает истинность Божьего спасения. Христова благодать — это основание нашей веры. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, святой младенец в яслях, как поклонились Тебе пастухи и волхвы в Вифлеемском хлеву. Ты, Бог во плоти, Ты приблизился к нам, Ты не устыдился назвать нас своими братьями. Твой свет во тьме светит. Прими мое грешное сердце, очисти его полностью, чтобы оно стало вечными яслями для Тебя. Я славлю Тебя вместе с верующими, ибо слава Твоя обрела скромный вид простого тела. Мы молим Тебя, чтобы многие несчастные люди вокруг нас познали свое новое право на Твою благодать и приняли Тебя. Вопрос 12. Что значит воплощение, то есть инкарнация Христа?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 15 и 16 стих. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня, и от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать».
2: Во время спора с иудеями Иоанн Креститель вдруг громко воскликнув, заявил, что идущий за ним Христос существовал прежде него, вне времени. Креститель исповедовал веру в вечное существование Христа и свидетельствовал о том, что Христос выше всякого времени и пространства, нетленный и ничем не ограниченный Бог. Вопиющий в пустыне страдал от греховности своего народа и учил о покаянии и отпущении их грехов. Когда он понял, что пришел Мессия, его сердце готово было выпрыгнуть из груди от радости, потому что родился исполненный истины вечный человек, над которым смерть не имеет власти. Явление Божьей вечной жизни в человеческой плоти является источником нашей рождественской радости. Ведь именно с этого момента начинается победа жизни над смертью и устранение греха как ее первопричины. Когда Иоанн Богослов постиг глубину этой благодати, его сердце взыграло в нем от восторга. Из его груди вырвался крик ликования, и он прославил полноту Божью, обитавшую во Христе, как об этом убежденно писал апостол Павел. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем». Послание к Колоссянам, 2 глава, 9-10 стихи. Об этом же свидетельствует Иоанн, выражая свою мысль в кратких словах. «От полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 стих. Что же такое Христова полнота? И как мы принимаем от нее благодать на благодать? Вспомним, что говорит Иоанн о личности Христа в предыдущем 14 стихе. Познавая его величие, мы поймем, как благодать день за днем, словно море, окружает нас. Во-первых, Христос — это Божие Слово, которое исходит от Отца, как обычное слово из уст человека. Он — само сердце Бога, Его воля и естество. В Нем благоволение Божие. Как только слова Евангелия достигнут нас, проникнут в разум и преобразуют волю, Христос начнет обитать в наших сердцах, изменяя нас и наделяя своим достоинствами. Разве это не великая благодать? Во-вторых, Христос — это жизнь Божья. Ученые и инженеры могут создавать грандиозные здания, мосты, бомбы, но феномен жизни человека воссоздать не в силах. Родителям подарена способность передавать Божий дар жизни следующему поколению. А разве это не благодать? И хотя земная жизнь коротка, Христос наделяет верующих своим духом, который есть жизнь вечная. Таким образом, все верующие в Господа Иисуса становятся участниками Божьей жизни и не погибнут вовек. Разве это не благодать? В-третьих, Христос — свет мира. Он победил тьму и сотворил свет в кромешной ночи. Только Он дает надежду в унылом мире. Только Он обладает силой укрепить стонущий и изнемогающий мир. Свет Христа в состоянии осветить тьму нашего мира и явить правду и верность в политике, на производстве, в семье, в церкви, если только люди будут веровать в Него. Разве это не благодать на благодать? В-четвертых, Христос — Создатель миров. В Нем обитает полнота Божьего могущества. Чудеса Христовы служат знамениями Его власти. А Христово воскресение из мертвых свидетельствует о том, что и смерть не устояла перед Его жизнью. Он во плоти ходил по воде, преодолевая силу земного притяжения. Он умножал хлебы и кормил ими тысячи людей. Им сочитаны даже все волосы на твоей голове. Когда же ты примешь Его заботящуюся о тебе благодать? В-пятых, желаешь ли ты еще больше познать полноту Христову? Он — владыка миров. Все материальные вещи, каждая минута твоей жизни, даже ты сам — все это Его собственность. Он создал тебя, и Он хранит тебя. Все учения, как о капитализме, так и о социализме, одно лишь обольщение. Ни один человек на земле не достоин чем-либо владеть. Христос — владыка, и Он доверил тебе свое имущество, чтобы ты распоряжался им. Твои мускулы, твои идеи, твои родители — все это даровано тебе Господом. Когда же ты возблагодаришь Его за эту благодать? В-шестых, Рождество изумительно тем, что полнота Божества воплотилась в младенца. Еще за 700 лет до совершения этого чуда пророк Исаия Духом Святым получил откровение о нем и предсказал: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Пророк Исаия, 9 глава, 6 стих. Но, увы, людям, к сожалению, трудно понять, что Бог во Христе восстановил свой образ, который Он дал человеку в начале творения и который исказил сам человек. Иисус — славный, премудрый советник и просветитель, всемогущий Бог. В рождественском младенце совместились все Божьи свойства и дары. Осознал ли ты великую благодать, что в Иисусе к нам пришел Бог? Если да, то можешь провозгласить вместе с другими: «С нами Бог». В-седьмых, Христос не желает удерживать свои Божьи свойства для самого себя. Иначе Он остался бы на небесах. Но Он сошел в наш мир, облекся в человеческую плоть и смиренно принял вид слуги, чтобы проложить нам дорогу на небо, возвратить нас Отцу и наполнить нас своей полнотой. Павел также свидетельствовал, что Бог имел целью наполнить своей полнотой церковь. Об этом написано в послании к Ефесянам в 1 главе 23 стихе и в 4 главе 10 стихе, а также в послании к Колоссянам, 2 главе 10 стихе. «Пусть поток хвалы подхватит тебя и вдохновит к прославлению благодати Божией. Не медли более в грехах среди унижения, обольщения и боли, но открой свое сердце и впусти туда полноту Христову. Приди к рождественскому младенцу, и в твою жизнь изольются неиссякаемые благословения, и даже ты сам станешь источником благословения для окружающих». Молитва. Господь Иисус Христос, Ты — Сын Божий. В Тебе обитает вся любовь, все могущество и вся истина. Мы поклоняемся Тебе, славословим Тебя, ибо Ты не остался вдалеке от нас, но вошел в общение с нами. Ты любишь нас, Ты стал человеком и искупил нас от нашей греховности. Благодарим Тебя за то, что Ты ежесекундно изливаешь на нас благодать на благодать. Вопрос 13. Что такое полнота Христова?

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение Писания на тему «Воскресение». Сегодня четвертая, заключительная часть. И что же говорит Библия в отношении наступления смерти Иисуса? Иисус умер, потому что Он передал Свой Дух в руки Отцу. Поэтому все небиблейское следует перечеркнуть, отрезать и отбросить, чтобы Бог получил славу. Таким образом, наш Господь Иисус умер на кресте и взял нашу вину и грех с собой в глубину. Для учеников и учениц того времени разрушился мир их надежды. Так говорят об этом событии и ученики из Эммауса, как читаем в Евангелии от Луки, глава 24, стих 21. «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля». Но совсем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Со смертью Иисуса все их надежды были разрушены, ибо кто потеряет Иисуса, тот не имеет больше надежды в жизни. Но эти двое вовсе не потеряли Иисуса, как они думали. Хотя наш верный Господь Иисус несколько раз говорил им, что Он должен быть отвергнутым, убитым, а в третий день снова воскреснуть, то они ходили все же не в вере, но в своем мнении. Об этом читаем в Евангелии от Марка, глава 8, стих 31. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержено старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Слово «воскресение» из уст Господа Иисуса было ученикам хорошо знакомо. Но, тем не менее, они в конечном счете не знали, что это такое, что это означает. Поэтому в нашем главном тексте, в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 28, мы читаем. Господь Иисус говорит им: «Не дивитесь сему». Ведь Иисус уже до этого, до Его смерти на Голгофе, сказал им об этом. Но, несмотря на это, они все же удивлялись. Поэтому их удивление является личным делом, как и мы в вере ходим перед Богом, а именно, как мы ходим. Если бы они лучше проинформировались, то после распятия Иисуса они не потеряли бы всю свою надежду. Смерть Иисуса не была для них безнадежностью, но являлась победой их собственной вечной жизни, как Павел говорит Тимофею во втором послании в главе 1 стих 10. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Открывшееся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, а теперь самое главное, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Скажу вам это своими словами, чтобы было понятнее. Согласно стиха 9, Бог, наш Небесный Отец, призывает и спасает нас по своему изволению и благодати. Он является инициатором нашего спасения по благодати, Поэтому выражение «Божья благодать» и «благодать Бога» встречается в Библии 24 раза, что означает «полномочие». А выражение «благодать Иисуса» встречается в Библии 15 раз, что означает «исполнение». Поэтому в стихе 9 дальше читаем: «Благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Это решение спасать людей по благодати Бог принял прежде вековых времен, но открыл и, можно сказать, ввел в действие свою благодать при явлении Иисуса в плоти на земле. И что сделал наш Господь Иисус, когда Он в плоти пришел к нам на землю и на Голгофском кресте принес Себя в жертву за наши грехи? То Он разрушил смерть и явил жизнь и нетление через благовестие. А ученикам Иисус до этого сказал: «Не дивитесь сему». Но Петр, тем не менее, удивился, когда заглянул в пустую могилу, как читаем в Евангелии от Луки в главе 24 стих 12. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. Это был Петр. И позже, когда воскресший Господь Иисус находился в их среде, то эта ситуация повторяется. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки, глава 24, стих 41. «Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: „Есть ли у вас здесь какая пища?“» Здесь мы однозначно читаем, что ученики не верили, но вместо того, чтобы верить тому, что Иисус живой стоит перед их глазами, они все же удивляются. Поэтому у нас возникает такой вопрос: что вообще произошло? Господь Иисус воскрес и продолжал жить в плоти. А теперь Иисус стоит среди своих учеников в этот памятный и знаменательный день, в первый день недели, в день воскресения, в день Господень. После седьмого дня приходит восьмой день, а число 8 символизирует новое начало. При этом Иисус стоит перед ними. Почему? Потому что Он воскрес. Никто из израильтян не пережил того на протяжении многих прошлых столетий, чему они теперь являются свидетелями. Сила воскресения проявилась во Христе мощней, чем сила смерти, а этим самым смерть была преодолена, сломлена и побеждена. Это является историческим событием неповторимого происшествия, в котором одновременно уложена тайна нашего воскресения. Победителем над властью смерти является Иисус Христос, который был отвергнут строителями, то есть книжниками, но стал главою угла, как читаем в первом послании Петра, глава 2, стих 7. «Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна». Но в нашем главном тексте, в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 28, Господь Иисус дальше объявляет Своим ученикам: «Ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия». Время, о котором Господь Иисус здесь говорит, указывает прежде всего на Его пришествие. А выход из гробов касается всех, как мы читаем в стихе 29. и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Даже наш Господь Иисус исшел, то есть вышел при своем воскресении, как первенец из могилы. И если мы читаем «все находящиеся в гробах», то это касается воскресения мертвых. Нормальным образом живые люди не перемещаются в гробах. То, что лежит в гробу, есть плоть, поэтому не существует воскресения духа или души, но существует только воскресение тела или плоти. Воскресшие находятся в определенном отношении к вечности. Все эти мертвые, как там сказано, услышат глас Сына Божия, но все это произойдет в предопределенном Богом порядке, как читаем в первом послании Коринфянам, глава 15, стихи с 22 по 24. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествие Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу». По пунктам мы можем это сообщение так расписать. Первое. Первенец Христос. Второе. Потом Христовы в пришествие Его. И третье. Затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу. В этих трех пунктах мы видим три главные фазы. С первенца Иисуса Христа началось воскресение, как мы об этом читаем в послании к Колоссянам, глава 1, стих 18. И Он есть глава тела Церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. С Иисуса началось воскресение. Человек Иисус Христос разорвал цепи, проломил стены смерти, на основании чего доказано, как читаем в стихе 29, «и изыдут». Доказано, что воскресение возможно, которое и нас касается. Иисус, этот стенорушитель, практически шел впереди нас и вошел в небесную славу. Таким именем называет Господа Иисуса Святой Дух у пророка Михея в главе 2, стих 13. «Перед ними пойдет стенорушитель, они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь». В отношении нас Господь Иисус мог уже перед Своей смертью сказать, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 12, стих 32, «И когда я вознесен буду от земли,

Ло в воскресение осуждения. В рассматриваемом тексте мы прежде всего познаем, что людей Бог в общем делит на две группы. Не на мужчин и женщин, но на добрых и плохих. При этом напоминаю вам притчу о хороших и худых рыбах, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 13, стихи 47 и 48. «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнится, вытащили на берег». И сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. И здесь мы видим разделение на добрых и плохих, на добрых и злых. А теперь у нас возникает плохое чувство, и нам становится дурно. Почему? Потому что мы приходим теперь к такому вопросу. Кто добр? Описание подтверждает в Псалме 13 в стихах 2 и 3, что нет ни одного доброго. Читаю этот текст. «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного». А поскольку таких добрых нет, то кто из нас в дерзости своего неверия хотел бы сказать «Я являюсь таким добрым, дорогой мой учитель»? Нет, так дело не пойдет. Мы должны это совершенно точно знать, чтобы сомневающийся не навязал свой парник, где вырастает злой чертополох. И сам Господь Иисус подтверждает в Евангелии от Марка в главе 10 стих 18. Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, то есть не добр, как только один Бог. И кто тогда, кроме Господа Иисуса, может еще воскреснуть для жизни вечной? Ну хорошо, скажем мы, тогда с воскресением Господа Иисуса воскресение началось и закончилось, потому что кроме Него нет больше доброго. Ведь в этом мире все уже давно прогнило. Стоит только каждому из нас посмотреть на себя. Тогда мы можем продолжить. Слава Богу, что Иисус Христос за нас умер и за нас воскрес, а именно потому, что мы были слишком недобрыми. Поэтому Он воскрес за нас. Апостол Павел изо всей силы произносит этот факт в послании Римлянам, глава 6, стих 5. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Кто на Голгофском кресте воплотился со Христом, тот может быть уверенным в своем воскресении». Когда Господь Иисус гласом архангела воскресит всех умерших во Христе, как читаем в первом послании Фессалоникийцам в главе 4, стихи 16 и 17. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Кто со своими грехами в вере пришел к Господу Иисусу, тот мог на кресте в отношении своих грехов воплотиться со Христом. Кто воплотился с Иисусом в Его смерти, тот будет с Ним одно целое и при Его воскресении. Это является Евангелием Иисуса Христа. Это является кристально чистым Евангелием, дорогие братья и сестры.

Мы крепко должны держаться за это Евангелие, которое дал нам Господь Иисус. Наше рождение свыше является Божьей гарантией нашего воскресения для жизни вечной в небесной славе. Хотя при рождении свыше мы уже теперь имеем жизнь вечную, но еще не находимся в небесной славе. Мы ждем нашего Господа Иисуса и взываем к Нему: «Дорогой Господь Иисус, приди скорей!» Все дети Божии должны еще больше призывать Иисуса к Его пришествию за Своей Церковью. К этому наш Господь Иисус призывает нас. И что Он говорит? Он говорит в Евангелии от Иоанна, глава 11, стих 25. Иисус сказал Марфе: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Да, Иисус есть воскресение и жизнь. Кто охватит Иисуса в вере, тот одновременно постиг и воскресение. Кто позволил себя во время благодати спасти, тот является одновременно и тем, который делает это доброе. Но тем не менее, пусть никто из нас не думает, что таким образом и мы сами стали добрыми. Нет, конечно. Но некоторые верующие часто неправильно понимают этот вопрос. На основании неправильного понимания этого вопроса в конце выходит совершенно ужасное Евангелие, потому что такие верующие рассматривают себя добрыми. Но речь идет совершенно не об этом. Ведь Господь Иисус сказал, Он же сказал ему: «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 17. И в Ветхом Завете, в Псалме 13, стихи 2 и 3, мы с вами прочитали, что нет делающего добро. Повторяю это место Писания. «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Теперь мы должны этому поверить. Кто сделал это доброе, тот в своей заразе проказы в вере доверился Иисусу Христу и в тот же час исцелился. А те, которые делали злое, которые не позволили Христу омыть себя от грехов Его кровью, вечный суд будет их частью. Первое воскресение касается только спасенных, в отношении которых Святой Дух объявляет, что они блаженны, как читаем в книге Откровения в главе 14, стих 13. «И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Второе воскресение касается только погибших, в отношении которых Святой Дух огласил вечное проклятие, вторую смерть, как читаем в Откровении в главе 20, стихи 14 и 15. «И смерть, и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». А также глава 20, стих 5. «Прочие же из умерших», то есть умерших не во Христе, «не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это будет второе воскресение, воскресение мертвых.
да ниспошлет Господь Иисус милость, чтобы то, что мы сегодня знаем как Пасху, стало в нас живым плодом, в отношении которого наш Господь Иисус может радоваться, что в ваших сердцах, в ваших мыслях Христос нашел принятие, и что мы имеем привилегию высказывания Его Слова. Мы будем с Ним, который идет впереди нас, будем следовать за Ним и вместе с Ним воскреснем, не потому, что мы такие добрые, но потому, что Иисус Христос это сделал для нас возможным. Аминь.

0: В Сиэтле полночь.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

Дорогие друзья, мир вам! Начиная нашу сегодняшнюю передачу, которая будет длиться в течение 55 минут нашего эфирного времени, а также через интернет-вещание, давайте откроем 12 главу послания апостола Павла к евреям и будем читать 3 стих. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Сегодня особый день у каждого, кому дорого имя Христа. Дороги его страдания и смерть. Дорога его святая кровь, пролитая с Голгофского креста. Почему дорог этот день? Потому что мы готовим себя к участию в вечере Господней. И прежде чем мы перейдем в горницу, чтобы принять из рук самого Христа хлеб и вино, Павел призывает нас приготовить себя к этому, помыслить о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. Павел призывает проверить наше отношение к тем событиям, а также наше духовное состояние в свете Слова Божия и силы Святого Духа. И для чего проверить, чтобы нам участвовать достойно и остаться верными Богу до победного конца. Об этом и наша сегодняшняя программа.

старался, объята в нем тоской душа была. Просил он пронести ту мимо чашу, и, если можно, из нее

Но Он не отрекался нас любить. Он лишь молил. Он знал, что ждет мучение, что ад все зло обрушит на Него —

никто другой. Но агнцем без порока на жертвенный алтарь мог только он взойти. И кто бы это сделал, кроме Бога, рожденного от Духа во плоти? Да будет твоя воля,

что в нем твоя опора, своим Спасителем Христа избрал.

0: нам на души.
1: Напоминаем, что с вами в эфире Славянская Баптистская Церковь города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. И сегодня мы вспоминаем Голгофу. Мы вспоминаем страдания и смерть Христа. Мы проверяем наше отношение к тем далеким событиям в историческом смысле, но близким и дорогим нашему сердцу. Мы также проверяем свое духовное состояние. Для чего? Чтобы нам участвовать в хлебопреломлении достойно.

Хочу начать с вопроса. Вы готовы участвовать в вечере? Я вижу много кивающих голов. Откуда вы знаете, что вы готовы? Второй вопрос. А как вы готовились? Смотря на жизнь, мы просто видим, что есть вещи, к которым мы действительно готовимся. Наверное, все, кто в своей жизни переносили операции, и причем серьезные операции, я думаю, что прекрасно знают, что это вещь такая, которой должны люди подготовиться. Не только врачи готовятся, готовится сам пациент. Он и не кушает, он там свою диету соблюдает, он там, чтобы стресса у него не было, он смотрит за всем. Да? Если это серьезная операция, люди даже готовятся к переходу в вечность. Они думают, а вдруг я не проснусь? И вы знаете, все молятся, этот человек молится, все молятся, он готовится. Он отсчитывает часы. Но это всего лишь бренное человеческое тело. А наша душа, которая в миллионы раз дороже тела. А наши отношения с Богом, которые не сравнятся даже с нашими близкими отношениями здесь на земле. И поэтому не зря спрашивают этот вопрос. Братья и сестры, вы готовились сегодня к вечере? Готовы ли вы сегодня участвовать в вечере? Готов ли я сегодня участвовать в вечере? Это не секрет, что сегодня в этом зале очень много людей, которые очень сильно кровоточат. Уверен, что каждый человек, каждый верующий человек, он имеет это свидетельство. Знаете, и служители, они время от времени говорят об этом, братья и сестры, приближается время вечери, будьте готовы. И поэтому слава Богу за это служение. Слава Богу, что мы никогда собираемся, сразу начинаем участвовать в вечере. У нас есть время подготовиться. У нас есть время поразмышлять, что с моей душой. Хочу ли я сегодня участвовать, быть участником страданий Христовых, братья и сестры? Мы готовы всегда быть участниками каких-то радостных событий. Если где-то день рождения, мы там первые. Мы хотим быть там, где весело. Мы хотим быть там, где радостно. А вот моменты такие, как сегодня, это проверка нашей готовности быть там, где был Христос. И это не радостное место. Это место страшных переживаний. Это место борьбы. Это там, где пот, как капли крови. Почему автор послания к евреям говорит, вы еще не до крови сражались? Потому что он прекрасно понимал, что жизнь христианина – это сражение. Это сражение, когда кровь идет духовно, иногда даже физически. Я хочу вместе с вами прочитать текст, записанный в Евангелии от Матфея, 16 глава. Мы прочитаем с 21 стиха. Итак, Евангелие Матфея, 16 глава, с 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, «Будь милостив к себе, Господи! Да не будет этого с тобою!» Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ибо ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Готово ли наше сердце? Когда-то псалмопевец Давид сказал в Псалом 107, так и начинается этими словами, «Готово сердце мое Божие». Братья и сестры, как важно нам приходить в собрание готовыми, готовыми к общению с Богом. Как важно нам, находясь в собрании, не просто замечать, в чем одеты наши соседи, какие хорошие туфли, и думаем, надо подойти спросить, где купил. Как важно быть готовым иметь общение с Богом. Как важно быть готовым открыть свое сердце. Как важно, чтобы мысли не были заняты ничем другим. Сам Христос, он говорит о том, чтобы наш разум, он был свободный. Свободный от всей этой суеты. Это текст, который мы с вами прочитали. Вот эти несколько моментов, связанные с переживанием Петра.
как мы смотрим с вами по цепочке событий, мы понимаем, что или можем видеть, что это время, это примерно где-то чуть больше 6 месяцев оставалось Христу жить и служить на земле. И это как раз тот поворотный момент, когда Христос начинает готовить учеников к тому, для чего Он пришел на землю. Знаете, до этого момента они наслаждались этим общением, им было приятно, что с ним такой хороший учитель, знаете, такой заботливый, а он и кормит тысячи людей, и их не оставляет в беде, всегда все делает для них, учит их, наставляет. И вот здесь Христос уже не тайно, не намеками, а здесь Он прямо написано: «С того времени Иисус начал открывать ученикам». Вы знаете, в нашей жизни тоже есть много моментов, которые мы, когда уверовали, да, для большинства из нас это уже очень далекое прошлое, да, но есть наши дети с нами, которые недавно уверовали. Есть моменты, когда Бог начинает работу с человеком, и вы знаете, Он подготавливает нас. Он не сразу с первого дня бросает нас на переднюю линию фронта, и мы там уже как пушечное мясо вот страдаем. Нет, вы знаете, Христос, Он очень много заботы оказывает. Человек, он подготавливает. Он хочет, чтобы мы выросли духовно. Он хочет, чтобы те битвы, которые предстоят перед нами, чтобы мы вышли победителями, братья и сестры. Ему далеко не безразлично, если мы побеждаем или мы остались побежденными. Потому что мы Его дети. Мы Его слава. Мы должны своей жизнью прославить Бога, и Христос хочет этого добиться в нас. Он хочет, чтобы мы были готовы. Поэтому есть время, когда Господь нас готовит, но Он не готовит нас всю жизнь. Иногда люди думают, Господь нас готовит до момента, когда мы будем на смертном одре, и вот тогда будет наша проверка. Абсолютно нет, братья и сестры, тогда уже будет заключение. Это уже последняя песня, которую мы с вами споем. Но когда мы с вами имеем вот эту подготовку, может быть, для кого-то это годы, для кого-то это десятилетия, Бог знает. Но Господь готовит, и приходит это время, когда Господь нам начинает уже открывать, показывать вещи. Он говорит: ты был младенцем, я тебя вел до этих пор, а здесь тебе уже нужно проверить себя. Здесь тебе уже нужно расправить крылья, здесь тебе уже нужно сделать свои первые шаги. Я не буду тебя поддерживать, я буду смотреть за тобою, но это твои шаги. И поэтому мы, братья и сестры, сегодня, большинство из нас, я верю, уже находимся в этой ситуации или же в этом состоянии, когда Господь открывает нам, что наша жизнь, вот она такая нелегкая жизнь. И в данном случае мы с вами читали, что Христос увидел, что ученики, они готовы. Ученики еще не знали об этом. Но они, Христос уже увидел, что они готовы. И Он начал говорить. Он начал им открывать то, что ему должно написано. Да, как это все было нелегко им воспринять. Вот если бы мы сегодня с вами были там, и Христос начал бы говорить такие вещи, о чем бы мы с вами подумали? Посмотрите, Христу, сколько ему лет? Это не старец в 60-70-х годах жизни, нет. Это молодой человек в самом рассвете сил, 33 года, плюс или минус. 33 года Иисусу Христу. И он говорит: знаете, мне должен не просто прийти и сесть на троне, хотя это то, что ожидал народ. Они ожидали, что вот однажды вот он придет, да, как мы с вами читаем, входил он в Иерусалим, они хотели нечаянно сделать его царем, посадить его на трон. Да, ученики тоже совсем не на это рассчитывали, они хотели, думали, ну кто больше, кто где будет сидеть, давайте распределим места, кто по правую, кто по левую сторону. Они совершенно думали о своем, о земном. Они смотрели в рамках вот этой земной жизни. И Христос старается их подготовить к вечности. Христос хочет, чтобы их мозги, их разум, их мышление, оно начало по-другому переваривать всю эту информацию. И Он готовит, Он начинает им открывать. И вы знаете, Он не говорит о том, что мне предстоит как-то умереть таким неожиданным образом. Он не говорит о смерти, которая будет внезапной смертью, неожиданной смертью. Он говорит: я иду туда, мне нужно пойти в Иерусалим, и мне нужно быть убиту. Много пострадать и убиту. И вы знаете, вот когда он описывает это всего лишь один стих, который он говорит о своей смерти, или же о будущем своем.
Но посмотрите, насколько детально он почему-то это ученикам своим описывает. Я не знаю, если вы обращали внимание или нет, но он говорит, что куда ему нужно идти, где эта смерть наступит и от рук кого она наступит. Посмотрите, он перечисляет здесь вот эти три категории людей. Он говорит, много пострадать от кого? От старейшин, первосвященников и книжников. Кто такие были старейшины? Ну, я думаю, само слово за себя говорит. Старейшины – это старцы. Они не были людьми молодыми, людьми горячими. Это люди, прожившие жизнь. Это люди, умудренные опытом. Таких ставили такие входили в это число старейшин. И он говорит, этот опыт, он не помог им увидеть реальное положение вещей. Весь их опыт, он не помог им увидеть во мне Христа Мессию. Он говорит, также в эту категорию входят первосвященники. Кто такие были первосвященники? Это вообще, наверное, самый высокий сан, духовный сан, который могли люди занимать на то время. Это быть посредником между людьми и Богом. Это быть участником, выносить суждения, решения любых духовных вопросов. Вот это был первосвященник. Он говорит, эти люди, они причинят много зла. Мне нужно от них пострадать. Книжники, те, которые участвовали в переписи Священного Писания на то время, которые знали Библию намного, намного лучше, чем самые грамотные из нас. Они знали, где какие запятые, они знали, где какое среднее слово там. Они все это прекрасно знали. Они были людьми, на которых люди смотрели с особым благоговением. Вы знаете, у них был особый статус. Если вы помните, когда родился Христос, да, Ирод призвал, кого он призвал? Книжников призвал. Он не просто сам постарался вникнуть это, он знал, что эти люди, они должны знать. И они знали, они дали ему ответ. Они все прекрасно знали. И Христос говорит, вот эти люди, знающие люди, хорошо все знающие, это знание не остановит их от того, чтобы провести меня этим путем, мне должно. Более того, к довершению ко всему этому, мало того, что он говорит, я не пострадаю от рук римских воинов, которые в то время держали все еврейское население вот в этом гнете. Я говорю, я пострадаю, он говорит, я пострадаю от своих же, от тех, на кого люди смотрят снизу вверх, те, которым дано знание, те, которые имеют эти права и полномочия решать судьбы. Те, которые называют себя детьми Авраама, они не узнали во мне Мессию, они не узнали во мне Сына Божия, и мне нужно пострадать от них. Он говорит, более того, все это случится в Иерусалиме. В Иерусалиме. Иерусалим на то время это центр поклонения Богу. Это то место, куда люди массами стекались. Можно сказать, сотнями, миллионами люди шли туда. Почему? Потому что это было центр присутствия Божия, там был храм, туда люди стекались праздновать различные праздники, увеселительные праздники. И Христос говорит, для меня это не будет праздник, это будет страдание. Я должен там быть, и это всему должно так совершиться. И это было очень тяжело, в это тяжело было поверить ученикам, что Христос может такое сказать. И вы знаете, можно сказать, если бы мы увидели картину эту с высоты, мы бы увидели знак вопроса в глазах учеников. Господи, о чем ты говоришь? Как это может быть? И мы видим с вами, что Петр отличается своей такой быстротой решений. Да, он понял, что ученики слабаки, они никогда не спросят. Может быть, у них есть эти вопросы внутри, но они не спросят. Поэтому понял, что должен опять выступить здесь в главной роли. Да, и удивительно, что его реплика или его взаимодействие со Христом, оно не произошло, как раньше. Вы знаете, Петр никогда не смущался других учеников. Петр, если что у него на уме, то он сразу и говорит на языке. А вот здесь какая-то особенность была, потому что написано, мы с вами прочитали, отозвал Христа. Вы знаете, я размышлял, когда думал об этом, думаю, интересно, почему так? А почему бы не при всех, тем более у всех, наверное, вопрос такой звучал, почему бы не при всех? Вы знаете, опять же, мое размышление, я думаю, что Петр здесь
не решил это так сильно афишировать, потому что его совет, он не был, знаете, геройским советом. Это не был тот Петр, который рвал на себе рубаху и говорил: «Господи, да давай, я за тебя в темницу везде, на смерть». Вот. Это было такое отступление. Когда вы знаете, чтобы Петр любил отступать? Чтобы Петр решил избежать конфликта. Нет, он был первым в конфликте, да, он был готов защищать Христа, он был готов отрубить не только одно ухо, да, он готов был там порубить многое что. Он был готов, потому что вот это был Петр. А здесь он почему-то пришел к другому решению. Он не говорит: «Господи, да, пойдем вместе умрем с тобой», да, вы помните, были моменты, и другой из учеников говорил: «Пойдем, и мы умрем с ним», да, вот. А Петр здесь решил сдать назад. Это было непривычно. Для Петра самого непривычно. Поэтому нужна была вот эта таинственность какая-то. Отзывает Христа и начинает говорить. Но вы знаете, Христос, да, в отличие от учеников, он был готов. Вы знаете, братья и сестры, если вы хотите поучиться готовности, духовной готовности, Христос – это единственный наш пример. У многих учеников, у всех учеников были свои промахи. О некоторых написано в Писании, некоторых мы никогда не узнаем, да и нам и не нужно. Они были люди. Но Христос был всегда готов. И вот здесь, когда Петр начинает, написано, прикословить, я задаю себе вопрос: каким образом, Петр, ты начинаешь увещевать Христа? Кто ты? Подумай о себе, Петр, кто ты, чтобы тебе учить Христу, как нужно поступать? Чтобы тебе останавливать Христа от Его решений. И я, смотря на текст наш, мы можем увидеть, что момент, когда это происходило, он, наверное, и оправдывает вот его действия. Потому что буквально перед этим, что происходит? Они находятся, мы читаем с вами в 13 стихе, приходят в страны Кесарии Филипповой. И вот здесь у учеников со Христом происходит диалог, и Христос спрашивает, за кого меня люди почитают. И вы знаете, вот здесь Петр как бы проявил себя, да, блеснул так, и ему Господь дал откровение. И он сказал, что ты Христос, Сын Бога Живого. И вы знаете, Христос сделал ему такой большой комплимент. Я не знаю, как много комплиментов Христос говорил своим ученикам, но здесь был особый момент, который просто у Петра крылья выросли. Вы знаете, он сказал: «Петр, блаженный ты, Петр, тебе сейчас сам Господь дал откровение». И более того, он не на этом не остановился, он сказал: «Слушай, ты камень, я на этом камне построю церковь, я тебе ключи царства дам». Понимаете, вот Петр это все слышит. Как говорят американцы, surreal, такой происходит момент, он не может этому поверить, неужели? И вот буквально в этот же момент, да, мы с вами читаем, как только вот это произошел, этот диалог, и Христос говорит им о своей смерти, а Петр еще под вдохновением. Он еще никак не может остыть. Вы знаете, он горит уже, вот у меня ключи у меня в руках от царства. Вот меня как Христос высоко поставил. Наверное, Христос что-то не замечает за собой. Может, ему не надо умирать, не время. И знаете, вот эти такая окрыленность такая, она приводит к ему, к этой небодрости, да, к этому моменту, где мы с вами читаем, и Христос, знаете, сурово как бы отвечает. Конечно же, Петр мог бы по-человечески обидеться, когда его так называют, да, «отойди от меня, сатана». Но вы знаете, это подчеркивает, насколько наша готовность, она должна быть даже в моменты, когда с нами самые близкие люди. Братья и сестры, даже когда мы идем в Дом Божий, да, помните, в Ветхом Завете сказано, что Соломон пишет: «Наблюдай за ногою, когда идешь в Дом Божий». Он не говорит: «Наблюдай за ногою, когда ты на работе, когда у тебя очень много у твоих соработников, которые матерятся, там ведут аморальный образ жизни, вот наблюдай, когда ты работаешь с ними, чтобы тебе не замораться». Нет, он говорит: «Когда в Дом Божий идешь, наблюдай. Когда сидишь в Доме Божьем, когда у тебя Библия в руках, наблюдай. Готовься, потому что можешь оказаться не готовым». Петр был не готовый. Он по-человечески мыслил. Христос объяснил ему, почему он был не готовый. Он говорит: ты думаешь, как мы прочитали, потому что думаешь не о том, что Божие.
Он не просто его уличил в этом, он не просто как бы разорвал отношения с Петром. Он не разорвал отношения с Петром. Петр остался его учеником, он его не выгнал. Но Христос был готовый. У Христа уже был опыт. Конечно, он был Сыном Божьим, но у него был опыт. Помните, в самом начале его служения он знал голос дьявола. Он знал, на что дьявол будет давить. Он знал его все подходы. И вот он вдруг видит, что это его самый близкий, можно сказать, самый близкий, один из близких учеников, которого он всегда везде с собой брал. Он говорит, и он говорит не от себя. И Христос пободрствовал. Вы знаете, вот удивительно, что Христос не сказал: «Петр, как ты так можешь говорить? Слушай, давай я тебе объясню». Вы знаете, он так резко сказал: «Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн». Братья и сестры, вот в оригинале, когда мы смотрим это, можем посмотреть, что это слово, как соблазн, звучит как камень преткновения. И вы знаете, для меня, вот я смотрел это, думаю, вот это да. Петр, можно сказать, 5 секунд назад, он был камнем основания. Да? Христос сказал: «Я на сём камне буду строить церковь». За считанные какие-то, не знаю, минуты. Я не знаю, сколько здесь прошло, здесь сложно нам сказать. Может быть, какое-то время прошло. Но он стал вместо камнем основания, он стал камнем преткновения. И думаешь, как это может быть? Как это может так быстро все поменяться? Братья и сестры, я хочу, чтобы мы увидели в этой истории пример, которому не надо подражать. Знаете, то, что произошло, оно осталось в истории. Я вот как-то недавно думал за человеческую жизнь. Думаю, ну вот, наверное, блаженны мы, что все наши ошибки не написаны в Библии. Мы их делаем много. Но знаете, люди вокруг нас знают наши ошибки. Может, какое-то поколение будет знать о наших ошибках. Но представьте себе жить во времена Библии и делать эти ошибки. 2000 лет, а то и больше, о многих людях вот так вот с поколения в поколение, все народы читают и читают и читают. И думаешь, блаженный ты, что о тебе не написано в Библии. И вот апостол Петр, он, конечно же, хороший пример для нас. Но в данном случае мы с вами должны увидеть, что нам не нужно делать в своей жизни. Как нам все-таки быть готовым? Как нам не наступить на эти грабли? Как нам сделать так, чтобы мы с вами не оказались в этой же ловушке, в которую попал Петр, не осознавая? Ему кажется, что он только доброе желал своему учителю. Но он был устами дьявола. Причем так быстро все произошло. И первый из моментов, который я обратил внимание, я хочу и нам посоветовать... Это его спешка, это его торопливость. Он не успел подумать. И мне кажется, это было не в его характере сильно размышлять. Я думаю, что потом уже, когда он стал старше, когда уже Господь над ним поработал, он тогда пришел к этому размышлению, к этой своего рода степенности. Но тогда он был очень быстр. Вы знаете, братья и сестры, мы с вами... Иногда с возрастом начинаем быть степенными, слава Богу. Это хорошее качество. Но вот особенно помоложе кто, сегодня молодежь, друзья, как важно нам не спешить. Не спешить, когда мы находимся в общении с Богом. Вы знаете, спешка, она всегда вредна. Мы иногда хотим все побыстрее. И причем, знаете, парадокс в том, что мы побыстрее хотим вещи, которые, казалось бы, самые важные и самые значительные в нашей жизни. Когда у нас какое-то праздничество, да, или какое-то особое такое, радость какая-то, вот мы хотим, чтобы оно подольше тянулось. Вот. А иногда вещи, и особенно духовные вещи, у нас на них так мало времени. Мы хотим, чтобы собрания были покороче. Да, как иногда братья-проповедники или же пресвитера говорят, сейчас проблема с молодыми, которые сочетают, сочетание покороче надо, давайте 5 минут сочетания, что нам делать, мы все равно, как они говорят, ничего не запомним, нам зачем это время? Понимаете, люди пытаются оправдать себя, как
говорят short span of attention, или же по-русски это как короткое время такого внимания. Братья и сестры, но это отговорка, она не по Писанию. Христос не делает никогда скидки, Он говорит, ну знаете, в 21 веке у вас будет такая, век технологий, я понимаю вас. Все будет быстро двигаться, поэтому старайтесь делать собрание короче, старайтесь читать Библию побыстрее, старайтесь молиться, чтобы у вас три слова и все, и аминь. Старайтесь вечерю делать очень быстро. Нет, я не знаю такой Библии, я не знаю такого Христа. Я знаю, что спешка, она губила людей. Спешка приводила к многим ошибкам. Поэтому, братья и сестры, если молодежь дорогая, если вы сегодня чувствуете, что ваш спен стал короче, значит, над ним нужно работать. Это не значит, что нужно Библию подгинать под свой спен. Надо свой спен подгинать под Библию. Нужно понимать, что в этой спешке мы можем очень много сделать ошибок. Когда-то мудрый Соломон, он сказал следующие слова, мы с вами читаем в Екклесиаста 5 глава. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие». Не торопись, не спеши. Не будем колебаться, не будем спешить делать решение. Апостол Петр поспешил. Вместо того, чтобы поразмышлять, действительно взвесить все, посмотреть, он поспешил, и он был этим орудием дьявола. Христос был готов. Готовы ли мы с вами, не спеша, размышлять о вещах, о духовных вещах? Вот мы пришли сегодня в собрание, мы сегодня будем совершать вечерю. Вы знаете, когда мы будем разносить хлеб и вино, что будет происходить с нами? Кто-то по привычке просто возьмет хлеб, возьмет, сделает глоток вина, знаете, даже не размышляя, возможно, потому что все быстро. Но, знаете, дай Бог нам не смотреть на окружающих, они уже сели, надо мне, наверное, сесть, они уже помолились, значит, я уже должен заканчивать. Нет, братья и сестры, это неправильно. Нам не нужно спешить, нам нужно размышлять. И размышление, оно требует времени. Поэтому пусть Господь благословит нас, не подражая Петру, никогда не спешить. Цените. Время, оно и без того быстро летит. Будем ценить каждый момент, который нам Бог дает. Второй момент, который я хочу подчеркнуть, или урок, который я хочу сделать для всех нас, это чтобы мы никогда не спорили с Писанием. Христос, вернее, Петр решил оспорить решение Христа. Христос не просто сказал, вы знаете, друзья, я вас собираю, мне нужно вам сказать, возможно, в моей жизни предстоит вот такой переворотный момент. Нет, Он говорит, мне должно, я вас ставлю в известность. Это то, должно исполниться Писание. Я должен исполнить волю Божию, я должен пойти, я должен сделать это, я должен претерпеть это, претерпеть до конца. Не только пострадать, но быть убитым. И Петр решил это оспорить. Иногда мы, как верующие люди, хотим оспорить какие-то вещи, которые мы читаем в Писании. Да, у нас нету с вами такого живого диалога с Иисусом Христом, Он не в теле, Он в духе, Он находится с нами. Но у нас есть живое Слово Божие, у нас есть книга, которую мы читаем с вами. Братья и сестры, имеем ли мы право спорить с этой истиной? Не имеем. Блажен тот человек, который не спорит с Писанием. Но если мы иногда читаем и думаем, ну, это никак не может быть, ну, что же, это, скорее всего, отголоски прошлого. Ну, так раньше было, наверное. Вот, наверное, там какие-то были особые моменты, вот, и мы хотим не подчинить себя Писанию, да, сделать так, чтобы Писание, оно как-то нам было удобное. Братья и сестры, не спорьте с Писанием. Давайте мы никогда не будем где-то подвергать его сомнению. Давайте мы подчинимся авторитету Слова Божия. Вы знаете, даже пресвитер, даже старший епископ, я не знаю, кто бы здесь не был на этой земле, какой бы сан не был у человека или звания, он не имеет даже близко того авторитета, который имеет Писание. Люди всегда могут ошибаться. Но Библия, она безошибочна. Это безошибочное Слово Божие. И поэтому это безошибочное Слово Божие
должно обязательно быть авторитетом во всех наших вопросах. Друзья, мы с вами думаем, нужно детям во всем слушаться своих родителей или нет. Давайте мы обратимся к Писанию. Что Писание говорит? Мы не будем искать, да не,

стирает, вот то он должен любить, как Христос церковь. А если жена там проявила свое мнение где-то, ну все, сестра, да, уже любви нету. По Писанию это будет, не по Писанию. Нужно подчинить себя Писанию, это трудно сделать. Трудно ли жене подчиниться мужу? Трудно. Трудно, потому что каждая женщина, она чувствует себя, ну она что, она рабыня Изаура, что ли? Нет, она полноправный человек, она принимает решения, она как бы несет на себе очень много, на своих плечах. И это так, братья и сестры, это так. Но Писание, оно не меняется от времени, оно не говорит, что, ну, знаете, в то время было так, сейчас по-другому. Нет, оно говорит, вот так вот, такие принципы Бог вложил, Он хочет, чтобы мы прислушались. Подчиняем ли мы сегодня себя авторитету Писания? Готовы ли мы? Потому что это все и складывает на нашу готовность. Вот участвовать в вечере мы должны быть готовы, но это все оно складывается, если мы не спешим, если мы даем время, мы размышляем, мы подчиняем себя авторитету Писания. И последнее, что я хочу подчеркнуть, это то из последних стихов, что мы прочитали с вами, это то, что духовное приобретение – она прямо пропорциональна нашим физическим потерям, если можете такую фразу запомнить, да? Но я по-другому никак не мог сказать. Вот то, о чем здесь мы прочитали, то, о чем Христос сказал, что если кто хочет идти за мной, отвергни себя. Если кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Братья и сестры, это закон сообщающихся сосудов. Вы знаете, нету исключений. Тебе нужно страдать физически. Тебе нужно себя быть готовым ущемлять физически, свою плоть, чтобы иметь духовные победы. Оно прямо пропорционально, и оно не может быть по-другому. Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня, чтобы мы действительно могли сказать: готово мое сердце, Господи. Мое сердце готово сегодня участвовать в вечере. Я хочу участвовать в вечере. Я не просто пришел для того, чтобы увидеть своих друзей, не просто пришел для того, чтобы отметиться, что я был. Я пришел для того, чтобы иметь с Тобой общение, Господи, потому что мое сердце готово, потому что для меня это дорого, потому что я хочу быть победителем, я хочу не спешить, я хочу не делать ошибок, я хочу подчинить себя авторитету Писания, я хочу, чтобы в моей духовной жизни было больше побед, чем поражений. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.

Сегодня, мне кажется, как никогда, через участие хористов, тех, кто пел, тех, кто рассказывал стихи, Бог стучится в наше сознание, в наше сердце с тем, чтобы мы еще раз могли взглянуть на Голгофу, по-особому взглянуть. Мне кажется, что эти видимые знаки сегодня не особенные знаки для каждого из нас. Друзья дорогие, я верю, что спасенный человек, он не может быть равнодушным. Он наполнен вот этой радостью в спасенном сердце, радостью, которая сегодня изливается из нашей жизни, потому что мы спасены нашим Господом. Вы знаете, есть одна особенность сегодняшнего служения. Мы почему-то не говорим «Слава Богу». Мне кажется, что сегодня должен быть поток молитв, которых необходимо было остановить, потому что нету времени. Друзья дорогие, сегодня в этом торжестве спасения, которое Бог принес на эту землю, мне кажется, что наши сердца должны быть переполнены этой благодарностью тому, кто совершил этот подвиг спасения на Голгофском кресте. Не так хочется, чтобы сегодня было необычным служение, необычным наше участие в этом служении, необычным наше восприятие всего того, что происходит. Мне кажется, что сегодня есть одна проблема последнего времени, это то, что мы ко всему привыкаем, к обстоятельствам извне, к обстоятельствам внутри наших семей, к обстоятельствам жизни церкви. Друзья дорогие, нельзя привыкнуть к Голгофе, нельзя остаться равнодушным в тот момент, когда мы вспоминаем страдания и смерть нашего Господа Иисуса Христа. Пусть Господь благословит сегодня каждое сердце. Через небольшое время.

время мы склонимся для молитвы. Я так хочу, чтобы мы могли сказать самое сердечное спасибо Господу, если мы чувствуем, что мы прощенные, если мы действительно верим в то, что нас Он омыл своей драгоценной кровью. Друзья дорогие, Он грядет. А свидетельство этих видимых знаков не только об участии в воспоминании Его страдания, но мы это делаем до дня, когда Он вновь придет за Своей Церковью. Это еще одно свидетельство, участвующих в том, что Он был, есть и грядет. Аминь. Текст Священного Писания, который я хочу прочитать, это читаю Евангелие от Матфея, 16 глава, несколько стихов, с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, Ты Христос, Сын Бога Живого. И 21 стих. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Богословы склоняются, что это совсем небольшое событие, которое происходит в описании этого текста. Это совсем небольшое время до страданий Господа Иисуса Христа. Я представляю эту картину, ученики, которые проделали определенный отрезок пути, уставшие, остановились вот где-то в тенечке с тем, чтобы передохнуть, и Иисус задает вопрос. Потрясающий вопрос, как на мой взгляд, перед ним Голгофа. Там уже где-то во дворе Каиафы приготавливаются все необходимое для того, чтобы распять Иисуса. Там подготовлены люди, которые ожидают команды, чтобы пригвоздить мятежника, как им казалось, ко кресту. Христос в этот момент, казалось бы, переживая те события, или, скажем, готовясь к тем событиям, задает потрясающий вопрос, то, на что ученики, наверное, не рассчитывали. Прежде всего, он задает вопрос, а за кого люди почитают Меня? И я представляю эту картину, ученики наперебой, ну так, по крайней мере, говорит Священное Писание, начали говорить о том, за кого почитают Его люди. За Иоанна Крестителя, Илию, Иеремию, или за одного из пророков. Этот поток перечисленных имен людей, он не останавливается. Ученики знали, за кого почитают люди Иисуса, того, с кем они находились вместе в какой-то определенный отрезок времени. И тут Христос задает вопрос. Останавливая эти объяснения, Он задает вопрос и обращается к ученикам. «А вы за кого почитаете Меня?» Друзья дорогие, думаю, что наступила большая пауза. Очень легко рассказать о вере других людей, об их недостатках, об их ошибках. И очень трудно засвидетельствовать свою веру. Христос обращается к ученикам, «Вы за кого почитаете Меня?» Друзья дорогие, нашелся Петр, горячий Петр, ученик, который всегда был рядом с Иисусом, и говорит, «Ты Сын Божий, Ты Христос, Сын Бога Живого». Друзья дорогие, он провозглашает ту истину, во что он верил, во что верили ученики. Христос провозглашает еще одну уникальную вещь о создании церкви. И вы знаете, ответ Петра – это тот фундамент, на котором дальше созидалась вера учеников и созидание церкви. Я хочу, чтобы сегодня, в этом дне, этот вопрос прозвучал для каждого из нас. А вы за кого почитаете Иисуса? Друзья дорогие, за кого мы сегодня почитаем того Иисуса, перед которым преклоняем свое сердце? За кого сегодня мы Его почитаем и кем Он является для нас, когда мы будем соприкасаться с этой святыней, протягивая руки к хлебу, участвуя в вине? Друзья дорогие, за кого мы почитаем сегодня Иисуса? Что Он для нас значит?
Друг, дорогой, брат, сестра, спасенные, омытые кровью Иисуса Христа, сегодня, испытывая себя, подразумевает изменение образа нашей жизни, мышления, отношений, вероисповедания и так дальше. Это не мертвый символ испытания. Помните, ученики очень с легкостью говорили, за кого люди почитают Христа, и гораздо труднее обозначить или исповедать свою веру. Я приглашаю сегодня каждое сердце подойти к Голгофскому кресту и очень честно, откровенно сегодня ответить на этот вопрос. Кто для тебя сегодня умирающий Господь? Кем Он является в твоей жизни? Я сегодня приглашаю прежде изменить образ жизни и потом участвовать. Прежде всего, подойти к Голгофе с тем, чтобы попросил прощения, прикоснуться к этой святыне не в осуждении себе. Да благословит нас сегодня Господь. Да прославится Он в нашей жизни, в нашем сердце. Он достоин славы, потому что Он умер за нас.

Итак, дорогие друзья, наша передача подходит к концу. И я хочу напомнить, что вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. Также напоминаю, что сегодня мы вспоминали Голгофу. Мы вспоминали страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа. Мы рассуждали о цене нашего спасения. И если Господь продлит нашу жизнь, вы можете слушать нас на этой же волне радиостанции по субботам 7 часов вечера и в воскресенье 7 часов утра. Мы желаем вам благословенной жизни со Христом, дорогие друзья, и спасибо, что слушали нас.

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Команда Иисуса Христа. Сколько команд существует в мире, в вашем регионе, в вашем городе или населенном пункте? Команд существует огромное множество. Есть самые разные команды. Когда мы говорим слово «команда», что первое приходит на ум? Ну, кто о чем думает, конечно. Но чаще всего люди скажут какой-то спортивной команде. Спортивных команд сколько только нет. Футбольная, хоккейная, баскетбольная, гандбольная. Множество других существует команд. Но команды есть не только в спорте. Команды есть и в политике. Например, какой-то человек избирается в качестве, допустим, депутата или, может даже быть, президента. У него есть своя команда. Команда, которая идет с этим человеком на выборы, которая его поддерживает. Есть и другие виды команд. Команда любителей природы, например. Люди собираются, идут, смотрят природные какие-то объекты. Почему это можно рассматривать как команду, а не просто как клуб? Потому что этих людей, всех этих команд нечто объединяет. Что объединяет любую команду, вне зависимости, какая она спортивная, неспортивная, какая-то другая? Любую команду объединяет общность. Стремление добиться поставленной или поставленных, в множественном числе, целей. А почему мы говорим о команде Иисуса? Потому что команда Иисуса Христа описана в Библии. Давайте посмотрим радостную весть от Луки, 10 глава. И мы прочитаем с 1 по 3 стих. «После этого избрал Господь и других 70 учеников, послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев, среди волков». Что мы видим в изучаемом тексте? Команда Иисуса Христа. Итак, мы говорим о команде Иисуса Христа. У любой команды есть какой-то основатель. Знаете, команды часто спортивные, там подписано под их логотипом год основания этой команды. Так вот, команда Иисуса Христа тоже была освоена. Когда? Вот именно в этот момент. Когда Иисус Христос повелел ученикам идти и собирать жатву. То есть это более 2000 лет назад. Команда Иисуса Христа была основана самим Христом. Христос является ее основателем, и Он сделал это более 2000 лет назад. В этом мире команды создают или скупают богатые люди. Но команду Христа создал не человек. Команду Христа создал сам Бог. Итак, если мы посмотрим, изучаемый нами текст, Луки 10, глава 1 по 3 стих, мы также увидим, кто входит в эту команду. А сначала давайте ответим на вопрос. Кто входит в обычную? Ну, мы берем, например, спортивную команду. Кто входит в такую команду? Кого тренер берет в свою команду? Он берет туда, допустим, самых быстрых, самых ловких, самых сильных. И выбирает по множеству других характеристик. А что касается команды Христа, кто присутствует в ней? Во-первых, в Луки 10 главе мы видим, что команда Христа состоит из учеников Христа. Ученики Христа. Это не люди, которые были самые мощные и есть, самые сильные, самые ловкие. Нет. Ученики Христа – это люди другие. Это те, кто призваны Богом быть учениками Христа. Ведь сам Иисус Христос что сказал? Никто не может прийти ко мне, если не причет его Отец. Это люди, которых привлек сам Бог стать учениками Христа. Давайте посмотрим 1 Коринфянам, 1 глава, прочитаем с 26 по 29 стих, чтобы понять еще лучше, кто такие ученики Христа. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Давайте небольшую паузу. Посмотрите, братья, кто вы призванные? О ком идет речь? Об учениках Христа. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрый мир, чтобы посрамить мудрых, и немощный мир избрал, чтобы посрамить сильное, и незнатный мир, уничиженный, ничего не значащий избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Итак, мы видим, ученики Христа – это не то же самое, что люди, которых выбирают спортивные команды. Они совсем другие. Незнатная мера, уничиженная, ничего не значащая, избавил Бог, чтобы упразднить значащее. Чтобы никакая плоть не хвалилась перед ним. Хотя и в этом есть исключение. Среди учеников Христа есть люди, которые что-то значат. Такие есть люди, да. Но основная масса учеников Христа – это совершенно обычные, простые люди. И вот именно такие простые, обычные люди составляют главный костяк команды Христа. Команда Христа состоит из обычных людей, которые по милости Божией стали учениками Христа. Теперь необходимо перейти к целям команды Христа. Ведь у любой команды есть какая-то цель. Самый простой пример, конечно, спортивной команды, что выиграть кубок, медали, первое место. У команды есть цель. А ведь у учеников Христа тоже есть цель. Мы возвращаемся в Евангелие от Луки, 10 глава. Мы видим здесь цель. Здесь речь идет про жатву. Цель – это жатва. Что делают на жатве? Собирают урожай. Такое образное понятие – жатва. Что это значит на самом деле? На самом деле это значит жатва. Это люди. Значит, призывать людей к покаянию. Говорить им радостную весть. Проповедовать об этом. Это собирать урожай. Ведь один сеет, другой поливает, а взращивает все Бог. 1 Коринфянам, 3 глава, стих 6. А взрастил в конечном итоге Бог. Бог, который взрастил и который дал цель команде Христа – собирать урожай. Вот это взрощенный урожай, его еще необходимо собрать. Кто его собирает? Его собирают ученики Христа. Что будет, если не ученики Христа будут этим заниматься? А такие случаи есть, что не ученики Христа этим занимаются, какие-то проходимцы. Для чего проходимцы будут проповедовать? Для самообогащения. Не для того, чтобы люди, познав Бога, жили для Бога. Нет. Они привлекают людей для самообогащения. Такие примеры есть. Поэтому на учениках Христа, на команде Иисуса Христа лежит особая миссия — выполнять то, что призвал нас делать Иисус Христос. А что он призвал? Опять Луки 10 глава, 3 стих. «Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Идите куда? Это место сопряжено с другим местом. Радость от Матфея, 28 глава, последняя глава Евангелия от Матфея, 19 стиха. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их и соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Два сопряженных места. Идите собирать жатву. Идите, то есть выполнять великое поручение. Сможем ли только мы, например, наша команда, какое-то, например, собрание одно, или какая-то одна группа христиан, учеников Христа, собрать урожай, потому что мы являемся командой Христа? Нет, мы не можем сделать это одни. Так сказано в Библии. Жатвы много, Луки 10 глава, а делателей мало. Итак, что же нам нужно делать? Во-первых, молите господина жатвы, чтобы выслал делатель на жатву свою. Молитесь за других христиан, которые проповедуют Слово Божье, которые призывают людей к покаянию, которые самые активные члены команды Иисуса Христа. Молитесь за них. И молитесь за всех членов этой команды, чтобы все понимали ту роль, которую дал нам Бог. Итак, мы видим, что сбор урожая начинается не с действия, а с молитвы. Жатвы много, делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делатель на жатву свою. Когда мы будем молиться о других членах команды Иисуса Христа, мы не должны помолиться, забыть и о себе. И что представляет наша жизнь? И что представляем мы в команде Христа? Каков итог? Команда Христа. В команде Христа есть учредитель или основатель, это сам Иисус Христос. Он создал эту команду более 2000 лет назад. Эту команду создал сам Бог. Команда Христа. И у нее есть цели. Эти цели – идти и научить все народы. Эти цели – собирать урожай. Один – это одиночка. Но даже в Ветхом Завете, хотя пророки пророчествовали по одному, мы видим, что у них были помощники, прообраз такой команды. Самый знаменитый помощник – это кто? Елисей, который впоследствии сам стал пророком. Один – это одиночка, но двое или трое – это уже команда. Если мы посмотрим, Радость зависит от Матфея, 18 глава, стих 20, мы увидим, что сказал Иисус: где двое и трое собраны мое имя мое, там и я посреди них. Двое и трое – это уже команда. Это та часть большой команды Иисуса Христа. Это та часть, с которой возникает собрание. Что нам нужно? Дорогие друзья, если мы все, как ученики Христа, находимся в команде Христа, давайте поддерживать друг друга. Давайте не превозноситься друг над другом, не завидовать друг другу, не оскорблять друг друга. Давайте, как настоящая команда Иисуса Христа, исполнять то, что велел нам Бог. Исполнять это великое поручение. Идти и научить. Исполнять то, что сказал Иисус. Собирать урожай. Давайте делать это, ставя единую общую цель – служение Господу, чтобы как можно больше людей выхватить из лап дьявола этого мира и привести их к Господу, чтобы как можно больше людей, для которых тьма является жизнью, поняли, что тьма – это путь к погибели, оставление своих грехов и вера в Иисуса Христа – это путь к вечной жизни, это путь в свете Господа. Вот к этому мы должны призывать людей, действуя сообща, помогая друг другу в этом самыми различными способами и всегда помня, что Иисус Христос сказал: идите, идите и научите, идите, научите на улице, среди знакомых, друзей, научите людей, говорите им радостную весть, чтобы как можно больше людей задумалась над своей жизнью и познала через Слово Божье, Божье величие, и пришло к Господу. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

Приветствую вас, уважаемые наши радиослушатели, словами Господа Иисуса Христа. Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною.

В эфире христианская литературно-музыкальная программа «Куда идешь?». Куда идешь ты, дорогой радиослушатель? Цель этой программы, чтоб ты задумался о своем пути. Бог дал чудесное обетование всем людям, которые доверили свою жизнь Христу. И это обетование таково: «И поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом перед ними, а кривые пути — прямыми». Исайя 42:16. Часто в нашей жизни мы ропщим на судьбу, когда нам кажется, что мы ощущаем и то, что мы имеем. Мы часто находимся во тьме. Нас окружает неизвестность, но и тут, в этом кажущемся мраке, нас ведет Господь. Если наша жизнь, конечно, доверена Ему. Мы часто не видим, куда нас ведет Господь, но мы знаем, что Он ведет нас ко благу, к светлому будущему. Главное, чтобы Он нас вел, чтобы мы чувствовали Его присутствие рядом с собою. И тогда мрак сделается светом, и перед нами кривые пути станут прямыми. Если Господь допускает на нашем пути мрак, допускает испытания, не нужно страшиться, а вы только приблизьтесь к Нему. «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а разумеешь после». Помните эти слова Христа? Будем этому верить.

Воистину так, Господь знает того, кто к Нему обращается. Господь тронут нуждой каждого. Каждый человек ведь нуждается в чем-то. Но как в жизни люди начинают идти на компромисс? На компромисс с совестью. Ведь никому, ни от кого не секрет то, что часто даже в жизни христиан приходится выбирать между двух. Или пойти на какой-то компромисс, на какую-то неправду и жить гораздо лучше и богаче, или жить гораздо беднее, но не идти на компромисс с совестью. И часто человек выбирает, конечно, то, что ему более выгодно. И лишь в некоторых случаях выбирает то, что невыгодно. И часто люди, конечно, стремятся к лучшему. И этим часто пользуется враг душ человеческих, дьявол. Часто в жизни он предлагает нам великие сокровища, великие богатства. И говорит, зачем тебе какое-то то, что тебя ждет, бери сейчас, пользуйся тем, что тебе даю я. Делай себе рай здесь, на земле. И многие христиане идут этим путем, идут, не зная того, что они идут в погибель. И вот интересный пример, который я имею, это рассказывается о том, что в некотором штате погибли два железнодорожника. Услышав сигнал о приближении поезда, они только перешли на другой путь. Товарный поезд проходил с большим шумом, и они не заметили, как сзади навстречу ему шел экспресс. Эти два железнодорожника были скошены и смяты поездом, мчавшимся со скоростью 120 км в час. Осиротели две семьи. Вы спросите, почему? Почему Бог допустил это? Потому что эти двое рабочих были неосмотрительными. Они думали, что находятся в безопасности. Помните, Святое Писание говорит, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – к путь к смерти. Это написано в Притчах, 14 глава. И действительно, как важно человеку определить, по какому пути идти ему к вечности. Миллионы людей считают себя христианами и не сознают реальной опасности в том, что без рождения свыше, без покаяния и принятия от Бога новой духовной природы, они идут по опасному пути. И только истинное обращение ко Христу ставит человека на путь спасения. Помните слова псалмопевца Давида: «Сей нищий возвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его».

Бог слышит молитву твою. Жизнь человеческая подобна свече. Она, как свеча, постепенно сгорает. И так, как ты проживешь жизнь, такую ты получишь награду на небесах. И многие люди именно прожигают эту жизнь, прожигают ее безрассудно, то есть не думая о последствиях. И вот я имею очень интересное стихотворение «Мудрость глаз». Автор неизвестен, потому что я не вижу именно, кто подписался под этим стихом. Может, вы, уважаемые радиослушатели, знаете эти стихи. «Юность прошла, как гроза. Что это? Или старею? Полные жизни глаза, кажется, стали мудрее. Вижу и плакать готов. Так меня мучает это. Кровь на губах у цветов, гибнущих в знойное лето. Вижу, чья совесть бела, сколько б ее ни чернили, в низком источнике зла вижу я прозелень гнили. Словно шагнул за порог, больно и радостно глазу, о, научи меня, Бог, правду отгадывать сразу». Действительно, часто в жизни люди бывают обмануты. Часто люди судят о внешнем, не подразумевая внутреннее. Ибо помните слова Христа: «По плодам их узнаете».

«Я жажду, Господи, прощения». Каждый человек, наверное, слышащий эти слова, повторит их в сердце своем, потому что каждому человеку нужно это прощение. А тот, кто верит истинно в Бога, знает и уверен в прощении. Помните слова Христа? «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю место вам, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь мой знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И да воздадим славу Богу за то, что имеем сей путь, имеем сию истину и жизнь, и имеем ходатая на небе перед Отцом Небесным. Дорогой друг, готов ли ты ко встрече с Христом? Приготовь свое сердце и воздай славу Господу, Отцу нашему Небесному, за все, что Он дарует нам всей жизни и дарует нам уверенность во спасении.

На этом христианская наша программа заканчивается. И желание моего сердца, чтобы Христос был в твоем сердце и на протяжении всего жизненного твоего пути ты нес это знамя Христа высоко, и чтоб ничто в этой жизни не могло забрать этого знамени. Ибо воистину христианином является только тот человек, кто подражает Христу словами, делами и помышлением настолько, насколько ему это возможно. До новых встреч в программе «Куда идешь?». Вел и подготовил программу Игорь Воронов. В программе использовались песни студии FEBC, а также пели для вас Инна и Андрей Бекишевы. Оставайтесь с Господом всегда.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Пчела-робот. Недавно ученым впервые удалось пообщаться с пчелами на их языке. Исследователи уже умеют распознавать кое-какие элементы так называемого пчелиного танца. Этот танец исполняют пчелы-разведчики, объясняя с его помощью пчелам-собирателям, где расположен источник питания. Несколько лет назад ученые решили выяснить, действительно ли они научились понимать пчелиный язык. Но как можно, поговорив с пчелой, убедиться, что и она поняла тебя? Исследователи нашли, что единственный возможный способ увериться в этом – создать электронную пчелу и посредством нее общаться с настоящими пчелами. Первые попытки оказались неудачными. Пчелы не желали признавать пчелу-робота и яростно нападали на нее. Наконец была создана управляемая компьютером пчела-робот, которую настоящие пчелы приняли в свое сообщество. Ученые говорят, что пчелиный язык чрезвычайно точен, элегантен и выразителен. Оказалось, что они знают его в достаточной мере для того, чтобы объяснить пчелам, где расположен источник пищи, и все же узнать предстоит гораздо больше. Возможно, в один прекрасный день пчеловоды смогут просто сообщить пчелам, на какое именно поле им лететь за нектаром. И все-таки лучше всего пчел понимают пчелы. Так и мы, люди, понимаем друг друга лучше, чем кто бы то ни было. Возможно, именно поэтому наш Бог-Создатель, желая приблизиться к нам, воплотился в человека. Этот человек, Иисус Христос, примирил нас с Богом. Он искупил наши грехи и даровал нам прощение.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, приветствую вас миром и любовью Господа Иисуса Христа. Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. С Божьей помощью продолжим изучение послания апостола Павла Ефесянам. Откройте послание Ефесянам, вместе прочтем в 4 главе стих 5. Стих этот очень коротенький. «Один Господь, одна вера, одно крещение». В этом стихе 6 слов. Рассмотрим, что означает для верующего это чудное и славное имя Господь, один Господь. Христиане всех веков, по сути дела, имеют одно объединяющее начало. И оно выражено в этом слове «один Господь». В первом послании к Коринфянам, 8 главе, стих 6, читаем такие слова. «Но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все и мы им». Эти слова объясняют все. Господь – это властелин, а если сказать ближе к понятиям нашего времени, то Господь означает главу правительства. Христос является властелином верующего и главою Царства Божия. Верующие – это граждане этого Царства, и, будучи таковыми, они не имеют права жить в разногласии. Христос – Учитель, который учит нас, и мы верим тому, что Он говорит. Его слова – истина. Он создает наше вероисповедание – и наши взгляды, наши убеждения. Каждый день мы получаем от Него указания, соответственно Его воле. Но здесь нужно глубоко вздохнуть и сказать, если бы было, что действительно Христос был Господом всех тех, кто называет себя верующим, то не было бы никаких разногласий в вопросе вероисповеданий или убеждений. К сожалению, не всегда так бывает. Христос – руководитель. Он никогда не может заставить нас наступать на своих детей, бить, как говорится, по своей армии. Во время войны бывали случаи, когда нечаянно обстреливали своих, но такие случаи подвергались строгому расследованию и виновников строго наказывали. Если Иисус Христос является только нашим Спасителем, то это еще не все. Хорошо это, но не все. Человеку очень легко самому занять центральное место. Ведь я очень нужен Богу, он может так подумать, если он меня спасает. Есть большая опасность под вывеской веры служить своему «я». Если Иисус Христос не станет полностью господином верующего, его спасение остается под большим сомнением. Если Иисус Христос не стал нашим Господом, а наше «я», плотское «я» в центре нашей жизни, то это неизбежно будет разделять нас с другими верующими. Человек начинает служить не Христу, начинает служить самому себе. Бывает, когда человек признает других постольку, поскольку у них нуждается, поскольку это в его интересах. Да хранит милосердный Господь нас от таких чувств. Да хранит Он от таких чувств всех слушателей программы. И далее, одна вера. Есть только одна подлинная вера. Вера, спасающая грешника через Христа. Когда грешник желает найти спасение, тогда мы говорим ему: «Веруй в Иисуса Христа». Эти слова имели и теперь имеют только одно значение – полное доверие Христу, доверие как своему личному Спасителю, а также послушание Ему как своему Господу. Если Христос будет на троне нашего сердца, если Христос будет на троне вашего сердца, друг, радиослушатель, вы всегда будете радостны, и ваша вера будет влиять на других, на тех, кто вас окружает. Только такая вера и может объединять людей. Различные вероисповедания могут разделять, но живая, спасающая вера, вера, действующая любовью, она
соединяет. И далее наш текст говорит одно крещение. Крещение – это один из семи соединяющих элементов. После веры крещение занимает второе место. Первые христиане свидетельствовали о своей вере через крещение. Писание так говорит. Читаем в 8 главе Деяний апостолов. «Если веришь от всего сердца, как сказал Филипп евнуху, можно, то есть можно и нужно креститься». И нам дорого знать, что мы крещены тем же крещением, через которое прошли 3000 в Иерусалиме, эфиоплянин в пустыне, Павел в Дамаске и много-много других. Крещение – это официальное свидетельство веры. Вера становится явной, принимает внешнюю форму, поэтому вера повлекла за собой трудности. Так как во времена Павла крещение было сопряжено с большими трудностями, с большими переживаниями, есть вещи, которые известны только Богу. Только Богу и личности, с которой Бог имеет дело. Это наше индивидуальное общение. Крещение же всегда тесно связано с церковью, с обществом, с людьми. Филипп должен был получить согласие, а потом уже крестить эфиоплянина. Значит, задача церкви – не подталкивать людей к крещению, не подталкивать их сделать такое решение, а помогать, объяснять значение этого святого акта, которое совершил также и Иисус Христос. Крещение объединяет верующего со всеми христианами, которые были крещены по вере, то есть после уверования, а не до него, не до уверования. Друг радиослушатель, является ли Христос вашим Господом? Если да, то вступили ли вы в завет через водное крещение? Если нет, поспешите сделать это для пользы вашей души и для славы Божьей. Амин. Вы слушали радиобеседу «Капли росы». Слушайте нас в следующей передаче в это же самое время на этой станции. До свидания, друзья. До новой встречи в эфире.

0: В течение этого часа слушайте программу «Выбор», подготовленную Русским христианским радио. Эта программа транслируется в записи.
1: В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
2: Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
1: Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
2: Решение в пользу Бога.
1: В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
2: Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Андрей Стародубцев. Андрей, здравствуй.
3: Привет.
2: Андрей, в религии, или как тебе будет угодно, в христианстве, очень много мифов, больше, чем в какой-либо другой области. Один из них. Принять Христа в сердце, ну, или уверовать в Бога, должен человек, который очень много нагрешил. Вот разреши его сейчас, этот миф. Разрушь или подтверди. Который очень плохой, который как-то должен покаяться.
3: Ну, есть такой миф, конечно. Он связан с тем, что человек, чтобы обратиться к Богу, он должен в чем-то провиниться. То есть,
2: сильно-сильно?
3: Конечно. То есть человек, который обращается к Богу в сознании, в таком вот народном сознании, это человек, ну, который кающийся грешник. Вот, соответственно, чтобы быть грешником, нужно что-то прям совсем-совсем плохое сделать. Там, либо воровать, убивать, сидеть в тюрьме или там, сейчас это вот быть наркоманом. Миф такой есть, действительно. И он подтверждается еще частично тем, что в Писании, например, сказано, кому больше прощено, тот больше любит.
2: Вот часто говоря людям о Христе, тетенькам таким хорошим, приличным, они говорят, я ничего такого не сделала, чтобы обращаться к Богу и ходить в церковь. Я знаю, что такого уж ты ничего не сделал.
3: Ну, на самом деле, да, нет ничего такого совсем страшного, чтобы я сделал, но тем не менее, каким бы ты хорошим человеком ни был, ты все равно в Боге нуждаешься. И вот именно об этом я сегодня и хотел бы поговорить и рассказать. Ну, начну с того, что формирует человека. Человека так или иначе формирует семья. И поэтому надо рассказать немножко, конечно, о семье. Во-первых, я вырос в неполной семье, без отца. Вот буквально, ну, то есть я отца не помню, чтобы он жил с нами, вот, хотя официально там развод был у мамы и папы, когда мне было 6 лет. Но я не помню, вот. И это, конечно, меня формировало, потому что так или иначе я чувствовал себя неполноценным. То есть вроде как бы мальчик, но мальчик, который растет без папы, без мужского внимания. И мне папу заменял мой старший брат, ну, насколько мог, насколько у него получалось. Именно мой старший брат, в принципе, забегая немножечко вперед, и принесет в наш дом рассказ о Христе, рассказ о Боге. Кроме этого, необходимо сказать, что у нас в семье, в принципе, было такое двоякое отношение к Богу. Его существование не отрицалось, но, в общем-то, и никто ничего для этого, ну, как бы для того, чтобы как-то Богу угодить или как-то узнать о том вообще, ну, кто он, что он, тоже никаких попыток не предпринималось.
2: Андрей, абсолютно. Ну, это обычная практика?
3: В принципе, да. Ну, номинальные такие были православные верующие. Бабушка знает одну молитву и читает ее до сих пор наизусть. А мама тоже была воспитана. То есть, с одной стороны, вроде как бы Бог есть, но с другой стороны, все-таки атеистическая школа такая. Вот. И такая, вот такое отношение двойственное к Богу, оно было привито из детства. Я думаю, что у большинства людей именно такая ситуация. И мое отношение к Богу, я помню первые свои молитвы, первые свои обращения к Богу, они были тоже вот такими же двойственными. То есть, когда мне что-то нужно было очень-очень сильно, и когда мне казалось, что вот тут сверхъестественный только нужен какой-то ответ, я обращался к Богу. Первая такая осознанная молитва мне вспоминается, когда мне было 11 лет, мне нужно было там принять решение для себя. Ну, как, может быть, сейчас покажется глупостью, смешно, но мне нужно было понять, нужно мне продолжать заниматься танцами, ходить или нет, потому что там была влюбленность, там было разбитое сердце, и мне было очень тяжело, и я вот так вот, у нас две иконочки были маленькие, я так упал на колени перед этими иконами, говорю, Бог, если ты есть, ответь мне, помоги мне, что мне делать, ходить или не ходить?
2: Андрей, зачем так из пушек по воробьям? Вот сразу к Богу в 11 лет, к маме, к друзьям.
3: Ну, ты знаешь, мне казалось, что просто мне никто, кроме Бога, не ответит на этот вопрос. Поэтому-то я и к нему и обратился. Что-то вот могло измениться, только если мне Бог сверхъестественно ответит. К тому же это был такой ультиматум Богу. Как бы ему же надо доказать, что он есть. Вот пусть и выкручивается, пусть мне, понимаешь, и отвечает. Сейчас я понимаю, что это, конечно, очень некрасиво было. Но, тем не менее, вот такая первая осознанная пылкая эмоциональная молитва у меня уже в 11 лет состоялась. Я стоял на коленях, плакал и просил.
2: Но я не верю, что это некрасиво. Я верю, что Богу это нравится.
3: Ну, такой ультиматум...
2: Нормально, в 11 лет.
3: Все равно. Это все равно лучше, чем ничего. Наверное, да. Наверное, ты права. Дальше, в принципе, какого-то вразумительного ответа, как мне показалось, я не получил. Я очень разочаровался. Ну, так впоследствии у меня с танцами ничего не сложилось. Вот. И мое отношение к Богу, оно, ну, оставалось... именно таким непонятным и утилитарным. Ну, если там я, допустим, сильно заболел, и мне стало страшно, я вот один раз тоже как бы упомянул там в голове: «Господи, помоги». Ну, не более того. Как произошло мое знакомство с Богом поближе? Ну, как я упомянул, мой старший брат, который на 10 лет старше меня, он для меня был всегда авторитетом, он меня заменял как отца, но он служил, то есть он был на контракте, то есть он сначала закончил институт погранвойск и подписал контракт, то есть фактически 10 лет его как бы дома не было, он как из школы отправился учиться в институте погранвойск, так 10 лет его не было, но он так наезжал иногда каким-то вот отпуски там, да, увольнения и так далее. Поэтому он очень опосредованно так мог влиять на мое воспитание, на мое развитие. Но тем были дороже эти встречи для меня.
2: Я вот хотела сказать, что значимость выше военной и редко бывает.
3: Да, для меня он был авторитетом, и все, что его увлекало, все, что ему нравилось, мне казалось безумно интересным и безумно важным. И в том числе также случилось и с христианской верой. Дело в том, что когда мне было... наверное, 12 или 13, нет, 13, пожалуй, лет, он однажды приехал в очередной отпуск, и он приехал совершенно другим человеком. Мы с мамой же сначала жутко испугались. Что стало с нашим Димой? Почему он раньше, ну, довольно-таки упрямый был человек, часто любил поспорить, погрызаться, вот. Но это мне в нем нравилось, кстати говоря. А он вернулся каким-то мягким, добрым, таким вот возвышенным, у него были совершенно другие глаза, и он говорил о том, что Бог вас любит, и что он уверовал в Бога, и что это очень важно. Нам это казалось странным, но у него была с собой теперь гитара, и он играл христианские песни, и мне это нравилось. То есть я не понимал, что это с ним, зачем это он, но он этим увлекался, и так как он был для меня таким неоспоримым авторитетом, я был готов простить ему все, вот, ну, только потому, что это вот он, это Дима. И он играл эти песни, мне нравились эти песни, мы, значит, вместе их пели, хотя я не понимал особенно смысла этих слов, там был забавный случай. А когда он пел песню «Все создание ждет Господа с небес». Вот была такая песня, а я смысла не понимал, и я пел так: «Все создание ждет Господа с небес». Поэтому вот мое первое такое отношение, первый опыт познания Бога через проповедь моего брата, он был тоже таким довольно-таки сомнительным.
2: Подражательным.
3: Ну, это было, да, это было просто подражание моему старшему брату. И, ну, раз он это делает, значит, я тоже должен был это делать. Но так как отпуск был недолгий, он уехал, и быстро как-то все это выветрилось и забылось. Он приезжал раз в год. Потом он стал служить в Таджикистане, и там с увольнением стало совсем тяжело, потому что он служил на границе с Афганистаном, да, московский отряд вот этот известный, и поэтому долго его совсем не было, и меня понесло. В общем, там же подростковый возраст, там же 14 лет, я увлекся, тогда была очень модная хип-хоп-музыка, я слушал там сначала того же Десла, потом там Касту, и стал искать общение с ребятами со двора. Почему я стал искать общение именно с ними? Еще одна была причина, опять же, связана с тем, что у меня не было отца, я такой немножко ущемленный всегда был, и чувствовал себя не очень уверенно уверена. Поэтому в классе у меня тоже не складывались отношения. И я вот поэтому искал новых друзей себе, потому что все-таки как-то надо себя поставить. Надо найти какое-то общество, надо найти какое-то увлечение, где тебя будут уважать. Это для подростка крайне необходимо и крайне важно. И поэтому я начал это искать. Я нашел это в хип-хоп-музыке, потому что я попробовал сам что-то сочинять. Такие первые попытки что-то, значит, петь, читать, как это говорится в рэп-музыке. И вот подумал, раз мне неплохо получается, надо вот дружить с такими же себе подобными. И во дворе я познакомился с ребятами, поведение которых было далеко от идеала совершенно. Там, естественно, и выпивка, и трава, которую курили там, и так далее. Вот. Ну, все-таки так, как какое-то у меня было довольно-таки хорошее воспитание, я благодарен своей маме за это, она учителем в школе работала на тот момент, далеко я так вот прям не пошел, но все-таки влияние определенно этой компании на меня было. И мы с ними общались, я чувствовал, что меня так потихонечку затягивает. Хотя, ну, вроде бы что-то я о Боге слышал, хотя вроде бы ну, что-то я даже такое признавал, что, ну, раз брат верит, значит, он есть, надо себя хорошо вести. Тем не менее, меня затягивало. Я это чувствовал. И мое поведение менялось, и я плавно сам изменялся. И, ну, действительно, вот это ощущение было. Но Бог меня, наверное, просто сберег от того, чтобы я туда вот съехал, в эту яму.
2: Ты хочешь сказать, что то, что брат посеял, оно как-то тебя придерживало? Вот ты говоришь, двор, травка, там выпивка какая-то.
3: Но все-таки, да, все-таки я туда не скатывался. Поэтому я не могу сказать, что у меня вообще в жизни был какой-то вот такой единичный случай, когда я покаялся, и жизнь моя изменилась. Это было как-то плавно. Вот это был первый плавный этап. Оно меня удерживало. Бог все-таки есть, и нужно все-таки вести какой-то праведный образ жизни. Но это как будто бы было как-то далеко и не про меня.
2: Андрей, а как ты думаешь, стоит все-таки говорить людям о Боге, когда ты рискуешь тем, что скажут, что ты сумасшедший какой-нибудь или даже просто ограниченный человек? Вот когда ты твердо уверен, что это не воспримется. Сотрудницы бывают симпатичные, еще кто-то. Стоит все-таки сказать, посеять?
3: Ну, во-первых, нужно молиться за то, чтобы этот случай, за то, чтобы Бог подготовил человека к тому, что ты это сказал. И я верю, что тогда человек сам даже, возможно, выведет тебя на этот разговор. Если ты будешь этого хотеть и искренне об этом молиться, Бог устроит. И тогда эти слова будут нечетными уже.
2: Андрей, большое спасибо. Сейчас послушаем всю песню и вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Андрей. Андрей, а вот вопрос о брате. Я никогда, наверное, никогда не встречалась с действующими военными, которые уверовали в Бога. Вот прошлых знаю, а действующих не знаю. Как они могут совмещать все-таки?
1: Ну, сейчас он уже давно прошлый военный, но дело было так. Он сам очень, как я говорил, упрямый человек, он был убежденным атеистом, но его поселили в общежитие с верующим парнем в одну комнату, и у него просто тогда, видимо, не осталось выбора, потому что верующий этот брат, он очень активно ему нес Евангелие, и там был свой случай, там было свое особенное свидетельство, когда моему брату приснился очень такой важный символичный сон, после которого он принял решение, что все-таки Бог ответил на его вопросы.
0: Хорошо, ну часто какое-то экстремальное предполагается поведение, какие-то, может быть, какое-то оружие, и люди часто, не начав это, они сразу сдаются, они говорят, ну, потом, у меня сейчас не получится, я военный человек.
1: Думаю, что тоже дело в характере моего брата, потому что если он что-то начинает, он должен быть, не лучшим, но, по крайней мере, он должен добиться того, чтобы это у него хорошо получалось. И если уж он в это влез, то он до конца шел в этом. И идет до сих пор, продолжаю очень уважать и восхищаться своим братом в плане его веры. Ну, мы идем дальше. Ты знаешь, как я рассказывал, я увлекся хип-хоп-музыкой, и дальше очень... Вот мой рассказ о вере, он очень плотно будет идти именно вот вместе с музыкой. Мой брат вернулся, отслужив, он вернулся быстрее, там как бы один год идет за два службы, поэтому вернулся, посмотрел на мой образ жизни, на то, с кем я общаюсь, с кем я дружу, и он сказал мне: брат, вообще, что ты делаешь?
0: Не пойдет. Не
1: так,
0: годится.
1: Так не пойдет. Ведь мы же с тобой разговаривали. Ты вроде со мной соглашался. В чем дело? Вроде бы мы даже несколько раз ездили в церковь, и тебе вроде бы даже понравилось. В чем дело? Нужно серьезно. Нужно принять серьезное решение. Нужно сделать выбор. Ты в это действительно веришь или нет? И он поставил передо мной такой очень неудобный вопрос, потому что тот статус, в котором я находился, он мне, в принципе, нравился, меня все устраивало. Я вроде бы как бы верю, вроде бы у меня какие-то мирные отношения с Богом, но он меня не трогает. Я его не трогаю, и он меня не трогает. И он где-то в стороне, и я от него в стороне. Но он сказал мне: ты должен принять решение. Ты либо с Богом, либо против него. Он привел, да, отрывок из Священного Писания, в котором как раз говорится: тот, кто не со мной, тот против меня. И мне это было так неприятно и так неудобно. Я взбунтовался, потому что, подростковый возраст такой бунтарский. Я говорю: да нет, что у меня свои... Я сам разберусь, я сам тут приму решение. Но вот этот бунт, оно во мне, конечно, покипело немного. Все-таки уважение к старшему брату оставалось так очень сильным. Я так покаялся перед ним, сказал: ты знаешь, ты прав, я должен принять решение, я должен ходить в церковь, мой образ жизни должен измениться. И Бог помог мне, я действительно... Так получилось, что я перестал общаться с этими ребятами. Но это было тяжело, конечно, потому что мы все дружили в одном дворе, в соседних подъездах, и они говорили: Андрюха, что с тобой случилось? Почему ты к нам не приходишь? Вот у нас вот будет вечеринка, выпивка, все будет здорово, все будет весело, почему ты не с нами? И мне было тогда очень страшно, я, конечно, не мог сказать, что дело в том, что я вот принял решение верить в Бога, я так как-то уходил от ответа, так, так вот получается, что... Ну и все, просто никак на этот вопрос не отвечал. Но все-таки это была вот какая-то борьба, все-таки это было тяжело тогда уйти с этих рельс, перейти на какие-то другие рельсы.
0: Это был выбор.
1: Это был выбор. Я вообще считаю, что выбор верующего человека, он не происходит один раз в какой-то один момент в жизни. Этот выбор длится на протяжении всей его жизни, когда он следует за Богом или пытается следовать.
0: Каждый день мы выбираем. Каждый день мы выбираем.
1: Каждое наше действие, каждую нашу мысль. Мы каждый раз принимаем решение и делаем выбор. Мы делаем это, следуя за Богом, либо мы делаем это, следуя за тем, что просто вот нам.
0: Андрей, а вот согласись, интересно. Один раз легче было бы выбрать. Вот если бы один раз надо было. А то, что ты каждый день просыпаешься и делаешь выбор на сегодня, это очень сложно.
1: Конечно.
0: И держать себя в этих стременах очень сложно. И то, что ты сказал, что мне было нелегко решить, с Богом или без, и то, что тебе брат привел место из Писания, если ты не с Богом, то ты против, вот это как раз всех людей притыкает. Они хотят немножко веровать.
1: Все люди действительно хотят вот именно такого статуса. Именно поэтому в народном сознании такая вот религиозность существует. Я вроде бы верю, я вот, может, даже в праздник какой-нибудь отмечу, но я не собираюсь посвящать этому всю свою жизнь. Это слишком дорогая цена для какой-то веры. Но, тем не менее, с Божьей помощью моя жизнь все-таки шла к тому, чтобы я посвятил ее Богу.
0: Не забывай о брате. И с помощью брата.
1: Ну, конечно. Бог действовал через него, безусловно. Я начал ходить в церковь. И какой-то период я воспринимал церковь, опять же, не совсем правильно. Я надеюсь, что это кому-то послужит, то, что я сейчас скажу. Но когда люди начинают ходить в церковь, иногда они просто воспринимают это как какую-то замену той сфере общения, которая у них была до этого, какую-то замечательную микросубкультуру.
0: На улучшенном фундаменте.
1: То есть мы не воспринимаем церковь правильно, церковь Христову как именно тело Христово, как общину, в которой мы должны прилепиться и в которой мы должны нести служение, которой мы должны дарить себя. Мы воспринимаем церковь как именно субкультуру, какую-то модную, интересную, красивую и такую, в которой тебя принимают таким, какой ты есть, тебя любят и к тебе нежно относятся.
0: Давай скажем точнее, это не улучшенная старая жизнь, это новая жизнь.
1: Да, в этом как раз и ошибка. Это должна быть не улучшенная старая жизнь, да, это должна быть новая жизнь. Но вот я неправильно воспринял церковь, и это была для меня именно улучшенная какая-то, улучшенный вариант старой жизни. И поэтому это надоедает, кстати говоря. Если ты не начинаешь новую жизнь в церкви, как и все, что в старой жизни существует, оно надоедает, оно приедается.
0: И старое разрушено, и нового не произошло, получается, да?
1: Получается,
0: и ты не удел.
1: Что так. И да, ты остаешься как у разбитого корыта. У тебя ощущение, что тебя предали.
0: Да, в церкви ты не свой, и уже у старых друзей ты тоже не свой.
1: Да, тебя предали. Ты как будто бы вот не там и не там оказался. И у меня было такое ощущение. Я вот в таком промежуточном состоянии оказался. И опять же передо мной вставал выбор. Либо ты в это влезаешь уже совсем до конца, либо ты отдаешь себя полностью, либо нет. И все это также было замешано с увлечением музыкой, потому что я стал ходить в церковь, и я стал пробовать делать песни с христианским смыслом, естественно. Вот в этом я старался развиваться. И я думаю, что если бы не христианская хип-хоп-музыка, я бы не остался в церкви, я бы принял решение уйти, потому что мне неинтересно, мне скучно. Но благодаря этому увлечению оно меня как бы удержало в момент кризиса, и я остался вот в этом, и я решил, что мне нужно попробовать поехать на конкурс. Это был конкурс, который назывался «Призван быть первым». В Москве он проходил, и я подумал, что, ну, надо попробовать себя, надо показать, что я, значит, умею исполнять, что я написал. И эта поездка, а поездка была не только на конкурс, там перед конкурсом были 3 дня выезда молитвенных и такие, ну, в общем, это было замечательное время проповеди, молитвы, прославления. И вот этот выезд, он изменил мою жизнь. Точнее, один из вечеров изменил мою жизнь, когда был вечер покаяния. И были созданы маленькие группы, собраны. Каждый человек в этих группах рассказывал о том, ну, вот в каком он состоянии и в чем он хочет покаяться перед Богом. И публичная исповедь, которую я сделал перед всеми, кто меня окружал тогда в той малой группе, она тоже стала очередным важным шагом. Потому что я вообще верю, что публичная именно исповедь, когда ты с кем-то делишься, когда ты вслух кому-то произносишь о том, что у тебя творится на сердце, это очень важно. Если ты это переживаешь внутри и никому об этом не сказал, оно может твориться у тебя десятилетиями. Но если ты это высказал вслух, поделился этим сокровенным с кем-то, ты уже как будто бы ответственен перед этим человеком за то, что твоя жизнь должна измениться. И поэтому это было очень важно на тот момент решением, таким вот важной отправной точкой. Я вернулся с этого фестиваля уже немножечко другим человеком, с важным и осознанным решением. Я буду служить Богу, точно. Я буду полностью в этом. И, в общем-то, так оно и произошло. Конечно же, не было же сразу же какого-то, какой-то такой перемены. Перемены все равно происходили плавно. Бог работал в моей жизни, но я уже не отходил от него. То есть я уже следовал своему решению, что я в церкви. Я часть церкви.
0: Андрей, можно сказать, что это уже не буквой было, ну вот на которую тебе брат указал и которую ты прочитал в Библии, а стало каким-то уже личным делом?
1: Да, это как будто было у тебя в голове, а потом оно вот как-то провалилось тебе в сердце. И оно осталось у тебя в сердце и стало твоей жизнью.
0: Андрей, спасибо. Еще одна песня для всех нас, и мы продолжим наш разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Андрей Стародубцев. Андрей, ты подошел к очень важному, к очень интересному и очень личному моменту. Ты лично обратился к Богу. То есть твое покаяние было не одноразовое, да? Вот как люди однажды выходят из церкви и каются.
1: Да, такого точного момента нету, и по часам его не определить, и дату не сказать, но я знаю, что вот примерно к этому времени решение уже было принято.
0: Ты созрел.
1: Я созрел, и Бог меня не отпускал уже. Я не могу сказать, что я, это моя заслуга, что я держался за Бога. Вот все-таки это Бог меня не отпускал. И во все оставшееся время, вот до сегодняшнего момента, я вижу руку Божью над своей жизнью. И вот именно про этот аспект я бы хотел еще поговорить.
0: Андрей, можно один маленький вопрос? Как, что между лежит нашим выбором, мы делаем выбор, и тем, что Бог уже не отпускает? Чей бизнес это? Бог тебя привлекает, или ты этот выбор делаешь? Ты, человек.
1: Это взаимное. Бог тебя привлекает, Бог тебя спасает, это безусловно. Но одновременно с этим и выбор человека тоже присутствует. Если человек откажется, Бог насиловать не будет. И наоборот, при всем желании человека, без воли Божией тоже ничего не происходит.
0: Ну, правильно я понимаю, нужно услышать и не упустить вот этот момент, когда Бог зовет.
1: Бог зовет, я думаю, что Бог зовет всех людей на протяжении всей их жизни, и если мы сознательно игнорируем его, то, в общем-то, моменты такого не произойдет, и мы не обратимся к нему никогда. Вот. Но Бог не оставляет, я верю. То есть я не считаю, что есть какой-то один, знаешь, момент в жизни, когда Бог позвал, все, пропустил, извини, проехали. Нет, Бог зовет на протяжении всей жизни каждого человека. Бог звал и меня, и я к нему пришел, и Бог заботился обо мне все эти годы. Удивительные происходили чудеса в моей жизни. Дело в том, что я с детства мечтал быть музыкантом, мечтал выступать на сцене, и когда еще мне было 6 лет, я хватал пульт от телевизора в качестве микрофона и как будто бы в него пел, ходил. Это была моя мечта. Я хотел быть артистом. Хотел быть либо актером, либо музыкантом. И Бог ответил на эту мечту. Я действительно, мое увлечение музыкой, оно стало расти все серьезнее и серьезнее становилось, и у нас появилась хип-хоп-группа, которая получила название Lightline через некоторое время, там, после этого фестиваля. И мы стали выступать, стали служить в детских домах, служить в церквях, на молодежных служениях. Нас также чуть позже стали приглашать на какие-то социальные мероприятия или городские мероприятия, где мы пели откровенно христианские песни, делились своей верой. И это было действительно исполнение моей мечты. Я был артистом, но более того, я был артистом, который не нес что-то, не нес только себя, не нес пустое. Он нес самую важную весть, которая вообще только может быть на этой земле. И вот действительно Бог отвечает на наши мечты, если...
0: Ну, спасибо ему, что не так, как мы просим. Но не всегда так, как мы просим.
1: Он делает лучше.
0: Он лучше
1: делает. Он делает гораздо лучше. И у меня была еще одна мечта. Я мечтал о том, чтобы Бог... Ну, я мечтал о том, чтобы мне... как-то вот попасть хотя бы на радио. Когда еще я был в группе, у нас были какие-то проекты, нам предлагали вести какую-то передачу, записывать какую-то передачу, и я за это прям ухватился, мне очень захотелось это попробовать. Там все, правда, сорвалось, это уже было большое огорчение, но я осознал для себя, что вау, как бы классно было бы, если бы я попал как-то на радио, хотя бы в гости, хотя бы поговорить. И меня там пару раз нас как группу приглашали на радио. Вот в этой самой студии много-много лет назад мы были в гостях у радио «Новая жизнь» и разговаривали. Это было для меня тоже прекрасным временем, прекрасным чудом. Но, конечно же, о том, чтобы работать на радио, я вообще и не мечтал. Это было слишком даже дерзко, чтобы еще и деньги за это платили. Мало того, да нет, ну не может такого быть, это точно не про меня. И однажды произошло следующее. На тот момент я был уже женат, мы только поженились с моей супругой. Я был на 5-м курсе, писал диплом уже активно, она на 3-м курсе. И мы работали вместе в колл-центре, то есть такое малоприятное место, где ты принимаешь звонки, а на тебя сразу же вываливается гора ругательств, что у человека что-то не работает, что-то сломалось, и он считает, что ты в этом виноват. В общем, малоприятное место работы было. Мы вместе там работали, потому что как-то надо было снимать квартиру. И когда случился кризис в 2008 году, нас одновременно уволили. Буквально в один день добрый дяденька начальник сказал, что и, значит, ты, Анастасия, уволена с Стародубцева, и ты, Андрей, тоже уволен. И мы остались вообще без работы, а нам надо как-то жилье снимать. Мы только-только начали так, совместную жизнь. И Бог позаботился, потому что буквально вот я разослал свое резюме в несколько мест, и через какой-то короткий промежуток времени вдруг звонок. Моя знакомая. Андрей, а ты не хочешь попробовать работать на радио? Я думаю, вот это да. Работать на радио. Причем я был убежден, что речь идет, ну, может быть, в студии, работать со звуком, потому что я же музыкой увлекался. Я, значит, занимался и сведением звука, и звукозаписью. Думаю, вау, вот это да. Вообще прикоснуться к радио. Это так здорово, это так интересно. Да, говорю, конечно, хочу попробовать. Ну, пришел, пообщался, вот. И, значит, директор радио «Новая жизнь» Дмитрий мне говорит: ну все, попробуешь, давай, значит, со следующей недели слушай и пробуй. Я говорю, ну, в смысле, попробую в студии работать. Он говорит: как, в какой студии? В эфире работать будешь? Я был вообще в шоке. Как это меня сразу и в эфир? Ну, действительно, попробовал каким-то, опять же, чудом для меня. Меня в итоге взяли на эту работу, и вот я стал работать в эфире.
0: Андрей, вот мне прямо так часто бывает обидно, когда у людей идет такое везение в жизни, они не соотносят это с тем, что Бог благословил. Ты сейчас сказал минимум 2-3 раза, и Бог благословил.
1: Это был Бог, точно.
0: Да, но очень много Бог делает для людей, они не видят. Я говорю сейчас о какой-то благодарности элементарной, не относить к случайностям многие вещи.
1: Ну вот на тот момент я абсолютно точно знал, что это Бог, и был благодарен только ему, потому что в той ситуации, в которой мы с женой оказались, кризис, работы нигде нету, всех везде увольняют, и нужно было хоть какую-то копеечку, и вдруг вот таким чудом не только Бог дает работу, причем я даже не успел начать ее искать практически, она сама как будто ко мне пришла, но еще и работу моей мечты.
0: Андрей, а расскажешь, как ты и здесь совместил и мечту, и... или сказать пользу людям, или евангельскую весть. Как ты вот эту вот твою мечту совместил с пользой?
1: Я вот убежден, что Бог настолько благ, что Он всегда использует нас таким образом, как нам, ну вот как Он нас задумал определенным образом. Он нам дал какие-то дарования особенные. И Бог не насилует никогда.
0: Набор качеств.
1: Он использует нас именно соотнося с этим набором качеств. То есть если человек душепопечитель, Бог не заставит его выходить на большую сцену, на стадион и вещать там. Потому что этому человеку будет тяжело. Он лично один на один лучше поговорит, чем будет вещать со стадиона. Поэтому у меня, видимо, был какой-то вот набор качеств, который Бог заложил во мне, и Он использовал меня именно благодаря этому. Именно поэтому, когда Бог работает, и если ты Ему позволяешь действовать, все получается наилучшим образом, и твоя мечта, и служение совмещаются.
0: Андрей, еще сузь эту мысль. Ты Ему позволяешь. Каким образом?
1: Я думаю, что если мы доверяем Богу, если мы не суетимся излишне, не пытаемся сами решить проблему, а ждем ответа от Него, во-первых, спрашиваем, конечно, у Него, а во-вторых, ждем ответа от Него и надеемся на Него до конца, тогда Он исполняет.
0: Андрей, а мы бездействуем в это время?
1: Вот смотри, в моей ситуации, если бы я сразу же пошел, допустим, и начал искать работу в каком-то другом офисе, в каком-то другом колл-центре, возможно, я бы ее нашел. И я бы уже тогда отказал бы другому предложению. Ну, что делать, я работаю уже. Но я молился, я надеялся, что Бог усмотрит что-то лучшее, что-то вот то, что мне подойдет еще больше. Поэтому он ответил именно так, и поэтому моя мечта, более того, была совмещена с пользой людям, с несением евангельской вести, и лучше не придумаешь. Через некоторое время, спустя несколько лет, ну, так получилось, что мне нужно было покинуть радио «Новая жизнь», но это было вот буквально некоторое время назад, вот, чуть больше месяца назад, Бог снова ответил на мою молитву, на, возможно, мое какое-то расстройство. В один день, с момента, когда я перестал работать на радио «Новая жизнь», в этот же день Бог нашел меня и усмотрел мне две работы, которые мне интересны и полезны.
0: И опять это радио?
1: Я, во-первых, слава Богу, я работаю на русском христианском радио. Я снова могу нести пользу людям. Я снова могу замечательную привилегию и возможность использовать, нести Евангелие людям. Я это очень ценю. Я считаю, что это самое лучшее дело на земле, которое может быть, это нести Евангелие. Это работа со звуком. То, что я умею делать, то, что у меня уже есть опыт делать. Это творческая работа. То, что мне нравится делать. И одновременно вместе с этим еще другую работу Бог мне усмотрел, которая бы меня воспитывала и делала сильнее. Дело в том, что когда ты долго работаешь в христианской сфере, среди христиан, ты немножечко так расслабляешься, потому что ты общаешься с верующими, у тебя все хорошо, и так вот...
0: Теплица.
1: Тонус теряется, теплица получается. Но вот другая моя работа, это работа, в принципе, ну, вот, практически светской организации. Кроме того, в ней надо быть более пробивным, надо много звонить, договариваться, решать вопросы, и это тоже мне сейчас крайне пойдет на пользу, ну, потому что я взрослею, я знаю, что это мое слабое место, мне нужно быть более пробивным, мне нужно быть более решительным, и я вижу, опять же, в этом руку Божью. Он сохранил для меня работу для души, и то, что вот мне по сердцу прям, то, что у меня хорошо получается, и то, в чем у меня уже есть опыт. И дал мне новое место, где я бы развивался, где я бы рос, и где я бы становился мужчиной еще больше.
0: Андрей, очень часто в конце нашей программы я задаю один и тот же вопрос гостю. Зачем тебя нашел Бог? Зачем он тебя искал? Как он тебя употребил? Ты фактически все рассказал. Рассказал очень подробно, как в партитуре расписал, но в нескольких словах.
1: Во-первых, правильный ответ на

0: душу, Бог хотел даровать мне действительно новую жизнь, даровать мне радость в этой жизни.
1: Андрей, большое спасибо. Спасибо, что нашел время сегодня прийти к нам и рассказать людям, нужен ли Бог благополучным или он нужен только преступникам.
0: Бог нужен благополучным людям, потому что благополучных людей без Бога не бывает.
1: Спасибо, Андрей. А я напомню всем, кто слушал нас. В эфире была программа «Выбор», провела передачу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Андрей Стародубцев. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор».
2: Лайтлайн.
3: Раз, два, раз, два.
2: Светлая полоса в твоей жизни.
3: Ха.
2: Послушай.
3: Сегодня только Он сделал это возможным. И только Богу в конечном счете вся хвала.
2: Вся хвала.

моя воля.

сна и тихо дышу. О чем просить я не знаю больше всего. Я мечтаю научиться молчать, чтобы слышать того, кто знает. Нет ни малейшего смысла, если есть мечта. Ни в работе, ни в творчестве, как ни стараюсь. Не знаю, как сказать, но делать большие дела. Мечтая ради себя, я не решаюсь быть человеком со стремлениями не туда. Вести в заблуждение тех, кто меня знает. И даже если в сердце от Бога есть мечта быть в послушании, вот о чем мечтаю. Я хотел быть бибоем номер один или хотя бы одним из. А в результате я не на Battle of the Year призер, не финалист, не заседаю в жюри, нет, не чемпион мира. Я не работаю коммерсом, главный номер один.

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам 2 30-минутные передачи «Маяк надежды» и «Духовные беседы».

0: Добрый вечер, дорогие друзья! Рады всем, кто сейчас с нами на волне Трансмирового радио, в студии Лилия Погорелая. Все интересы наших в Стамбуле от моста через бухту Золотой Рог по Торной тропе Челночников. И вот он, знаменитый Стамбульский базар. Но если пробраться по крикливым рядам, пройти по логим подъемам базар насквозь, то попадешь в другой Стамбул. Клерков, студентов, туристов, интересующихся не дешевыми товарами, а неприходящими ценностями благочестивых мусульманок в типичных длиннополых одеяниях с покрытой головой, которые степенно шествуют в сопровождении мужчин. Один из туристов пишет:
1: «Здесь, 10 лет назад, новообращенным верующим, в сильном смущении стоял я напротив бывшего храма Святой Софии, превращенного после взятия Константинополя турками в мечеть Айя-София, которая лишь в 20 веке стала музеем и открылась для свободного посещения. Сколько раз был в Стамбуле, но раньше мне дела не было до всего этого религиозного фанатизма. Теперь же стоял возле Софии, не в силах понять, почему Бог допустил это, чтобы святыня христианского мира была отдана на поругание иноверцам, чтобы в храме, где прославлялось великое имя Господа, Спасителя Иисуса Христа, ныне звучали словословия совсем другому имени, и люди, нуждающиеся в спасении, молились бы не ему».
0: Поиск причины вел вглубь веков, ведь еще гораздо раньше, чем пал оплот восточного христианства Константинополь, под ударами мусульман прекратили существование три христианских патриархата. И мы не найдем верного ответа на все то же «почему», если не обратимся к книге книг. Знаменитое послание семи церквам, запечатленное во второй и третьих главах Откровения Иоанна Богослова, начинается так: «Ангелу Ефесской церкви напиши». Сам Господь послал предупреждение церкви в Ефесе, дав откровение евангелисту Иоанну. Предупреждение последнее, но оказывается не первое. И в этой связи история Ефесской церкви, как она отражена в Писании, говорит нам очень много. В нашей сегодняшней программе мы поговорим о тех предупреждениях, которые получала Ефесская церковь, и о том, какой в этом урок для нас. Оставайтесь на нашей волне.

0: полдороги. Для тех, кто только присоединился к нам, напомню, что в сегодняшней программе мы говорим о тех предупреждениях, которые получала Ефесская церковь, и о том, какой в этом урок для нас. Для начала немного истории. Древний Ефес был большим портовым городом Малой Азии, нынешняя Турция. В нем находился знаменитый храм Артемиды, одно из семи чудес света древнего мира. 19 глава Деяний святых апостолов целиком посвящена визиту апостола Павла в этот город, где он 3 года проповедовал и учил. Здесь произошли немаловажные события. На местных верующих сошел Дух Святой. Руками апостола Павла Бог творил чудеса, и уже одно то, что на больных возлагали платки и опоясание с его тела, исцеляло их. Здесь были избиты злым духом сыновья первосвященника Скевы, пытавшегося использовать имя Господа в своих заклинаниях. Видя силу Божью, покаялись чародеи, которые сожгли свои книги. Произошел мятеж ремесленников, зарабатывающих на изготовлении серебряных макетов храма Артемиды. Помните, как в книге «Деяния» написано, что толпа, собравшаяся на площади, несколько часов кричала: «Велика Артемида Ефесская!» То есть Ефес Писания весьма значим для нас, библейских верующих. Господь создал в нем одну из первых церквей и являл свою удивительную силу. Не случайно об этом городе пишут 3 новозаветных автора – евангелист Лука, апостол Павел и апостол Иоанн. Апостол Павел в послании, обращаясь к верующим Ефеса, говорит:
1: «С тех пор, как я услышал о вашей вере в Господа Иисуса и о вашей любви ко всем людям Божьим, не перестаю благодарить за вас Бога, вспоминая вас в своих молитвах. Пусть Бог Господа нашего Иисуса Христа, славный Отец, дарует вам мудрость духовную и откровение, которые дадут вам способность познать Его. Пусть ум ваш станет восприимчив к свету, чтобы вы узнали, что такое надежда, которой призвал Он вас, и как великолепно наследие, которое дарует Он всем людям Своим».
0: Это 1 глава с 15 по 18 стихи. Уже здесь, в словах похвалы и одобрения, слышится едва различимая тревога. Павел выражает удовлетворение состоянием церкви, благодарит за нее Господа, но в то же время беспокоится о том, чтобы познание Бога в ней углублялось, и Бог просветил сердца верующих. Тревога, внушенная Богом, не оставляла Павла, она растала. И отправляясь в Иерусалим, он хотя и решил миновать Ефес, но счел своим долгом перед Господом встретиться с пресвитерами этого города. Не столько для того, чтобы проститься, потому что ему было открыто, что они больше не увидятся, сколько чтобы предупредить их о грозящей церкви опасности. И когда они пришли, он сказал им слова, которые часто приводятся в проповедях:
1: «Я знаю, что, когда уйду от вас, придут к вам свирепые волки и не пощадят стада. Даже среди вас появятся люди, извращающие правду ради того, чтобы верующие следовали за ними. Так будьте же бдительны».
0: Книга Деяния, 20 глава, с 29 по 31 стихи. Итак, предупреждение первое. Лжепророки и лжеучителя. Павел предупреждал, что лютые волки, не щадящие стадо, войдут не только извне. Найдутся и из числа членов церкви те, которые будут извращать истину и пытаться увлечь за собой других. Это так напоминает происходящее подчас в той или иной нашей общине. Неожиданно для церкви кто-то из братьев начинает развивать какие-то чуждые, не те идеи, замыкаться в себе или в образовавшемся вокруг него кружке верующих, терять открытость в общении. Он прислушивается уже не к тому голосу, что звучит в его церкви, но к другому. Он сам начинает ретранслировать услышанное, нести поврежденную истину другим. Такое же предупреждение, ту же мысль мы находим у апостола Петра в его втором послании.
1: «Однако были и среди людей Божьих и лжепророки, как и среди вас будут лженаставники. Они будут высказывать пагубные мнения и отрицать Господа, кто купил им свободу. Тем самым они навлекут на себя самих погибель».
0: Это вторая глава, первый стих. Александр Капустин в статье «Портрет лжеучителей» справедливо замечает, что лжеучителя не появятся в наших церквах с плакатом на груди или, добавлю, с бейджиком на пиджаке, объявляющим «Джеймс Иванов – лжеучитель». Они возникнут в народе тихо и неприметно, но неизбежно. Апостол Петр не предполагает, может будут, а может нет, но утверждает. Как были в самом народе лжепророки, так в нем же появятся обязательно и лжеучителя. Стоит вспомнить, сколько было в народе, исповедовавшем живого единого Бога, лжепророков, чтобы оценить размеры угрозы. Одному только Илии противостояли 400 лжепророков Вааловых и еще 450 Дубравных. Подобное было и с Михеем, и Еремией. На каждого говорящего истину приходятся десятки и сотни проповедующих ложь. И так во все времена. Эта же закономерность обнаруживается и в новозаветней Церкви Христа, особенно сегодня, когда мы живем в самое последнее время, о котором мы читаем.
1: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных».
0: Евангелие от Матфея, 24 глава, 24 стих. Лжехристы и лжепророки, они же лжеучителя, и они уже восстали. Поэтому, говорит апостол Петр далее.
1: «Итак, друзья любимые, зная это заранее, остерегайтесь, чтобы вас не свели с пути ошибки беззаконных. И смотрите, чтобы вы не отошли от того, на чем твердо стоите».
0: А апостол Павел в послании верующим города Колоссы дает поистине золотое наставление.
1: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением».
0: Послание к Колоссянам, 2 глава, 6 стих. Речь идет о важнейшем моменте в жизни верующего человека. Его поиски Бога по горизонтали, когда он посещает богослужения в разных церквах, слушает многие голоса, уместны лишь до определенного момента. Когда под воздействием слова истины, которое проповедуется в церкви, он получил от Господа побуждение к покаянию, совершил его, вступил в завет с Господом, дав ему обет доброй совести, эти поиски должны принять совсем другое направление, по вертикали, вглубь. Верующий теперь идет путем освящения, сближения со своим Спасителем, служения Ему. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Если Слово Божье произвело свое действие, и человек получил рождение свыше, если у него началась новая жизнь, может ли он после этого сомневаться, что попал не туда, молиться и просить Господа: «Покажи мне истинную церковь»? Выходит, раньше Дух Божий, от которого он получил в этой церкви рождение для вечной жизни, ошибался? После такой молитвы ответ, который получит верующий, а ведь он непременно получит его, только вопрос от кого, уведет его с пути истины. Чего нам не хватает в наших церквах? Неужели в борьбе за что-то мнимое мы можем пойти так далеко, чтобы пожертвовать единством церкви, не убоявшись предупреждения Бога о производящих разделения и соблазны? Да, бывают скучные проповедники, но мы не развлекаться идем в Дом Божий. Чего нам действительно не хватает, и прежде всего я отношу это к себе, так это жертвенного служения Богу и ближним, когда бездеятельное сидение в церкви может подвигнуть нас на ненужные и даже опасные поиски. Впрочем, это тема для другого разговора. Господь предупреждал ефесян дважды. Первое предупреждение, о котором мы уже говорили, было о лжепророках и лжеучителях. И предупреждение второе и последнее было таким: «Сдвину светильник твой». И вот заключительный акт драмы. История Ефесской церкви близится к концу. Читаем книгу Откровения, вторую главу с 1 по 5 стихи.
1: «Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься».
0: Как много хорошего нашел Господь в Ефесской церкви. Труд, дела, терпение, неприятие развратных. Церковь много трудилась ради Господа и не изнемогала, не жаловалась, не роптала от усталости. Но на этом фоне незначительным и вполне безобидным кажется единственный упрек, который высказал в адрес ефесян Господь: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Именно такое складывается впечатление, когда читаешь Откровение, что ничего страшного, что это поправимо. Только возникает вопрос: а что, у верующего может быть вторая любовь, если первую он оставил? Это в мире сём и вторая, и третья могут быть, и еще неизвестно сколько. Ведь и понимается там любовь в довольно приземленном смысле слова. А у верующего она одна на всю жизнь, потому что это сам Господь, который есть любовь. Оставление первой любви – это трагедия. Тут никакая деловая активность не поможет, не закроет зияющие пустоты в сердце. Это произошло. Лютые волки в овечьей шкуре вошли в церковь. Лжеучителя выхолостили здравое учение в угоду плоти. Благовестие поблекло, потеряло силу, и церковь оставила первую любовь свою. То, за что апостол Павел благодарил Бога: «Посему я, услышав о вашей любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога», исчезло как дым. Случилось самое страшное, после чего церковь оказалась уже не способной услышать призыв Господа к покаянию. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Она не покаялась. Скорее всего, верующие были уверены в своем духовном благополучии. И светильник Ефесской церкви был сдвинут. Господь не бросает словно ветер. Ислам вытеснил христианство со всей территории Малой Азии и Северной Африки. Оно удержалось только в Европе. Последним в этой цепочке пал Константинополь, ставший Стамбулом, а гордость христианского Востока, величественный храм Святой Софии, превратился в мечеть. К ней лишь пристроили нужное количество минаретов. И сколько бы ни говорили историки о геополитических, социально-экономических и прочих причинах случившегося, истинные причины объясняет Библия. Они описаны в последней ее книге «Откровении». Это духовный упадок церквей. И только в одном из 7 городов, которым было адресовано послание Господа, запечатленное Иоанном в книге «Откровения», существует сегодня маленькая баптистская церковь. Это Измир, древняя Смирна, верующие которой претерпевали тяжкие гонения и, может быть, благодаря этому сохранили себя в чистоте.

За минувшие века ничего не изменилось. Лжеучителя также приходят извне, также возникают в среде верующих, и неизвестно, что опасней. Пожалуй, только что подрыв церкви изнутри более болезнен. На все кажущиеся вопросы лжеучителей есть простые ответы. Нет, это не Дух Святой побуждает верующих оставлять свои церкви, чтобы построить в городе одну так называемую духовную церковь. Если единая церковь строится за счет разрушения единства существующих, исповедующих Евангелие церквей, то это действует не Святой Дух, а другой. Божий Дух созидает единую невидимую церковь, которая одна только и способна объединить всех верующих в Иисуса Христа. Святой Дух просвещает язычников, людей, не знающих Бога, и привлекает их к Иисусу. Они обольщают верующих несбыточными планами, внося разброд в действующие церкви. До основания разрушим, а затем – это тактика отца лжи. Потому нам не нужно глубоко изучать догматику некоторых вероучений сегодня, чтобы понять, что это лжеучение. Достаточно видеть плоды, попытки развалить евангельские церкви ради иллюзорных целей. Сидение в церкви без труда, любви и благовестия непременно приведет к духовному заболачиванию и даст место лжеучителям. Если мы сами не будем учить себя, друг друга и не пойдем в народ, найдутся лжеучителя, которые с гораздо большей энергией возьмутся за это дело. Ветры учений постоянно испытывают церкви, прочно ли мы стоим в истине. Посмотрим на церковь в Ефесе. «Сдвинул Господь ее светильник, хотя и призывал образумиться. Он любил ее, говорил о ее достоинствах, не хотел ее погибели, но она потеряла любовь к нему и погибла». Если верующий оставляет свою церковь в стремлении найти что-то лучшее, это как раз и говорит о том, что он потерял первую любовь. Он утратил то, за что апостол Павел благодарил Бога, молясь об Ефесянах. «Посему и я, услышав о вашей любви ко всем святым». Именно потеря этой любви, названной первою, стала причиной трагедии Ефесской церкви. Когда брат или сестра оставляет своих по вере, причиняя им боль, по-живому рвет взаимно скрепляющие связи, это не может не говорить о потере любви к ним, а значит и к Богу, потому что написано: «Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Это пренебрежение наставлением Духа истины, который сказал через апостола Павла: «Посему, как вы приняли Иисуса Христа Господа, так и ходите в Нем». Господь призвал тебя, дал тебе новую жизнь. Трудись ради святого имени Его, трудись и не изнемогай. Бог не будет подметать пол в твоем доме и в храме твоего сердца. Он вменяет тебе в обязанность самому хранить себя от скверн мира сего. Помни о Ефесянах, оставивших свою первую любовь.

0: На этом прощаемся с вами. Вы слушали программу «Маяк надежды», подготовленную по материалам Международной христианской газеты. Над выпуском работали Лилия Погорелая и звукооператор Вячеслав Шевелев. Всегда рады вашим письмам и ждем их по адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. На прощание слово из Библии. Послание к Колоссянам, 2 глава, 8 стих.
1: «Остерегайтесь, чтобы никто не совратил вас своими идеями и пустым обманом, исходящим от учений, принадлежащих миру, а не исходящих от Христа».

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются. Предлагаем вам получасовую духовную беседу.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для нашего совместного рассуждения я прочитаю из Библии, из Нового Завета, из Евангелия от Луки, из 18 главы, 1-7 стих. Здесь записаны такие слова: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Однажды Иисус Христос вместе со Своими учениками сел в лодку и переправился на другую сторону Геннесарецкого озера. И едва лодка прикоснулась к берегу, едва они вышли на сушу, как их окружила огромная толпа людей, которые давно уже собрались вместе и ожидали их. Как только Иисус Христос вместе со Своими учениками вышел на берег, люди окружили их со всех сторон плотным кольцом. Христос сел и начал учить, начал проповедовать Евангелие Царствия. Но вот через эту толпу пробирается один человек по имени Иаир, один из начальников синагоги, человек высокопоставленный и именитый, у которого была одна единственная дочь лет 12, и та находилась в болезни, и не просто в болезни, а при смерти. Он подбежал к Иисусу Христу, пал к ногам Его и умолял Его войти к Нему в дом, говоря: «Дочь моя умирает. Приди, возложи руки свои на нее, чтобы она исцелилась от болезни своей и была жива». И Христос встал и в окружении толпы людей, в окружении Своих учеников последовал за Ним. Когда же шли они и уже подошли близко к дому Иаира, Господь внезапно остановился. Он посмотрел вокруг и спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Люди в недоумении расступились в разные стороны. А ученики, разведя руками, сказали: «Учитель, народ со всех сторон теснит тебя, а ты говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он сказал: «Нет, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Тогда выбегает к нему женщина и падает к его ногам и рассказывает ему о себе и о своей болезни, о том, как она исцелилась. Она рассказывает ему о том, что на протяжении 12 лет она страдала кровотечением. Она была богатой и потратила все свое имение на врачей в надежде получить исцеление. Она обращалась к разным врачам. Она проходила через разные методы лечения, но ничего не помогало, и пришла еще в худшее состояние. Действительно, она пришла в очень ужасное состояние, потому что раньше она была богатой и больной, а теперь она еще больная и бедная. Более того, она стала нечистой, потому что по еврейским законам эта болезнь относила ее к разряду нечистых. А это значит, что она не должна была появляться среди людей. Она должна была кричать издалека: «Нечист, нечист», чтобы никто не подошел к ней. И если бы люди узнали, что она сейчас находится среди них, будучи нечистой, то по обычаям, по закону, они должны были убить ее, побив камнями. Поэтому она даже не могла заявить о своей нужде. И она сказала в сердце своем: «Я только прикоснусь к краю одежды его». И когда она это сделала, то почувствовала, что болезнь ее оставила ее, и она исцелилась. Господь внимательно выслушал ее рассказ и потом говорит ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил это, так как они были недалеко от дома Иаира, приходят несколько человек и говорят: «Иаир, не утруждай учителя, потому что дочь твоя умерла». Эти слова словно нож вонзились в сердце отца, ведь у него была одна единственная дочь, и он надеялся, что Христос исцелит ее. Я думаю, что в его сознании проскользнула мысль, что если бы Христос не остановился, если бы он не начал выяснять, кто прикоснулся к нему,
Если бы он не начал выслушивать рассказы, истории этой женщины, ну исцелилась так исцелилась, какая разница, ведь нет времени, каждая секунда на счету, надо было быстро продвигаться для того, чтобы успеть. Если бы Христос не остановился, если бы Христос не замедлил, то не умерла бы дочь его. А теперь уже все кончено, теперь уже все поздно. Почти год спустя Христос с учениками своими находились в окрестности Иорданской долины. Это было то место, где когда-то Христос принимал крещение от Иоанна Крестителя. И вот приходит к ним человек. Они спрятались от людей для того, чтобы провести время наедине с учениками. Христу очень важно было научить учеников, будущих апостолов, для того, чтобы они несли Евангелие по всему миру. И так как постоянно их окружали люди, у него не было много таких возможностей. Но вот они спрятались от людей в этом тихом, укромном месте. А этот человек каким-то образом разыскал их. Он пришел, потому что был послан сестрами Марфой и Марией. И, обратившись к Иисусу Христу, сказал: «Лазарь, тот, которого ты любишь, болен. Приди и исцели его». И Христос встал и пошел, но только два дня спустя. И когда вошли они в Вифанию, вышли к ним навстречу сестры Лазаря, Марфа и Мария, и со слезами на глазах сказали, что уже поздно, потому что брат их умер. И сначала Марфа, а затем Мария произнесли одни и те же слова: «Если бы ты был здесь». Другими словами, если бы ты пришел тогда, когда мы послали за тобой, если бы ты не замедлил, если бы ты не пришел два дня спустя, то не умер бы брат наш. Я думаю, что они ждали Христа с нетерпением. Я уверен, что они выглядывали его в окна, выходили на окраину селения, вглядываясь в горизонт, не идет ли Христос. Я думаю, что до последнего мгновения они ждали, что Христос успеет, что их брат не умрет. Но вот все уже кончено. Теперь уже все поздно, потому что брат их умер. Вот, дорогие друзья, две истории. И на первый взгляд это совершенно разные истории, потому что они происходили в разное время, они происходили в разных местах, и они происходили с разными людьми. На первый взгляд, ничего между ними общего. Но если посмотреть более внимательно, то мы обнаружим, что между этими двумя историями есть очень много общего. Как в одной истории, так и в другой люди пришли к Иисусу Христу. Они пришли к Нему с просьбой, и они просили не за себя, а за родных и близких им людей. И как в первом случае, так и во втором, те, за которых просили, умерли. Потому что как в первом случае, так и во втором, Христос замедлил. Но, дорогие, мне хотелось бы обратить ваше внимание еще на одну сторону сходства. Как в первой истории, так и во второй, люди пришли к Иисусу Христу, но пришли со своими планами, со своими программами, со своими человеческими надеждами. Мы видим, что Иаир обратился к Иисусу Христу со своими планами, со своими человеческими надеждами и программами. Он сказал, чтобы Христос встал и немедленно пошел к его дому. В его планы не входило, что Христос остановится, что он начнет разговаривать с женщиной, начнет расспрашивать, кто прикоснулся к нему. В его планы не входило, что Христос замедлит. Его планы входило, что Он придет в дом, исцелит дочь его. Он совершенно не был готов к тому, что она умрет. Иаир даже дает Иисусу Христу некоторые практические рекомендации. Он говорит ему, как он может исцелить его дочь. Написано, он сказал Иисусу Христу: «Возложи руки свои на нее». Как будто Господь не знает, что ему надо делать. Точно так же сестры Лазаря. Они имели свои планы, свои надежды, свою программу. Они послали человека,
Они разыскали, где Христос находится, хотя нелегко было разыскать Его. Они послали к Нему этого посла для того, чтобы тот объяснил Иисусу Христу, что Лазарь болен. Сестры не просто сказали Ему, что Лазарь болен, а тот, которого ты любишь. Они как бы уточнили, напомнили Ему, что это не просто один из людей, но это Его друг, тот, которого Он любит, для того, чтобы Он не откладывал, чтобы Христос немедленно встал и пришел в их дом и исцелил их брата. В их планы не входило, что Христос замедлит, что Он придет 2 дня спустя. В их планы не входило, что их брат умрет, что они похоронят его. Они совершенно не планировали похороны. Это не входило в их программу. Но мы видим, что Господь замедлил. И из-за того, что Он замедлил, умерла девочка. Из-за того, что Он замедлил, умер Лазарь. Вместе со смертью девочки умерли все планы, все человеческие надежды, все ожидания ее отца Иаира. И вместе со смертью Лазаря умерли все планы, все человеческие надежды и ожидания любящих его сестер Марфы и Марии. Возникает вопрос: почему замедлил Христос? Оказывается, Христос для того и замедлил, чтобы со смертью девочки умерли все человеческие планы, все человеческие надежды, все человеческие ожидания ее отца Иаира. Потому Христос и замедлил, чтобы вместе со смертью Лазаря умерли все человеческие планы, все человеческие надежды, все человеческие ожидания его сестер Марфы и Марии. Христос замедлил для того, чтобы все окружающие люди могли бы увидеть, что Он не просто исцелитель, что Он не просто врач, что Он не просто какой-то экстрасенс, что Он не просто человек, обладающий способностью удалять болезни, но что Он есть победитель смерти, что Он есть воскресение и жизнь. Именно так Он и сказал Марии: «Я есть воскресение и жизнь». Христос замедлил для того, чтобы затем войти в дом Иаира и сказать мертвой девочке «Талифа куми», что в переводе означает «девица, тебе говорю, встань», и возвратить ее к своим родителям. Христос замедлил для того, чтобы затем подойти к гробнице, в которой лежал Лазарь, тело которого уже разлагалось, как написано, уже смердело, и сказал бы: «Лазарь, выйди вон», и возвратить его назад к жизни, возвратить его назад к его сестрам, для того, чтобы через все это люди увидели бы, что он не просто человек, но что он является Богом, Творцом Вселенной, который имеет власть над смертью, который силен воскрешать мертвых, для которого нет ничего невозможного, потому что Он есть воскресение и жизнь. Как Он однажды сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Я есть хлеб жизни. Кто жаждет, иди ко мне,

Мы рассказываем Богу, что нам надо. Мы рассказываем Ему, когда Он должен это сделать. И на всякий случай даже даем Ему ценные советы, как Он может это сделать, в случае, если Он не знает. Вы знаете, Богу не надо наши советы. Ему не нужны наши указания. Он не нуждается в наших планах. Он хочет, чтобы мы приходили к Нему с нашей нуждой. Но из-за того, что мы приходим с нашими планами, Он иногда вынужден медлить. Представьте себе человека, который решил построить дом. И не имея никаких понятий в области архитектуры, он сам составил проект своего будущего дома и отправил архитектору на утверждение. А архитектор никак не реагирует. Человек продолжает слать ему другие копии своего проекта, а архитектор никак не реагирует. И человек возмущается, почему он не утверждает его проект. А на самом деле ему надо приехать к архитектору и не со своим проектом, а со своей нуждой, и попросить, чтобы ему составили проект. И тогда не будет проблем в его утверждении. Вот точно так же и к Богу. Мы часто приходим со своими проектами и желаем, чтобы Он только поставил свою резолюцию, чтобы Он утвердил этот проект и выполнил так, как мы его составили. А Бог вынужден медлить. Он медлит и ждет, когда умрут наши человеческие надежды, когда умрут наши планы, когда умрут наши желания, и когда мы придем к Нему не со своим проектом, а со своей нуждой, и скажем: «Господи, не моя воля, но Твоя да будет». Дорогие, мы имеем великую привилегию в том, что Сам Бог, Творец неба и земли, Владыка Вселенной, является нашим Небесным Отцом. И Он хочет, чтобы мы возложили на Него все заботы наши, все переживания наши, все нужды наши. Он так и говорит: «Все заботы ваши возложите на Меня». Господь желает, чтобы мы полностью доверяли Ему, чтобы мы полностью уповали на Него, чтобы мы вручили себя в Его руки, чтобы мы доверяли Ему так, как доверяют своим родителям малые дети. Однажды Иисус Христос взял ребенка, поставил его перед своими учениками и сказал, что если не умолитесь и не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное. Дорогие, сегодня Господь обращается к каждому из нас. Он желает, чтобы мы возложили на Него свои заботы. Он желает, чтобы мы искали Его воли, чтобы мы приходили не со своими планами, а со своей нуждой. Вы знаете, я вспоминаю, когда моя дочь была маленькой, то я любил брать ее на руки и подбрасывать высоко вверх. И вот она летела и смеялась. Я ловил ее и опять подбрасывал еще выше, и она смеялась еще больше. И я подумал, насколько этот ребенок доверяет своему отцу. Вот если бы взять кого-то из нас и подбросить вверх на высоту 6-7 величин нашего роста, потому что именно так я подбрасывал ее. Но в нашем случае это будет где-то до 4-го этажа, и мы бы летели бы и смеялись бы. Конечно же, нет. Наше сердце было бы переполнено страхом. Я думаю, нам было бы не до смеха. А дети могут смеяться, потому что они доверяют своим родителям, потому что они знают, что папа не уронит, потому что они знают, что летят в надежные руки. И вот Господь желает, чтобы именно так мы доверяли Ему все наши трудности, все наши проблемы, все наши переживания. Но как мы доверяем? Мы иногда просим у Бога что-либо, совершенно не задумываясь о том, а соответствует ли это Его воле. Если мы так делаем, то это недоверие Господу. Иногда человек может просить Бога и говорить: «Господи, пусть будет так, как Ты хочешь». Но по молитве видно, что просящий настаивает на своем, так как он хочет. И это также недоверие Господу. Мы можем говорить Богу: «Я готов принять от Тебя любой ответ». Но когда получаем отрицательный результат, в наше сердце вкрадывается уныние, вкрадывается недовольство. Это также недоверие Господу. Потому что ответ на наши молитвы может быть троичен, как светофор: красный, желтый и зеленый. Красный — это нет. Вы знаете, слово

Нет, это тоже ответ. Иногда Господь отвечает на наши молитвы словом «нет», потому что мы иногда просим то, что хуже для нас. Мы можем не знать этого, мы можем не подозревать об этом, но Бог лучше знает, что лучше для нас. И иногда Он не отвечает на наши молитвы для нашего же блага. Поэтому «нет» — это тоже ответ, красный цвет. Затем идет зеленый цвет — это «да». Тогда, когда Бог отвечает на нашу нужду так, как мы просим. А также может быть желтый цвет – подожди. Тогда, когда Он медлит. И если Он медлит, Он знает, почему Он это делает. И наша задача – уповать на Него, надеяться на Него и ждать. Мы живем в очень тревожном мире и в очень тревожное время. Нас порой преследуют трудности, скорби, переживания, которые способны угнетать нашу нервную систему. Вы посмотрите, сколько людей, даже верующих людей, детей Божьих, страдают различными болезнями на нервной почве, только лишь потому, что они не научились доверять Богу и возлагать свои нужды, проблемы и переживания на Него. Возлагать в том смысле, чтобы возложил и успокоился. Если человек возложил свою нужду на Господа, а внутри неспокоен, то это указывает на то, что он ее не возложил. Она осталась в нем. Возложить – это значит переложить, взять и отдать. И Господь желает, чтобы мы отдали Ему свои нужды. Господь хочет избавить нас от различных волнений, стрессов, эмоциональных перегрузок, депрессий. Он желает, чтобы наше сердце было наполнено миром и покоем. В Библии написано: «Бог будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Сколько молитв остается неотвеченных, не потому, что Господь не хочет или не может ответить на них, а потому, что мы не можем оторвать от себя свою проблему и возложить ее на Господа. А как часто Господу приходится медлить в ожидании, когда мы будем приходить к Нему не со своими планами, проектами, надеждами, а со своей нуждой. Когда Иисус Христос был в Гефсиманском саду, то Его сердце было переполнено скорбью. Он говорил: «Душа моя скорбит смертельно, доминует меня чаша сия». Господь выразил свое естественное желание, чтобы чаша скорбей, чтобы чаша смерти, а особенно чаша разделения с Богом миновала Его. Но дальше Он говорит: «Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Точно так же Господь желает, чтобы мы с вами искали Его волю, чтобы нашим желанием было исполнение Его воли, потому что Он, как никто, знает нас и знает, что лучше для нас. И даже если Он медлит, Он знает, почему и для чего Он это делает. Дорогие друзья, я хочу призвать всех вас, чтобы вы доверились Богу, чтобы вы возложили на Него все заботы ваши, все трудности, переживания ваши, потому что Он любит вас и потому что Он, как написано, печется о вас. А если среди нас есть те, которые еще не обратились к Богу, то сегодня еще время благоприятное, сегодня еще день спасения, завтрашний день не находится в вашей власти. Никто не знает, сколько ему осталось жить. Может быть, еще 40 лет, а может быть, еще 40 секунд. Поэтому пока еще сердце бьется в вашей груди, пока еще звучит призыв, обратитесь к Богу. Господь, который любит вас, говорит, что вот сегодня я предлагаю тебе жизнь и добро, смерть и зло. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Поэтому обратитесь к Богу, примите Иисуса Христа в свое сердце, и Он никогда не замедлит, потому что на молитву покаяния Бог никогда не медлит, но Он отвечает сразу же, и написано: «Приходящего ко Мне, Бог говорит, не изгоню вон».
Сказано: «Ищите и найдете, стучите и отворят вам, просите и получите. Ибо всякий просящий получает, и стучащему отворят, и ищущий находит. Поэтому обратитесь к Богу, примите Его в свое сердце, и Господь подарит вам новую жизнь. Он подарит вам жизнь вечную, Он подарит вам жизнь с избытком. Потому что Христос говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели ее с избытком».

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: В программе передач этого часа мы предложим вам краткую проповедь Чарльза Сперджена, затем короткий рассказ. После этого выйдет в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». И за 15 минут до окончания часа слушайте детскую программу «Христианочка».
2: Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 1 стих. В Христе заключена безграничная благодать, но Он не сокрыл ее от других. Подобно тому, как резервуар наполняет трубы, Христос изливает свою благодать на народ свой. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Похоже, что все, что Он имеет лишь для того, чтобы раздать нам. Он, как вечно струящийся источник, изливающий свои воды только для того, чтобы наполнить поднесенные к Нему пустые кувшины и утолить жажду приникших к Нему губ. Подобно дереву, держит он сладкие плоды, предназначенные не для того, чтобы им висеть на ветках, но для того, чтобы быть собранными теми, кто в них нуждается. Благодать, совершает ли она действие прощения, очищения, сохранения, укрепления, просвещения, оживления или возрождения, всегда изливается от него даром и без платы. Нет ни одной разновидности благодати, которую бы Он не даровал своему народу. Как кровь в теле, несмотря на то, что она течет от сердца, принадлежит в одинаковой мере каждому члену, так и действия благодати являются наследством каждого святого, соединенного с Агнцем. И в этом отрадное единство Христа и Его Церкви, так как они получают одну и ту же благодать. Христос – глава, на которую в первую очередь изливается елей. Но тот же елей стекает и на края одежды, так что самый слабый святой имеет помазание той же драгоценной влагой, что пало на главу. Это подлинное единение, когда сок благодати направлен от ствола к ветви. И когда известно, что сам ствол наполнен силой от той же пищи, что питает и ветви. Пока мы изо дня в день получаем благодать от Иисуса и непрестанно осознаем, что она исходит от Него, мы будем видеть Его общение с нами и наслаждаться блаженством общения с Ним. Давайте же каждый день пользоваться нашим богатством и всегда обращаться к Нему, как к нашему Господу Завета, получая от Него все необходимое с той же смелостью, с которой люди берут деньги из своего собственного кошелька.

Самое лучшее. Теплым майским днем Даша возвращалась из школы вместе с мамой. Она весело прыгала то на одной ноге, то на другой и безумолку рассказывала о своих планах на лето. Сегодня третьеклассникам вручили табели успеваемости и объявили о начале летних каникул. Учеба давалась Даше легко. Девочка была одной из лучших учениц в классе. В ее табеле по всем предметам стояли пятерки. Втайне Даша гордилась своими успехами, даже не думая, что способность к учебе дал ей Бог. За лето Даша ни разу не взяла в руки учебники. «Зачем?» – думала она. «Я и так все знаю. У меня одни пятерки». «Нельзя лениться, родная», — наставляла ее бабушка. «Твой долг сейчас — учиться. А лень — это грех. Она много навредит тебе в жизни». «Даша, ты учишь таблицу умножения?» — спрашивали сестры. «Если ты не будешь знать ее, тебе трудно будет в четвертом классе». «Я хорошо учусь», — смеялась в ответ Даша. «Выучу, когда в школу пойду». «Сегодня в гости не пойдешь. Начинай учить таблицу умножения», — говорила мама. Каждый день то мама, то папа напоминали Даше о том, что уже пора делать упражнения, заданные на лето. Но она не слушалась. «Ах, я все успею», — отмахивалась она. «Каникулы такие длинные. К тому же я учусь лучше всех. Зачем забивать себе голову летом?» Незаметно пролетели каникулы, а таблицу умножения Даша так и не выучила. И не только таблицу. Она не сделала ни одного задания. При этом она была совершенно спокойна и думала: «Я же самая лучшая ученица в классе. Мне можно и не учить уроки. Учительница всегда хвалит меня». Начался учебный год, а Дашу словно подменили. Надеясь, что ее не будут ругать, она почти не выполняла домашних заданий. «Дарья, почему ты не выполнила домашнее задание по математике?» — удивилась учительница. Даша покраснела. Она не могла сказать вслух то, что думала. «Не обязательно каждый день делать уроки. По математике у меня всегда были пятерки». На уроке русского языка, когда у нее спросили правила правописания глаголов, Даша не могла вымолвить ни слова. Учительница сделала ей замечание и пообещала в следующий раз поставить двойку. Но Даше и это не помогло. Мнение, что она самая лучшая, сделало ее ленивой, беспечной, гордой. «Даша, ты все уроки сделала?» Каждый день интересовались родители. «Да», — быстро отвечала она. В тетрадях действительно все было в порядке. Но только потому, что Даша не все домашние задания записывала в дневник. Заканчивалась первая четверть. Даша все чаще получала плохие оценки. Родители поняли, что она ленится, и стали наказывать за каждую двойку. «Бог дал тебе большие способности, а ты так безумно пренебрегаешь ими», — с сожалением говорил Даше отец. «Если ты не исправишься, будет беда. Ты никогда не станешь примерной христианкой. Ты просто погубишь себя, ни для кого не станешь благословением, не сможешь добросовестно служить Богу». Даша испуганно посмотрела на отца. «Неужели это так серьезно?» — подумала она. «Я же все знаю, умею считать, писать. Просто не решила задачу, не выучила правила. Почему это я не смогу служить Богу?» Озадаченная Даша несколько дней старалась делать все, что задавали в школе, а потом снова перестала. Ей больше хотелось повозиться с малышами, поиграть с подругами. В дневнике у Даши стали появляться записи.
не выполнено домашнее задание по математике. Родители, обратите внимание на успеваемость Даши. «Почему у тебя двойка по русскому языку?» — строго спросила мама, просматривая дневник. «Я думала, что будет диктант, и не подготовилась», — оправдывалась Даша. Через несколько дней мама в ужасе воскликнула. «Даша, у тебя кол по литературе!» «Я забыла выучить стих», — обманула она. На самом деле Даша не забыла. Она просто не учила стихотворение, надеясь, что ее на этот раз не вызовут. Даша обещала родителям исправиться, но гордость так ослепляла ее, что она просто не могла сделать это. Даша по-прежнему считала себя лучшей ученицей в классе и на каждом уроке думала, что учительница начнет хвалить ее и ставить ей пятерки. Но все получалось совсем не так. Ее табель успеваемости пестрил тройками, а учительница в недоумении ругала ее и призывала к усердию в учебе. Учебный год подходил к концу. Однажды Даша пришла из школы грустная. Ей даже не хотелось заходить в дом. Она знала, что мама опять спросит: «Как твои успехи?» Что отвечать, если она снова получила двойку? Ее опять накажут? Во дворе Даша встретила свою двоюродную сестру Аню. Хотя Аня была намного старше Даши, они все же хорошо дружили. «Почему ты стала плохо учиться?» — спросила Аня свою маленькую подружку, когда они вошли в дом. Даша грустно посмотрела в окно. «Неужели тебе нравится каждый день получать выговор и терпеть наказание?» «Нет, не нравится», — тяжело вздохнула Даша. «Но я не знаю, что мне делать». «Тебе надо признаться, что ты гордая девочка, и попросить за это прощения. Господь наш не может благословлять гордых. Он любит смиренных. У тебя в учебе сплошные неудачи только потому, что ты стала думать о себе очень высоко. Ты самая умная, самая хорошая, ты все знаешь и все умеешь. А это ведь неправда». Даша все ниже и ниже опускала голову. «Ты училась хорошо», — продолжала Аня, «потому что Бог давал тебе такую способность. А когда ты решила, что ты очень умная, Бог не стал благословлять тебя. И теперь посмотри. Задачу решить не можешь, стих выучить тоже, правила не знаешь, таблицу умножения не выучила. Ты стала непослушная и упрямая, потому что гордость ослепила тебя». «Я не хочу больше так поступать», — заплакала Даша. «Помоги мне». «Тебе Иисус может помочь, если покаешься и попросишь у Него помощи». Даша молилась горячо. Наконец она прозрела и увидела себя гордой, ленивой девочкой. Она попросила у Господа прощения и пообещала, что постарается учиться честно и прилежно.

0: Радио «На пути» в эфире. Читаем христианскую литературу. В это время выходит передача под таким названием «Каждый день». После нее через полчаса слушайте детскую передачу «Христианочка».
1: То, что Бог позволил нам помочь в первопроходческой миссионерской работе, было честью для нас. Мы всегда в долгу перед Ним. Мы никогда не могли избавиться от тревоги за народ Бальемской долины, но могли разделить ее с другими людьми. На одной из последних миссионерских конференций кто-то спросил: «Сколько времени прошло с тех пор, как вы вернулись из Новой Гвинеи?» «Около 15 лет», — ответила я. «Невероятно! Вы говорите так, будто прилетели последним самолетом», — последовал удивленный комментарий. «И где бы мы ни были, в Денвере, Миннеаполисе или Чикаго, Шангри-Ла всегда была в наших умах и сердцах. Мы продолжали молиться. Господи, поддерживай горящий огонь наших сердец. Сохрани наше влечение к Новой Гвинее, чтобы мы могли делиться им с другими». Одно событие, которое произойдет не очень скоро, объединит нас со всеми верующими Дани перед престолом нашего Господа Иисуса на небесах. Мы встретимся со всеми миссионерами в долине Бальем в ожидании исполнения слов Писания. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: „Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу“, исцеляя сокрушенных сердцем». Меня пригласили в сельский клуб в Канзасе, чтобы показать слайды и рассказать о нашей работе в долине Бальем группе женщин. Одна из них наклонилась к другой и прошептала: «Что сделала эта женщина, что она может рассказать?» «О, она была миссионеркой». «Миссионеркой и всего-то?» После этого женщина хотела уйти, но в зале было так много народу, что она не смогла пробраться к выходу и оказалась в западне. Хотелось ей или нет, но ей пришлось слушать миссионерку. После демонстрации слайдов меня попросили кратко рассказать о том, как я оказалась вовлеченной в миссионерскую работу. Женщина, хотевшая уйти, выслушала мою историю и после собрания подошла, чтобы поговорить. Она была удручена, расстроена и подавлена. Но через несколько минут она уже готова была уверовать в Христа, как в своего Спасителя. Теперь она счастлива, что не смогла тогда уйти с собрания. Подобные случаи вдохновляли меня. После столь внезапного окончания нашего миссионерского служения в Новой Гвинее, могли ли мы надеяться, что Господь так использует нас здесь, в Соединенных Штатах? Мы с Ллойдом посвятили себя служению, призывающему молодых людей становиться миссионерами в различных уголках мира. Когда бы я ни рассказывала свою историю, по окончании ко мне всегда кто-нибудь подходил. «Дори, я знаю, через что ты прошла. Мои родители тоже ненавидели меня». А потом они рассказывали историю обиженного или отверженного ребенка, или говорили о том, что их тоже отдали в детский дом. Некоторые рассказывали такие истории, что в сравнении с ними моя жизнь казалась относительно счастливой. Многие говорили о том, сколько боли принес развод родителей. Часто детей подкидывали родственникам, делали заложниками в супружеских разборках или унижали другими способами. Часто Бог напоминал мне, что мой опыт можно использовать в работе с теми, кто был обижен в детстве. Но, как писал Павел, Бог — утешитель, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтоб и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Я часто говорила, что одно сердце, испытывавшее боль, знает, когда сердце болит у другого. Мое полное страдание детства позволяет мне сказать другим: «Я знаю, что ты чувствуешь». Многочисленные встречи с людьми подтвердили мою уверенность в том, что началом исцеления разбитой жизни является вера в Иисуса Христа. После того, как я рассказала свою историю на собрании женщин, одна из них пригласила меня к себе домой. На ней было дорогое платье и изысканные украшения, ожерелье, браслеты и несколько колец с бриллиантами. Я пришла в ее дом, отделанный внутри бархатом, и села на красивый диван. Женщина начала плакать. «Дори, мой муж — известный фабрикант. Он сейчас занят, а я на грани нервного срыва. Я ходила к врачам, психоаналитикам, а сейчас принимаю транквилизаторы 24 часа в сутки. Что мне делать?» «А вы когда-нибудь пробовали обратиться к Иисусу?» «Нет». Я как можно проще попыталась объяснить Евангелие. Христос умер, чтобы освободить нас. Он исцеляет разбитые сердца своей любовью. Через несколько минут она приняла то же решение, что и я, когда была в детском доме. Она приняла Божье прощение и полностью отдала свою жизнь Христу. Однажды она зашла ко мне. «Дори, сердце мое разбито. Мой муж развелся со мной. Но с Иисусом я все могу пережить». Со Христом люди, пойманные в сети горечи и отвержения, могут разорвать их. Один из самых любимых моих фрагментов Писания находится в Евангелии от Луки. Христос взял свиток и прочел отрывок из книги пророка Исаии. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». У Христа есть лекарство от душевных синяков и ран. Я искренне верю в то, что Бог никогда не возлагает на нас больше того, что мы можем вынести. Люди часто говорили мне: «Но, Дори, если бы ты только знала мою историю!» Меня потрясли слова Писания. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Нет испытания или трагедии, с которыми бы не столкнулся раньше уже кто-то другой. Это может служить утешением. Ни одна ситуация не уникальна. Никто не может сказать: «Я одинок в своей скорби». Никто еще не оказывался в таком положении. Христос, великий исцелитель, уже помогал бесчетному числу людей, чьи проблемы были серьезнее ваших или моих. Следующий шаг в исцелении разбитой жизни — прощение тех, кто причинил вам зло. Один вопрос мне задают постоянно. «Дори, разве ты не обижена на свою мать?» Мой ответ — нет. Я чувствовала обиду, пока жила в детском доме и в течение нескольких трудных лет после этого. Но я предпочла простить мать, зная, что она никогда не обратится ко мне. Наверное, самой серьезной ошибкой тех, кто обижен, является уверенность в том, что они не могут прощать, потому что не чувствуют в себе желания. Но прощение — это не эмоция. Человек может принять решение простить, независимо от того, хочется ему этого или нет. Многие из нас отвергали эмоции, говоря «нет» природным склонностям, и твердо заявляли: «Я прощаю». Благословен человек, способный прощать. Кроме того, оглядываясь назад, я понимаю, что мама могла стать жертвой обстоятельств, над которыми была невластна. Я ничего не знаю о ее прошлом. Может быть, она росла в несчастливой семье, возможно, родители отвергали ее. Отверженность порождает отвержение. Те, кого унижали в детстве, часто унижают собственных детей. Конечно, так не должно быть. Я не говорю, что мама не должна нести ответственность за то, что сделала. Но без Христа, без понимания собственной нужды в божественной поддержке, она стала жертвой собственной ненависти, горечи и вины. Люди могут быть женаты, жить в одном доме и не знать, какая тяжесть лежит на душе супруга. Насколько я знаю, мама прошла через свой ад, через мучения, не зная, как от них избавиться. Поняв это, мне было проще простить ее. Если человек решил простить тех, кто причинял ему зло, то следующим шагом в эмоциональном исцелении будет прославление Бога. Декан женского отделения библейского колледжа обратилась ко мне во время конференции для женщин. «Дори, я не нужна была своей матери. Никто не любил меня. А теперь я должна консультировать 120 девушек, хотя сама одинока, подавлена и расстроена». Она рассказывала, что была слишком полной и не знала, как с этим справиться. Когда рассказ подошел к концу, я заверила ее, что точно знаю, как она себя чувствовала. После того, как она рассказала мне о своих бедах, депрессия, с которой она долгие годы боролась в одиночку, стала отступать. Я предложила перечислить все хорошее, что сделал для нее Бог. Она рассказала, как из многих претенденток была избрана деканом женского отделения библейского колледжа. Она говорила о щедрости Божьей в представлении ей способностей и возможностей для служения. Перед уходом я посоветовала записать все хорошее, что дал ей Господь, и поблагодарить Его за каждую из этих вещей. На следующее утро я пришла в зал, где проходило последнее собрание конференции. К моей радости они попросили спеть эту женщину-декана. Перед песней она сказала следующее. «Я была на многих конференциях, но я всегда думала, что знаю, что будет сказано. Все это я уже слышала раньше. В первый вечер я слушала, стоя у двери. Во второй села в последнем ряду, а прошлым вечером пошла поговорить с выступавшими. Вернувшись в комнату, я стала благодарить Бога за все хорошее, что Он сделал в моей жизни. Список оказался таким длинным, что 2 часа я просто славила Господа. Сегодня впервые за 3 года я проснулась с радостью». Потом она исполнила трогательную песню о Божьей любви, как дань Господу Богу. Этой женщине требовалось лишь напомнить, что это воля Божья, чтобы мы благодарили Его за все. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Благодарность Богу не должна зависеть от наших чувств. Мы сознательно должны учиться благодарить. Рецепт от депрессии и скорби – чтение по крайней мере 3 псалмов в день. Восхваление разрушает скорбь и преодолевает депрессию. Иногда ко мне приходили усыновленные дети. «Дори, ты, по крайней мере, знала, кто твоя мать. Видела отца. А я жил с сознанием того, что меня не хотели. Где-то ходят мои родители, но я даже никогда не узнаю, кто они. Я не могу сказать, что труднее. Никогда не встречаться с родителями или встретиться и увидеть, что они отвергают тебя. Но я была нежеланным ребенком, родившимся, когда маме было 15 лет. Возможно, я стала причиной ее раннего замужества. Но я нашла успокоение в том, что Бог меня принимает такой, какая я есть. Великодушная любовь Божья включает каждого в Его план. Крест Христа — является идеальным искуплением всех запутанных человеческих несчастий. Христос знал наперед все неприглядные стороны жизни. Он предвидел рождение каждого человека и умер в равной степени за каждого. Вопрос лишь в том, ответим ли мы на Его любовь. В Библии говорится, что незаконорожденных детей, таких как Иефай, Бог сделал частью своего плана. В Новом Завете те, кто гордился собой и своим происхождением, были осуждены Христом. Иудеи хвалились тем, что их предком был Авраам, и что они рождены не от любодеяния и усыновлены Богом. Иисус же был поражен их образом жизни и обвинил их в том, что их отец – дьявол. Знание того, кто был их земным отцом, еще ничего не гарантировало. Важно было то, кто их духовный отец. Я рада тому, что, родившись в семье, где мы нежеланные, можно переродиться в небесной семье, где нас ждут. Те, у кого хорошее происхождение, могут быть искушаемы гордыней. В результате они могут не заметить, насколько им необходима благодать Божья. Иудеи знали, что их отец Авраам, поэтому они отвергали Мессию. Насколько было бы лучше, если бы они, подобно презираемой самарянке, не хвалились человеческими заслугами, а всецело полагались на Христа и Его жертву, принесенную на кресте. Царство Божие населено презираемыми, немощными и отверженными. Те из нас, которые не могут гордиться своим земным происхождением, становятся особыми объектами любви Божьей. Как писал Давид, «Отец сирот и судья вдов – Бог во святом своем жилище». Для тех, у кого возникают эмоциональные проблемы, не лишним будет напоминание постоянно читать Писание, заучивая наизусть как можно больше стихов. После того, как я в очередной раз рассказала свою историю на одном из собраний, ко мне подошла женщина, детский психолог. Она сказала: «Дори, невозможно объяснить, почему ты эмоционально не уничтожена». Помолчав, она добавила: «Разве только благодаря милости Божьей». Насколько это верно? Но благодать поддерживала меня только благодаря моему ежедневному желанию искать утешение в Слове Божьем. Дома мы все время повторяем: «Я люблю тебя». Звоня по телефону или уходя, мы не упустим возможности, чтобы выразить нашу любовь. Нам нравится готовить сюрпризы и делать маленькие подарки, чтобы иметь возможность сказать: «Я тебя люблю». Однажды в Новой Гвинее Барни с криком вбежал в дом. «Что случилось, дорогой?» — спросила я. «Ты любишь меня?» «Барни, я люблю тебя больше всего на свете», — ответила я, крепко обнимая его. «Тогда хорошо», — облегченно вздохнул он. «Я просто хотел знать». И мальчик снова побежал играть. В Новой Гвинее мы часто играли в игру «Я тебя люблю». Ллойд смотрел на меня и говорил: «Я люблю тебя больше, чем разбросано камней отсюда до реки». Дарлин добавляла: «Я люблю тебя больше, чем деревьев в Синтане». Кто-нибудь еще произносил: «Я люблю тебя больше, чем звезд на небе». Недавно я получила письмо от Дарлин, где были такие слова: «Я люблю тебя больше, чем можно насчитать комаров в Арканзасе». Глупо? Не думаю. Если бы я не была твердо убеждена в обетованиях Божьих, то не смогла бы вынести жизнь в доме у бабушки, обращение Макинов, боль быть отвергнутой отцом и матерью. До сих пор я храню Новый Завет, подаренный Ирмой Фрем, с подчеркнутыми стихами, которые я заучивала наизусть. Слово Божье позволяет нам справиться с душевной болью. Некоторые говорили мне: «Дори, ты ненормальная. Дети, испытавшие даже меньше гонений, отстают в развитии из-за своего происхождения и недостатка воспитания. А ты?» Я отвечаю, что Бог необычайно серьезно потрудился в моей жизни. Возможно, именно из-за того, что я была в таком отчаянном положении. В детстве мне было некому обратиться, не было плеча, на котором я могла бы поплакать. Я обратилась к Господу. Милостливо, превыше всякого ожидания, Он исцелил мои разрушенные эмоции. Я убеждена, что то же самое Он может сделать для каждого, кто обратится к Нему, как это сделала я. Мой опыт позволяет мне давать некоторые советы родителям. Пожалуйста, говорите своим детям, что вы любите их. В Чикаго отец, стоявший у гроба своего 15-летнего сына, написал записку и вложил в руку мальчика. Там было сказано: «Сынок, я люблю тебя». Разве это не трагедия сказать такие слова слишком поздно? В нашем доме мы всегда говорим детям, что любим их. Иногда повторяем это несколько раз в день. Теперь Барни и Дарлин говорят нам: «Папа, мама, мы всегда знали, что вы любите нас, а мы любим вас». Никогда не позволяйте своим мечтам брать вверх над воспитанием детей. Что может быть важнее того, чтобы научить их жить по библейским принципам? Это же означает полностью отдать себя, чтобы вырастить людей, почитающих Бога. А это возлагает на нас, как на родителей, огромную ответственность. Это означает, что мы в первую очередь должны следить за собой. Какие вы? Таким же, скорее всего, станет ваш ребенок. В таком серьезном деле нам необходима помощь Бога. Все несбывшиеся мечты стоят тех усилий, которые вы вкладываете в воспитание одного любимого ребенка. Конечно, необходимо чем-то жертвовать, отказываться от важных целей ради более далекой, но наиболее важной — создать, взрастить, воспитать вашего ребенка, чтобы он стал ответственным человеком, любящим и подчиняющимся Слову Божьему. Дети будут вашим живым памятником, отражая ваш успех или неудачу. Как бы нам с Ллойдом не хотелось остаться в Бальеме, мы чувствовали, что нельзя заставлять Барни ходить в школу вдали от дома, хотя так обычно поступали все миссионеры. Да, мы были призваны в Бальем, но в первую очередь мы должны были помнить о том, что также призваны быть родителями. У меня болит сердце за американских детей. Увеличивается число разводов. Учащаются случаи унижения детей. Растет безразличие родителей. В связи с этим в стране живут, возможно, тысячи таких, как Дорис Дакворт, нежеланных, нелюбимых, отверженных и убиваемых детей. Именно таким сокрушенным сердцем, детям и взрослым, я и посвящаю свою жизнь и служение. Им я говорю: то, что Бог сделал для меня, Он может сделать и для вас. Бог может восстановить наше цельное «я», если мы отдадим Ему все кусочки. Размышления у могилы. В 1972 году мы проезжали через Канзас. «Дорогая, у меня для тебя сюрприз. Я отвезу тебя в особое место», — объявил Ллойд. Я с нетерпением ждала, не зная, что он имеет в виду. Через час мы приехали в маленький городок. «Дори, взгляни на это имя. Оно что-нибудь тебе говорит?» «Нет». «Подожди минутку. Здесь родился мой отец?» «Да». Мы решили попытаться счастье и разузнать что-нибудь о нем и его семье. Мы оставили машину около магазина на углу, вошли в него и спросили: «А вы не знаете человека по имени Дакворт? Льюис Дакворт?» Человек от удивления открыл рот. «Минуточку». Он пошел в другой конец магазина, откуда вскоре вышла женщина. Я была уверена, что она моя родственница. Те же курчавые волосы, темные глаза, смуглая кожа. «Вы знали Льюиса Дакворта?» — спросила я, с трудом веря своим глазам. «Я Дакворт», — удивленно ответила она. «Минутку», — произнесла она, отворачиваясь, чтобы окликнуть другого человека. Он подошел к нам. «Спросите его о том, о чем спросили меня», — велела женщина. Когда я повторила вопрос, мужчина, в свою очередь, удивился. «Моя мать вырастила Льюиса Дакворта. Ей 95 лет, она Дакворт», — сказал мне мужчина. «Вы хотели бы встретиться с ней?» В какой-то момент мне показалось, что я сплю. Прошло почти 25 лет с тех пор, как я попрощалась с отцом, а теперь я могу познакомиться с женщиной, вырастившей его. Женщина, стоявшая перед нами, была моей дальней родственницей. Мы приехали туда, где жила мать того мужчины. Ее выкатили в гостиную в инвалидном кресле. На ней было черное платье с белым воротничком и манжетами. Мне велели наклониться, так как она почти ничего не видела, а говорить могла только шепотом. Вот женщина, воспитывавшая отца. «Мама, это дочь Льюиса, Дорис», — громко сказал мужчина.
2: «Дорогая», — обратилась она ко мне, — «подойди поближе, чтобы я могла увидеть тебя».
1: Старушка нежно погладила меня по лицу.
2: «Твой отец был хорошим человеком. Мне жаль, что все так случилось.

«Будь», — прошептала она. «Я все расскажу тебе об отце. Но этот день никогда не настал. Через несколько месяцев она скончалась». Мужчина из магазина спросил, не хочу ли я сходить на кладбище. Я согласилась. Когда мы пришли, я увидела в регистрационном журнале запись. Молли и Дел Дакворт скончались в возрасте 34 и 32 лет от туберкулеза. «Дорис», — сказал мужчина, — «это твои бабушка и дедушка». Мы прошли по узкой тропинке к могилам. Перед нами были два полуразрушенных холмика с деревянными крестами. На них были имена — Молли Дакворт и Дел Дакворт. Я неподвижно стояла в течение нескольких минут. На протяжении жизни я редко задумывалась о бабушке и дедушке. Так как мать ненавидела меня, я ждала, что когда-нибудь всплывет грязная история моего происхождения. И вот теперь впервые я поняла, что и у меня есть корни. У меня были бабушка и дедушка, хотя они и умерли задолго до того, как я родилась. Как мне хотелось увидеть их. Несмотря на отвратительное прошлое, я была частью семейной линии. Слезы навернулись мне на глаза. Дети подошли и встали рядом. Дарлин взяла меня за правую руку, Барни за левую. А потом я услышала голос Божий. Голос, обращавшийся ко мне в те долгие годы одиночества, печали и боли. «Дори, твой конец будет намного лучше начала». Мы повернулись, чтобы пойти к машине. Мои глаза затуманились, чувства смешались. Пока мы возвращались, мои мысли метались от детских воспоминаний к Божьему руководству моей жизни. Конечно, на фоне отвержения и безнадежности Его благодать видна наиболее ярко. Свою любовь ко мне Бог доказывал различными способами. Да, были моя мать, детский дом, дома опекунов, но Господь принял меня и сделал наследницей Божьей, сонаследницей Иисусу Христу. Он дал мне мужа, любящего Бога, и двух детей. Потом Он предоставил мне возможность, объехав полсвета, помочь нецивилизованному народу услышать Евангелие. И, наконец, Он сделал меня женой пастора, дав возможность рассказывать людям в Америке о том, что Бог — любит простых, незначительных людей и может сделать их значимыми во славу Его имени. Все это Он сделал для девочки, которую никто не любил. Из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, друзья, звучит передача «Христианочка», подготовленная нашими друзьями из радио «Голос мира».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, ребята. Я рада, что вы снова настроили свои радиоприемники, чтобы слушать нашу передачу. И сегодня я вам расскажу одну жизненную историю, которая называется «Месть индейца».

В одном из западных штатов Америки, невдалеке от большого селения, находилась ферма молодого поселенца Уильяма Салливана. Он был родом из Англии, но уже много лет жил в Америке. Благодаря его усердной работе имение его разрасталось, и ему жилось неплохо. Его ферма была расположена на возвышенности около маленькой речки.

0: югу и западу раскинулись прекраснейшие вишневые и персиковые сады, к которым примыкали необъятные поля пшеницы, кукурузы и пастбища для скота. На севере и востоке красовались пышные хвойные леса, богатые дичью. Здесь Уильям после уборки урожая вместе со своими друзьями проводил много времени на охоте. Взаимоотношения между поселенцами и индейцами в те времена были совершенно другими, чем теперь. Индейцы жили большими племенами и своей воинственностью наводили страх на белых. Но они редко близко подходили к их селениям. Стоял прекрасный июньский вечер. Солнце садилось в багровом закате. Уильям Салливан сидел на крыльце своего дома и точил косы к предстоящему покосу. Вообще-то он был добродушным молодым человеком, но к индейцам испытывал, как и многие другие, непреодолимую антипатию. В этих краснокожих он видел только плохих людей и желал, чтобы они как можно реже попадались ему на глаза. Уильям до того был занят работой, что не заметил, как к его крыльцу подошел высокий индеец. И только когда тот заговорил, Уильям удивленно вскинул голову. Индеец выглядел совершенно обессиленным.
1: «Не согласится ли мой белый брат дать немного хлеба и ночлегу усталому путнику?» — спросил он.
0: Уильям тут же вскочил и, указав на ворота, гневно крикнул:
2: «Пошел отсюда, красный пес! Будешь работать, будешь иметь!»
0: Глаза индейца на мгновение сверкнули гневом, но он пересилил себя и попросил еще раз:
1: «Я болел и поэтому не мог охотиться. Теперь я ужасно голоден. Пожалуйста, дай мне только кусок хлеба».
2: «Вон отсюда!»
0: — крикнул фермер.
2: «У меня для тебя ничего нет».
0: Индеец, едва держась на ногах, опустил взор, но потом еще раз попросил:
1: «Дай тогда мне хоть холодной воды. Я не могу дальше».
0: Но и эту просьбу Салливан отклонил, грубо указав ему на речку. Индеец ничего больше не сказал. Несколько мгновений он еще помедлил, серьезным взглядом окидывая фермера. Потом повернулся и, напрягая последние силы, поплелся к берегу речки. Жена Уильяма все это слышала. Она как раз кормила ребенка на кухне. Едва дождавшись, когда Уильям пошел в сарай, она быстро собрала кое-какие продукты: ломоть хлеба, кусок жареного козьего мяса, кувшинчик кукурузы, банку молока, и поспешила вслед за индейцем.
3: «Ты голоден и хочешь пить», — сказала она упавшему на траву индейцу. «Вот, возьми».
0: Изнемогший открыл глаза, бросил на женщину благодарный взгляд и, приподнявшись с большим трудом, потянулся к банке с молоком. Жена фермера расстелила большой платок и разложила на нем продукты. Голодный индеец принялся за еду. Наевшись, он сказал:
1: «Твой красный брат не будет теперь искать мести».
0: С этими словами он вынул из своего кармана пучок перьев цапли и подал жене фермера со словами:
1: «Если твой муж будет охотиться в лесах красных воинов, пусть он воткнет в свою шапку эти перья».

0: Лето прошло, и осень была в разгаре. Пшеница и кукуруза были убраны в амбары, и Уильям готовился к охоте. В прошлые годы он готовился всегда с большой радостью, никогда не боясь неожиданного нападения индейцев. Но в этот раз у него были недобрые предчувствия. Индеец, которого он летом так бессердечно прогнал со двора, не выходил у него из головы. Уильям не только опасался его мести, но и совесть не давала ему покоя. За день до выезда на охоту он поделился своими опасениями с женой. Мария выслушала его спокойно, затем, вынув из ящика комода пучок перьев цапли, рассказала о том, что сделала в тот день без его ведома, как накормила изнемогшего индейца и что он сказал ей тогда. Она успокоила Уильяма, уверив его в том, что ему нечего опасаться.
1: «Нет, эти индейцы ничего не забывают», — сказал озабоченно Уильям. «Это мне нужно было иметь в виду».
0: «Может быть, но они также никогда и не забывают проявленную к ним доброту», — ответила Мария. «Я пришью эти перья к охотничьей шляпе. Помню, как мой отец однажды сказал, что мы никогда не должны пренебрегать предостережениями ради нашей безопасности. А во всем остальном доверяйся Божьей охране. Боюсь, что мы с тобой не на правильном пути. Если мы пожнем, что сеяли, или получим то, что заслужили, то мы пропащие люди, ведь мы совершенно вытеснили Бога из нашей жизни».
2: Уильям серьезно кивнул.
1: «Ты права, и меня это тяготит уже некоторое время. Как вспомню все мои грехи и нечестие, страшно становится».
0: Между супругами в тот вечер состоялся серьезный разговор, после которого они впервые за последние годы вместе опустились на колени –

0: Погода на следующее утро была замечательной. На синем небе не было ни единого облачка. Точно так же сияли и глаза Уильяма Салливана. Было видно, что он освободился от тяжелого бремени. Страх исчез из его сердца, и он хотел было уже убрать перья цапли со своей шляпы, но Мария не позволила ему. Охота была успешной, и первый день прошел без особых приключений. Но на второй день в погоне за оленем Уильям слишком далеко ушел от охотников. Он заблудился в большом, очень густом участке леса и многие часы потратил на поиски своих товарищей. Уже смеркалось, когда лес стал редеть. Уильям вышел на просторную лужайку, разделенную речкой и поросшую кустарником. Голод и усталость настолько одолели его, что он еле волочил ноги. Внимательно осмотревшись, он понял, что местность эта ему совершенно незнакома. Держа ружье перед собой наготове, Уильям направился к густому кустарнику, росшему у берега речки. Он был уже в нескольких метрах от него, как вдруг послышался треск. Кустарник раздвинулся, и из своего убежища вышел мощный буйвол. На мгновение зверь остановился и уставился на охотника. Затем, опустив голову, стремглав понесся на Салливана. Тот успел выстрелить, но времени хорошо прицелиться у него не было, и пуля, лишь слегка задев буйвола, привела его в страшную ярость. Салливан был сильным, ловким и изворотливым. Несмотря на то, что блуждания по лесу измотали его, опасность придала ему силы и смелости. Он отпрыгнул в сторону, схватил одной рукой зверя за гриву, а другой выхватил из-за пояса охотничий нож. Но борьба была неравной. Разбушевавшийся зверь швырял его из стороны в сторону и, наконец, бросил на землю. Салливан буквально смотрел смерти в глаза. Но в этот момент грянул выстрел. Буйвол рухнул на землю. Высокий индеец быстрыми прыжками подскочил к буйволу и широким охотничьим ножом нанес ему смертельный удар. Уильям тем временем поднялся на ноги и следил за происходящим. По всему было видно, что у индейца не было злых намерений. Уильям облегченно вздохнул и спросил у него о кратчайшем пути в селение белых. Не глядя на него, индеец ответил:
1: «Если усталый охотник хочет подождать до завтра, то индеец покажет ему путь домой».
0: С этими словами индеец медленно направился вперед, и Салливану ничего не оставалось, как следовать за ним. Немного погодя, они пришли в маленький индейский лагерь. Проводник остановился недалеко от речки, расстелил на земле для гостя несколько шкур и затем предложил ему индейский ужин – кукурузные лепешки и жареную дичь.

0: Еще до восхода солнца индеец разбудил Салливана. Позавтракав, они отправились в путь. И вскоре Салливан уже стоял у ворот своей фермы. Только сейчас индеец повернулся и прямо посмотрел Салливану в лицо. Уильям отшатнулся. И куда он смотрел раньше? Перед ним стоял тот самый индеец, которого он летом так грубо выгнал со двора и сильно обидел. Лицо краснокожего было строгим и выразительным. И он очень серьезно произнес:
1: «Мой белый брат может теперь идти домой, но если он когда-нибудь увидит индейца в беде, пусть он поступит так, как Каркучи поступил с ним».
0: С этими словами индеец повернулся, чтобы уйти, но Салливан, взволнованный происшедшим, схватил его за обе руки и стал горячо просить войти в дом. Войти, как доказательство того, что тот простил ему бессердечность. И индеец принял приглашение. Прошло еще немало времени, пока языческая суеверная душа индейца смогла понять значение жертвы Иисуса на кресте. В жизни Каркучи произошла существенная перемена, когда он понял, что он погибший грешник и нуждается в Иисусе Христе как в личном спасителе. Спустя 2 года в их местность приехал миссионер, и Каркучи стал первым индейцем этого племени, принявшим крещение. Наставления, которые он получил, помогли ему яснее проповедовать Слово Божье. Он умер сравнительно молодым. Последние месяцы своей жизни он провел в доме своих белых друзей, откуда Господь Иисус забрал своего слугу к себе в небесную отчизну.

Дорогие ребята, время нашей радиопрограммы подошло к концу. Сегодня мы с вами прослушали одну жизненную историю, которая называется «Месть индейца». А мне осталось попрощаться с вами и сказать вам до следующей встречи в радиопрограмме «Христианочка».

0: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам для прослушивания одну из проповедей Виктора Куриленко –

Пожалуйста, откройте Евангелие от Матфея, 7 глава, мы прочитаем слова Иисуса Христа. 13 и 14 стих будем читать. Евангелие от Матфея, 7 глава, 13 стих читаю, слова Иисуса. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий погибель, и многие идут им. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Это Евангелие от Матфея, 7 глава, 13 и 14 стих. Мы сегодня будем говорить с вами о двух путях. О пути, который ведет в погибель, и о пути, который ведет в жизнь вечную. Слова, которые вот мы сейчас с вами прочитали, произнес Иисус Христос, когда Он произносил свою Нагорную проповедь. Вообще, если вы хотите понять больше христианства, возьмите, прочитайте дома сегодня Евангелие от Матфея с 5 по 8 главы. Там говорится в начальных стихах 5 главе, что Иисуса Христа на горе окружало очень много людей. И Он, отверши уста Свои, кругу учеников начал учить людей и учеников и говорил им: «Блаженны! Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Блаженны миротворцы, потому что они будут сынами Божьими». И там вот эти заповеди о блаженстве. Вы можете посмотреть и подумать. Бог говорит, что счастливый человек, который услышит Слово Господне, и это Слово придет в его сердце, и он поступит так, как говорит Бог. Уверовавшим Христос в этой Нагорной проповеди говорил так: «Вы соль земли, и вы свет этому миру». Важный момент, что верующий человек, который действительно стал христианином, он должен отличаться своей жизнью, поведением в семье, на работе от тех, которые еще не знают Бога. И Христос говорит, что вы свет и вы соль. Это важно, чтобы мы действительно были солью и светом для этого мира. В 7 главе, в 12 стихе Христос говорит интересные тоже слова Евангелия от Матфея. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступаете с ними». Интересная мысль. Вот еще раз давайте подумаем. «Итак, как хотите, чтобы с вами люди поступали, так поступаете вы с ними». Как обычно человек поступает со своими ближними? Ну, обычно. Я думаю, что большинство из нас живут по следующей схеме. Ты со мной хорошо. И я что? И я тоже хорошо. Ты со мной плохо. И я с тобой точно так же. Но интересно, как Христос говорит. Вот вслушайтесь. И так во всем, как хотите, не так, как поступают с вами люди, а как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступаете с ними. Вот как хочешь, чтобы с тобой муж поступал, поступай так относительно его. Как ты хочешь, чтобы с тобой жена поступала, дети твои, твой отец, поступай так, как ты хочешь. Не так, как порой он поступает или она, а как ты хотел бы. Вот начни поступать так. И еще. В этой Нагорной проповеди Иисус сказал своим слушателям: «Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его, и это все земное приложится вам». Тоже интересная мысль. Сын Божий, который знает духовные законы, так вот Он говорит каждому из нас: вот начни искать прежде всего в своей жизни Царство Божье, и все остальное приложится тебе. Я позабочусь о тебе так, что когда ты будешь искать Царство Божье, то что есть, что пить и во что одеться, у тебя будет это. Более того, апостол Павел говорит, что и так, имея одежду и пропитание, будем какими? Довольными. Как вы видите, больше людей в этом мире довольных или недовольных? Ну, а еще один вопрос. А как вы думаете, вы лично больше довольны или недовольны чем-либо? Ну, вы так сказали, что я так и не понял. Понимаете? Скажите, правда, что мы очень часто бываем недовольными? Правда. Это правда. Но Христос говорит: ты начни. Начни, вот у тебя есть немного, Бог дал тебе. Начни быть человеком довольным. Как мало довольных людей. Как много людей с претензиями к ближним своим, к начальству, к мужу, к жене, к государству. И как мало людей довольных. Довольный человек.
довольный, что Бог дает ему. И вот Христос, когда сказал, ищи прежде всего Царство Небесного, Он имел в виду и тебя. Потому что практически пройдет это материальное и настанет духовное. Видимое все временное, а невидимое какое? Вечное. Многие проблемы наши заложены в нашем духе, в нашем больном сердце. Многие наши проблемы заложены. Христос говорит, вот ищи Царство Божьего. В Евангелии мы находим такие слова у апостола Павла, что Бог вывел нас из царства тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. В этом мире духовно два царства. И между этими царствами постоянный конфликт. И каким бы ты дипломатом ни был, как бы ты ни пытался примирить эти два царства, не получится. Есть царство тьмы, хозяин у этого царства сатана. Есть царство Сына Божьего. Есть границы этих царств. Есть царь. У каждого царства есть своя конституция, которую ты обязан выполнять, если ты находишься в этом царстве. И все люди этого мира принадлежат к одному из этих, что дальше? Царств. И ты принадлежишь к одному из этих царств. Третьего не дано. Ты принадлежишь. И сегодня мы прочитали текст, где говорится о том, что есть широкие врата, ведущие в погибель, и есть тесные врата, ведущие в жизнь вечную. Так вот, в эти широкие врата и пространный путь, в это царство тьмы, многие люди, по словам Христа, входят. Я думаю, что вот, когда мы говорим о вратах, это акт нашей воли, это наше решение, куда мы пойдем. Вот в любую калитку мы решаем, входить в эту калитку или нет. В эти ворота входить или нет. Вот наше решение. Потому что человек, сотворен Богом, свободный. У него свободная воля. Некоторые говорят, ну почему Господь не сотворил так, чтобы я не грешил? Бог дает возможность тебе, как Его творению, выбирать добро и зло. Решать свою судьбу здесь на земле, где будешь вечность проводить. И ты должен конкретно решиться, где и как ты намерен провести свою жизнь, в царстве тьмы или в царстве Иисуса Христа. Это решение, от которого зависит практически многое в нашей жизни. Когда мы принимаем какое-то решение, мы начинаем действовать в сфере своего решения. Мы приняли решение и теперь действуем. Человек, который принял решение жить греховной жизнью, идти по пространному пути и находиться в царстве сатаны, он, практически принявший решение, начинает жить так. Вы когда-нибудь встречали, вот на воротах написано «Осторожно, злая собака», не? Бывает такая надпись. И мы знаем, что там проблема. Там проблема. Мне интересную мысль недавно сказали. Говорят, что люди до чего додумались. У них собаки вообще нету. Но они пишут «Осторожно, злая собака». И всякого мимо проходящего отпугивает одной уже что? Надписью отпугивает. Человек вообще интересное творение Божье. У него одна проблема есть, это творение Божье. Лукаво сердце человека. И что? И крайне испорчено. И это относится ко всем жителям земли. На другой калитке мы можем найти другую надпись. «Мир входящему». И мы понимаем, что здесь, вероятно, хозяин очень миролюбивый. На одних воротах монастыря была надпись интересная. «Если Бог тебе враг, то кто тебе друг?» Подумай над этим. Если Бог тебе враг, то кто тогда является твоим другом? И вот на этих широких вратах, о которых мы сегодня с тобой говорим, есть различные надписи. Я хотел бы о трех из них сказать. Первая надпись, которая ведет на пространный путь, царство тьмы, примерно такая. «Живи в свое удовольствие. Будем есть и пить, потому что завтра умрем. Бери от жизни все, что можешь, потому что с каждым днем жизнь твоя приходит к концу, и ты должен успеть нажиться». И подпись «Похоть плоти». Другая надпись, чуть ниже, говорит следующее, что твое счастье только в материальном. И подпись «Похоть очей». И, наконец, третья надпись. «Ты умный человек, ты вообще исключительная личность, и ты многогранно можешь раскрыться только тогда, когда пойдешь по этому широкому пути, там тебе масса возможностей». И какова там подпись? Гордость житейская. И смотрите, это цитата из Евангелия. Апостол Иоанн говорит, «То, что в мире, похоть плоти,
похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. Вот этими надписями и заманивают на этот широкий путь, на этот пространный путь в царство сатаны. Понимаете? Очень удобно. Эти надписи находят отклик в нашей ветхой натуре. Дело в том, что когда Адам и Ева согрешили, мы стали все грешниками. Я, ты рождаемся в этот мир грешниками. И чуть позже вот эта ветхая натура находит отзыв в тех надписях. И мы чувствуем, что это наше родное. Чувствуем, что это наше. И мы многие были на этом широком пространном пути. Теперь немножко о пространном пути, о пространной дороге я хотел бы поговорить. Грешникам, которые встали на этот пространный путь, у них нет никаких ограничений. Каждый из них избирает себе определенного идола и начинает служить этому идолу в своей жизни. Человек сотворен так, что он не может не делать двух вещей. Ты не можешь этого не делать. Не поклоняться и не служить. Вот этого ты не можешь не делать. Любой из тех несколько сотен людей, которые сидят в этом зале, каждый из них чему-то или кому-то поклоняется и чему-то или кому-то служит. И ты не исключение. Писание говорит: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному что? Служи. У тебя нет выбора, поклоняться или не поклоняться, служить или не служить. У тебя нет выбора. У тебя есть выбор только кому. И ты должен определиться. Христос говорит, что этот мир прелюбодейный и грешный. Вы можете просмотреть Евангелие от Марка 8:38. Вот этот путь, там много прелюбодеяния и много греха. Как Библия вообще описывает вот этот путь пространный? Откройте, пожалуйста, Галатам. 5 глава с 19 по 23 стих просмотрим. Послание к Галатам, 5 глава. Слова апостола Павла. Он говорит, дела плоти известны, они очень известны. И, по сути, это пространный путь, описание пространного пути. Вот оно. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, подумай над этим, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство. В этом перечне мы найдем также пьянство и бесчинство. Вот то, что встречается на пространном пути. И когда ты пошел по этому пути, ты будешь делать или все, или частично. Но ты не можешь в царстве тьмы жить свято и чисто. Потому что, если ты принял решение жить так, как подсказывает вот эти надписи, ты обязательно будешь жить так, вот как мы прочитали. Когда человек начинает жить примерно вот по этому списку, у него начинаются очень серьезные проблемы, очень серьезные духовные проблемы. Человек сначала начинает только пробовать, кто наркотик, кто пьянство, кто изменять жене, кто воровать. Вначале, а потом наступает момент, о котором говорит апостол Павел в послании к римлянам, 1 глава с 29 стиха. Вот вдумайтесь, очень серьезный список. Это то, что человека обязательно постигает на этом пространном пути. Они, грешники, исполнены. Понимаешь? Сначала грех делал как бы в удовольствие, а теперь наступил другой момент. Теперь исполненный человек неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства. В одной только Украине делается 1 000 000 абортов каждый год. Это милые женщины убивают своих детей. Распри, обмана, злоречия, клеветники, богохульники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Вот этот последний стих – это и есть дно греха. Вот смотрите, как тут сказано. Они знают, внутри совесть – это голос Божий, подсказывает им, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только делают, но и делающих одобряют. То есть иногда человек делает грех, но знает, это плохо. Совесть мучает. Порой ночью не может успокоиться.
Потом пытается договориться с собой, что по-другому жить нельзя, в такое время живем. Кто пытается водки залить это, кто пытается, ну, как-то погасить вот этот голос внутри. Но наступает момент, о котором Писание говорит, человек сожженной совести. Не только делает, но и делающих одобряет. Да правильно сделал, так и надо. Этот изменяет своей жене, а нормально, по-другому нельзя. Этот поступает очень подло с ближним своим. А, такое время. Интересно, как ты его смог обмануть. Правильно сделал. Дно греха, когда уже совесть отвергнута, когда человек после мучений внутренних совестью своей наконец заставил замолчать эту совесть и начинает жить, как живет, и одобряет тех, которые поступают грязно. Проблема этих людей, которые стали на путь греха, на пространный этот путь, в чем? Апостол Павел говорит, почему с ними случилось так, что они исполнены вот этих проблем внутри? Они не заботились иметь Бога в разуме, потому и предал их Бог превратному уму. Это послание к Римлянам 1:28, посмотрите. В чем их была проблема? Проблема их была в том, что надо было позаботиться, чтобы Бог был в разуме, чтобы заповеди Господни были в разуме, чтобы выполнять их, и тогда Бог не предал тебя. Тогда ты не пошел. Но проблема, в чем проблема сама? Когда начинаешь заповеди Господни читать и примерять, а их еще и выполнять нужно, тогда ты чувствуешь, что это мешает тебе жить греховной жизнью. Скажите, пожалуйста, вот, например, одна заповедь. Я спрашиваю родителей. Хорошая заповедь. Почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Так хорошая или нет? Хорошая. Хорошая заповедь. Другая заповедь Божья. Мужчины, только мужчины отвечают. Мужья, любите своих жен. Женщины, хорошая заповедь. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Все одинокие сказали хорошее. Понимаете, в чем проблема? Потому что, когда Бог говорит тебе выполнять, это напряжение воли, это надо отречься. Вы только что говорили, что хорошая заповедь «почитай отца и мать», когда вы стали родителями. А ну вспомни себя, когда тебе было 15 и 17. Какая мысль? Вот смотри, что происходит. Это очень важно. Свобода от Бога, от Божьих законов, и вот свобода от всех заповедей – это самая страшная греховная тюрьма. Я эту мысль повторю. Смотри, что получается. Чем больше мы с тобой свободны от заповедей, Господь, и чем больше мы живем свое греховное удовольствие, тем крепче кандалы на наших руках и ногах, тем крепче решетки и крепче двери нашей тюрьмы. Потому что самая крепкая тюрьма – это наше эго, эгоизм. И когда дьяволу удается загнать нас в эту тюрьму, чтобы мы в центре поставили свое «я» и начали служить ему, вот тогда достигнута его цель. Но что на этом пространном пути человек встречает? Римлянам 2:9. Вот вслушайся. «Скорбь и теснота всякой душе, делающей злое». Что грешник встречает? «Скорбь и теснота всякой душе, делающей злое». Кажется, ну вот посмотрите, простейший пример. Но большинство славянских людей не обременяют себя ни Евангелием, ни посещением церквей, живут как хотят. Ну, свободы море. Почему же они разводятся? Почему же у них проблемы с наркотиками и пьянством? Почему же они не могут жить в коллективах трудовых? Почему же? Потому что грешник ни с кем не может быть в мире. Он постоянно в состоянии войны, в своей семье, на работе, своими близкими, потому что внутри его идет война. Я читаю один из текстов Священного Писания. «Так как я, Бог, употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего. Говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих и избирали то, что не угодно мне». Понимаешь, какая ситуация? С этого пространного пути Бог постоянно человека зовет. И Бог говорит ему, слушай, брось эту жизнь, вернись на узкий путь. Но ты же уже пожил этой греховной жизнью. Может, достаточно? Может, хватит? Может, уже пришло состояние, о котором Христос говорит? Он пришел отпустить кого на свободу?
Пока на этом пространном пути, греховном пути человек живет, и ему нравятся грехи, да больно, да скорбь и теснота, но удовольствие от греха выше, чем мучение от греха, пока человеку не до Бога, абсолютно не до Бога. Он будет идти, и у него две возможности на этом пространном пути. Или то, что сказал Бог, книга пророка Иеремии, 17 глава, 10 стих. Бог говорит грешникам: «Воздам каждому по пути его и по плодам дел его». Или начинает воздаяние Божье преследовать человека. Или второй момент, желательный момент, когда человек, насытившись грехами, приходит и говорит: «Господи, Господи, я хочу, чтобы ты вошел в мою жизнь. Я уже был на этом пространном пути». Блудный сын из притчи Христа, он взял у отца деньги, пошел, промотал эти деньги, пиршествуя очень серьезно, блудил, друзей море, потому что когда денег море и друзей море, как деньги ушли и друзья куда-то делись. Потом пошел голодный, начал искать, где бы перекусить, свинопасом нанялся. Для еврея быть свинопасом – это вершина унижения. И там, сидя у свиней, слушая их хрюканье, наконец сказал: «Встану, пойду к отцу моему и скажу я, согрешил я. Согрешил я, Господи, против тебя и против неба, прости меня». На пространном пути бывают моменты, когда Господь человека ставит в такие условия, дает возможность. Ты хотел грешить? Греши. Но грех твой тебя приведет к твоему банкротству. И во время банкротства ты можешь или покаяться, или... ПРГ очень страна обеспечена. 12 тысяч самоубийств. В Соединенных Штатах 20 тысяч каждый год самоубийств. Люди, которые вообще имеют абсолютно все. Их бедность — наш средний уровень. Но они уходят из жизни. Почему? Потому что грех не только разлагает человека, его здоровье, его семью. Вовнутрь приходит одиночество, чувство вины, пустота приходит. Бессмысленно этой жизни приходит. Почему? Потому что, это Августин Блаженный еще сказал, что душа всякого человека христианка, и она не успокоится, пока не встретится со своим Творцом. Ты не можешь быть самодостаточным. Тебя не удовлетворит в этом мире ничто абсолютно, кроме Бога. Бог хочет, чтобы ты покаялся и пришел к Нему. Из этого царства тьмы приди и скажи: «Господь, я уже нажился той жизнью». Греховные удовольствия приведут тебя к разочарованию, приведут тебя обязательно к этому. Писание говорит: нет мира нечестивым. Так говорит Библия. Но та же Библия говорит, что если человек не покается, есть гиена огненная, ад, и там будет плач и скрежет зубов, и это навечно. Понимаешь, можешь верить Богу, можешь нет, но проверь свою жизнь. Вот оглянись назад, впереди уже может меньше, чем прожито. Проверь, как она прожита. Придет момент, мы вчера были на похоронах, пришел момент, о котором сказали: человек умер. И обо мне когда-то скажут: он умер. И о тебе тоже скажут: он умер. Понимаешь, как ты прожил эту жизнь? Не прошел ли ты мимо цели? Грех — это взято из греческих понятий. Это когда воин стрелял мимо цели. Говорили: грех, мимо цели прошло. Так вот, не прошла ли жизнь твоя мимо цели? Теперь немного о тесных вратах, ведущие в жизнь вечную. Сказано, что там широким путем идут многие, а тут, говорит, немногие находят его. Эти пути рядом проходят. И можно перейти, это тоже важный момент, как с пространного пути на узкий. Можно с узкого перейти куда? На пространный. Можно тоже. Почему? Потому что Бог говорит человеку: ты решай. Я буду говорить тебе: вот это ведет к этому, вот это ведет к этому, а ты решай, как ты будешь поступать. На воротах, ведущих в жизнь вечную, тоже надпись. Вот она: исполнилось время и приблизилось Царствие Божье. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Но есть там и другая надпись: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это слова Христа. Тоже надписи. И тоже ты можешь решить, идти туда тебе или нет. На узкий путь попадает тоже через решение. Человек принимает решение: я буду веровать, я покаюсь, я начну менять свой греховный образ жизни. Достаточно. Я сейчас хочу принять решение служить Богу. Это воля.
Наше время – это время безвольных людей, которые, ну, если это принимать решение, это влечет за собой определенные нагрузки, напряжение определенное. Ну, зачем? Пусть как оно идет, так и идет. Но тебе сегодня придется принять решение. Это Пилат еще, когда ему провели Христа, он сказал одну интересную фразу. 2000 лет назад пятый прокуратор Иудеи сказал интересную фразу. Он сказал: «Что вы хотите, чтобы я сделал со Христом?» И они закричали. Что закричали? «Распни его, распни! Не нужен!» И тебе придется сегодня отвечать на этот вопрос. Что ты хочешь сделать со Христом? У тебя есть две возможности. Принять его как личного спасителя и не только как личного спасителя. Вот первое, не так сложно покаяться. Хотя иногда и покаяться сложно. Некоторые мне рассказывают, говорят, вот когда наступает момент покаяния, призыв, ноги как будто прилипли к полу, ноги свинцовые делаются, умом все понимаю, сдвинуться не могу. Внутри какая-то страшная борьба происходит. Потому что демоны не хотят, чтобы ты покаялся и спасся. Так вот, у тебя есть возможность или покаяться и принять Иисуса Христа личным спасителем, но это еще не так сложно. Второе более сложнее, потому что оно во времени растянуто, чтобы он стал владыкой твоей жизни, владыкой твоего сердца. Многие христиане принимают Иисуса как спасителя, но когда он говорит, что я не только спаситель твой, я владыка, а если владыка, я хочу в твоем сердце навести порядок. Я хочу, чтобы ты, покаявшись, бросил грехи, потому что ты каким-то удивительным образом в себе сочетаешь и покаяние, и греховную жизнь. А Бог с этим не согласится. Когда ты идешь к покаянию, да, ты грешник, и мы все грешники были, но когда ты принял Иисуса Христа как личного спасителя, он говорит: «Я же твой господин. Я не хочу, чтобы ты ходил в эти греховные места. Я не хочу, чтобы ты смотрел порнографию. Я не хочу, чтобы ты жил этой греховной жизнью. Ты должен поменять своих друзей, потому что Богу не все равно, кто твои друзья. Потому что есть один духовный закон, от которого ты не убежишь. Худые сообщества развращают и добрые нравы. Богу не все равно, кто твои друзья. Имей друзей, которые любят Бога, благочестивых друзей, и ты научишься благочестию. Если ты будешь иметь друзей распутных, они тебя научат распутству». Таким образом, братья мои и сестры, в чем узость этого пути? В отличие от пространного пути, где каждый себе владыка, на узком пути владыкой души становится Иисус Христос. И Писание говорит, смотри, как говорит Писание: «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Или еще: «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот в чем узость пути. Узость пути не только в том, что когда ты каешься, у тебя начинаются проблемы в твоем доме, неверующие друзья, близкие твои говорят: «Ну, куда ты пошел?» И начинается напряжение. Это одна сторона дела. Есть другая сторона дела, что Бог начинает менять твой характер, мой характер. А это уже больно. И потому истинное христианство заключается не только в покаянии, что очень важно, и это первый необходимый шаг принятия Иисуса Христа в свое сердце. Но истинное христианство заключается в том, что Бог начинает менять наш характер. Христос говорит о себе: «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Сегодня у тебя будет возможность войти на этот узкий путь. У тебя будет возможность сегодня прийти к Богу и сказать: «Господи, я хочу покаяться. Господи, начинай изменять характер мой, потому что мой характер – это большая проблема для меня и для моих близких. В моем характере очень много проблем». Евангелие от Луки, 13 глава, 23 стихе. Мы читаем: «Пришли ученики ко Христу и говорят: „Господи, неужели мало спасающихся?“ Он же сказал им: „Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут“». Интересная мысль. Многие что будут делать? Искать и не смогут. Почему? Потому что в этом мире есть такое понятие, как время. Пророк Исаия от лица Господня говорит такие слова: «Ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте Его, когда Он
близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, да обратится к Господу, и Он помилует его». Смотри, ищите Господа, когда можно найти Его. Есть время, когда твое сердце еще не ожесточилось до такой степени, что ты сказал в своем сердце, а что людям, то и нам. Есть время, когда еще при тебе здравый ум, и ты можешь решить, где будет твоя душа проводить вечность. Есть время, когда Дух Святой стучит в твое сердце и говорит тебе: «Слушай, ну достаточно уже. Милость моя ж не вечная. Есть красная линия, после пересечения которой ты уже не сможешь покаяться. Не сможешь покаяться». И Бог говорит: ищите, когда можно найти. Призывайте, когда он близко. И дальше идет суть покаяния. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. Проблема многих покаявшихся, что они не оставляют помыслы свои. Мысли греховные, а хочет жить свято, а оно не будет так. Каковы мысли в душе у человека, таковы слова его и такие пути его. И потому я сейчас бы, братья мои и сестры, хотел бы еще последнюю мысль сказать. Я уверен, что уже музыкальная группа приготовила песню. Я хотел бы сказать следующее. К концу веков Бог послал Иисуса Христа в этот мир, чтобы Он взял на Себя грех мира, твой и мой грех. Он был распят, и Он воскрес в третий день. И теперь всякий грешник, который хочет вступить на этот узкий путь и войти в Царство Сына Божьего, он может это сделать через покаяние. Ты можешь сегодня прийти во время песни этой и сказать: «Господь, прости меня. Господь, я хочу, чтобы в моей жизни менялось. Мне достаточно уже этого пространного пути. Я хочу, чтобы ты пришел». А когда Бог приходит в сердце, Он приносит с собой умиротворение и рай в сердце. Таким образом, давайте встанем сейчас. И я просил бы тех, которые хотят покаяться, выйти сюда наперед и совершить молитву покаяния. Уходи с пространного пути, пока Бог зовет тебя. Беги к Нему, потому что Он любит тебя. Беги, иди к Нему, потому что Он даст тебе возможность быть в царстве возлюбленного Сына Своего. Пожалуйста, во время пения каждый грешник, любая грешница может прийти и раскаяться в своих грехах. Бог говорит: для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? Выслушайте меня внимательно, придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша. Итак, пожалуйста, кто хочет покаяться, можете пройти наперед.

0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите передачу «События через призму Писания», «Хлеб наш насущный», «Душа и песня», и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Во свете Писания».
1: Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели! С вами передача «События через призму Писания», у микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания. Книга пророка Иеремии, 32 глава, 35 стих. Там сказано следующее. «Устроили капище Ваалу в долине сынов Еномовых, чтобы родить через огонь сыновей своих и своих дочерей в честь Молоху, чего я не повелевал им. И мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду». Часто языческие жертвоприношения человеческими жертвами сопровождались. Но вот преклонение перед Молохом выделяется особенно. Жертвами Молоху были дети. Их сжигали, чтобы в кавычках задобрить этого башка. Наши дни. Вроде бы детей в огонь в качестве жертвы никто не бросает. Да и про Молоха не слышно. Однако его дух, а его дух — это определенно бесы, процветает и сегодня. Сегодня садомиты своих детей вовлекают в эту мерзость. Они приносят своих детей в жертву дьяволу. Почему? Потому что сами родители принадлежат ему. Они привозят своих детей на эти мероприятия, где садомиты вытворяют разные мерзости. Берегите своих детей воспитанием их в слове истинного Бога Библии. Тогда никакая сила вражья не подберется к ним. Согласно первое письмо Иоанна, 4 глава, 4 стих. Власти Китая вернули масочный режим в стране впервые после пандемии короны. Теперь людям надо носить маски в общественных местах. И это еще не все. В одном из городов были введены меры полной блокады. Некоторые назвали такие меры тюрьмами под открытым небом. Ну да, соответствующий вид. Кругом забор. Распознавание лиц является обязательным для входа и выхода из зоны вашего района, например. Если ваши друзья или родственники захотят вас навестить, потребуется специальное разрешение, выданное правительством. Продолжаем наблюдать, как в одной из самых больших стран по населению происходят все новые эксперименты по ограничению прав граждан. Что делать другим странам? Приготовиться? Читаем в книге Откровения, 13 глава. Раньше было представить трудно. Каким образом через тотальный контроль всех заставят принимать начертание зверя? Сейчас, глядя на страны во время короны, и особенно Китай до, во время и после короны, становится более понятно, как это будет. В прошлом году мы говорили про ирландского учителя, который отказался называть ученика, в кавычках, гендерно-нейтральным именем «они», за что ему было запрещено дали учить детей. Он, в свою очередь, не принял такого решения и продолжил работу, за что был арестован прямо во время ведения урока. Он не стал называть мальчика «они» вместо «он» и сказал следующее. Цитата. «Это безумие, что меня выведут из этого зала суда вместо заключения. Но я не откажусь от своих христианских убеждений». Теперь стало известно, что учителя все-таки заключили в тюрьму. Гонения на христиан, до этого происходящие преимущественно в Африке, Азии, Южной Америке, полномерно распространяются и на европейский континент. Это ключевое отличие между гонениями христиан Первой Церкви в Римской империи и тем, что происходит сейчас. Римская империя – это локально, а гонения почти на всех континентах Земли – это глобально. Именно об этом предупреждал Иисус Христос в «Радостной вести» от Матфея 24, 9 стих. Дорогие друзья, молитесь и посильно помогайте всем преследуемым христианам по лицу Земли. В то время, пока депутат парламента Турции посылал проклятие в адрес еврейского государства, его сразу же сразил инфаркт. Впоследствии он скончался. Компания «Пума» объявила о прекращении сотрудничества со сборной Израиля по футболу. Интересный факт. Создателями «Пума» и «Адидас» являются два брата по фамилии Даслер. Это Руди Даслер и Ади Даслер. Жили они в небольшом городе региона Бавария. После Второй мировой войны проходили по делу о сотрудничестве с нацистами. Если интересна эта история, посмотрите фильм «Дуэль братьев. История Адидас и Пума». Сегодня штаб-квартира этих гигантских компаний находится там же, где и жили основатели. В городе Херцогенаурах. Почему официально Пума не хочет больше форму шить сборной Израиля? По причине поддержки набирающего оборота антисемитизма в мире. Ненависть к евреям проявилась даже там, где давно уже покаялись за совершенные преступления в годы Второй мировой войны в Германии. Но ведь Библия никогда не обманывает. В Библии все всегда говорится правдиво. Книга пророка Захарии, 14 глава, 2 стих. Бог сказал, что соберет все народы в конце дней на войну против Иерусалима. И что мы видим? Все больше, больше примеров такого сбора. Книга Левит, 19 глава, стих 28. «Не делайте порезов на теле, когда оплакиваете умерших, не делайте на себе татуировок». С татуировками все понятно, уже говорили о них много раз. А что с порезами? Как оказалось, и сегодня есть люди, которые режут себя. Не просто так. Пытаются изобразить некие знаки. Вот видите ли, им красиво картину нарисовать не на ватмане каком-то, не на листе бумаги. Они на себе делают картины. Просто какое-то безумие. Какое-то сумасшествие. Но в нашей нормальности, когда уже сейчас все поменялось, это все нормально. А мы видим в Библии. Мало того, что наше тело является по своей сути глиняным сосудом, так Павел, святой апостол, сказал 2 Коринфянам 4 глава, 7 стих, так еще некоторые умудряются этот сосуд глиняный разрушить, разбить своими собственными руками. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее события через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Неожиданная перемена. Послание апостола Иакова, 4 глава, 14 стих. «Вы не знаете, что случится завтра». В январе 1943 года теплый ветер Чинук резко повысил температуру в Спирфише, штат Южная Дакота, с минус 20 градусов до плюс 7 градусов по Цельсию. Небывалое потепление на целых 27 градусов длилось всего 2 минуты, а самая большая разница в температурах за 24-часовой период, зафиксированная в США, составила 57 градусов, с минус 48 градусов до плюс 9 градусов по Цельсию. Впрочем, резкие перемены – это не только погодный феномен. Иногда это сама суть жизни. Иаков напоминает: «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ведь завтра может случиться все, что угодно. Неожиданная утрата, пугающий диагноз, финансовый крах, внезапные перемены. Жизнь – это путешествие со многими непредсказуемыми элементами. Именно поэтому Иаков предостерегает нас от тщеславия, которое не принимает в расчет всемогущего. Он советует говорить: «Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое». События нашей жизни могут быть изменчивыми, но одно верно – в любых неожиданностях Бог ни на миг не оставит нас. Он – единственное, что остается неизменным на протяжении всей жизни. Как вы себя ведете, сталкиваясь с неожиданными переменами? Каким, по вашему мнению, должен быть правильный отклик веры на неожиданности жизни? Небесный Отец, прости меня, что временами я беспокоюсь о том, чего не могу дождаться или контролировать. Помоги мне найти покой в Тебе. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Друзья, вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать музыкальную программу «Душа и песня». После нее во второй половине часа будет звучать получасовая передача «Во свете Писания».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать передачу «Во свете Писания».
1: Прошу прощения, у нас закончилось там время, но мы остановились на авторе Луки. Что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Ищем ли мы погибшие души, чтобы быть инструментом в Божьих руках, чтобы привести их ко спасению? Он также показывает нам моменты в жизни Иисуса Христа, которые свидетельствуют о Его человечности, подтверждая то, что Бог явился или пришел во плоти, такой же, как и наша. Все претерпел и испытал, кроме греха. Эта Евангелие также предупреждает тех, кто решил идти по этому нелегкому пути, что им придется заплатить цену. Ибо узок путь и тесны врата, и в мире мы будем иметь скорбь. Дорогие братья и сестры, мы должны понимать, что путь христианина, он на самом деле нелегок. Если у вас есть очень много в мире друзей, с которыми у вас хорошие отношения, значит, с вашим христианством что-то не так. Я не говорю о том, чтобы специально провоцировать людей или, вы знаете, как Библия говорит, что толку, если вы пострадали за то-то, но то, что вы, в принципе, и заслужили. Но если вы действительно страдали за истину, послушай, дорогой брат, послушай, дорогая сестра, в мире не могут быть друзей. В мире могут быть только люди, которые вам знакомы, но которые могут с вами стать друзьями. И не только друзьями, а родными братьями и сестрами во Христе. Поэтому мы должны понимать, что у Бога также нет ничего общего со тьмой, так же, как и у нас ничего не должно быть общего с этим миром. Но воскресение Иисуса Христа дает нам неописуемую радость и надежду на спасение погибающих людей. У Луки деятельность и учение Иисуса Христа направлены на то, чтобы поднять людей из этого греха и вернуть их к жизни и надежде. Это также является сегодня целью нашей, как христиан, чтобы помочь подняться людям из пропасти или из этой мерзости греха и вернуться к жизни и надежде, которую можно найти только в Иисусе Христе. Согласно 2 главе, 32 стихе, Иисусу было предназначено быть светом к просвещению язычников и славы израильского народа. Смотрите, помните, апостол Павел говорит о том, что сначала первое это Елену проповедовать и также язычнику. Израильский народ и по сей день имеет это важное значение. Именно Израиль, существующий на карте мира, является прямым доказательством того, что Бог существует. Потому что за всю историю человечества ни один народ, который не существовал 2000 лет, не мог восстановить свою государственность. Да уже не говоря об этом, вообще перестал существовать. Были народы, которые были полностью уничтожены. Но израильский народ прошел через все это. Рассеяние по всему лицу земли. И сегодня для тех, которые не вникают в духовные глубины христианства или этой веры в Иисуса Христа, а просто смотрят на события, происходящие в этом мире, для них нет извинения, нет оправдания тому, что они не принимают Господа, потому что это является прямым доказательством того, что Бог существует. И поэтому даже Лука пишет, хотя он язычник, он языческий автор, он пишет, что Иисусу было предназначено быть светом к просвещению язычников и как бы отделяя особую роль и славы израильского народа. Поэтому, конечно, есть сегодня христиане, которые не верят в то, что Израиль является и по сей день значительным народом и не благословляют Израиль. Это, конечно, ваше личное дело, вы можете этого не делать, но лучше сделать, потому что, благословляя народ израильский, мы благословляем самих себя. Потому что они когда-то были избраны Богом. И прежде всего, даже это Евангелие, оно сегодня, по сей день, звучит прежде всего для иудея и затем для Елена, то есть для язычников, для нас с вами. Иисус – спаситель бедных и богатых в Евангелии от Луки, мужчин и женщин, евреев и язычников, рабов и свободных. Он подчеркивает, что Иисус – единственный спаситель для всех народов и общественных классов. Он показывает исполнение Божьего замысла – принести свет этому миру через Израиль. Ну и последний евангелист, которого любил Иисус, мы все знаем, это Иоанн. Иоанн – имя древнееврейского происхождения. От него произошло также русское имя Иван. Знаете, часто говорят о том, что особенно иммигранты, которые живут сегодня в Англии, в Соединенных Штатах Америки, и они называют каким-то именем, ну, как мы, как у нас принято считать, у русскоязычных, иностранным. И когда мы делаем даже замечания в этом отношении, то мы не должны забывать, что на самом деле настоящих русских имен практически не существует. Николай, Ольга, многие другие имена, они были взяты из греческого языка, а такие имена, Ольга даже, по-моему, от викингов было нам принесено, хотя в греческом тоже есть это имя. Такие также имена, как Максим, мое имя, Максим, Юлия, они имеют Виктор, да, то есть они имеют латинское происхождение. Поэтому это не русские имена. Есть настоящие русские имена, это Святослав, Любовь, Надежда, Ярослав, может быть, еще какие-то имена, Слава, я так думаю, Всеволод. Но даже многие имена, они имеют иностранное происхождение. Даже, казалось бы, такое, ну, самое русское имя, это Иван, и то имеет еврейское происхождение. Интересно, правда? В английском языке оно звучит как Джон. Имя Иоанн означает «Господь сжалился» или «Господь был милостив». Иоанн определяется в его Евангелии, написанном им же самим Евангелии, учеником, которого любил Иисус. Иоанн был сыном Зеведея и Соломея и младшим братом Иакова. Он был галилеянином, который, вероятнее всего, был не из бедной семьи. Его характер и характер его брата Иакова сделали их известными под названием «Сыны Грома». Об этом нам повествует Марк в 3 главе 17 стихе. Потому что принято рисовать Иоанна таким чуть ли не женоподобным, таким любвеобильным. Но когда мы читаем послание Иоанна, мы понимаем, что Иоанн ставит определенные четкие границы в христианстве и понимание в христианстве. Это рождение свыше. И тот, кто от дьявола, тот, кто от Бога. И на самом деле у Иоанна есть очень четкие разграничения. И, возможно, Иоанна, которого сегодня нам преподают, или такого, который мы изучаем или привыкли представлять, на самом деле не является тем, как мы его себе представляем. Но на основании Библии они также были известны под названием как «Сыны Грома» – «Боанергес». Как мы видим из деяний святых апостолов и послания Павла Галатам, Иоанн играл одну из ведущих ролей в становлении ранней церкви в Иерусалиме. Затем он пошел служить в город Ефес и позднее сослан на остров Патмос. Евангелие от Иоанна содержит в себе глубокие богословские истины. Это повествование затрагивает природу и личность Христа и значение веры в Него. Иоанн представляет Христа как Сына Божьего. Его божественность подтверждается во многих его заявлениях, особенно там, где звучат слова «Я есмь». Где-то это звучит косвенно, где-то открыто. «Я есмь», что присуще Богу и Иегове из Ветхого Завета. Знаете, друзья, именно эта фраза стала решающей, чтобы предать его на смерть. Ну, подумайте, ходит учитель. Возможно, человек, который хочет создать новое течение. Возможно, всех ходит, обманывает, он является мошенником. Но согласитесь, чтобы Иисусу заявить о том, что он является Богом, ему либо нужно быть сумасшедшим, либо он говорит правду. Но сейчас, когда мы видим плоды того, сколько людей следует за ним и готовы даже свои жизни отдать, то можно тогда смело заявить, что миллиард с чем-то людей являются сегодня сумасшедшими последователями самозванца. Но Иисус Христос не являлся таким. Именно поэтому мы видим сегодня плод. В нашем мире, когда многие люди следуют за Иисусом Христом. Конечно, я не говорю о том, что этим многим людям светит спасение, или, возможно, они не находятся в заблуждении, но, тем не менее, так или иначе затрагивается личность Иисуса Христа. Поэтому мы должны понимать, что Иисуса Христа, конечно же, не распяли за его добрые дела, за то, что он исцелял больных или учил, то, что, в принципе, и соответствовало Писанию Ветхого Завета. Но именно из-за этой фразы, эта фраза, она стала решающей, чтобы предать его на смерть. Важные темы, затрагиваемые Иоанном, это Святой Дух. Поэтому я говорил, что именно Евангелие от Иоанна является очень богословским, теологическим изучением, аспектом, да, именно его Евангелия, потому что он затрагивает такие темы, как Святой Дух, Сатана и мир, Слово Божье и рождение свыше в беседе с Никодимом. Евангелие от Иоанна практически не содержит притч, только лишь несколько чудес содержит и личных бесед Иисуса. Автор показывает человеческую реальность Христа через испытываемые им голод, жажду, усталость, боль и смерть, о чем свидетельствует его истинная человеческая природа. Бог пришел во плоти, Христос явился во плоти. Нам даже дано указание с вами проверять, испытывать духов, от Бога ли они, проверять.

Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, то есть он говорит о своем Евангелии, оно написано с какой целью? Дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос. Другими словами, этот Иисус, этот Спаситель, есть Мессия, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, сегодня нет другого имени под небом, через которое мы можем получить спасение. Именно веруя во имя Его, мы имеем жизнь вечную, во имя Иисуса Христа. Иисус часто ссылается на Отца и ничего не делает без Него. Ранее иудео-христиане отождествляли Иисуса с Богом Отцом и Творцом. Особенно в этих заявлениях, которые произнес сам Иисус, говоря: «Я и Отец одно», говорил Иисус, «и видевший Меня, видел и Отца». Иоанн, единственный из всех евангелистов, который говорит о пришествии Утешителя. Именно в его Евангелии особое внимание уделяется Духу Святому. Утешителя, и именно пришествие того Утешителя, которого мир не может принять. Поэтому я не понимаю, как сегодня непокаявшиеся люди могут принять дар Святого Духа, и они говорят о том, что такое может происходить, и учить даже об этом. Такого не может быть. Человек именно, когда мы будем в дальнейшем изучать книгу Деяний святых апостолов, мы как раз это поймем, потому что именно там очень изложено четко и ясно последовательность того, как человек приобретает дар Духа Святого, какие есть к этому предпосылки, да, какие есть к этому шаги. Первое – это покаяние, покаяние человека, человека, признающего свою ничтожность перед Господом, который признает Спасителя единственного для своей жизни от Иисуса Христа и принимает Его в свое сердце и соглашается, заключив с Ним завет, жить согласно тому, чему Он учил. Поэтому сегодня в церквах, к сожалению, мы видим разные проявления духовные, я бы даже сказал, странные духовные проявления, которые не могут исходить от Бога, которые мы видим явно, что Господь не мог бы это творить, потому что у Него нет ничего общего со тьмою. Он Бог, который есть свет, и Он принес свет в этот мир, и у него есть определенные рамки. Я не говорю сейчас о том, что, конечно, для Господа нет ничего невозможного, но Он никогда не выходит за рамки своей святости. Иначе Он не Бог. Иначе Он не святой Бог. Поэтому мы должны понимать с вами, что Он является Господом святым. Поэтому Он ничего не терпит ни святого и ни чистого. И Он хочет также, чтобы мы от этого отделялись, от всякого нечестия, чтобы благоразумно и праведно жили, благочестиво и праведно жили в нынешнем веке, в этом мире. Поэтому, дорогие братья и сестры, сегодня мы очень видим странных даже учений и странных духовных проявлений в среде христианского Божьего народа, которые называют себя Божьими. И особенно же те деноминации в христианстве, которые особое внимание уделяют духовным проявлениям, духовным дарам. Часто бывает, встречаешь, что один пророчествует тебе одно, другой другое, третье, другого возвышают просто. Ты знаешь, человек живет в грехе, а ему Дух Святой говорит наоборот о таких вещах, которые наоборот отводят его от спасения, которые говорят ему, что он даже и меняться не должен, или о том, что будет, чего мы даже не знаем.

0: Мы всегда должны сравнивать то, что сегодня нам преподносится, особенно с духовной стороны, на основании Священного Писания. И испытывать духов, друзья. Сегодня так можно увидеть в христианстве такого младенческого подхода к этому вопросу. Развлечение духов и испытание духов. Практически многие христиане сегодня принимают все, что сверхъестественно. Неважно что, оно главное должно быть сверхъестественно. И когда ты спрашиваешь человека, а испытал ли ты духа, которого ты принял? Человек говорит, нет. И часто люди страдают. Возможно, даже бывают одержимыми. Они так и не познали Господа. Они не пришли к Нему с покаянием, но они получили какое-то духовное переживание. А в дальнейшем есть такие случаи, когда ты узнаешь, человек уже 10 лет в церкви, и он занимается оккультизмом. Возможно, он даже верит в какие-то вещи суеверные. В его доме, возможно, присутствуют какие-то вещи языческие, которые несут в себе пагубный характер. Знаете, и часто мы являемся такими младенцами в таких простых вопросах. Я поэтому говорил о том, что мы можем сегодня иметь очень много знаний о Боге, но не знать Бога. Не знать, что на самом деле является истинным. Не иметь этого развлечения духов. Или даже не иметь такого правила даже, можно сказать, чтобы испытывать духов. От Бога ли они? Это прямое поручение Писания. Но если ты встретишь любого христианина, который столкнулся с каким-то духовным переживанием, и спросишь его об этом, мало сегодня христиан, которые скажут о том, что они действительно испытали духа, которого, возможно, приняли. И, конечно, я верю в духовные проявления, не поймите меня неправильно, я верю в духовные дарования, я очень жажду, чтобы церковь сегодня была полна ими, и чтобы пришло это духовное пробуждение в наше сегодняшнее христианство, которое сегодня, по сути, проходит свою пустыню, сухую пустыню, где пока нет рек воды живой. И многие об этом заявляют, признают то, что мы живем в последнее время, переживают об этом. Но вот именно я немножко ушел, конечно, от темы нашего разговора, потому что говорил о Святом Духе. Это мы все будем проходить на страницах Священного Писания. Не будем ничего добавлять своего, мы просто будем в свете Слова Божьего читать, принимать так, как оно написано, и говорить, да, Господь, возможно, я не вижу этого в своей жизни, я не делаю этого. Я бы хотел действительно исправить эту сферу своей жизни, становиться к Тебе ближе, понять Тебя больше. Итак, Евангелие от Иоанна – это книга поразительных контрастов. Я уже об этом упоминал. Именно Иоанн разделяет. Это поразительных контрастов света и тьмы, истины и лжи, добра и зла, потому что часто в наше время мы называем зло добром, добро злом. К сожалению, это происходит даже сегодня среди народа Божьего очень часто. А также у него есть контраст жизни и смерти, Бога и сатаны. Здесь существует ясное отделение одного от другого и делается ударение на том, что одно с другим никак не может сосуществовать. Но, к сожалению, в нашей жизни часто сосуществуют несколько вещей, двоякие вещи. Это может быть и то, что является добром, вера нашего Бога, и злом. Возможно, сегодня мы играем двойную роль. В церкви, дома, возможно, мы можем, или наоборот, в церкви мы одни, дома мы совсем другие, на улице мы совсем другие, хотя мы везде должны быть одинаковыми, потому что таких Господь называет лицемерами. Поэтому мы должны четко разделять свет от тьмы, истину от лжи, что от духа, что от плоти, что даже от каких-то злых духовных проявлений, демонических порой даже проявлений. И еще что важно подчеркнуть из его Евангелия. Иоанн был первым из мужчин. Мы знаем, что это была женщина, да, но я говорю именно первым из мужчин, поверившим, что Иисус воскрес из мертвых. Цель Евангелия очевидна: представить божественность Иисуса Христа, дабы уверовать в Него. Дорогие братья и сестры, на этом я закончу наше первое изучение. Это было введение в Евангелие. Так как я решил все-таки сразу затронуть и слово Евангелия, что оно для нас значит. Это благая весть, как мы уже говорили. Добрая, хорошая весть. Это радостное событие рождения Иисуса Христа, Его жизнь, Его слова, дела, поступки, Его смерть. Его воскрешение, воскресение из мертвых, что для христиан, для нас, живых последователей Христа, является очень важным. И также затронул вкратце жизнь четырех евангелистов и на чем они больше всего делали акцент в своих Евангелиях. А через это даже мы видим, что мы, как люди, мы все разные, мы делаем акценты на каких-то определенных вещах в жизни. Но основополагающее учение, то есть такое базисное учение Иисуса Христа, это основы Иисуса Христа, учение Иисуса Христа, они должны быть нами усвоены, как об этом пишет Лука своему другу Феофилу, называя его также возлюбленным, чтобы он был наставлен в вере. И написано «твердое основание учения», чтобы был наставлен в твердом основании учения. Пусть это будет сегодня нашей целью. Пусть это всегда, не сегодня только, да, всегда будет нашей целью, чтобы мы были наставлены в твердом основании учения. И целью изучения Библии я бы даже не поставил изучение христианства. И даже не целью, пусть нашей будет познать христианство, но познать личность Иисуса Христа. Познакомиться ближе с самим Иисусом Христом. Знаете, мы часто людей приводим к христианству, но не к личности Иисуса Христа. Мы часто изучаем Слово Божие, чтобы накопить каких-то знаний, но мы редко практикуем то, что мы изучили. Это редко становится живой буквой, оно лишь остается мертвой буквой. Поэтому, чтобы из нашего чрева поистине текли реки воды живой, я призываю сегодня каждого из нас, чтобы мы, изучая Слово Божие, в свете Слова Божьего, привели все в порядок с Богом. Когда мы не выносим в свет, мы это прячем. Написано, потому что люди возлюбили больше тьму. Что сегодня больше любишь ты, свет или тьму? Если свет, так давай тогда в свете Слова Божьего мы будем приносить все перед Господом, так, как открыто. Перед Господом и так все открыто. Но я имею в виду то, что если что-то не приведено в порядок, найдите себе человека, наставника или душепопечителя, который может вас выслушать, который вам может помочь, который никогда тайну исповеди не вынесет за пределы того, что сказано в тайной комнате между вами и им или ей. И в свете Слова Божьего пусть вещи называются своими именами. Это сегодня моя молитва. Это сегодня моя молитва, чтобы вещи назывались своими именами, потому что таким образом мы станем живыми христианами, чтобы не просто знающими о Слове Божьем, но не знающими Бога, чтобы такого не было, а именно цель познать личность Иисуса Христа. Не просто изучать христианство, а саму личность Иисуса Христа, иметь отношение с Иисусом Христом и меняться согласно тому, что, чему Он учил. И завершая этот ролик, хотел бы сказать теми же словами Иисуса. Потому что, возможно, дорогая душа, сегодня ты лишен друзей. Возможно, в твоей жизни не все так идет гладко. Возможно, тебя унижают. Возможно, тебе плюют в лицо. Возможно, смеются над тобой. А может быть, даже в какой-то мере муж прилагает даже руку. Может быть, ты страдаешь словесно. Может быть, ты являешься учеником или студентом какого-то учебного заведения, и над тобой также смеются. Так или иначе, может быть, ты даже стоишь и смотришь в глаза смерти. Я не знаю, что ты сегодня проходишь. Может быть, у тебя проблемы с семьей или еще какие-то другие проблемы. Но если ты будешь наставлен в твердом основании учения Иисуса Христа и будешь поистине Его последователем, пусть Иисус Христос, и пусть обетования Иисуса Христа для тебя сегодня станут утешением. И это Его слова, когда Он завершал Евангелие. Он говорил: «Се я с вами до скончания века». Пока эта земля не прошла, Иисус Христос с тобой. Он идет рядом с тобой, когда ты позволяешь Ему идти рядом с тобой. Он даже не просто рядом должен идти, Он должен идти по этому узкому пути с тобой впереди. Потому что именно вступая в следы Иисуса Христа, ты достигнешь тесных врат. Пройдя эти тесные врата, ты достигнешь вечной жизни, спасения, небесного царства. То, что мы так с вами желаем. Но пока мы здесь, на земле, мы совершаем этот путь. Нелегкий путь. Путь христианина, он нелегкий путь. Поэтому, дорогие братья и сестры, пусть все, что написано сегодня в Библии, станет нашей жизнью. И обильных вам Божьих благословений и в дальнейшем изучении Слова Божьего. Пусть вас Бог благословит. Пока.
1: Тихоокеанское время, 7 часов утра.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Дорогие радиослушатели, приглашаем вас послушать программы «Благая весть для всех народов», затем страничка Русского христианского радио, «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа выйдет в эфир проповедь Романа Рейнхарта.
3: «И пришел он в Капернаум, город Галилеи, и учил их по субботам, и изумлялись они учению его, потому что слово его было со властью. А в синагоге был человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Ах! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, Сын Божий!» И запретил ему Иисус, говоря: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди, вышел из него, ничуть не повредив ему. И ужас был на всех, и, рассуждая между собой, они говорили друг другу: «Что это за слово, что со властью и силой он повелевает нечистым духом, и они выходят?» И разнеслась молва о нем по всем окрестным местам.

0: «Не бойся», – так называется проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: В Библии более 300 раз звучат слова «не бойся». Сила и реальность этих двух коротких слов зависит от того, кто их говорит. Сколько раз Христос говорил «не бойся», «не бойся, только веруй». Дорогие друзья, Христос был способен не только устранить страх одним словом, но и саму причину страха. Он может и готов это сделать сегодня, потому что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Ветхозаветный пророк Иеремия, обращаясь к Богу, говорит так: «Ты приближался, когда я взывал к тебе и говорил: не бойся». Иеремия вспоминает скорбный период в своей жизни, когда он проходил страшную долину смертной тени. Это было до того тяжелое переживание, что ему казалось, что сам Бог стал ему врагом. «Ты покрыл себя гневом и преследовал нас, умерщвлял, не щадил», — говорит он Господу. «Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша. И потом ты позволил врагам моим повергнуть жизнь мою в яму и закидать меня камнями. Воды поднялись до головы моей, я сказал, погиб я». Но несмотря на то, что все это Иеремия переживал и чувствовал, он, тем не менее, начинает задумываться, так ли оно было в действительности или нет. «Не может быть, чтобы Бог отказался слышать меня и стал мне недругом». В полном смысле этого слова преследователи бросили Иеремию в яму. Это был колодец, и вода порой поднималась до головы его. «Я призывал имя Твое, Господи, из ямы глубокой». И вдруг, когда он был в этой яме, он услышал голос Божий: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Да, небо было для него медью, и казалось, что все его вопли не доходили до уха Божьего. Но со временем он понял, что в реальности это все было не так. «Ты слышал голос мой», — говорит он. Нет, он взывал к Богу. Его молитва и вопли, которые доходили даже до крика, не были напрасны. В течение всего этого времени Бог его слышал, хотя кругом было темно, и никаких видимых результатов он не заметил. Но послушайте, какую чудную истину через эти испытания он извлек. «Ты приближался, когда я взывал к тебе и говорил: не бойся». Да, Бог ближе к нам, чем мы можем себе представить, особенно когда скрывает его облака. «Не бойся», — это Господь говорит своим детям, «ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, ибо я Господь Бог твой. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, не бойся, ибо я с тобою». Уважаемый радиослушатель, обрати внимание на то, какое преимущество принадлежать Богу, быть его дитем. Даже когда дитя Божие проходит тяжелые испытания, а в Библии не дана гарантия, что верующий избежит их, Бог говорит ему: «Не бойся, я с тобою». Читай Библию, и ты заметишь, как Бог от самого начала пытается приблизить человека к себе. Грех нарушил общение Бога с человеком в Едемском саду. Помните, как сразу после согрешения наши прародители пытаются скрыться от Бога среди деревьев рая? И что делает Бог? Он сразу берется за восстановление общения с ними. Он не оставляет их на произвол судьбы. Он здесь же дает первое обещание, что примирение грешника с ним произойдет. И произойдет оно путем смерти сына его. А так Бог приблизился к нам через сына своего Иисуса Христа, и он дал ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог». Да, он подошел к нам посредством смерти. Смерть Иисуса Христа не была мученической смертью, хотя он перенес ужасные страдания. И притом это не была смерть, которая присуща всем человекам. Смерть над Христом не имела власти, потому что прямой результат смерти – грех. Как сказано, ибо возмездие за грех – смерть, а он не имел греха. Поэтому его смерть была добровольной, ею он взял наше место, чтобы мы имели жизнь вечную. Праведный умирает за неправедного, а это он сделал, чтобы удовлетворить гнев Божий против нас, грешников. Иначе говоря, Христос, умирая, принял на себя наше наказание за грех. И первый грешник, искупленный смертью Сына Божия, слышит из уст умирающего Спасителя эти чудные слова: «Ныне же будешь со мною в раю». Это был разбойник, распятый вместе со Христом. Поэтому, когда он говорит «не бойся», это не просто какое-то доброе и приятное пожелание. Христово «не бойся» основано на том, что Он совершил для тебя и меня на Голгофском кресте. Слово Божие говорит: «Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». На этот факт, что Он верен и не может отречься от сказанного им, ты можешь положиться на 100% на каждое Его слово и обещание. Если ты, уважаемый радиослушатель, еще не познал Его как своего личного Спасителя, то можешь прийти к Нему сейчас и в простой молитве просить, чтобы Он тебя простил и спас от вечной гибели. И тогда и тебе Христос скажет: «Не бойся, ты мое дитя». Почувствуешь ли ты что-либо в этот момент или нет, не в этом дело. Может быть, и тебе сперва небо покажется медью, что как будто Бог тебя не слышит. Но это в действительности не так. Не от того, что ты чувствуешь, зависит твое спасение. Спасение твое зависит от того, что Бог говорит в своем слове. А Он говорит ясно: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасен будет». Что может быть проще и яснее? Это сказал сам Бог. Поэтому, уважаемый радиослушатель, если ты еще не пережил Бога в твоей жизни как личного Спасителя, то приди к Нему во имя Иисуса Христа и спасен будешь. Пусть сам Дух Божий тебе в этом поможет.
0: Наша программа подошла к концу. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское Христианское Радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Встреча «Вояджера 2» с Нептуном. В августе 1989 года Voyager 2, американский космический аппарат для исследования дальних планет Солнечной системы, вошел в контакт с планетой Нептун на расстоянии почти 5 миллиардов километров от Земли. Это было неслыханное техническое достижение, которое позволило человечеству немного больше узнать об устройстве планетарной системы, в которой мы живем. Но подтверждает ли информация, добытая Voyager'ом, сведения, изложенные в Библии? Мы знаем, что температура Нептуна на сотни градусов ниже, чем самая низкая температура, зафиксированная на Земле. Хуже того, ураганные ветры на этой планете движутся со скоростью до 1300 км в час. Выводы, которые можно сделать благодаря полету Voyager'а, очевидны. Из всех планет, исследованных до настоящего момента, только на Земле есть необходимые условия для жизни. Кроме того, кольца Нептуна свидетельствуют о его молодом возрасте – несколько тысяч лет, как и сказано в книге «Бытия». Эти кольца очень точно уравновешены удерживающими их силами. А если бы Солнечная система действительно образовалась миллиарды лет назад, кольца давным-давно разрушились бы. Человек отваживается исследовать космическое пространство, однако наш дом – Земля. Так было, есть и всегда будет. Мы до скончания веков будем тосковать по тому совершенному саду, в котором поместил нас Творец ради нашего общения с Ним. А это значит, что человек всегда будет нуждаться в благой вести Иисуса Христа, благодаря которому восстановлены наши отношения с нашим чудесным Творцом. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Доброе утро, братья и сестры Церкви Господа нашего. Мы вновь продолжаем размышлять о жизни. И Библия не скрывает нам повествование о царе Давиде, который не только был поэтом, музыкантом, успешным воином, но и был поражен смертельным грехом. И он какое-то время не осознавал этого. Но вот что происходит в 50-м псалме. Мы читаем с 1 по 6 стих. Начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версае, «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавый пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Друзья, вот что мы видим. Жил, поживал Давид, и вдруг осознает спустя какое-то время, что через пророка Нафана, что он живет в нечести. И он вдруг осознает и пишет, что не по множеству щедрот, не по множеству жертв, не по количеству молитв, друзья, Бог прощает, а по своим щедротам, по своей великой милости, по множеству щедрот Божий. Это осознание, друзья, пришло не сразу. Но как хорошо, когда человек Божий, когда рядом с вами человек Божий, который умеет загадками или прямо сказать о неправильном положении перед Богом. И вот он вдруг осознает, Давид, что он в такой мерзости живет, и вдруг оплакивает и просит омыть многократно. То есть он верит, что Бог прощает, но вот, видимо, так осознал грех свой, лукавство свое, что вот все не ощутит этой чистоты после молитвы плача. И он говорит, что грех мой всегда предо мною, друзья. Он его преследует, и он просит: «Господи, я верю, что Ты прощаешь, но вот теперь, когда Ты простил, я вижу последствия греха». Грех прощен, но последствия, друзья, нас часто сопровождают, преследуют. Грех всегда рождается, как Давид описывает, в лукавом сердце. Вот лукавое я осознаю. Друзья, как важно нам проверять свое сердце, наши помыслы, к чему мы склоняемся, что мы планируем. И да поможет нам Господь осознавать, что единому Богу мы согрешаем. И только Он может предостеречь нас от падения, от согрешения, от уклонения. И он говорит: «Ты в приговоре твоем чист». Да поможет нам Господь принимать все суды и обличение Божие для славы Его. Аминь.

0: правильный выбор. Есть много людей, у которых отсутствует чувство долга и ответственности. В своей жизни они не преследуют никакой определенной цели. Есть и такие, которые имеют некоторые духовные познания, очень мало делают для распространения благой вести о спасении в Иисусе Христе. Да, они посещают церковь. Этим и ограничивается все их христианство. Живя только для самих себя, они превращаются в обычных религиозников. Нам необходимо остановиться во всей той беспокойной суете, которая заполняет нашу жизнь, и внять веянию тихого ветра. Третье царство, 9 глава, 12 стих говорит об этом тихом веянии ветра. Когда мы сможем сделать правильный выбор из всего того, что находится пред нами, тогда Господь откроет нам свое лицо. Когда мы отречемся от эгоистического мышления, наша жизнь станет более содержательной, и тогда Бог будет пользоваться нами в своих планах.
1: Говорит радио «На пути».
2: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
3: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Возьмем для рассмотрения в нашей сегодняшней проповеди слово из Нового Завета. Обратимся для этого к Евангелию от Иоанна, глава 13, и прочитаем стих 1. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Наш верный Господь Иисус отпраздновал со своими учениками праздник Пасхи». А в другом месте читаем о том, что Он очень желал есть с ними эту Пасху. Читаем это место в Евангелии от Луки, глава 22, стих 15. «И сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания». Для Иуды Искариота этот праздник Пасхи закончился в бесконечной ночи тьмы. Затем Господь Иисус ввел вечерю, в которой Иуда не принимал участия. Как происходило это событие, мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 13, стихи с 21 по 28. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде, Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. Была ночь. В заключение, после празднования вечери, Господь Иисус вышел и пошел в Гефсиманский сад. Описание говорит, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу. Если мы рассмотрим биографические сообщения людей, последние часы своей жизни перед своей смертной казнью, то мы видим, что эти люди находятся в невыразимом состоянии. Но наш Господь Иисус вел себя совершенно спокойно, хотя Он точно знал, что пришел тот час, когда Он должен быть распятым на Голгофском кресте. Но свою покинутость и ненависть мира сего, которую он должен был еще дополнительно к своей казни переработать, сердце Иисуса чувствовало совсем по-особому. Это отвержение и мятеж в сердцах людей Господь Иисус намного лучше и глубже понимал, чем мы это видим и чувствуем на этой земле. Из слов, которые Иисус сказал своим ученикам, мы познаем, что безбожный мир возненавидел Иисуса напрасно, то есть без причины, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 15, стихи 24 и 25. «Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно». Это выражение «возненавидели меня напрасно» мы берем за тему нашей сегодняшней проповеди. Господа Иисуса возненавидели напрасно, то есть без причины. И я верю, что безбожный мир его и сегодня еще больше всех ненавидит. Это одна сторона данного вопроса. Сторона атеистов и безбожников. Но я уверен, что со стороны его искупленных, со стороны всех тех, которые ему принадлежат, Господь Иисус является одновременно и наиболее возлюбленным. Это пророческое слово о том, что Иисуса возненавидели без причины, которое мы находим в Псалме 68, стихи 4 и 5. Свидетельствует нам, что в жизни нашего возлюбленного Господа Иисуса действительно ничего не было, что могло бы вызвать ненависть мира сего, но наоборот, что должно бы вызвать любовь к Нему. Читаю этот текст в Псалме 68, стихи 4 и 5. «Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего». От ожидания. Бог вынужден был на время оставить своего сына. «Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать». Причина этой ненависти против нашего Господа Иисуса находилась и находится в неочищенных сердцах. Неочищенные сердца падших в грех людей постоянно являются источником горечи, мрака и злого плотского мышления. По этому поводу мы читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 7. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Как видим, этим аспектом апостол Павел занимается однозначно и ясно. В этом вопросе нет выхода ни в одну, ни в другую сторону и одновременно против Сына Божьего, который ходил по земле в низости плоти. Злой, завистливый глаз видит все, даже самое лучшее, как через цветное стекло. Так и неверующий человек видит во Христе, если он в этом признается, то увидит только как отпрыск и как росток из сухой земли, как говорит Писание. Но Слово Божье дальше говорит о Господе Иисусе у пророка Исаии в главе 53, стих 2. Нет в нем ни вида, ни величия. Это видит природный человек. Для него Иисус Христос, Сын Божий, ничто, в то время как для детей Божиих Он все означает. За это мы славим Его имя. Только невеста признает Его как прекраснейшего и превосходнейшего из 10 000, в котором, как говорит Писание, все миловидно. Об этом мы читаем в «Песне песней», глава 5, стихи 10 и 16. «Возлюбленный мой бел и румян, лучше 10 000 других». Стих 16. «Уста его сладость, и весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, чери иерусалимские». В этом месте Писания мы видим свидетельство невесты в отношении нашего Господа Иисуса. Мы радуемся тому, что Святой Дух уже из вечности это видел, ибо это выражение в «Песне песней» следует аллегорически понимать. Дорогие братья и сестры, если ваши сердца то же самое почувствуют, как и невеста в «Песне песней», то это говорит о том, что Божье

которым не место в наших сердцах. Если для неверующих, для неспасенных, с одной стороны, не было основания, чтобы ненавидеть Господа Иисуса, то с другой стороны, в природе падшего в грех человека не было основания для того, чтобы Бог его полюбил. Однако, согласно пророка Аввакума, глава 1, стих 13, у Бога достаточно основания, чтобы оттолкнуть от себя грешника так далеко, как это только возможно. Читаю этот текст у пророка Аввакума в главе 1, стих 13. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» Этим самым состояние каждого неспасенного практически Богом помечено. В кресте Христа мы видим божественную и человеческую природу, которая, как мы выше в послании Римлянам, глава 8, стих 7, отметили, что плотские помышления – суть вражда против Бога. Бездонная ненависть людей, которая до определенного момента проявлялась в противоречии, в хулении и преследовании, нашла в кресте Христа на Голгофе свое полное развитие. Чудеса власти Иисуса, которые Он совершал, дела Его любви и Его милосердия, народ приписывал Беельзевулу, как читаем в Евангелии от Марка, глава 3, стих 22. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет в себе Беельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. Это была подлость и низость, которая в соответствии с нашей падшей плотью имеется и в наших сердцах. Поэтому благо тому, кто очистил свое сердце при покаянии через нашего Господа Иисуса. Люди постоянно поднимали камни, чтобы побить ими Иисуса. Множество мест Писания, в которых об этом говорится, мы легко можем собрать в Евангелиях. В своей злобе они поднимали камни, чтобы их бросить на Иисуса. Эту злобу они вынуждены были с помощью Бога держать в рамках. Но эта ненависть людей по отношению к Иисусу вышла за пределы всяких рамок, когда Господь Иисус был предан в руки погибших грешников. В это мгновение Бог не держал больше свои руки над Иисусом. Это было необходимо и одновременно прописано Богом, что праведный должен был страдать за нас неправедных. Поэтому в этой ситуации для безбожников пришел их час. Интересен тот факт, что в нашем главном тексте написано «зная, что пришел час его», то есть Иисуса. Это значит, что его час был часом безбожников и власти тьмы по отношению к Иисусу. Поэтому Господь Иисус и говорит в Евангелии от Луки, глава 22, стих 53. «Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваш час и власть тьмы». «Теперь ваш час». Это было интересно. Это была единственная точка соприкосновения Иисуса с безбожниками. Один час они имели общность, а в остальном нет. Один час они имели общность, когда Господь Иисус сделался им равным в их вине и грехах, в том, что Он возложил на Себя их вину и грехи и власть тьмы, как мы об этом читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо

0: не знавшего греха, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Свое всемогущество, посредством которого Он во время Своего хождения на земле в плоти воскрешал мертвых, успокаивал бури и волны, изгонял духов, все это Он использовал не для Себя. А в Исаии 53, стих 7, читаем о Иисусе, Божьем Агнце, следующее. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Но при всем этом для Иисуса находились в готовности больше 12 легионов ангелов, которые с ликованием и радостью были готовы за Него вступиться, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 26, стихи 52 и 53. Тогда говорит Ему Иисус: «Возврати меч твой в его место». «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Эти 12 легионов ангелов были готовы с ликованием выступить на защиту и освободить этого мужа скорбей. Но Господь Иисус не мог этого допустить, чтобы эти 12 легионов ангелов одним ударом вступили за Иисуса в борьбу. В 12 легионах насчитывалось более 25 тысяч ангелов. И если мы теперь вспомним, что в Египте один ангел-губитель за одну ночь погубил все первородное от людей и до скота. А в другом случае, когда ассирийский царь Сеннахерим стоял со своим войском в готовности, чтобы захватить Иерусалим, то Господь Иисус этого не допустил, как читаем в 4 книге царств, глава 19, стихи с 34 по 36. «Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего», — говорит Господь. «И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые». И отправился, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. Из этих двух событий мы видим, что может сделать один ангел или ангел Божий за одну ночь, а Господь Иисус имел в своем распоряжении порядка 25 тысяч ангелов. Они в одно мгновение разнесли бы этот крест в мельчайшие щепки. Голгофский крест открывает природу всего творения, видимого и невидимого. Открывает природу падших в грех людей. А с другой стороны, открывает природу Бога, который представляет собой свет и одновременно любовь. И то, и другое мы видим в Голгофском кресте, чистый и святой, в котором мы не видим ни тени греха, нес на себе весь позор и оплевание, избиение и насмешки грешников, сначала от еврейской черни в соответствии с Евангелием от Луки, глава 22, стихи 62 и 63. «И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, насмехались над ним и били его». Затем, в соответствии с Евангелием от Луки, глава 23, стих 11, «И воины Ирода совершили над Иисусом то же самое». Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Для насмешки они одели на Иисуса королевскую одежду. Дополнительно к этому они возложили ему на голову еще терновый венец и как символ власти дали ему в правую руку трость. Становились перед ним на колени, не подозревая, что на этих же коленях они когда-то будут найдены перед ним в глубоком смирении. Читаем в Евангелии от Матфея в главе 27, стих 29 и 30. «Исплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: „Радуйся, царь иудейский“, и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове». Повторяю, воины становились перед Иисусом на колени, не подозревая, что на этих же коленях они когда-то будут найдены перед ним в глубоком смирении, потому что Господь Иисус говорит, что перед ним преклонится всякое колено, и даже те, которые преклоняли свои колени с целью насмешки перед тем, который был Сыном Божьим, хотя они этого не знали и даже не подозревали. В послании филиппийцам читаем в главе 2, стихи 9 и 10. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Пилат, который трижды объявлял, что он не находит в Иисусе вины, но имевший власть над казнью Иисуса, передает его иудеям для распятия. Мы могли бы даже сказать, что Пилат был хорошим человеком. А когда распятие со всеми сопровождаемыми мучениями и унижением подходило к завершению, то Господь Иисус открывает свои уста и говорит в Евангелии от Луки, глава 23, стих 34. «Иисус же говорит: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают“». Это было первое слово Иисуса на кресте. Один мятежник, этот возмутитель и убийца, тоже висит на одном из крестов рядом с Иисусом, Творцом мира сего. Все злое и доброе расположено очень близко, можно сказать, на расстоянии толщины папиросной бумаги. Библия, Слово Божье, говорит в первом послании Иоанна, глава 3, стих 15. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца». Параву этот хороший Пилат освободил, но Иисуса он передал по воле иудеев. Поэтому мы спрашиваем, в чем заключалась их воля? Их воля заключалась в том, чтобы Христос в поношении и мучениях умер между двумя злодеями. Теперь у нас возникает следующий вопрос. Была ли ненависть иудеев, эта ненависть без причины сломана или удовлетворена, когда Иисус Христос висел на кресте? Мы должны сказать, что их ненависть без причины не была этим удовлетворена. На основании телесных страданий и крови Иисуса ненависть иудеев еще далеко не была удалена. К телесным болям они прибавили еще и душевные боли. И об этом нам сообщает Святое Писание. Каждое достоинство, в котором Господь Иисус был раньше признан и на основании которых Иисусу поклонялись, использовалось теперь для насмешки и издевательства, как читаем в Евангелии от Марка, глава 15, стихи 29 и 30. «Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди с креста». А также Евангелие от Матфея, глава 27, стихи с 39 по 40. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Такие хульные слова они говорили нашему Творцу и Спасителю грешников, Царю Израиля, возлюбленному Божьему Сыну. Все эти факты, все титулы иудеи преподносят Иисусу как хуление. И мы знаем, что весь религиозный мир, в котором мы сейчас живем, находится в том же состоянии, как и те религиозные люди в конце времени закона. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Ле Рейха», затем «Все мое предельное Господу», чтение из книги Освальда Чемберса, и через 15 минут слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лареха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Татьяна, рад тебя видеть. Шалом.
1: Шалом, Дима. Все взаимно. Скажи, пожалуйста, о чем в сегодняшней передаче пойдет речь?
0: Попробуй догадайся с трех раз.
1: Что-то мне подсказывает, что сегодня мы продолжим говорить о патриархах Израиля, верно?
0: Прямо в точку. Сегодня мы продолжаем говорить о патриархах народа Израиля. И сегодня поговорим о величайшем еврее, избавителе еврейского народа из египетского рабства. И, как я говорил, история патриархов имеет огромные мессианские намеки, и жизнь Моисея не исключение. И мы сегодня постараемся увидеть эти мессианские параллели и намеки.
1: Замечательно. Всегда интересно узнавать что-то новое.
0: Ну, я постараюсь. Если ты заметила, вся история народа Израиля – это события вопреки обстоятельствам. Мы помним, что Авраам стал отцом Исаака в 100 лет вопреки обстоятельствам. Исаак, возложенный на жертвенник, был возвращен своему отцу чудесным образом. Яков, получивший благословение от своего отца вопреки обстоятельствам, а затем, потеряв любимого сына Иосифа, получил его назад также вопреки обстоятельствам, которые ему, кстати, говорили, что сына своего он уже никогда не увидит. Иосиф остался жив и достиг положения второго человека в Египте, и все это вопреки обстоятельствам. История жизни Моисея тоже началась вопреки обстоятельствам. Во-первых, его рождение совпало с указом фараона убивать всех еврейских мальчиков. Несмотря на террор, который проводили по отношению к евреям, родители Моисея умудрились спрятать своего сына от тех, кто пытался его погубить, аж целых 3 месяца. Итак, мы видим, что с самого начала жизни Моисея мы видим мессианские параллели. В Евангелиях мы читаем, что Мессию Израиля также пытался погубить один нечестивый царь. Кстати, ты помнишь его имя?
1: Конечно же помню. Этого царя звали Ирод.
0: Жестокий царь. Он издал указ убить всех младенцев в городе Вифлеем, по-еврейски Бейт-Лехем, в возрасте до 3 лет. И как Моисей чудесным образом был спасен, так и родители Мессии, получив чудесным образом предупреждение от ангела, избежали рук убийц и спасли младенца. После чудесного спасения Моисей попадает в царскую семью, где он воспитывается как один из сыновей фараона. Но став взрослым, его жизнь меняется. Он бежит из Египта в пустыню. И как ты думаешь, чем он занимается в пустыне?
1: Ну, могу предположить, что он становится пастухом.
0: Правильно. Как и все его предки, Авраам, Исаак, Иаков, Моисей становится пастухом, что в очередной раз указывает нам на то, что Мессия также является пастырем. Именно в пустыне Моисей учится и смиряется для того, чтобы стать прекрасным орудием в руках Бога Живого. Пастух, 40 лет ожидавший, пока пробьет его час, чтобы выполнить самую главную задачу – спасение Израиля из рабства Египет. И тут мы опять видим мессианские параллели. В Евангелии мы читаем, что до 30 лет Мессия жил среди своего народа, но он жил для того, чтобы однажды исполнить ту задачу, ради которой Бог послал его на землю, а именно – спасение человека от рабства греха. Через Моисея Бог сделал удивительные чудеса. Через Моисея Бог дал 10 заповедей в этот мир. Моисей говорил лицом к лицу с Богом. В книге Второзакония в 34 главе 10 стихе записано: «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу». Бог высоко оценил Моисея, ведь Мессию, своего единственного сына, он уподобил именно этому пророку. В книге Второзакония, 18 главе, 18-19 стих написано: «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Так и Мессия – явил множество чудес, даровал нам Новый Завет, по-еврейски Брит Хадаша, и открыл дверь каждому человеку для общения с Богом Всемогущим. Это яркие мессианские параллели в жизни пророка Божьего, патриарха Израиля, Моисея.

Дмитрий, спасибо вам большое за такую познавательную беседу. Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лерееха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое радио, передача «Лерееха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@brest.by. До следующих встреч!

соблазн природного. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Галатам 5:24. Плотская жизнь — грешная жизнь. Мы должны отступить от греха и не иметь с ним ничего общего, в каком бы то ни было виде. Грех принадлежит аду и дьяволу. А я, как чадо Божие, принадлежу небу и Богу. Вопрос не в отказе от греха, а в отказе от прав на себя, от моей природной независимости и притязаний на себя. Вот тут и должна происходить борьба с тем, что хорошо и правильно, и благородно с точки зрения плоти, но что удерживает нас от самого лучшего Божьего. Когда душа вступает в эту борьбу, мы распознаем, что плотские добродетели мешают нам вполне отдаваться Богу. Мало кто из нас сомневается в том, что явное зло мешает нам быть едиными с Богом, но мы не уверены в добрых наклонностях плоти. Но беда в том, что доброе ненавидит самое лучшее. И чем выше вы подниметесь по шкале природных добродетелей, тем сильнее и напряженнее противление Иисусу Христу. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Вашей плоти это будет стоить всего, а не только чего-то. Иисус сказал, кто хочет быть моим учеником, пусть отречется от себя. Это значит от своего права на себя. Но человек должен понять, кто такой Иисус Христос, прежде чем он сможет это сделать. Берегитесь отказа пойти на похороны вашей собственной независимости. Плотская жизнь — не духовная жизнь. И может стать духовной только посредством жертвы. Если мы решительно не пожертвуем плотское, духовное, сверхъестественное никогда не станет естественным для нас. Здесь нет общего пути. Каждый имеет это полностью в своих руках. Это вопрос не молитвы, а исполнения, не слова, а дела.

0: До конца этого часа приглашаем всех слушателей радио «На пути» присоединиться к нам тогда, когда мы будем путешествовать по страницам христианского журнала «Вера и жизнь», который выпускается Миссионерским союзом «Свет на Востоке».
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2010 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн. Без исключения. Есть в нашем мире вещи относительные, но есть и абсолютные. Есть правила без исключения. И это касается не только правил русского языка, но и Священного Писания. Относительно семьи Бог установил правило, которое Иисус Христос определил так. «Поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Матфея 19:5-6. Бог так задумал семью, чтобы она существовала на этом нерушимом основании, дающем уверенность, покой и радость мужу, жене и детям. Именно поэтому Священное Писание так категорично относительно всего, что разрушает этот фундамент. Бог в Библии ясно говорит, на каком основании строится крепкий брак. Он четко объясняет, чего следует избегать, чего остерегаться, на что делать особое ударение. Зная важность семьи для Бога, сатана делает все возможное, чтобы разрушить семью. Ссоры, скандалы, разводы – явления для современного общества и мирских семей обыденные. Но и перед церковью, перед семьями верующих, враг не останавливается. Он прилагает все усилия, чтобы нарушить взаимоотношения, лишить взаимного доверия, развалить семью. Если верующие не будут стоять на страже своей семьи, то урон потерпят ужасный. Этой теме мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках. Журнал не книга, не пособие по устройству семьи и не учебник семейной этики, поэтому мы только обращаем внимание читателей на эту проблему. Даем в проповедях, рассказах и стихах ответы на основании Библии. Насколько нам это удалось, судить вам. Благословенного чтения. Александр Круглов. Любовь не только наслаждение. Любовь — тепло, забота, свет. Любовь — страдание и терпение, великий подвиг отречения. Любовь — божественный завет. Где нет тепла, заботы, света, а только страсть горит в крови, там счастьем сердце не согрето, там отрицание завета и поругание любви. Проповедь. Франц Тиссен. Чтобы в семье была любовь. Целью любой семьи должно быть стремление к семейной гармонии, основанной на взаимной любви членов семьи. Позволим Духу Божьему показать действительное состояние современной христианской жизни. Сделаем это молитвенно, чтобы уйти от искушений, от сравнений и сопоставлений. Позволим Слову Божьему осветить нашу семью, зная, что Господь желает, чтобы между членами семьи была любовь. При этом мы должны учесть, что все семьи разные. Необходимо помнить, что есть семьи, в которых нет отцов, есть семьи, в которых нет детей, есть семьи, в которых вместе живут родители, дети, дедушки, бабушки. Бывают большие шумные семьи, бывают маленькие. Есть семьи, состоящие из одного человека. Умер супруг, дети вылетели из семейного гнезда. Есть семьи, в которых одна половина верующая, другая неверующая. Есть семьи, в которых родители регулярно пишут записки с просьбой помолиться о покаянии их детей, а сами дети где-то бродят по широким дорогам мира сего и ведут неправильный образ жизни. Иногда матери просят молиться за сыновей, о которых годами ничего не слышат. Разные есть семьи. И, может быть, кто-то, вспоминая свою семью, уже ощутил острую боль. Мы не хотим бередить эти раны. Мы хотим говорить об атмосфере в семье, об атмосфере любви. Достигайте любви. Пусть каждый из вас, маленькая у вас семья или большая, родители вы или дети, живущие с родителями, ответит на вопрос: что сделал я лично, чтобы в моей семье была любовь? Мы очень хорошо знаем, что должны делать другие члены семьи, чтобы нам было хорошо. Но что сделал в этом отношении лично я? В Библии читаем: «Достигайте любви» 1 Коринфянам 14:1. Чтобы чего-то достичь, нужно приложить усилия. Отсюда вывод. Любовь в семье зависит от добровольного выбора. Или я буду любить, или не буду любить. Что выбираю лично я? Правильный выбор – любовь. Даже если перед нашим взором стоят горы препятствий, и мы думаем: «Я пробовал, но это просто нереально, это невозможно». Писание говорит: «Невозможное людям возможно Богу» Луки 18:27. И если мы хотим, чтобы в нашей семье на самом деле была атмосфера любви, мы должны приблизиться к Богу. Любви надо учиться. Чтобы научиться любить, необходимо пребывать с источником любви, Богом. Бог есть любовь. Он делал чудеса в судьбах и в семьях людей. Некоторые смиряются с тем состоянием, в котором они находятся, просто махнули на все рукой и думают: «Теперь уж будь что будет». Но это неверно. Всесильный Бог может изменить нашу семью. Высшее счастье в семье – это когда каждый ребенок уверен, что его любят папа и мама, когда дедушка и бабушка уверены, что их любят дети и внуки, когда муж уверен в любви жены, а жена – в любви мужа. Если ты хочешь иметь это счастье, если ты хочешь, чтобы тебя любили, начни любить сам. Ошибки при правильном выборе. Но вот ты сделал правильный выбор, а не все получается. Проблема в неправильном подходе к достижению любви. В решении этой проблемы необходимо указать на три подхода. Первый подход. Любовь с условием. Я буду любить, если... И затем идут условия. Это не библейский подход. В Евангелии написано совсем другое. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» Матфея 7:12. Если же ставят условия: дети родителям, дедушка с бабушкой, всему дому, муж жене, жена мужу, то в семье не может быть любви и гармонии. Второй подход. «Я буду любить, потому что ты зарабатываешь много денег, ты красивая, ты не болеешь». Такая любовь ненадежная. Она долго не продержится, так как можно лишиться работы, можно заболеть, постареть. Нельзя любить только пока в семье есть изобилие, красота, здоровье, а когда всего этого не станет, пропадает и любовь. Библейский подход. Любить и точка. Любить без условий. Не смотреть на качество человека и условия жизни. Все мы бываем в гостях. Как мы обнаруживаем, есть ли в семье любовь? Любят или не любят друг друга члены семьи? На наличие в семье любви указывают внешние ее проявления. Если их нет, то это третий неправильный подход к достижению любви в семье. Общение. Очень важно уметь общаться. Бывает, что в семьях иногда разговаривают только по необходимости. «Дай ложку», «Где чай?», «Хлеба купи», «Ботинки убери». Семья – это место общения. Чтобы действительно это было так, нужно выделить время для разговора друг с другом просто потому, что мы любим друг друга. Мы жертвуем это время друг другу, детям, родителям, бабушке с дедушкой. Всем членам семьи нужно уметь разговаривать. Задумаемся над тем, создают ли атмосферу любви наши разговоры. Что мы говорим в семье? Можно ли это назвать любовью? Тон и слова. А как мы говорим? Чувствуется ли в тоне твоего голоса любовь? Иногда человек так защищает себя: «Да я ничего такого не сказал, да и вообще это литературное слово». Но некоторыми литературными словами и тоном голоса можно убить человека. А можно сказать так, что собеседник сразу поймет: его любят, поэтому так говорят. Крик. Если мы хотим, чтобы в нашей семье была атмосфера любви, чтобы Бог был между нами, нельзя давать место дьяволу, то есть кричать. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик со всякой злобою да будут удалены от вас. Не давайте место дьяволу, он не любит, Он пришел украсть, убить и погубить. Он пришел разрушить все семейные основы. Если крик имеет место в нашей семье, а мы ходим в свете Слова Божьего, то самое малое, что нужно сделать, это покаяться перед Богом. И чем быстрее, тем лучше, потому что написано: «Не оскорбляйте Духа Божьего». Поэтому если мы в семье кричим, в ней нет благословения. Естественно, я говорю не о случаях, когда нужно поторопить кого-то, например, пожар, скорее. Содержание. Тема разговора тоже определяет атмосферу в нашей семье. Разговоры могут быть нудными, это раздражает и не располагает к любви. А Библия говорит: «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии» 1 Петра 4:11. Любовь в семье – это Бог в семье, и мы рассчитываем на то, что Он с нами, Он здесь, мы с Ним вместе говорим. Чем наполнено наше сердце? Если в правильных взаимоотношениях с Богом, то любовь найдет о чем говорить и будет литься через край. Писание говорит: «От избытка сердца говорят уста» Матфея 12:34. В семьях много проблем. Люди оправдывают их тем, что им плохо. Когда неправильные взаимоотношения с Богом, то нет любви в сердце, а в семье проблемы. Эти проблемы выплескиваются на общество, на тех, с кем мы работаем, учимся. Человек становится злым, нервным, но оправдывает себя: «Да если бы вы знали, в каких условиях я живу, но деваться некуда». Ему где-то надо вылить эти эмоции, и тогда всем плохо. Когда же мы в правильных взаимоотношениях с Богом, тогда и в семье будет гармония любви. А если в семье есть любовь, то и в церкви она есть, и эта любовь распространяется на общество. Молчание. В Библии написано: «Время молчать и время говорить». Но это сказано не о случае, когда членам семьи не хочется разговаривать друг с другом, или когда им просто не о чем говорить. Молчание в семье – это очень печальное взаимоотношение, и когда оно длится часами, днями, а иногда и дольше, должна об этом молиться, потому что оно – явное проявление отсутствия любви. Что сказано за спиной? Об отсутствии любви свидетельствует и то, что мы говорим друг о друге за глаза. Я слышал, что дети говорили плохо о своих родителях, что мужья за глаза говорили плохо о своих женах. Я не знаю, как это происходит в женском обществе. И то, и другое есть грех. Умение общаться. В Библии мы читаем: «Если спросит у тебя сын твой, то скажи» Второзаконие 6:20-21. «Скажи» в значении «объясни». И нас тоже часто спрашивают о чем-то наши дети. Как мы реагируем на их вопросы? «Некогда», «подожди», «иди к маме, видишь, я занят». А ведь умение слушать, не перебивать друг друга, даже детей, это проявление любви. Я как-то наблюдал такую картину. На общении было человек 15-20. Один брат что-то рассказывал. В какой-то момент его жене показалось, что он закончил свою речь, и она вступила в разговор. Он сделал паузу, но намерен был продолжить. И она, заметив это, сразу остановилась и сказала: «Прости, пожалуйста, я думала, что ты закончил». После общения несколько человек сказали мне: «Как она его любит, какой счастливый муж». И если мы где-то услышим: «Теперь все молчат, папа будет говорить», то в такой семье не слишком много счастья и любви. Умение наказывать. «Кого Бог любит, того обличает и наказывает» Евреям 12:6. Умение наказывать есть проявление любви, как ни странно. Я как-то слышал рассказ про одну семью, в которой было 6 детей. Дети были разные, но младший был особенно непослушным, и ему доставалось за это. Однажды он сильно провинился, понял, что отец его накажет, и решил спрятаться. Спрятался в собственном доме. У них были старинные часы, очень большие, вмонтированные в стену. Мальчик открыл дверцу, залез туда и в замочную скважину стал наблюдать за тем, что происходит в комнате. Отец собрал остальных детей и говорит: «Идите, найдите его». Все побежали искать, а отец, к огорчению озорника, остался в комнате, и мальчику было видно все, что он делает. Отец нервно ходил по комнате, волновался, и у мальчика при виде этого сердечко стучало все сильнее. Он думал: «Что теперь будет?» Прибежали дети и говорят отцу: «Не можем найти». Он снова отправил их на поиски. Они прибежали. Нет его. Отец послал в третий раз. И когда они убежали, провинившийся мальчик увидел, как его отец сел за стол, положил голову на руки и горько заплакал. Он думал, что его никто не видит, а сын в этот момент понял, что папа его любит. Он выбежал из своего укрытия, упал на шею отцу и сказал: «Папа, прости меня, я сделал тебе больно». Отец, конечно, простил его. Атмосфера любви исправила ситуацию. Очень важно, чтобы никто не сомневался в любви, чтобы любовь была видна. Тогда и наказания воспринимаются совсем по-другому. Наказания должны иметь место, ведь в семье нужна дисциплина, но наказывать нужно с любовью. Так говорит нам Священное Писание. С любовью. Дух семьи. Какой дух в нашей семье? Вечное недовольство и ропот, огорчение и дух осуждения, или дух непрощения, озлобления и ожесточения? Есть семьи, в которых при общении не выбирают выражений. Там можно услышать абсолютно все. Это состояние страшное. И если мы чувствуем, что оно нас касается, что такое было в наших семьях, то это нужно исправить, так как Бог хочет совсем другого. А именно, чтобы в нашей семье была любовь, и обещает, что это возможно. Привязанность. Как мы должны любить друг друга в семье? К чему мы должны стремиться? Библейская любовь, истинная любовь, она характеризуется привязанностью. Нас тянет друг к другу, нам плохо друг без друга, нам хорошо быть вместе, мы не хотим разлучаться. Да, мы вынуждены идти на работу, на учебу, но для нас мысль о семье – это особое благословение. Мы радуемся, что будет вечер, когда мы снова соберемся вместе, папа и мама, братья и сестры и другие члены семьи. Эта привязанность учит нас любить и заботиться друг о друге. Мы живем в согласии со стихом «Любовью служите друг другу». Мы действительно служим друг другу. Мы ищем возможность проявлять любовь ежедневно. Искренность. Хочу еще заметить, что искренность, искреннее участие – это очень важный элемент взаимоотношений в семье. Когда нет искреннего проявления любви, тогда члены семьи не хотят идти домой. Они ищут таких людей, которые их со вниманием выслушают, поймут и согреют их душу. Мое «я». Большая проблема в семьях – это наш эгоизм. Уметь служить друг другу – это уходить от потребительского отношения к служению ближнему. Не должны все члены семьи крутиться вокруг моего «я». Теперь я хочу быть для всех. Это готовность служить. Кто-то сказал так: «Дом там, где наше сердце». Писание говорит, чтобы мы достигали любви. Это значит, что мы должны учиться любить. Мы выбираем это. Мы соглашаемся учиться этому. Мы хотим учиться принадлежать друг другу в семье. Мы хотим учиться служить членам семьи. Мы хотим умножать любовь естественно, непринужденно, искренне. Мы не хотим притворяться, играть какую-то роль, фальшивить. Мы начинаем говорить добрые слова. Может быть, мы их не всегда или никогда не говорили, но мы каемся и верим, что то, что невозможно человеком, возможно Богу. Неправильно, когда некоторые говорят: «У меня такой характер, принимайте меня таким, какой я есть». Конечно, надо принимать такого человека, но он должен меняться. Если я хочу, чтобы меня любили, я сам должен любить. Уважение. Нельзя не сказать об уважении в семье. Это не нарочитая любезность, которая подчеркивает отчужденность или испорченные отношения, когда люди переходят на «вы». Абсолютно нормально, когда дети любезно относятся к своим родителям. Любезные отношения предполагают вежливость, учтивость, предупредительность, разного рода услуги с использованием вежливых слов: «спасибо», «пожалуйста», «будьте добры» и так далее. Это советует Библия, которая учит, чтобы мы были братолюбивы друг к другу с нежностью. Римлянам 12:10. Понимание без слов. Умножает любовь и единство в семье то, что нас объединяет, и мы не возвышаем себя путем унижения ближнего. Если же для того, чтобы остаться на плаву, или для того, чтобы возвыситься, говорим плохо о ближнем своем, то мы применяем нечистоплотный прием. Практическое единство, которое увеличивает нашу любовь, Это такое состояние, когда мы понимаем друг друга без слов и действуем правильно. Иногда эта любовь может проявиться в практической помощи. Например, мать не говорила сыну, что нужно сделать ту или иную работу, но он понял ее без слов, потому что любит. Если есть любовь, не надо много объяснять. «Сынок, сходи. Сходи, будь добр, а то у меня спина болит». Этого вполне достаточно, чтобы он сам побежал. Снисходительность. Очень важна между членами семьи снисходительность. Библия говорит, чтобы мы с любовью служили друг другу, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Колоссянам 3:13. Допустим, я делаю ребенку замечание, а он на это хлопает дверью. Я ему: «Это нехорошо, потому что...» Он отвечает: «Я понял, постараюсь больше так не делать». И вдруг у него опять так получилось. И он при этом весь сжался. Как я, отец, должен поступить? Закричать: «Сколько можно тебе говорить?» Но я же вижу, что он сам не рад тому, что сделал. И могу сказать: «Ничего, сынок, я вижу, что тебе больно. Ты не хотел, так получилось». Это снисхождение. Снисходительные люди всегда благородны, а напоминающий проступок теряет друга. Так говорит Священное Писание, притча 17:9. Доверие. Чтобы любовь возрастала в семье, нужно взаимное доверие, нужна уверенность друг в друге. Иногда мы сами являемся причиной потери доверия к нам, и тогда нам перестают верить, не решаются нам доверять. Мы должны искренне в этом покаяться, стараться вернуть доверие, молиться об этом, так как его отсутствие постепенно убьет все хорошее, что мы взрастили. «Мой дом – моя крепость». Чтобы в нашем доме царила атмосфера любви, дом должен стать убежищем, где тебя поймут, где откровенно разговаривают друг с другом, где тебя поддержат, где можно даже склонить голову, выплакаться, и тебя не высмеют и не осудят. Здесь можно залечить раны, которые мы получаем в греховном мире. Здесь нас любят, сюда нас тянет, здесь к нам снизойдут, нас простят, за нас помолятся Богу. В Писании мы читаем: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Галатам 6:2. Любовь все переносит. Так ли в наших семьях, дорогие читатели? Что мы думаем о своей семье? Что думают наши дети, если они сейчас рядом с вами? Какую атмосферу мы создали в семье? Есть ли в ней Божья любовь? Тянет ли наших детей домой? А нас самих тянет домой? Мы счастливые люди или несчастные? Любят ли нас? Любим ли мы? Я хотел бы, чтобы у всех нас возросла вера в то, что Бог реально может изменить все в нашей семье. На одном бракосочетании мне пришлось говорить пожелания молодым. Потом ко мне подошли их родители. Отец со слезами сказал мне: «Я так рад, что мои дети это услышали и что за них именно так помолились. Если они это исполнят, я знаю, что они будут счастливы. Я так хотел бы их видеть счастливыми, чтобы в их доме была любовь». Он немного помолчал и добавил: «Мы-то уж ладно, как-нибудь дотянем». Знаете, я заплакал и сказал ему: «Зачем? Зачем вы сдаетесь? Зачем вы смиряетесь с таким положением? Почему вы не хотите приложить усилия? Зачем вам мучиться дальше? Вы можете покаяться, и Бог, для которого нет ничего невозможного, может помочь вам с чистого листа начать вашу семейную жизнь». Любовь, которую дает Бог, которую можно выбрать сегодня, о которой можно попросить сегодня, соединившись с источником любви, не перестает. Она без условий, без «если» и без «потому что». Пусть Господь поможет нам хранить ее. О слове вечном. Сергей Гуц. Посвящение Богу. «Я и дом мой будем служить Господу». Навина 24:15. История христианства полна потрясающими повестями об известных служителях, посвятивших себя Богу на служение. Бог через них делал великие дела. В этой истории можно прочитать о семьях служителей, участвовавших в служении, миссионерстве, переносивших трудности и лишения ради Господа. И каждая такая история необыкновенна. Разные ситуации в разные времена, разные страны и народы, но всех их объединяет одно. Эти люди, мужчины и женщины, подростки и старцы, были посвящены своему Господу. Когда я читаю такие истории, мое сердце восторгается благодарностью Богу за этих прекрасных мужей веры. Я хочу быть похожим на них, хочу, чтобы жизнь моя не прошла напрасно. Я часто беседую с молодыми людьми и стараюсь вдохновить их на посвящение себя Богу, на миссионерское служение. Это действительно стоящая цель нашей жизни. Но важно в миссионерском служении не просто жертвовать собой и своими родственниками при принятии решения ехать на миссионерское служение. Важно всей семьей принять решение стать миссионерами. Мы не семьей жертвуем ради служения, а вся наша семья жертвует собой ради служения Богу. То есть каждый член семьи — это член команды миссионеров. В былые времена в нашей стране многие служители должны были оставлять свои семьи ради служения. Когда служителей осуждали и сажали в тюрьму, то их семьи даже не спрашивали об этом. В результате рождалось богословие, восхваляющее жертвование семьей ради служения Богу. Прочесть об этом можно в книгах, написанных братьями, служителями того времени. Конечно, с приходом перестройки, с возможностью обучения в западных семинариях наших служителей, ситуация изменилась. Как выразился мой друг и брат Алексей Мельничук, в наше время стало модным заботиться о семьях. Многие богословы и проповедники с Запада

земного отца и имеют право на нормальное воспитание и отцовскую заботу. Часто бывает так, что великий служитель имеет детей неверующих, и еще чаще дети служителей никогда не становятся служителями. Бывает и так, что дети не ходят в церковь, так как не доверяют церкви, забравшей у них папу. Это все последствия неправильного отношения служителей к своим семьям. В начале 90-х годов Бог призвал меня поехать на миссионерское служение в Ульяновск. Для меня это было очень явное Божье призвание. Я стал уговаривать свою жену, чтобы всей семьей поехать на миссионерское служение для основания новой церкви. У нас тогда было уже 4 детей. Бог дал мне добрую жену, и она соглашалась со мной иногда, а в трудные минуты, когда были проблемы с детьми, отказывалась от этой идеи. Так продолжалось больше года. С братьями из миссии «Свет Евангелия» я вел параллельно беседу о том, чтобы поехать на миссионерское служение, и постоянно откладывал выезд на более поздний срок. В конце концов, я признался братьям, что я-то согласен ехать на миссию, а вот жена не согласна. Может, мне стоит уговорить жену и сразу же увести ее на миссионерскую точку? Братья из Ровно были мудрыми и посоветовали просто молиться об этом. Буквально через несколько недель Бог призвал мою жену. Она пришла ко мне и сказала: «Сергей, Бог призывает нас на миссионерское служение, и мы поедем». Мы начали готовиться к переезду и в том же году уехали в Ульяновск. Бог призывает нас на служение, и мы отвечаем Ему посвящением. Что такое посвятить? Это значит отделить, обречь, предназначить, отдать себя чему-то без остатка, отдать, не оставив себе ничего. Именно такого посвящения требует от нас семья, и такого посвящения требует от нас Господь. Почему же в церквах мы встречаем множество людей, живущих номинальной христианской жизнью? Почему есть много людей, считающих половинчатую, плотскую жизнь в церкви нормой для себя? Одна из проблем – это наше недоверие Господу. Мы плохо знаем Его. Так говорит Слово Божие. Но как можно угодить Богу? Мы живем в материальном мире. Примитивный взгляд на этот мир создает впечатление, что все, в принципе, материально, и без духовного мира можно вполне прожить. Есть даже мыслители, утверждающие, что мир наш только материален. На самом же деле наш мир пронизан Божьим величием и благословением. Бог деятельно участвует во всем, что происходит на нашей планете. Конечно, Бога не видно, Он духовен. Поэтому у живущих на земле часто появляется искушение не воздавать Богу славу, принижать Его участие в нашей реальной жизни. Нам кажется, что мы живем сами по себе, что все зависит полностью от нас. Но это также неверно, как неверно и то, что законы могут рождаться без законодателя, машины возникают без инженеров и творение без Творца. Даже у верующих часто возникает искушение недоверия к Богу. Не находя ежедневного подтверждения присутствия Божьего, наш испорченный разум начинает сомневаться. Нам необходима вера, чтобы угодить Богу. Нам нужно постоянно обновлять свои взаимоотношения с нашим Господом, чтобы угодить Ему. От нашей веры в Господа зависит наше посвящение Ему. Когда мы приходим к пониманию того, что вся наша жизнь зависит от Бога, что самый лучший план для нашей жизни тоже зависит от Господа, когда мы узнаем, что у Господа есть наилучший план для нашей жизни, тогда мы можем посвятить себя Богу. Конечно, для посвящения себя Богу нужен акт воли. Это не просто разумное решение, нужен шаг. Дело в том, что мы находимся в условиях искушений и соблазнов со стороны врага душ человеческих, и через веру в нашего Господа мы можем разобраться в самих себе, понять, что нам нужно, и сделать решительный шаг посвящения себя Богу. В наше время о посвящении многие рассуждают не только в церквах, но и в интернете. На одном из форумов я нашел размышление одного автора по имени Павел о посвящении. Вот что он пишет. «В последнее время все больше думаю о недостаточном, то есть неполном посвящении жизни Богу. С одной стороны, я замечаю, что мое внутреннее посвящение Богу оставляет желать лучшего, так как порой я начинаю жить не тем, чем должен, то есть мирскими интересами, а с другой – недостаточное внешнее посвящение делу Божьему, Его Церкви. И чем больше я думаю над этим, тем отчетливее осознаю, что вопрос о полном, неполном посвящении – это вопрос решающий, стоящий ребром перед каждым из нас.

нас, перед теми, кто, подобно мне, не может сказать, что всецело и без остатка посвятил свою жизнь Христу, что в его жизни не осталось места для личных амбиций и личной жизни. Другой автор форума уточняет, чем на самом деле является посвящение себя Богу. Надо понимать, что посвящение себя Богу – это исполнение Его воли, а не своей. Многие, думая, что полностью посвятить себя Богу значит перестать работать за зарплату, оставить свою стройку, не выходить замуж и тому подобное, а начать делать некие Божьи дела, попадают в ловушку. Человек начинает исполнять не волю Бога, а свои представления о делах Божьих. Посвятить себя Богу – это именно внутреннее дело, и знают об этом Бог и человек. Человек может также работать на обычной работе, кормить семью и тому подобное, и быть полностью посвященным Богу. Именно поэтому написано: «Кто начальник – начальствуй, кто раздаватель – раздавай». Порой желание бросить все и начать делать Божьи дела так велико, что Богу приходится объяснять нам, что Он на самом деле хочет, чтобы мы были там, где есть, а то наше желание Он квалифицирует как бегство от трудностей. Мы слышим много проповедей на тему о посвящении, много дискуссий. И часто, как видим из предыдущего письма, имеют место просто человеческие, плотские заблуждения. Решающим вопросом является как раз наше полное послушание и повиновение Богу. Известный и уважаемый служитель из Казахстана Франц Тиссен размышляет о посвящении. «У меня есть вопрос. Что это за служитель, который не посвящен Богу? Может ли быть служителем человек, не посвященный Богу? Я думаю, что нельзя такого человека называть служителем. А как можно его назвать? Деятель, наемник. Ну, можно его еще назвать работником, но не служителем. Человек, который претендует на звание служителя, должен быть посвящен Богу. Иначе это просто немыслимо». И это относится не только к служителю. Каждый христианин должен быть посвящен Богу. На одном съезде много говорили о миссионерском служении, о великой нужде в средствах и тружениках и так далее. Затем был призыв пожертвовать деньги на дело Божье. И там присутствовал один брат, у которого не было ни одной копейки. Ему было очень досадно. Сердце его так горело. Он многое пересмотрел в своей жизни и тоже хотел что-то пожертвовать. Сосуд приближался все ближе и ближе, и вдруг его осенила мысль, и он, взяв ручку, написал на листке: «Я жертвую Богу один год своей жизни». Он положил эту записку в сосуд с деньгами. В конце служитель объявил сумму собранных средств, а затем, подняв эту записку, сказал: «Бог принимает вашу жертву». Рассказывает, что этот брат действительно пересмотрел свою жизнь и очень многое сделал для Бога. Он трудился, свидетельствовал. Многие люди в этот год через его труд обрели Господа. Но годы очень быстро пролетают, и этот брат за пролетевший год пережил столько благословений, что на стыке перехода в следующий год он встал на колени и сказал: «Господи, я посвящаю Тебе всю свою жизнь». Наш брат Олег Орлов обратился к Господу, когда приехал в реабцентр Амцех. Он рассказывал о том, как Господь учил его и растил. «Однажды, — рассказывает Олег, — я косил траву на территории реабцентра, и я молился: «Господи, я так хочу проповедовать так, как проповедуют наши пастыри в церкви». И вдруг слышу нежный голос: «А зачем тебе проповедовать так, как пастыри? Ты можешь жить для меня». И я понял, что могу всей жизнью своей служить Господу. Это был Божий ответ на вопрос Олега о его призвании на служение. Наш Господь достоин того, чтобы мы всю свою жизнь посвятили Ему. Время, прожитое для себя и своих эгоистических целей, — потерянное время. Если вас, дорогой друг, Бог призывал стать миссионером и поехать в другую страну, а вы отказались, не удивляйтесь, что жизнь ваша такая скучная и сухая. Жизнь вне Божьей воли, стремление к временным и второстепенным целям — только потеря этого самого времени. Мы можем жить полноценной жизнью, исполненной глубокого смысла. Мы можем видеть, как Бог действует через наши ограниченные способности и возможности. Мы можем радоваться тому, что исполняем Его волю, участвуем в Его планах и однажды предстанем пред Его величием, чтобы услышать знаменательные слова: «Хорошо сделал добрый и верный раб». Для меня в этих словах содержится больше музыки, чем во всех музыкальных произведениях мира.
Мы можем угодить Богу, живя посвященной жизнью. Через веру в Господа мы можем доверить Ему всю свою жизнь, зная, что Он прекрасно ею распорядится. Это правильное решение – посвятить себя Богу на служение. Дорогой друг, если ты еще не посвятил Богу всю свою жизнь, спеши и немедли сделать это. Время так быстро уходит, и не стоит его растрачивать впустую. Ты можешь иметь прекрасную, полноценную жизнь, посвященную твоему Господу Богу.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: «Тайна жизни» и «Горизонт» – так называются две передачи, которые мы предложим вам, дорогие радиослушатели, в течение этого часа.
2: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
3: Вы слышали о нейротеологии? Давайте расшифруем этот термин. Нейро – то, что относится к нервной системе. Теология – это учение о Боге. Так что же изучает нейротеология? Давайте спросим об этом гостя нашей студии, специалиста в области естественных наук, священнослужителя Сергея Викторовича Рягузова. Здравствуйте, Сергей Викторович.
4: Здравствуйте.
3: А это что, какая-то новая отрасль науки, нейротеология?
4: Как уже говорилось раньше на наших встречах, нейрофизиология, наука об изучении мозга, она фактически задала тон и некоторые горизонты для новых идей и для новых столкновений различных моделей мышления. И поэтому, хотим мы того или не хотим, нейрофизиология иногда упрощает тот подход, который имеет, допустим, мозг верующего человека. Казалось бы, все то, что казалось нам волшебным, таинственным, сакральным, мистическим, она разобрала буквально на фрагменты, разобрала и пыталась объяснить, что такое душа человека, как человек познает этот мир, что наше сознание напрямую зависит от физиологии нашей. И фактически речь в нейротеологии ведет о том, насколько духовный опыт, который есть у человека, можно его исследовать. И исследовать не только инструментами философскими или инструментами богословскими, но исследовать даже и людям, занимающимся нейрофизиологией, и вообще физиологией человека. И эта область науки, она пока только зарождается, но она непременно будет к себе собирать взгляды людей, интересующихся, как же все-таки человек верит, и как Бог влияет на мозг человека.
3: То есть это, как бы сказать, получается, что нейротеология ищет следы присутствия Бога в человеческом сознании, в мозге?
4: Да, получается именно так. Вообще, эта охота за Богом, она давно есть у нас на этой земле, и началась она с эпохи Просвещения, а может быть, даже и раньше. Ведь и раньше как было? Люди сначала пытались найти душу человека, пытаясь, допустим, увидеть, нет ли во внутренностях человека, там, может быть, что-то скрыто. Следующий этап был попытка рассмотреть, а в крови есть душа. Знаете, в Библии написано, в крови душа человеческая.
3: Да, в Ветхом Завете есть.
4: Да, но под душой подразумевается, сегодня мы понимаем, что жизнь, а не как субстанция с сознанием. Вот, и люди исследовали клетки крови, посмотрели на микроструктуру, допустим, телец различных в крови, клеток кровеносных, и там нашли, что все работает, все отлично гармонизируется, все прекрасно себя ведет. Потом люди стали спускаться вообще в неживую материю, в субатомный мир, и посмотреть хотели, кто же всем этим управляет, Бог или само все по себе работает. Но все, что человек до сих пор обнаруживал, он увидел, что все очень тонко настроено, прибрано, убрано, поставлено на свои места, чтобы все хорошо функционировало. Словно здесь потрудился часовщик, настроил четко механизмы, которые работают. Нас часто смущает мысль, мы можем говорить так о неживой материи, но так сложно это слышится, когда мы говорим о мозге, о нашем сознании, об этом святом моменте в нашей жизни. Неужели человека можно вот так вот разобрать? И вообще, можно ли покушаться на такие вещи, которые связаны с особенным индивидуальным опытом? Вот, вообще, дело, место ли там медикам или тем, кто...
3: Вообще, посторонним наблюдателям, есть ли место в моем внутреннем мире? Может быть, я не хочу никого туда пускать?
4: Но для меня есть хороший намек в Священном Писании. Ведь Библия говорит, что Бог – создатель человека. Это, во-первых, что Он знает, как мы мыслим, как мы думаем. И Он знает наши мысли, все наши тайны, хорошее оно или плохое. Он знает наше сердце, Библия говорит. Он знает наши мотивы. Фактически, зная, как мы устроены, ибо мы прах, ибо мы персть, как иногда мы встречаем такие слова в Священном Писании, мы понимаем, что и советы, которые Он дает о нашей жизни, о нашем изменении, они тоже связаны не просто с мыслительным процессом, но они связаны и со всей нашей физиологией. Потому что советы в Священном Писании касаются не только мысли, но и здоровья человека. А как мы в последнее время убедились, вот исследуя нейрофизиологию, что все это очень сильно взаимосвязано. Что ты поел, как ты отдохнул, в каком обществе ты находишься, все это влияет на твое мировоззрение, на твое мировосприятие. Представьте себе, если вы живете в обществе, где только исповедуют, допустим, индуистскую религию. Ваша ментальность, она неизбежно будет впитывать все эти вещи. Или, допустим, вы окажетесь среди миллиарда китайцев. Их менталитет тоже совершенно другой. И даже менталитет юга России отличается от менталитета севера. Менталитет восточных народов, горных народов. Есть даже такое некоторое социологическое исследование у одного социолога, он пытался понять, как пространство, узкое или широкое, влияет на дальнейшее развитие целого рода, народа. Он заметил,
3: так интересно.
4: Да, заметил такую тенденцию, что чем кучнее народ живет и чем беднее ресурсы, то люди, как говорят, из кожи вон лезут, чтобы проявить свои творческие способности. Поэтому, говорят, Европа очень тесная, очень населенная, и там очень много талантливых ремесленников, потому что нет так много ресурсов, как в нашей стране.
3: Конкуренция.
4: У них и сапоги, и пироги, и все такое. А у нас душа гуляй, у нас все есть. Да? Пошел в одну сторону в поле, можешь жить там, в другую сторону. В общем, есть какие-то тенденции, которые влияют на то, что матриархальное общество или патриархальное, агрессивное или более свободное. Даже культура общение близкого или далекого тоже зависит от плотности населения, в котором мы с вами живем. Посмотрите, сколько факторов. Все это влияет на наше мышление. И тем более, если мы говорим о духовном опыте человека, на него тоже влияет то место, где он находится. Фактически, когда Бог создал человека, Он давал заповеди отношений между людьми, заповеди для духовной жизни. 10 заповедей, если мы будем их вспоминать, то они таковы. А когда он говорил, что исследуйте Священное Писание, потому что через него вы имеете жизнь вечную, фактически это намек на то, что мы должны свой разум насыщать вот такими светлыми мыслями, вот такими благородными позывами и мотивами. Я даже процитирую вам текст из послания к Филиппийцам, 4 глава, с 8 по 9 текст сказано. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо и что чисто, что только любезно и достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились и приняли, и слышали, и видели во мне, то исполняйте». Говоря языком нейрофизиологии, он говорит, используйте свои зеркальные нейроны, копируйте то, что видите во мне, все, что слышали, все, что запоминаете, берите этот пример, воплощайте в жизнь. Старайтесь думать о светлом, о добром. И получается, что Бог знает, как мы устроены, и Он говорит нам правильные вещи. Словно люди, если вы хотите иметь счастье в жизни и хотите, чтобы общество было вокруг вас счастливым, вы сами должны быть позитивно настроены. Вы не то, что должны искать и дергать других, люби меня, принимай меня. Наоборот, становитесь донорами, становитесь существами, которые вполне автономные, которые могут позаботиться и о себе, и в то же время уделить внимание другому человеку. Видите, как все у нас пересекается, переплетается из огромного космоса, из неживой материи. Мы перешли к теме размышления о том, как мозг наш устроен. И теперь мы переходим в саму социологию, отношений между людьми. Вот этот подход – это словно только лишь маленький угол, маленькая грань того большого объема информации, который для нас Бог приготовил в вечности, на все эти года, чтобы понимать суть вот этих всех вещей.
3: Сергей Викторович, ну если вот возвращаясь к нейротеологии, ну я вот как-то уже давно приняла к сведению, так скажем, такую мысль, что наука в принципе не занимается проблемами божественного. Она отказывается это рассматривать. Это не ее сфера. Не будет ли нейротеология просто признана лженаукой? И тогда уже никаких перспективных исследований нам ожидать не придется от нее.
4: Сама нейротеология, она не рассматривает попытки доказать или опровергнуть существование высшего разума. И этой пищи для ума достаточно вокруг нас. Во Вселенной, в элементарных частицах, в строении мироздания. И множество философских выкладок и богословских изысканий очень красноречиво говорит о незыблемости присутствия в нашем мироздании Творца. И много раз мы это подчеркивали, пытались увидеть. Да. Здесь, если относиться с предельной осторожностью или, так скажем, сохраняя границы, то можно впустить в свое миропонимание немножечко, может быть, для подготовленного ума, что наш религиозный опыт можно рассматривать и с точки зрения и физиологии тоже.
3: Поясните, пожалуйста.
4: Ну, допустим, правильная поза для молитвы, когда мы говорили, да, играет важную роль. Или молитвы, произносящие про себя, или молитвы, произносящиеся вслух. Или, допустим, когда ты либо один познаешь Бога, либо когда ты сидишь в церкви, либо когда у тебя есть друзья в церкви, то есть когда ты принимаешь участие в социальном служении, в религиозном богопоклонении. Эти вещи ученые отмечают как благостные, как добрые, как полезные. А также сквозь эти наблюдения можно увидеть и отрицательные моменты, которые не должны присутствовать, не то что в церкви, они не должны присутствовать вообще в жизни человека. Я говорю, что есть противоположное качество доброты – это гнев, это подозрительность.
3: Фанатизм.
4: Фанатизм – это неуступчивость. И под какими бы масками это ни было, какими бы оправданиями это бы не поддерживалось, во всяком случае, человек с закрытым сердцем, он менее восприимчив к широте взглядов, к мышлению, которое позволит нам раскрепоститься и, так скажем, обрести свободу, о которой говорил Иисус. Фактически знание и истина, оно дает свободу человеку. И помните, фраза такая, что «я истина», да? И познаете истину, и она сделает вас свободным.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
4: Если посмотреть на жизнь Христа, вы обратите внимание, что Он отличался от книжников и фарисеев того времени. Фактически для них Он был человек с такими широкими взглядами, с таким пониманием закона, его обширности, его другого качества любви. Он не был замусорен множеством взаимоисключающих правил, правила на правила. И сегодня люди, к сожалению, в разных протестантских церквах или, может быть, в каких-то других религиозных течениях, есть люди, которые чувствуют себя свободно, а есть те люди, которые мучаются. Иногда это зависит от того, как они представляют себе Бога. Вот тоже, если мы говорим о том, что мы Бога тоже представляем, наш кусок плоти, находящийся у нас в черепной коробке, именно там мы познаем Бога как Создателя. Именно там, в этой физиологии, именно там мы принимаем Христа как своего Спасителя. И если в нашем представлении Бог – это карающий судья, и только карающий судья, или тот, кто преследует грешников, или тот, кто привык буквально докучать совершенством или требованием совершенства от своих последователей, то, естественно, человек не будет находить удовольствия в том обществе, где бы он ни находился, будь то церковь или какое-нибудь другое общество, он будет придираться ко всему. А если человек понял, что основа духовного, религиозного опыта – это свобода радости, свобода изъяснения личности, подача любви от самого себя и фактически служение другому человеку. Это совершенно другая религия, это совершенно другой Бог.
3: Ну вот вы знаете, а нет ли тут такой опасности, что мы в поиске Бога, даже если это нам принесет, например, какое-то страдание, неудобство, заменяем поисками выгоды для себя с помощью религии. То есть мы не ищем Бога, а вот, как вы сказали, нейротеология рассматривает пользу религии для нас, а мы пытаемся просто получше устроиться, а религия нам в этом во как хорошо помогает.
4: Нельзя исключать, что такое мышление есть у некоторых.
3: И оно, это большое искушение. Потому что так и думается, что верующие люди, причем верующие люди широких взглядов, как вы говорите, они живут лучше человека с костным мышлением.
4: Да.
3: И получается, что мы уже подменяем.
4: Если мы осознаем, что есть грань вот эта, нам нужно обязательно проводить самоанализ в этом плане. Потому что можно называть душевные вещи, которые являются для нас успокоительными в плане психологии или взаимоотношения с людьми. А есть глубокий религиозный опыт. Опыт, который подчеркивается в Библии как личный духовный опыт. И он настолько личный, что никто у вас его не отнимет. Иногда он остается с вами один на один, и он единственный, кто позволит вам устоять во время испытаний, во время каких-то стрессов. И вы будете из себя представлять стержень, твердое основание для преодоления стрессов, даже тогда, когда вам придется прощать своих обидчиков, даже когда вам придется выслушивать упреки, во всяком случае подаете из себя человека, который уже можно приписать или приравнять к тому, кто живет уже вечностью, кто живет и дышит воздухом атмосферой вечности, потому что его самооценка, она находится в Боге. Он не черпает чувство значимости в том, что о нем скажут другие люди. Он не мучается от того, что он чего-то не достиг или не успел сделать. Во всяком случае, этот человек счастлив здесь и сейчас. Иногда мы, люди, сами виноваты в этой бесконечной трескотне рассудка, которая у нас есть, когда мы то обвиняем, то жалеем, то что-то наращиваем, то что-то собираем. И если успокоиться в какой-то момент и понять, что изначально Бог создал веру в себя и отношения между собой ненагруженными мистикой, обрядами, ритуалами. Изначально это был всегда диалог. Посмотрите, как пишет Бытие. Он ходил в тени сада. И он спросил Адама, где ты? Помните? То есть фактически Бог изначально создает Вселенную для того, чтобы она была легкой для жизни, для того, чтобы она была интересной для познания. Вы знаете, заморочки, которые есть в нашем мире, эти стереотипы, они дают о себе знать. Я хотел бы привести один очень интересный пример. Я прочитал в интернете письмо, видимо, вдохновение нашло на этого человека. И эта девушка, эта женщина написала такую прозу, называется «Дорогое мироздание». Она обращается к Богу, ну, как обычный светский человек, вот как мы привыкли. Мы просим Бога чем-то нам помочь. А уж как там надо чего-то успеть сделать, как там чему-то соответствовать, еще знаний таких нету. Обычно такие знания у долго посещающих церковь. Вот. И вот я даже назову этого человека, это психолог Юлия Рублева. Она говорит о том, как мы относимся к своим мечтам и сколько у нас есть разных стереотипов. Послушайте, мы себя находим здесь, в этой притче. Она пишет. «Дорогое мироздание, пишет тебе Маша из города Москвы. Я очень хочу быть счастливой. Дай мне, пожалуйста, мужа любимого, любящего, ребенка, ну, мальчика лучше. А так уж и быть, я не перейду на новую работу, и где платят больше и удобнее ездить. Ну вот, потерплю». Отвечает ей мироздание. Ну, образно мы можем говорить, что Бог, да, который несет гармонию. Он говорит, дорогая Маша, честно говоря, я почесал затылки, когда увидел строчки про работу. Вот, даже не знаю, что сказать. Ты вполне можешь переходить на новую работу, а я пока для тебя поищу мужа. Удачи, твое мироздание. И дальше там перечисляется диалог, когда она начинает с ним практически торговаться. Но ведь не бывает же такое, что сразу и работа хорошая, и муж хороший, добрый, и дети, и зарплата.
3: Ну, кстати, да, так да. Обычно прям чувствуешь вину, когда у тебя все-все хорошо. Как же так же не бывает? Не должно так быть. Где-то есть подвох. Потом, наверное, будет плохо.
4: И вот, кстати, ваши слова вот буквально здесь цитирую.
3: Ну, вот видите, как я угадала.
4: Поймали волну. Вот смотрите, что она пишет. Уважаемое мироздание, спасибо, что так быстро ответила. Но бабушка мне говорила, что кому многое дается, с того много и спросится. Вдруг я буду иметь и то, и другое, а ты мне отрежешь ногу, когда я буду переходить трамвайные пути. Вот буквально так, контрастно. Ну, пусть даже буду жить в хрущевке. Ну, как тебе такой расклад? Ну, торговля такая. Дорогая Машенька, пишет мироздание, хохотала, когда услышала про ногу. Смысл бабушки поговорки совершенно другой. Вот. Но ты не беспокойся, а ногу оставь себе. Можешь искать хорошую работу, я подыщу тебе хорошего мужа и так далее. Фу, думает Мария. Ну хорошо, ладно. У меня есть мечты, я хотела воплотить их то, воплотить это. Ну ладно, хотя бы... Если будет и то, и это, но я даже прощу, если даже муж будет погуливать. Ну, знаете, вот идет постепенно, вот ментальность смещается, вот, и мироздание отвечает, почему вот ты вот так вот торгуешься со мной? Я же вот не такое мироздание, которое постоянно должно тебе чего-то лишать.
3: Ты должна... Выделять кусочками только, да?
4: Да, совершенно верно. И он говорит, мироздание отвечает, я отвечу тебе честно. Бывает так, что долго не всегда бывает хорошо. Бывает и плохо. Долго одинаково не бывает. Бывает, все меняется. Меняется, и поэтому ничего страшного. Поэтому устраивайся на новую работу. Муж у тебя будет хороший, дети у тебя будут, и ты будешь свое хобби, на этом хобби ты будешь хорошо зарабатывать. Покупай себе швейную машину, все, что хочешь. Вяжи, рисуй. Люблю тебя, дорогая Машенька. Вот. Ну и в конце я процитирую, чтобы не затягивать, вот такие последние слова. Маша уже пишет своему мирозданию и говорит, ты знаешь, все получила. И то, и это, у меня все теперь есть. Иногда думаю, за что мне такое счастье? Последний вопрос. И вот он очень правильный, в конце делается вывод. Смущенно признаюсь, что... Ты все еще до сих пор не все это понимаешь. Быть счастливым – это нормально. Воспринимай все, что есть в твоей жизни, как захватывающий подарок. А все остальное – квартира, муж, поездки, курорты – это как какой-то фон жизни. Вот живи, наслаждайся жизнью. Дух захватывает иногда от мелочей, которому каждому достается без всякой просьбы. Не мое это дело заставлять петь птиц под твоим окном. Это по умолчанию. Это дается каждому человеку. Твое дело их слышать, а дальше ты живи и думай сама. Суть всякой веры и особенного духовного религиозного опыта – это обрести вот эту гармонию, обрести общение с Богом на индивидуальном уровне. И в то же время быть донором этого счастья для окружающих тебя людей. И тогда, конечно же, вот эта ментальность, которая есть, она переходит постепенно от человека к человеку. В общем-то, наука нейротеология, хоть она тоже немножко схематична, может быть, она педантична в каких-то моментах исследования, наблюдения, как ведет себя эмоциональный человек в тех или иных сферах, когда он молится или когда не молится, когда он отчаивается и думает о своих грехах, что с ним происходит. Но с другой стороны, как и во всякой науке, есть горизонт, к которому ты стремишься и понимаешь. И даже те люди, которые совмещают и веру свою с наукой, они обязательно находят в этом определенную гармонию. Фактически каждого из нас жизнь – это общение с нашим дорогим мирозданием. И чувствовать себя счастливым – это неплохо. Это хорошо. Это должно быть, в принципе, у каждого человека. Вот. Есть множество разных моментов, которые являются полезными для нас. Знание, например, что каждый из нас может меняться, способен меняться. Мне очень понравилась однажды фраза одного человека, который говорил, «Наш мозг может абсолютно все. Наши руки не знают, чего они могут, чего они не могут. Наши ноги не знают своих способностей, сколько километров пути они пройдут. Но все зависит от того, как ты настроишь себя, как ты смотивируешь себя на этот путь. И таким образом ты сможешь все преодолеть. А ведь это все исходит отсюда. Понимаете? Вот тут и здесь и физика, а здесь и химия, и нейрофизиология, и все наши мотивы. Здесь наша любовь, здесь наше ощущение счастья, жизни. И поэтому, когда Христос пришел на эту землю, Он всегда подчеркивал вопросы милости, вопросы любви, вопросы служения другому человеку, счастья. Ну, конечно же, это на фоне тех моментов, когда люди заморочены.
3: Вы знаете, я вспоминаю одну фразу. Я ее, конечно, не совсем точно, наверное, процитирую, потому что давно читал, но смысл такой. Конечно, важно, что мы думаем о Боге, но гораздо важнее то, что Он думает о нас.
4: Да, это верная истина, потому что отсюда фактически мы черпаем свою самооценку. Самооценка, она делает человека стабильным, способным хорошо функционировать в социуме, в этом обществе. Есть одна книга, написал ее Роберт МакГи, называется «Поиск значимости». В ней он четко рассмотрел особенную потерю, которая произошла между человеком и человеком, и человеком и Богом. Он подчеркивает, что был момент, когда Адам и Ева, будучи сотворенными, они понимали главную вещь. Они приняты, они любимы, они признаны, они нужны. Они часть того счастья, который Бог сделал даже для самого себя, создав этот мир. Но когда наступил грех, если вы заметите, будете читать книгу «Бытие», то там описывается ситуация их первой ссоры. И они не то что обвиняли друг друга, они даже обвиняли Бога. «Господи, ты так все сделаешь, что вот мы, видишь, безобразие там творили». И с тех пор человек стал искать самооценку друг в друге. Допустим, когда супруги становятся близкими друг с другом, наступает момент, когда они перестают восхищаться друг другом, а черпают самооценку в том, как кто к кому относится. Но вот не удовлетворил ты его нужды, ну, значит, плохо относишься, да? И люди стремятся соответствовать каким-то правилам, стремятся достичь каких-то вершин и высот для того, чтобы чувствовать себя хорошо. А ведь Бог изначально сделал так: «Я уже вас принял, мироздание уже вас любит», все остальное фон. И у Христа на земле, когда Он ходил здесь среди учеников, у людей в те времена, у Него была очень здравая самооценка, Он понимал, что Бог Его принимает. И поэтому никакая похвала не возносила Его, никакое порицание не ввергало Его в уныние. И фактически христианство и вот эта красота отношений между человеком и Богом, вот этот духовный опыт, полет, атмосфера вечности, воздух вечности, он содержится вот в этой связи, в этой любви.
3: Очень важно доверять Богу, помня то, что Он желает нам только блага, что Он нас ведет.
4: Да, это правильно.
3: Спасибо, Сергей Викторович. Дорогие друзья, спасибо и вам, что были с нами. Смотрите наши программы, заходите на наш сайт, пишите, звоните. Всего доброго, до свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Сейчас, дорогие друзья, в эфир выйдет программа под названием «Горизонт».
1: Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Спац. Сегодня 13 июля, суббота. Мы с вами, как всегда, попытаемся коснуться некоторых событий прошедшей недели и затем уже обратим свой взор вперед, в сторону горизонта. Афоризм, выбранный сегодня. Неважно, кто и что говорит о вас. Принимайте все с улыбкой и продолжайте делать свое дело. Слова принадлежат женщине, известной во всем мире как мать Тереза. Человеку, который, несмотря на трудности и разного рода спекуляции, разговоры о ней продолжила и довела дело своей жизни до конца. Новости. Молитвенный дом евангельских христиан-баптистов в Новороссийске опечатали судебные приставы. Власти города продолжают притеснение верующих. Началось с того, что прямо на праздник Благовещения и в день Святого Причастия в дом молитвы ворвались 12 силовиков. Мы с вами об этом говорили, если вы помните. Люди в форме прервали собрание, напугали верующих, в первую очередь, конечно, детей, а чуть позже суд вынес решение о приостановке деятельности общины. На это решение краевого суда еще в мае была подана кассационная жалоба, но она по странному стечению обстоятельств до сих пор не рассмотрена. Между тем в СМИ началась настоящая травля. Тон задал новороссийский телеканал. В их сюжете о баптистах корреспондент не стеснялся в выражениях и одновременно демонстрировал свое дремучее невежество. Впрочем, давайте послушаем это из первых уст.
3: Двери этого дома всегда и для всех открыты, даже тогда, когда их закрывают правоохранители. Для этих граждан России, особо верующих в своей крепости, свои законы. Очередное собрание в доме молитв. Десятки евангельских баптистов снова поют песни о Боге. И это несмотря на то, что неделю назад силовики прикрыли незаконную деятельность подпольной организации. Напомним, в отношении пастора закрытой церкви был составлен административный протокол и вручено предписание об устранении земельного нарушения, целевое назначение участка ИЖС. Суд признал и вину подсудимого. Господин Корниенко обвиняется в нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Мера пресечения – штраф. Но все эти меры не смогли стать преградой, они снова в том же месте, тем же составом.
2: Интересно, что во всех сюжетах присутствует самая махровая советская атеистическая терминология – нетрадиционная религиозность, подпольная организация, закрытая группировка, что они там проповедуют, большой вопрос и так далее и тому подобное. Прямо пахнуло духом тех лет. Огласка в СМИ не ограничилась, впрочем, региональным телеканалом. Уже на следующий день НТВ прославил баптистов на всю страну. Причем оригинальностью федеральный канал не отличился. Давайте послушаем еще и их.
4: Красиво петь не запретишь, но вот пытаться обратить в свою веру целый поселок как-то не по-христиански. Решили местные жители и написали жалобу в полицию с требованием проверить церковь баптистов. И вот сегодня стало известно о том, что молельный дом, в который регулярно ходили десятки людей, закрыт по решению суда.
5: Причина приостановки деятельности данной организации – это отсутствие мер безопасности, в частности, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. То есть в комнатах, где собирались 20 и более людей, не соблюдались никакие меры безопасности, что и послужило решению суда о приостановке деятельности данной организации.
2: Послушайте, пытаться обратить в свою веру целый поселок как-то не по-христиански. Фраза настолько же нелепая, насколько и безграмотная. Товарищи на НТВ, судя по всему, не имеют ни малейшего представления о христианстве. Но микрофон у них есть, значит, считают себя вправе рассуждать во всех вопросах. Не менее сомнительный термин – антитеррористическая защищенность. Это что вообще? Даже православный диакон Андрей Кураев возмутился по этому поводу. Но этим регламентом, имеется в виду антитеррористическая защищенность, соответствует разве что служба охраны Святейшего Патриарха, пишет он в своем блоге. И продолжает. Любой магазин, кинотеатр или храм можно закрыть на этом основании. Кстати, православный священник назвал передачу на НТВ подлым репортажем о гнусной истории. Вот такие дела. Один из активных членов закрытой ныне церкви, Евгений Кокоров, в свою очередь сообщает, что дом молитвы оснащен 14 видеокамерами. Оборудована автоматическая пожарная сигнализация. Заключены договоры на ее обслуживание. Какая, спрашивается, еще требуется антитеррористическая и пожарная безопасность? Вообще, Евгений сделал небольшой обзор действий властей за последние 2 месяца. Администрация города, пишет он, во-первых, запретила проведение богослужений в поселке Верхнебаканском. Затем в июне не разрешила провести водное крещение в Черном море. Чуть позже не дала разрешения на аренду городского зала для проведения 110-летнего юбилея со дня первого водного крещения баптистов в Новороссийске и не позволила в этом же здании отпраздновать праздник Троицы. Кроме всего прочего, Евгений Владимирович очень сомневается в том, что местные жители писали какие бы то ни было жалобы на баптистов. К другим новостям. Русская православная церковь предостерегает девочек-подростков от взрослых отношений с парнями. Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов указал девочкам-подросткам на недопустимость раннего начала взрослых отношений с противоположным полом. Отвечая на вопрос 14-летней слушательницы радио, которая заявила ему, встречаться уже хотелось бы, священник сказал, с мальчиками, дорогая, мы встречаемся в классе и на перемене. Вот этого вполне достаточно. А что сверх того, уже пойдет во вред. По словам главы Патриаршей комиссии, во времена его юношества считалось, что мальчики с девочками должны держаться на пионерском расстоянии. Оба вытягивают руку и на расстоянии 2 рук. Вот и все. А встречаться это совершенно ни к чему, убежден отец Дмитрий. Он посоветовал подросткам встречаться с хорошими книгами, встречаться в церкви, на днях рождения, школьных праздниках, в паломнических экскурсиях. Вот это хорошо, а то, что хочется, это вообще не критерий. Детям в твоем возрасте, дорогая, иногда такого хочется, что упаси Бог и сохрани, резюмировал священник. Израильские археологи нашли филистимский город, в котором, по их мнению, Давид скрывался от Саула. Раскопки были начаты в 2015 году. Найденные вещи, утверждают археологи, характерны для филистимлян. Например, зарываемые под полом керамические сосуды, которые считались приносящими удачу талисманами. Обнаружены каменные и деревянные орудия, схожие с теми, что ученые находили ранее в Ашдоде, в Ашкелоне, Экроне и других городах.

Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих. И сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» Евангелие от Марка, 4 глава, стихи 35-40. День, в завершении которого Иисус предложил ученикам переправиться на другую сторону моря, был чрезвычайно насыщенным. С утра ученики внимали замечательным словам проповеди, в течение дня восхищались мудростью рассказанных учителем притч. Они были, как всегда, свидетелями его популярности в среде народа. В очередной раз могли убедиться в том, что он учил не как книжники и фарисеи, а как власть имеющий. А еще он исцелял, пророчествовал, воскрешал. Была ли у них вера? Ну а как же? Более того, даже места в Царстве Небесном были уже поделены. Было, наверное, и сладкое ощущение причастности к чему-то великому, судьбоносному. Ощущение, которое не так просто было в себе побороть. Да и не хотелось. Ведь вот он, всемогущий Спаситель, Господь. А вот они мы, его ученики. Мы при нем. Что еще нужно? Какая вера может быть больше нашей? Но Господь видел другое. Правильнее было бы сказать «не видел». Он знал, он понимал, что вера, если она даже и имела место в сердцах учеников, была недопустимо слабой, непригодной для серьезного служения. А ведь именно такое служение Господь хотел им верить. С ликующей, но не глубокой верой они были для него бесполезны. По милости своей он не захотел оставлять их в столь бедственном положении. Понимал, им нужна настоящая вера. Не похоже ли наше путешествие по жизни на описанное евангелистом Марком? Не так ли точно мы, услышав весть о спасении, вдохновленные ей, решаем переправиться на ту сторону? Там, на той стороне, наша тихая гавань, Царство Бога, наша цель. Что может помешать нам ее достигнуть? Ведь Христос здесь, Он с нами, в нашей ладье, Он творит чудеса. А впереди у нас счастливая жизнь, приключенческая прогулка по морю, которая нам, конечно же, по колено. Масса чудес, непременное наличие успеха, процветания, побед и свершений. Все это как будто проплывает перед нашим взором. Но что это? Ученики обнаруживают себя вдруг на середине моря, в жуткой тьме, зги не видать, и в хрупкой лодке, бросаемой вверх и вниз девятибальными волнами, будто очнувшись от сна, стряхнув с себя наваждение, начинают они автоматически делать то, что стал бы на их месте делать всякий профессиональный рыбак. Движения их привычны, руки еще не потеряли навык и мастерство, однако все усилия напрасны. Как же так? Мы ведь столько раз были в схожей ситуации, мы знаем,
как это нужно делать. Вера не имеет ничего общего с нашим большим «я». Это первый урок, который преподал ученикам Господь. Он желал воспитать в них настоящую веру. Он дал им посыл: ваши знания, опыт, мастерство, сноровка – все это ничто. Стихия. Стихия все равно сильнее. Она победит, зальет водой лодку, разобьет ее в щепки. Здесь нужно нечто большее, принципиально другое. Но чтобы достичь этого, чтобы вырастить в себе эту способность, нужно сломать в испытаниях собственную гордыню. Сомнения вкрались в сердца учеников. А нужны ли мы вообще Иисусу? Ему будто дела нет до нас, до наших бедствий. Ведь мы погибаем, а Он спокоен, Он спит. Именно здесь должна была зародиться их вера. В этом второй урок. Заключается он в том, что наша вера не должна зависеть от внешних проявлений, отчетливой видимости действий Бога в нашей жизни. Более того, вера как раз и нужна в те самые моменты, когда эта видимость равна нулю. Иногда он будто бы бездействует. Почему? Потому что есть вещи, которые даже Бог не может для нас сделать, пока не позволит нам почувствовать собственное бессилие. И в первую очередь к таким вещам относится вера. Наконец, третий урок, явно просматривающийся в этой истории. Заключается он в том, что вера приходит через особые испытания. По-другому ее попросту невозможно вырастить. На самом дне, в бездне, в отчаянии, в непонимании действий Господа, Его планов, в ощущении, что Он к тебе равнодушен, что ты Ему не нужен, в этом всем как раз взрослеть.

0: — сказал однажды Георг Мюллер. «Чтобы насладиться красотою радуги, приходится иногда до нитки промокнуть под ливнем. Поэтому, если ты, мой друг, находишься сегодня в особых переживаниях, если сердце твое разрывается от боли, от ощущения тоски и полного одиночества, если ты сбил в кровь руки, натягивая паруса, если не видишь никакого просвета, то знай, что в эти самые минуты Господь по-особенному близок к тебе. Он в твоей ладье. Не думай, что он ничего не видит. Не думай, что он ничего не знает. Он просто желает вырастить в тебе настоящую веру. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка, пишет апостол Иаков. Это и есть самое настоящее процветание и успех, и сила, и благодать. И еще, если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. О, дней моих стремительная скорость! Неугомонно по земле бродя, несу в себе дождей осенних скорбность и радость радуги в конце дождя. Бывает, задержусь на повороте, забьется мысль, как капля на стекле, а может, отсидеться в подворотне и не бродить под ливнем на земле. Ходить всегда под радугой счастливой, забыть, какая поступь у беды. Ведь непременно смоет долгий ливень с дороги зыбкой все мои следы. Но я иду. В любую непогоду вступаю на размытые пути. О нет, не может разрешить природа не вымокшим под радугой пройти. Замечательный стих Раисы Ахматовой.
1: Что еще?
0: Редакция Международной христианской газеты приступила к подготовке ежегодной конференции, которая, даст Бог, пройдет в 11-й раз в Германии. 9 ноября, если Господь продлит свою милость, мы соберемся в церкви города Тройсдорфа, недалеко от Кёльна. В настоящий момент мы решаем вопросы участия музыкантов и миссии в этом мероприятии, а также молимся о том, чтобы Господь вдохновил проповедника, которого мы уже пригласили, в подготовке хорошего, ободряющего слова для нас. Запомните эту дату и приезжайте. 11-й раз в Германии. Конференция Международной христианской газеты. На этом все. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш Андреас Пац.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

Дорогие друзья, мир вам! Начиная нашу сегодняшнюю передачу, которая будет длиться в течение 55 минут нашего эфирного времени, а также через интернет-вещание, давайте откроем 12 главу послания апостола Павла к евреям и будем читать 3 стих. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Сегодня особый день у каждого, кому дорого имя Христа. Дорогие его страдания и смерть, дорога его святая кровь, пролитая с Голгофского креста. Почему дорог этот день? Потому что мы готовим себя к участию в вечере Господней. И прежде чем мы перейдем в горницу, чтобы принять из рук самого Христа хлеб и вино, Павел призывает нас приготовить себя к этому, помыслить о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. Павел призывает проверить наше отношение к тем событиям, а также наше духовное состояние в свете Слова Божия и силы Святого Духа. И для чего проверить? Чтобы нам участвовать достойно и остаться верными Богу до победного конца. Об этом и наша сегодняшняя программа.

старался, объята в нем тоской душа была. Просил он пронести ту мимо чашу, и, если можно, из нее

Но Он не отрекался нас любить. Он лишь молил. Он знал, что ждет мучение, что ад все зло обрушит на Него.

И кто бы это сделал, кроме Бога, рожденного от Духа во плоти? Да будет твоя воля.

что в нем твоя опора. Своим спасителем Христа избрал ты.

Напоминаем, что с вами в эфире Славянская Баптистская Церковь города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. И сегодня мы вспоминаем Голгофу. Мы вспоминаем страдания и смерть Христа. Мы проверяем наши отношения к тем далеким событиям в историческом смысле, но близким и дорогим нашему сердцу. Мы также проверяем свое духовное состояние. Для чего? Чтобы нам участвовать в хлебопреломлении достойно.

Хочу начать с вопроса. Вы готовы участвовать в вечере? Я вижу много кивающих голов. Откуда вы знаете, что вы готовы? Второй вопрос. А как вы готовились? Смотря на жизнь, мы просто видим, что есть вещи, к которым мы действительно готовимся. Наверное, все, кто в своей жизни переносили операции, и причем серьезные операции, я думаю, что прекрасно знают, что это вещь такая, которой должны люди подготовиться. Не только врачи готовятся, готовится сам пациент. Он и не кушает, он там свою диету соблюдает, он там, чтобы стресса у него не было, он смотрит за всем. Да? Если это серьезная операция, люди даже готовятся к переходу в вечность. Они думают, а вдруг я не проснусь? И вы знаете, все молятся, этот человек молится, все молятся, он готовится. Он отсчитывает часы. Но это всего лишь бренное человеческое тело. А наша душа, которая в миллионы раз дороже тела, а наши отношения с Богом, которые не сравнятся даже с нашими близкими отношениями здесь на земле. И поэтому не зря спрашивают этот вопрос. Братья и сестры, вы готовились сегодня к вечере? Готовы ли вы сегодня участвовать в вечере? Готов ли я сегодня участвовать в вечере? Это не секрет, что сегодня в этом зале очень много людей, которые очень сильно кровоточат. Уверен, что каждый человек, каждый верующий человек, он имеет это свидетельство. Знаете, и служители, они время от времени говорят об этом, братья и сестры, приближается время вечери, будьте готовы. И поэтому слава Богу за это служение. Слава Богу, что мы никогда собираемся, сразу начинаем участвовать в вечере. У нас есть время подготовиться. У нас есть время поразмышлять, что с моей душой. Хочу ли я сегодня участвовать, быть участником страданий Христовых, братья и сестры? Мы готовы всегда быть участниками каких-то радостных событий. Если где-то день рождения, мы там первые. Мы хотим быть там, где весело. Мы хотим быть там, где радостно. А вот моменты такие, как сегодня, это проверка нашей готовности быть там, где был Христос. И это не радостное место. Это место страшных переживаний. Это место борьбы. Это там, где пот, как капли крови. Почему автор послания к евреям говорит, вы еще не до крови сражались? Потому что он прекрасно понимал, что жизнь христианина – это сражение. Это сражение, когда кровь идет. Духовно. Иногда даже физически. Я хочу вместе с вами прочитать текст, записанный в Евангелии от Матфея, 16 глава. Мы прочитаем с 21 стиха. Итак, Евангелие Матфея, 16 глава, с 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, «Будь милостив к себе, Господи! Да не будет этого с тобою!» Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ибо ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Готово ли наше сердце? Когда-то псалмопевец Давид сказал в Псалом 107, так и начинается этими словами, «Готово сердце мое Божие». Братья и сестры, как важно нам приходить в собрание готовыми к общению с Богом. Как важно нам, находясь в собрании, не просто замечать, в чем одеты наши соседи, какие хорошие туфли, и думаем, надо подойти спросить, где купил. Как важно быть готовым иметь общение с Богом. Как важно быть готовым открыть свое сердце. Как важно, чтобы мысли не были заняты ничем другим. Сам Христос, Он говорит о том, чтобы наш разум, он был свободный от всей этой суеты. Это текст, который мы с вами прочитали. Вот эти несколько моментов, связанные с переживанием Петра,
как мы смотрим с вами по цепочке событий, мы понимаем, что или можем видеть, что это время, это примерно где-то чуть больше 6 месяцев оставалось Христу жить и служить на земле. И это как раз тот поворотный момент, когда Христос начинает готовить учеников к тому, для чего Он пришел на землю. Знаете, до этого момента они наслаждались этим общением, им было приятно, что с ним такой хороший учитель, вы знаете, такой заботливый, а он и кормит тысячи людей, и их не оставляет в беде, всегда все делает для них, учит их, наставляет. И вот здесь Христос уже не тайно, не намеками, а здесь Он прямо написано: с того времени Иисус начал открывать ученикам. Вы знаете, в нашей жизни тоже есть много моментов, которые мы, когда уверовали, да, для большинства из нас это уже очень далекое прошлое, да, но есть наши дети с нами, которые недавно уверовали. Есть моменты, когда Бог начинает работу с человеком, и вы знаете, Он подготавливает нас. Он не сразу с первого дня бросает нас на переднюю линию фронта, и мы там уже как пушечное мясо вот страдаем. Нет, вы знаете, Христос, Он очень много заботы оказывает. Человек, он подготавливает. Он хочет, чтобы мы выросли духовно. Он хочет, чтобы те битвы, которые предстоят перед нами, чтобы мы вышли победителями, братья и сестры. Ему далеко не безразлично, если мы побеждаем или мы остались побежденными. Потому что мы Его дети. Мы Его слава. Мы должны своей жизнью прославить Бога, и Христос хочет этого добиться в нас. Он хочет, чтобы мы были готовы. Поэтому есть время, когда Господь нас готовит, но Он не готовит нас всю жизнь. Иногда люди думают, Господь нас готовит до момента, когда мы будем на смертном одре, и вот тогда будет наша проверка. Абсолютно нет, братья и сестры, тогда уже будет заключение. Это уже последняя песня, которую мы с вами споем. Но когда мы с вами имеем вот эту подготовку, может быть, для кого-то это годы, для кого-то это десятилетия, Бог знает. Но Господь готовит, и приходит это время, когда Господь нам начинает уже открывать, показывать вещи. Он говорит: ты был младенцем, я тебя вел до этих пор, а здесь тебе уже нужно проверить себя. Здесь тебе уже нужно расправить крылья, здесь тебе уже нужно сделать свои первые шаги. Я не буду тебя поддерживать, я буду смотреть за тобою, но это твои шаги. И поэтому мы, братья и сестры, сегодня, большинство из нас, я верю, уже находимся в этой ситуации или же в этом состоянии, когда Господь открывает нам, что наша жизнь, вот она такая нелегкая жизнь. И в данном случае мы с вами читали, что Христос увидел, что ученики, они готовы. Ученики еще не знали об этом, но они, Христос уже увидел, что они готовы, и Он начал говорить. Он начал им открывать то, что ему должно написано. Да, как это все было нелегко им воспринять. Вот если бы мы сегодня с вами были там, и Христос начал бы говорить такие вещи, о чем бы мы с вами подумали? Посмотрите, Христу сколько ему лет? Это не старец в 60-70-х годах жизни, нет. Это молодой человек в самом рассвете сил, 33 года, плюс или минус. 33 года Иисусу Христу. И он говорит: знаете, мне должен не просто прийти и сесть на троне, хотя это то, что ожидал народ. Они ожидали, что вот однажды вот он придет, да, как мы с вами читаем, входил он в Иерусалим, они хотели нечаянно сделать его царем, посадить его на трон. Да, ученики тоже совсем не на это рассчитывали, они хотели, думали, ну кто больше, кто где будет сидеть, давайте распределим места, кто по правую, кто по левую сторону. Они совершенно думали о своем, о земном. Они смотрели в рамках вот этой земной жизни. Христос старается их подготовить к вечности. Христос хочет, чтобы их мозги, их разум, их мышление, оно начало по-другому переваривать всю эту информацию. И Он готовит, Он начинает им открывать. И вы знаете, Он не говорит о том, что мне предстоит как-то умереть таким неожиданным образом. Он не говорит о смерти, которая будет внезапной смертью, неожиданной смертью. Он говорит: я иду туда, мне нужно пойти в Иерусалим, и мне нужно быть убиту. Много пострадать и убиту. И вы знаете, вот когда он описывает это всего лишь один стих, который он говорит о своей смерти, или же о будущем своем.
Но посмотрите, насколько детально он почему-то это ученикам своим описывает. Я не знаю, если вы обращали внимание или нет, но он говорит, что куда ему нужно идти, где эта смерть наступит и от рук кого она наступит. Посмотрите, он перечисляет здесь вот эти три категории людей. Он говорит, много пострадать от кого? От старейшин, первосвященников и книжников. Кто такие были старейшины? Ну, я думаю, само слово за себя говорит. Старейшины – это старцы. Они не были людьми молодыми, людьми горячими. Это люди, прожившие жизнь. Это люди, умудренные опытом. Таких ставили на, или же такие входили в это число старейшин. И он говорит, этот опыт, он не помог им увидеть реальное положение вещей. Весь их опыт, он не помог им увидеть во мне Христа Мессию. Он говорит, также в эту категорию входят первосвященники. Кто такие были первосвященники? Это вообще, наверное, самый высокий сан, духовный сан, который могли люди занимать на то время. Это быть посредником между людьми и Богом. Это быть участником, выносить суждения, решения любых духовных вопросов. Вот это был первосвященник. Он говорит, эти люди, они причинят много зла. Мне нужно от них пострадать. Книжники, те, которые участвовали в переписи Священного Писания на то время, которые знали Библию намного лучше, чем самые грамотные из нас. Они знали, где какие запятые, они знали, где какое среднее слово. Они все это прекрасно знали. Они были людьми, на которых люди смотрели с особым благоговением. Вы знаете, у них был особый статус. Если вы помните, когда родился Христос, да, Ирод призвал, кого он призвал? Книжников призвал. Он не просто сам постарался вникнуть, это он знал, что эти люди, они должны знать. И они знали, они дали ему ответ. Они все прекрасно знали. И Христос говорит, вот эти люди, знающие люди, хорошо все знающие, это знание не остановит их от того, чтобы провести меня этим путем, мне должно. Более того, к довершение ко всему этому, мало того, что он говорит, я не пострадаю от рук римских воинов, которые в то время держали все еврейское население вот в этом гнете. Я говорю, я пострадаю, он говорит, я пострадаю от своих же, от тех, на кого люди смотрят снизу вверх, те, которым дано знание, те, которые имеют эти права и полномочия решать судьбы. Те, которые называют себя детьми Авраама, они не узнали во мне Мессию, они не узнали во мне Сына Божия, и мне нужно пострадать от них. Он говорит, более того, все это случится в Иерусалиме. В Иерусалиме. Иерусалим на то время это центр поклонения Богу. Это то место, куда люди массами стекались. Можно сказать, сотнями, миллионами люди шли туда. Почему? Потому что это было центр присутствия Божия, там был храм, туда люди стекались праздновать различные праздники, увеселительные праздники. И Христос говорит, для меня это не будет праздник, это будет страдание. Я должен там быть, и это всему должно так совершиться. И это было очень тяжело, в это тяжело было поверить ученикам, что Христос может такое сказать. И вы знаете, можно сказать, если бы мы увидели картину эту с высоты, мы бы увидели знак вопроса в глазах учеников. Господи, о чем ты говоришь? Как это может быть? И мы видим с вами, что Петр отличается своей такой быстротой решений. Да, он понял, что ученики слабаки, они никогда не спросят. Может быть, у них есть эти вопросы внутри, но они не спросят. Поэтому понял, что должен опять выступить здесь в главной роли. Да, и удивительно, что его реплика или его взаимодействие со Христом, оно не произошло как раньше. Вы знаете, Петр никогда не смущался других учеников. Петр, если что у него на уме, то он сразу и говорит на языке. А вот здесь какая-то особенность была, потому что написано, мы с вами прочитали, отозвал Христа. Вы знаете, я размышлял, когда думал об этом, думаю, интересно, почему так? А почему бы не при всех, тем более у всех, наверное, вопрос такой звучал, почему бы не при всех? Вы знаете, опять же, мое размышление, я думаю, что Петр здесь
не решил это так сильно афишировать, потому что его совет, он не был, знаете, геройским советом. Это не был тот Петр, который рвал на себе рубаху и говорил: «Господи, да давай, я за тебя в темницу везде, на смерть». Вот. Это было такое отступление. Когда вы знаете, чтобы Петр любил отступать? Чтобы Петр решил избежать конфликта. Нет, он был первым в конфликте, да, он был готов защищать Христа, он был готов отрубить не только одно ухо, да, он готов был там порубить многое что. Он был готов. Потому что вот это был Петр. А здесь он почему-то пришел к другому решению. Он не говорит: «Господи, да, пойдем вместе умрем с тобой». Да, вы помните, были моменты, и другой из учеников говорил: «Пойдем, и мы умрем с ним». Да, вот. А Петр здесь решил сдать назад. Это было непривычно. Для Петра самого непривычно. Поэтому нужна была вот эта таинственность какая-то. Отзывает Христа и начинает говорить. Но вы знаете, Христос, да, в отличие от учеников, он был готов. Вы знаете, братья и сестры, если вы хотите поучиться готовности, духовной готовности, Христос – это единственный наш пример. У многих учеников, у всех учеников были свои промахи. О некоторых написано в Писании, некоторых мы никогда не узнаем, да и нам и не нужно. Они были люди, но Христос был всегда готов. И вот здесь, когда Петр начинает, написано, прикословить, я задаю себе вопрос: каким образом, Петр, ты начинаешь увещевать Христа? Кто ты? Подумай о себе, Петр, кто ты, чтобы тебе учить Христу, как нужно поступать? Чтобы тебе останавливать Христа от Его решений. И я, смотря на текст наш, мы можем увидеть, что момент, когда это происходило, он, наверное, и оправдывает вот его действия. Потому что буквально перед этим, что происходит? Они находятся, мы читаем с вами в 13 стихе, приходят в страны Кесарии Филиппова. И вот здесь у учеников со Христом происходит диалог, и Христос спрашивает, за кого меня люди почитают. И вы знаете, вот здесь Петр как бы проявил себя, да, блеснул так, и ему Господь дал откровение. И он сказал, что ты Христос, Сын Бога Живого. И вы знаете, Христос сделал ему такой большой комплимент. Я не знаю, как много комплиментов Христос говорил своим ученикам, но здесь был особый момент, который просто у Петра крылья выросли. Вы знаете, он сказал: «Петр, блаженный ты, Петр, тебе сейчас сам Господь дал откровение». И более того, он не на этом не остановился, он сказал: «Слушай, ты камень, я на этом камне построю церковь, я тебе ключи царства дам». Понимаете, вот Петр это все слышит. Как говорят американцы, surreal, такой происходит момент, он не может этому поверить, неужели? И вот буквально в этот же момент, да, мы с вами читаем, как только вот это произошел, этот диалог, и Христос говорит им о своей смерти, а Петр еще под вдохновением. Он еще никак не может остыть. Вы знаете, он горит уже, вот у меня ключи у меня в руках от царства. Вот меня как Христос высоко поставил. Наверное, Христос что-то не замечает за собой. Может, ему не надо умирать, не время. И знаете, вот эти такая окрыленность такая, она приводит к ему к этой небодрости, да, к этому моменту, где мы с вами читаем, и Христос, знаете, сурово как бы отвечает. Конечно же, Петр мог бы по-человечески обидеться, когда его так называют, да, «отойди от меня, сатана». Но вы знаете, это подчеркивает, насколько наша готовность, она должна быть даже в моменты, когда с нами самые близкие люди. Братья и сестры, даже когда мы идем в Дом Божий, да, помните, в Ветхом Завете сказано, что Соломон пишет: «Наблюдай за ногою, когда идешь в Дом Божий». Он не говорит: «Наблюдай за ногою, когда ты на работе, когда у тебя очень много у твоих соработников, которые матерятся, там ведут аморальный образ жизни, вот наблюдай, когда ты работаешь с ними, чтобы тебе не замораться». Нет, он говорит: «Когда в Дом Божий идешь, наблюдай. Когда сидишь в Доме Божьем, когда у тебя Библия в руках, наблюдай. Готовься, потому что можешь оказаться не готовым». Петр был не готовый. Он по-человечески мыслил. Христос объяснил ему, почему он был не готовый. Он говорит: ты думаешь, как мы прочитали, потому что думаешь не о том, что Божие.
Он не просто его уличил в этом, он не просто как бы разорвал отношения с Петром. Он не разорвал отношения с Петром. Петр остался его учеником, он его не выгнал. Но Христос был готовый. У Христа уже был опыт. Конечно, он был Сыном Божьим, но у него был опыт. Помните, в самом начале его служения он знал голос дьявола. Он знал, на что дьявол будет давить. Он знал его все подходы. И вот он вдруг видит, что это его самый близкий, можно сказать, самый близкий, один из близких учеников, которого он всегда везде с собой брал. Он говорит, и он говорит не от себя. И Христос пободрствовал. Вы знаете, вот удивительно, что Христос не сказал: «Петр, как ты так можешь говорить? Слушай, давай я тебе объясню». Вы знаете, он так резко сказал: «Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн». Братья и сестры, вот в оригинале, когда мы смотрим это, можем посмотреть, что это слово, как соблазн, звучит как камень преткновения. И вы знаете, для меня, вот я смотрел это, думаю, вот это да. Петр, можно сказать, 5 секунд назад, он был камнем основания. Да? Христос сказал: «Я на сём камне буду строить церковь». За считанные какие-то, не знаю, минуты, я не знаю, сколько здесь прошло, здесь сложно нам сказать, может быть, какое-то время прошло. Но он стал вместо камнем основания, он стал камнем преткновения. И думаешь, как это может быть? Как это может так быстро все поменяться? Братья и сестры, я хочу, чтобы мы увидели в этой истории пример, которому не надо подражать. Знаете, то, что произошло, оно осталось в истории. Я вот как-то недавно думал за человеческую жизнь. Думаю, ну вот, наверное, блаженны мы, что все наши ошибки не написаны в Библии. Мы их делаем много. Но знаете, люди вокруг нас знают наши ошибки. Может, какое-то поколение будет знать о наших ошибках. Но представьте себе жить во времена Библии и делать эти ошибки. 2000 лет, а то и больше, о многих людях вот так вот с поколения в поколение, все народы читают и читают и читают. И думаешь, блаженный ты, что о тебе не написано в Библии. И вот апостол Петр, он, конечно же, хороший пример для нас. Но в данном случае мы с вами должны увидеть, что нам не нужно делать в своей жизни. Как нам все-таки быть готовым? Как нам не наступить на эти грабли? Как нам сделать так, чтобы мы с вами не оказались в этой же ловушке, в которую попал Петр, не осознавая? Ему кажется, что он только доброе желал своему учителю. Но он был устами дьявола. Причем так быстро все произошло. И первый из моментов, который я обратил внимание, я хочу и нам посоветовать... Это его спешка, это его торопливость. Он не успел подумать. И мне кажется, это было не в его характере сильно размышлять. Я думаю, что потом уже, когда он стал старше, когда уже Господь над ним поработал, он тогда пришел к этому размышлению, к этой своего рода степенности. Но тогда он был очень быстр. Вы знаете, братья и сестры, мы с вами... Иногда с возрастом начинаем быть степенными, слава Богу. Это хорошее качество. Но вот особенно помоложе, кто, сегодня молодежь, друзья, как важно нам не спешить. Не спешить, когда мы находимся в общении с Богом. Вы знаете, спешка, она всегда вредна. Мы иногда хотим все побыстрее. И причем, знаете, парадокс в том, что мы побыстрее хотим вещи, которые, казалось бы, самые важные и самые значительные в нашей жизни. Когда у нас какое-то праздничество, да, или какое-то особое такое радость какая-то, вот мы хотим, чтобы оно подольше тянулось. Вот. А иногда вещи, и особенно духовные вещи, у нас на них так мало времени. Мы хотим, чтобы собрания были покороче. Да, как иногда братья-проповедники или же пресвитера говорят, сейчас проблема с молодыми, которые сочетают, да, сочетание покороче надо, давайте 5 минут сочетания, что нам делать, мы все равно, как они говорят, ничего не запомним, нам зачем это время? Понимаете, люди пытаются оправдать себя, как
говорят short span of attention, или же по-русски это как короткое время такого внимания. Братья и сестры, но это отговорка, она не по Писанию. Христос не делает никогда скидки, Он говорит, ну, знаете, в 21 веке у вас будет такая, век технологий, я понимаю вас, все будет быстро двигаться, поэтому старайтесь делать собрание короче, старайтесь читать Библию побыстрее, старайтесь молиться, чтобы у вас три слова и все, и аминь, старайтесь вечерю делать очень быстро. Нет, я не знаю такой Библии, я не знаю такого Христа. Я знаю, что спешка, она губила людей. Спешка приводила к многим ошибкам. Поэтому, братья и сестры, если молодежь дорогая, если вы сегодня чувствуете, что ваш спен стал короче, значит, над ним нужно работать. Это не значит, что нужно Библию подгинать под свой спен. Надо свой спен подгинать под Библию. Нужно понимать, что в этой спешке мы можем очень много сделать ошибок. Когда-то мудрый Соломон, он сказал следующие слова, мы с вами читаем в Екклесиаста 5 глава. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие». Не торопись, не спеши, не будем колебаться, не будем спешить делать решение. Апостол Петр поспешил. Вместо того, чтобы поразмышлять, действительно взвесить все, посмотреть, он поспешил, и он был этим орудием дьявола. Христос был готов. Готовы ли мы с вами, не спеша, размышлять о вещах, о духовных вещах? Вот мы пришли сегодня в собрание, мы сегодня будем совершать вечерю. Вы знаете, когда мы будем разносить хлеб и вино, что будет происходить с нами? Кто-то по привычке просто возьмет хлеб, возьмет, сделает глоток вина, знаете, даже не размышляя, возможно, потому что все быстро. Но, знаете, дай Бог нам не смотреть на окружающих, они уже сели, надо мне, наверное, сесть, они уже помолились, значит, я уже должен заканчивать. Нет, братья и сестры, это неправильно. Нам не нужно спешить, нам нужно размышлять. И размышление, оно требует времени. Поэтому пусть Господь благословит нас, не подражая Петру, никогда не спешить. Цените. Время, оно и без того быстро летит. Будем ценить каждый момент, который нам Бог дает. Второй момент, который я хочу подчеркнуть, или урок, который я хочу сделать для всех нас, это чтобы мы никогда не спорили с Писанием. Христос, вернее, Петр решил оспорить решение Христа. Христос не просто сказал, вы знаете, друзья, я вас собираю, мне нужно вам сказать, возможно, в моей жизни предстоит вот такой переворотный момент. Нет, Он говорит, мне должно, я вас ставлю в известность, это то, должно исполниться Писание, я должен исполнить волю Божию, я должен пойти, я должен сделать это, я должен претерпеть это, претерпеть до конца, не только пострадать, но быть убитым. И Петр решил это оспорить. Иногда мы, как верующие люди, хотим оспорить какие-то вещи, которые мы читаем в Писании. Да, у нас нету с вами такого живого диалога с Иисусом Христом, Он не в теле, Он в духе, Он находится с нами. Но у нас есть живое Слово Божие, у нас есть книга, которую мы читаем с вами. Братья и сестры, имеем ли мы право спорить с этой истиной? Не имеем. Блажен тот человек, который не спорит с Писанием. Но если мы иногда читаем и думаем, ну, это никак не может быть, ну, что же, это, скорее всего, отголоски прошлого. Ну, так раньше было, наверное. Вот, наверное, там какие-то были особые моменты, вот, и мы хотим не подчинить себя Писанию, да, сделать так, чтобы Писание, оно как-то нам было удобное. Братья и сестры, не спорьте с Писанием. Давайте мы никогда не будем где-то подвергать его сомнению. Давайте мы подчинимся авторитету Слова Божия. Вы знаете, даже пресвитер, даже старший епископ, я не знаю, кто бы здесь не был на этой земле, какой бы сан не был у человека или звания, он не имеет даже близко того авторитета, который имеет Писание. Люди всегда могут ошибаться. Но Библия, она безошибочна. Это безошибочное Слово Божие. И поэтому это безошибочное Слово Божие
должно обязательно быть авторитетом во всех наших вопросах. Друзья, мы с вами думаем, нужно детям во всем слушаться своих родителей или нет. Давайте мы обратимся к Писанию. Что Писание говорит? Мы не будем искать, да не моих родителей, ну ты своих будешь слушаться, ладно, они у тебя верующие там, а мои родители неверующие, я их не буду слушаться. Давайте заглянем в Писание. Так Писание говорит. Там написано, что если твои родители, они в церковь не ходят, ты их не слушайся. Нет, там написано, дети, повинуйтесь родителям во всем. Конечно, когда тебя толкают на грех, тогда, конечно, ты должен избрать сторону Бога, но во всех остальных случаях ты должен подчинить себя Писанию. Должен муж по Писанию любить свою жену, или он только должен любить послушную жену? Жена, которая прямо за ним, вот пыль с него стирает, вот ту он должен любить, как Христос церковь. А если жена там проявила свое мнение где-то, ну все, сестра, да, уже любви нету. По Писанию это будет, не по Писанию. Нужно подчинить себя Писанию, это трудно сделать. Трудно ли жене подчиниться мужу? Трудно. Трудно, потому что каждая женщина, она чувствует себя, ну она что, она рабыня Изаура, что ли? Нет, она полноправный человек, она принимает решения, она как бы несет на себе очень много, на своих плечах. И это так, братья и сестры, это так. Но Писание, оно не меняется от времени, оно не говорит, что, знаете, в то время было так, сейчас по-другому. Нет, оно говорит, вот так вот, такие принципы Бог вложил, Он хочет, чтобы мы прислушались. Подчиняем ли мы сегодня себя авторитету Писания? Готовы ли мы? Потому что это все и складывает на нашу готовность. Вот участвовать в вечере мы должны быть готовы, но это все оно складывается, если мы не спешим, если мы даем время, мы размышляем. Мы подчиняем себя авторитету Писания. И последнее, что я хочу подчеркнуть, это то из последних стихов, что мы прочитали с вами, это то, что духовное приобретение – она прямо пропорциональна нашим физическим потерям. Если можете такую фразу запомнить, да? Но я по-другому никак не мог сказать. Вот то, о чем здесь мы прочитали, то, о чем Христос сказал, что если кто хочет идти за мной, отвергни себя. Если кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Братья и сестры, это закон сообщающихся сосудов. Вы знаете, нету исключений. Тебе нужно страдать физически. Тебе нужно себя быть готовым ущемлять физически свою плоть, чтобы иметь духовные победы. Оно прямо пропорционально, и оно не может быть по-другому. Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня, чтобы мы действительно могли сказать, готово мое сердце, Господи. Мое сердце готово сегодня участвовать в вечере. Я хочу участвовать в вечере. Я не просто пришел для того, чтобы увидеть своих друзей, не просто пришел для того, чтобы отметиться, что я был. Я пришел для того, чтобы иметь с Тобой общение, Господи, потому что мое сердце готово. Потому что для меня это дорого. Потому что я хочу быть победителем. Я хочу не спешить. Я хочу не делать ошибок. Я хочу подчинить себя авторитету Писания. Я хочу, чтобы в моей духовной жизни было больше побед, чем поражений. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.

Сегодня, мне кажется, как никогда, через участие хористов, тех, кто пел, тех, кто рассказывал стихи, Бог стучится в наше сознание, в наше сердце с тем, чтобы мы еще раз могли взглянуть на Голгофу, по-особому взглянуть. Мне кажется, что эти видимые знаки сегодня не особенные знаки для каждого из нас. Друзья дорогие, я верю, что спасенный человек, он не может быть равнодушным. Он наполнен вот этой радостью в спасенном сердце, радостью, которая сегодня изливается из нашей жизни, потому что мы спасены нашим Господом. Вы знаете, есть одна особенность сегодняшнего служения. Мы почему-то не говорим «Слава Богу». Мне кажется, что сегодня должен быть поток молитв, которых необходимо было остановить, потому что нету времени. Друзья дорогие, сегодня в этом торжестве спасения, которое Бог принес на эту землю, мне кажется, что наши сердца должны быть переполнены этой благодарностью тому, кто совершил этот подвиг спасения на Голгофском кресте. Мне так хочется, чтобы сегодня было необычным служение, необычным наше участие в этом служении, необычным наше восприятие всего того, что происходит. Мне кажется, что сегодня есть одна проблема последнего времени, это то, что мы ко всему привыкаем, к обстоятельствам извне, к обстоятельствам внутри наших семей, к обстоятельствам жизни церкви. Друзья дорогие, нельзя привыкнуть к Голгофе, нельзя остаться равнодушным в тот момент, когда мы вспоминаем страдания и смерть нашего Господа Иисуса Христа. Пусть Господь благословит сегодня каждое сердце. Через небольшое время мы склонимся для молитвы. Я так хочу, чтобы мы могли сказать самое сердечное спасибо Господу, если мы чувствуем, что мы прощенные, если мы действительно верим в то, что нас Он омыл своей драгоценной кровью. Друзья дорогие, Он грядет. Свидетельство этих видимых знаков не только об участии в воспоминании Его страдания, но мы это делаем до дня, когда Он вновь придет за Своей Церковью. Это еще одно свидетельство участвующих в том, что Он был, есть и грядет.

«Ты Христос, Сын Бога Живого». И 21 стих. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть». Богословы склоняются, что это совсем небольшое событие, которое происходит в описании этого текста. Это совсем небольшое время до страданий Господа Иисуса Христа. Я представляю эту картину. Ученики, которые проделали определенный отрезок пути, уставшие, остановились вот где-то в тенечке с тем, чтобы передохнуть. И Иисус задает вопрос. Потрясающий вопрос, как на мой взгляд, перед ним Голгофа. Там уже где-то во дворе Каиафы приготавливаются все необходимое для того, чтобы распять Иисуса. Там подготовлены люди, которые ожидают команды, чтобы пригвоздить мятежника, как им казалось, ко кресту. Христос в этот момент, казалось бы, переживая те события, или, скажем, готовясь к тем событиям, задает потрясающий вопрос, то, на что ученики, наверное, не рассчитывали. Прежде всего, он задает вопрос, а за кого люди почитают меня? И я представляю эту картину, ученики наперебой, ну так, по крайней мере, говорит Священное Писание, начали говорить о том, за кого почитают его люди. За Иоанна Крестителя, Илью, Иеремию, или за одного из пророков. Этот поток перечисленных имен людей, он не останавливается. Ученики знали, за кого почитают люди Иисуса, того, с кем они находились вместе в какой-то определенный отрезок времени. И тут Христос задает вопрос. Останавливая эти объяснения, Он задает вопрос и обращается к ученикам. «А вы за кого почитаете Меня?» Друзья, дорогие, думаю, что наступила большая пауза. Очень легко рассказать о вере других людей, об их недостатках, об их ошибках. И очень трудно засвидетельствовать свою веру. Христос обращается к ученикам, «Вы за кого почитаете Меня?» Друзья, дорогие, нашелся Петр, горячий Петр, ученик, который всегда был рядом с Иисусом, и говорит, «Ты Сын Божий, Ты Христос, Сын Бога Живого». Друзья, дорогие, он провозглашает ту истину, во что он верил, во что верили ученики. Христос провозглашает еще одну уникальную вещь о создании церкви. И вы знаете, ответ Петра – это тот фундамент, на котором дальше созидалась вера учеников и созидание церкви. Я хочу, чтобы сегодня, в этом дне, этот вопрос прозвучал для каждого из нас. А вы за кого почитаете Иисуса? Друзья дорогие, за кого мы сегодня почитаем того Иисуса, перед которым преклоняем свое сердце? За кого сегодня мы Его почитаем и кем Он является для нас, когда мы будем соприкасаться с этой святыней, протягивая руки к хлебу, участвуя в вине? Друзья дорогие, за кого мы почитаем сегодня Иисуса? Что Он для нас значит? Друг дорогой, брат, сестра, спасенные, омытые кровью Иисуса Христа сегодня, испытывая себя, подразумевает изменение образа нашей жизни, мышления, отношений, вероисповедания и так дальше. Это не мертвый символ испытания. Помните, ученики очень с легкостью говорили, за кого люди почитают Христа, и гораздо труднее обозначить или исповедать свою веру. Я приглашаю сегодня каждое сердце подойти к Голгофскому кресту и очень честно, откровенно сегодня ответить на этот вопрос. Кто для тебя сегодня умирающий Господь? Кем Он является в твоей жизни? Я сегодня приглашаю прежде изменить образ жизни и потом участвовать. Прежде всего, подойти к Голгофе с тем, чтобы попросил прощения, прикоснуться к этой святыне не в осуждении себе. Да благословит нас сегодня Господь. Да прославится Он в нашей жизни, в нашем сердце. Он достоин славы, потому что Он умер за нас.

Итак, дорогие друзья, наша передача подходит к концу. И я хочу напомнить, что вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. Также напоминаю, что сегодня мы вспоминали Голгофу. Мы вспоминали страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа. Мы рассуждали о цене нашего спасения. И если Господь продлит нашу жизнь, вы можете слушать нас на этой же волне радиостанции по субботам 7 часов вечера и в воскресенье 7 часов утра. Мы желаем вам благословенной жизни со Христом, дорогие друзья, и спасибо, что слушали нас.

0: 11 часов по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На радио «На пути» звучат следующие передачи: библейский радиоурок, программа «На пути» и в конце часа, за 15 минут до его окончания, передача «Церковь Христова», ведущий Иван Колесников.
2: Крещение и искушение. Библейские тексты для исследования. Евангелие от Луки, 3 глава, с 1 по 14 тексты. Послание к римлянам, 6 глава, с 1 по 6 тексты. Евангелие от Луки, 3 глава, текст 21-22. Евангелие от Луки, 4 глава, с 5 по 8 тексты. Книга Исаии, 14 глава, текст 13 и 14. Евангелие от Луки, 4 глава, текст с 9 по 13.
3: Памятный текст: «И Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас небес глаголящий: Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Евангелие от Луки, 3 глава, 22 текст. Как мы видели на прошлой неделе, Лука приводит список великих исторических сановников, чтобы показать, что его повествование об Иисусе и Иоанне также реально и исторично, как и эти сильные мира сего.
2: Но существует еще одна важная причина для упоминания этих могущественных и влиятельных людей. Лука противопоставляет им смиренного человека из пустыни, Иоанна Крестителя, богоизбранного посланника, который должен был приготовить путь наиболее значительному событию в истории человечества – пришествию Иисуса, Искупителя мира. Интересно, что Бог избрал глашатаем Мессии не одного из великих, а одного из малых. Соединив все эти исторические реалии, исследователи дают нам дату начала служения Иоанна Крестителя и Иисуса, близкую к 27 или 28 году нашей эры. Именно в этих исторических рамках существования Римской империи Иисус был крещен и получил заверение небес, что Он – возлюбленный Сын Божий. Лука устанавливает этот факт в самом начале, еще до того, как начать по порядку описывать своим читателям миссию и служение Иисуса Христа.
3: «Приготовьте путь Господу». В главе 3 Евангелия от Луки Иоанн появляется в своей уникальной и важной для истории спасения роли. Многое можно сказать о проповеди Иоанна, но одно очевидно – он не приукрашивал свои слова в угоду толпе. Прочитайте Евангелие от Луки, 3 главу, с 1 по 14 тексты.
4: «В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханитской области, а Лисаний, четвертовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил:
5: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.
4: И спрашивал его народ:
5: «Что же нам делать?»
4: Он сказал им в ответ:
5: «У кого две одежды, то дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же».
4: Пришли и мытари креститься и сказали ему:
6: «Учитель, что нам делать?»
4: Он отвечал им:
5: «Ничего не требуйте более определенного вам».
4: Спрашивали его также и воины:
6: «А нам что делать?»
4: И сказал им:
5: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».
3: Эти слова Иоанна содержат истины, важные не только для его непосредственных слушателей, но и для всех нас. Какие конкретные истины вы можете взять для себя из того, что говорит здесь Иоанн? Покаяние – не просто теоретическое понятие, это образ жизни. Слово происходит от греческого «метаноя», что означает «изменение ума», и оно приводит к новой жизни. Крестить – значит окунать или полностью погружать в воду. Погружение имеет глубокий смысл. Еще до Иоанна Крестителя евреи придавали крещению погружения огромное значение. Этот обряд обычно совершали над языческими прозелитами, которые решили присоединиться к иудейской вере.
2: Предлагая евреям креститься, Иоанн Креститель установил новый принцип. Крещение – это возможность публично отказаться от своих старых греховных путей и подготовить себя к приходу Мессии. Таким образом, Иоанн Креститель вел символический акт отречения от греха и посвящения себя новому образу жизни как граждан царства Мессии, который вот-вот будет помазан. Иоанн сразу же добавил, что он крестит только водой, но тот, кто придет за ним, будет крестить Духом Святым и огнем. Таким образом, представлена важная истина. Крещение, как акт погружения в воду, является лишь внешним символом внутреннего изменения. Изменение, которое в конечном итоге будет запечатлено крещением Святого Духа. Прочитайте послание к римлянам, 6 главу, тексты с 1 по 6.
7: «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху».
2: Какие духовные уроки извлекает апостол Павел из акта крещения? Обратите внимание на сравнение, которое он делает между актом погружения в воду и выхода из воды, с умиранием для греха и жизнью в праведности. В чем проявилась эта новая жизнь во Христе в вашей жизни? Какие ее сферы еще остаются под водой?
3: В Евангелии от Луки во 2 главе с 41 по 50 тексты мы читаем известную историю о том, как Иосиф и Мария потеряли Иисуса в Иерусалиме. Особенно примечательным является ответ Иисуса на упрек Марии в тексте 48. Его ответ показывает, что он понимал свою божественную сущность, что он Сын Божий. «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Текст 49. Как говорится в следующем тексте, Иосиф и Мария не поняли смысла того, о чем сказал Иисус. Да и как они могли понять? Ведь даже ученики, проведя с Иисусом несколько лет, все еще не были полностью уверены в том, кем он был и что должен был сделать. Например, после своего воскресения Иисус разговаривал с двумя учениками по дороге в Эммаус. Один из них, рассказывая об Иисусе, сказал, что он был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом. Иисус, конечно же, был гораздо больше, чем пророк. Даже тогда они все еще не понимали, кто он такой и что пришел сделать.
2: Прочитайте Евангелие от Матфея, 3 главу, тексты с 13 по 17.
7: «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил:
5: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?»
7: Но Иисус сказал ему в ответ:
8: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».
7: Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И се отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
2: Евангелие Иоанна, 1 главу, текст из 29 по 34.
9: «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит:
5: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю».
9: И свидетельствовал Иоанн, говоря:
5: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий».
2: Евангелие от Луки, 3 главу, тексты 21-22.
4: «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас небес глаголющий: „Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение“».
2: Каков смысл крещения Иисуса? Во время крещения Иисуса небо засвидетельствовало, что Он является Сыном Божьим. Иисус принял крещение не потому, что нуждался в нем как в части процесса обращения и покаяния, но чтобы подать пример другим. Относительно крещения Иисуса можно выделить три важных фактора. Первый. Иоанн Креститель провозгласил: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Второй. Святой Дух помазал его для предстоящей миссии. Третий. Небо провозгласило, что Иисус есть Сын Божий, в котором благоволение Отца. Подумайте вот о чем. Безгрешный Божий Сын, Творец Вселенной, был крещен простым человеком, и все это было частью плана спасения. Как это удивительное смирение с его стороны должно помочь нам быть готовыми смириться, когда того потребуют обстоятельства?
3: «Не хлебом единым. Иисус, исполненный Духа Святого, поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола. Рожденный для предопределенной Богом миссии, во время крещения уполномоченный выполнить определенную работу, оснащенный силой Духа Святого, Иисус Христос отправился в пустыню, чтобы осмыслить стоящую перед Ним задачу. Искушение в пустыне стало знаменательным сражением между Христом и сатаной в великой борьбе, которая продолжается с тех пор, как Люцифер поднял мятеж на небесах. В пустыне, когда Спаситель ослаб после 40 дней поста, когда предстоящий путь выглядел мрачным и изнуряющим, сатана лично напал на Иисуса. Сатана понял, что он должен либо победить, либо потерпеть окончательное поражение. Эта борьба была слишком серьезной, чтобы доверить ее своим ангелам-единомышленникам. Он вступил в сражение сам».
2: Заметьте, что сказал сатана Христу: «Если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Как эта попытка сатаны отражает то, что он пытался сделать на небесах? Суть первого искушения – не хлеб и не голод. Да, после 40-дневного поста в пустыне Спаситель, должно быть, чувствовал сильный голод, и сатана использовал это обстоятельство в качестве приманки. Но сатана знал, что Иисус – Создатель Вселенной. Тому, кто создал Вселенную из ничего, сделать хлеб из камня не представляло никакой проблемы. Важнейший момент искушения мы находим в следующей фразе: «Если ты Сын Божий». Всего за 40 дней до этого голос с небес свидетельствовал, что Иисус действительно Сын Божий, и теперь усомнится ли Иисус в этом небесном заверении? Сомнение в Слове Божьем – первый шаг к уступке искушению. На небесах сатана оспаривал права Иисуса, в более тонкой форме он делает это и здесь. Вопрос: как научиться не сомневаться в Божьих обетованиях?
3: Прочитайте Евангелие от Луки, 4 главу, с 5 по 8 тексты.
4: Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол:
10: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое».
4: Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
3: Почему сатана хотел, чтобы Иисус поклонился ему? Что здесь было поставлено на карту? Поклонение является исключительной прерогативой Бога. Это один из факторов, который разительно отличает творение Творца. Один из вопросов, поднятых в мятеже Люцифера, был вопрос поклонения. Амбиции Люцифера хорошо обобщены в книге пророка Исаии в 14 главе. «Взойти на небо, вознести свой престол выше звезд небесных, быть подобным Всевышнему». Это была попытка узурпировать власть, которая принадлежала только Творцу и больше никакому другому живому существу, каким бы высокопоставленным он ни был.
2: В этом контексте мы можем лучше понять, что происходит во время искушения Христа. Когда Иисус практически был готов начать свою миссию по искуплению мира и возвращению его в собственность и под власть Бога, сатана возвел его на вершину горы, показал как панораму все царства мира и предложил их ему за одно единственное действие: «Если ты поклонишься мне, то все будет твое». Сатана пытался отвлечь взгляд Христа от его божественной задачи и соблазнить его роскошью и славой, которую можно получить за простой поклон. Он пытался здесь получить власть и поклонение, которые ему не удалось получить на небесах.
3: Обратите внимание на то, как Христос отверг искусителя: «Отойди от меня, сатана». Поклонение и связанное с ним служение принадлежат только одному Богу-Творцу. И здесь снова Слово Божье приходит ему на помощь. Именно божественное вдохновение изрекло через Моисея: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего, Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи». Второзаконие, 6 глава. Непреклонное решение следовать за Богом в вере и послушании является окончательным ответом на ложь и уловки сатаны. Любой из нас может столкнуться с искушением пойти на компромисс в вопросах веры даже в мелочах. Что если хорошая работа, вступительный экзамен в университет или продвижение по службе требуют компромисса в отношении соблюдения субботы? А если для получения визы требуется утаить информацию о своей вере? В какой момент вы уступите? Есть ли случаи, когда компромисс приемлем?
2: Лука и Матфей меняют местами второе и третье искушения. Причина не ясна, но это не должно смущать нас. Самое главное – окончательная победа Христа над сатаной, которую провозглашают оба Евангелия. Важный вывод, который можно извлечь, изучая искушения, заключается в следующем. Иисус Христос является реальным человеком, искушаемым, как и мы, но без греха. Одержав победу в каждом из искушений, восторжествовав над сатаной, со Словом Божьим на устах и находясь в тесной связи с небесным источником силы через молитву, Иисус появляется, чтобы провозгласить Царствие Божье и ознаменовать начало мессианской эпохи. Прочитайте Евангелие от Луки, 4 главу, тексты с 9 по 13.
4: «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему:
10: если ты Сын Божий, брось отсюда вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею.
4: Иисус сказал ему в ответ:
11: сказано: не искушай Господа Бога твоего.
4: И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени».
2: И Евангелие от Матфея, 4 главу, тексты с 5 по 7.
10: «Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает и тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей.
4: Иисус сказал ему:
11: написано также: не искушай Господа Бога твоего.
2: В первых двух искушениях Иисус использует Писание, чтобы преодолеть соблазны сатаны. Теперь, во время третьего искушения, сатана делает то же самое и цитирует Писание якобы для того, чтобы проверить, действительно ли Иисус серьезно относится к Слову Божьему. Что здесь происходит и как ответил Иисус?
3: Сатана возносит Иисуса на вершину храма в Иерусалиме, самого священного места в еврейской истории. Город Сион, храм, в котором Бог обитает среди своего народа, становится местом столкновения сатаны с Иисусом. И вновь этот пролог: «Если ты Сын Божий». Смотрите, что говорит сатана: если Бог действительно твой отец, и если твоя миссия действительно по его воле, бросься вниз с крыши и проверь все еще раз. И если все это правда, Бог не позволит тебе разбиться. Затем он цитирует Писание: ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя. Лука, 4 глава, 10 текст. Сатана знает Писание, но он искажает его. Его тактика – заставить Иисуса испытать Бога. Бог действительно обещал защиту своими ангелами, но только в контексте исполнения его воли, например, как в случае с Даниилом и его товарищами. Иисус снова отвечает сатане решительно, используя Писание, и заявляя, что не следует испытывать Бога. Наш долг – предать себя в руки Божьи, и пусть Он сделает все остальное.
2: Заметьте четыре основные библейские истины об искушении. Первое. Никто не свободен от соблазнов. Второе. Когда Бог позволяет искушениям прийти к нам, Он также дает благодать, чтобы мы могли сопротивляться им и силы преодолевать их. Третье. Искушения не приходят всякий раз одним и тем же способом. Четвертое. Никому не посылается искушение выше его сил, но так, чтобы он мог перенести. Для дальнейшего исследования. Если бы Иосиф и Мария сосредотачивали свои помыслы на Боге, размышляя и молясь, они осознали бы оказанное им священное доверие и не потеряли бы из виду Иисуса. Однажды, проявив небрежность, они потеряли Спасителя, и это стоило им 3 дней хлопот и волнений. Так и мы, увлекшись пустыми разговорами, злоречием или пренебрегая молитвой, рискуем однажды потерять Спасителя. И тогда нам предстоит провести много дней в печальных поисках, чтобы обрести его снова и вернуть мир, который мы утратили.
3: Вопросы для обсуждения. Искушение само по себе не является грехом. В библейском смысле искушение может даже сделать человека сильнее. Быть искушаемым – это одно, совершить грех – совсем другое. Какова наша ответственность в том, чтобы избегать соблазна? Вспомните самые яркие и убедительные библейские тексты, которые обещают нам победу над искушениями, встречающимися на нашем пути. Почему, даже имея эти обещания, иногда так сложно устоять?
2: Сомнение в Слове Божьем – первый шаг к уступке искушению. Почему это так?
3: Вопрос пятый. Какие иные формы может принимать идолопоклонство помимо прямого поклонения чему-то, кроме Господа? Как оно может маскироваться?

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. –

Тема сегодняшней программы – лицемерие. Под лицемерием Библия определяет такое поведение человека, при котором его слова и поступки не соответствуют внутренним убеждениям. Лицемерие может выражаться в отдельных, вполне осознанных действиях, но может быть и привычным состоянием, то есть неосознанным. Одно из проявлений лицемерия – это лесть. Наше русское слово «лицемер» – это непосредственная калька с греческого слова «хипократис», которое употребляется в Новом Завете и, прежде всего, имеет значение «лицедей», то есть «актер», и подразумевает человека, который носит маску и играет определенную роль. Лицемер – это человек, который льстит другому, чтобы получить выгоду или навредить ближнему. Петр проявлял лицемерие, когда из боязни перед людьми встал на сторону закона, которого в действительности уже не признавал. Об этом читаем мы в послании к Галатам, 2 глава, 13 стих. В Новом Завете лицемерными названы фарисеи и книжники. У многих из них первоначальное рвение в служении Господу сменилось привычкой и стало лишь внешним выражением благочестия. Своей напускной набожностью они вводили в заблуждение не только окружающих, но и самих себя. Под их благочестивой внешностью часто скрывалось порочное сердце и дух, который был направлен против Бога. В этом состоит опасность набожности, которая превращается в привычку, когда стирается граница между мнимым и истинным благочестием. Человек, который довольствуется лишь внешней религиозностью, подлежит Божьему суду. Вот как об этом написано в Евангелии от Матфея, 15 глава, стихи с 7 по 9. «Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Как видим, этот стих налагает особую степень ответственности на тех, кто преподает истины Божьи и возвещает их публично, предупреждая таковых не оказаться лицемерными учителями. Как и у фарисеев, у таких учителей есть опасность возвысить заповеди человеческие над постановлениями Божьими. Нам в особенности нужно быть внимательными, потому что Писание предупреждает, что именно в последнее время лицемерие будет пытаться поднять голову. В первом послании Тимофею, 4 глава, стихи с 1 по 3 мы читаем: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением». Одним из проявлений лицемерия может являться лесть. В последнее время, говорит Писание, люди будут выбирать себе учителей, которые льстили бы слуху, то есть говорили то, что нравится слушателям, что импонирует их настроению и не влечет особых последствий для их нынешнего состояния, не зовет их к истинному преображению во Христе. Одним из проявлений лицемерия может быть громкая напускная молитва. Писание призывает нас молиться публично, и мы видим, что Господь благословляет первую церковь, которая молилась единодушно, одним глазом. Однако лишь Господь знает сердца каждого, кто на собрании открывает свои уста для молитвы. Это величайшая ответственность, и ее может брать на себя лишь тот, кто прежде получил уверенность в налаживании своей тайной молитвенной жизни, о которой знает лишь только один Бог. Вот как об этом сказано в Библии: «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю тебе, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у него». Эти слова Иисуса Христа мы находим в Евангелии от Матфея, 6 глава, стихи с 5 по 8.
Очень многие имеют обыкновение долго и прилюдно молиться, взывая к Богу высокопарными фразами, может быть, чтобы перед другими показать свой духовный уровень. Не оказаться бы такому человеку лицемерным перед Богом.

Еще одним жестоким проявлением лицемерия является ложное братолюбие. Это тогда, когда мы с радушием встречаем и приветствуем друг друга, но за глаза готовы высказать об этом человеке все, что о нем в действительности думаем. Грозно звучат в этой связи слова Христа: «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Евангелие от Матфея, 7 глава, 5 стих. Прежде чем что-либо говорить о другом, необходимо убедиться в собственном правильном положении перед Богом и верной оценке ситуации. Господь призывает нас к нелицемерному братолюбию. В первом послании Петра, 1 глава, 22 стих, мы читаем: «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Многие, приходя на собрание, здороваются и общаются только со своими, так сказать, приближенными, родственниками и знакомыми, гнушаясь остальных людей. И здесь вспоминаются слова Христа, тоже сказанные в Нагорной проповеди, в Евангелии от Матфея, в 5 главе: «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, то что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?» Хочется спросить, чем же тогда отличаются такие христиане от всех остальных людей в мире? Проявлением лицемерия также является милостыня перед людьми, то есть милостыня на показ. Христос и здесь имеет нечто нам сказать: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Это я читаю из Евангелия от Матфея, 6 глава, начиная с 1 стиха. «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая твоя рука не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Люди, дающие деньги на благотворительность или для церковных нужд на показ, являются лицемерами. Таковые, по словам Христа, уже здесь, на земле, получают награду свою, будучи обольщены сетями собственного тщеславия. Мы привели лишь некоторые наиболее распространенные проявления лицемерия. В конце считаем своим долгом напомнить, что Писание квалифицирует лицемерие как тяжкий грех. У Иова, 8 глава, 13 стих, мы читаем: «Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет». Будем же наблюдать за собою и звать на помощь всемогущего и всемилостивого Христа, если заметим хотя бы первые признаки этого пагубного порока в собственном сердце.

наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются. Предлагаем вам послушать передачу «Церковь Христова». Ее подготовил и ведет Иван Михайлович Колесников.
1: Почему происходит разделение христианских церквей? Разве они не имеют одного того же Бога? Для многих религиозные деления искажают сущность христианства и являются необъяснимой реальностью – один Бог. То почему же разные способы поклонения? Вне сомнения, мы все творения единого Бога, но поклоняемся и почитаем богов по-разному и разных в соответствии с нашим понятием. Почитать и верить в одного Бога должно соответствовать закону, данного человеку Богом, и подчиниться Его воле. Но мы видим, что есть много способов поклонения и почитания по особым, строго религиозным правилам, выведены специальные правила и догмы, резко отличающиеся и даже противоположны по смыслу, а потому невозможно повиноваться закону Бога и подчиниться одной власти. Это неразрешимая задача религиозного христианства, которое разбрелось по разным путям и вышли из повиновения Бога. Есть два авторитета – Бог и человек. Никакое соглашательство этих авторитетов невозможно. Иисус Мессия объяснил ход борьбы человека с Богом. Человек ищет повод и способ обвинить Бога и подыскивается в словах, в лукавствах. Иисус Христос – посредник между Богом и человеком. На заданный ему хитрый вопрос ответил вопросом просто по-детски. Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, скажите мне, крещение Иоанна с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем с небес, то скажет, почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем откуда». Евангелие от Луки, 20 глава, 3-7 стих. Книжники, фарисеи и все духовенство хорошо знали, что крещение исходит от Бога и должны принять его, но они сознательно отвергли его. Это сознательное отрицание, уклонение и игнорирование крещения и по сей день является одной из самых важных причин религиозного хаоса. Если поступать, как велит Бог, это так просто: слушать Слово Божие, внимать, войти в воду, креститься и выйти из воды, чтобы жить в обновленной жизни, полученной от Бога в момент крещения. Прочтите в вашей Библии, в книге «Деяния святых апостолов», как там ясно, понятно описаны обращения людей и немедленное крещение по уверованию. Возьмем для примера уверование евнуха. Деяния 8 глава, стихи 30 и ниже. Читаем 38 стих. «И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его». Многие говорят, что Евангелие надо понимать. Это верно. В Евангелии есть места, которые легко понятны. С тех мест начинайте применять их в жизнь, так как говорит Бог, а не как книжники и фарисеи. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищные, по плодам их узнавайте их. Собирают ли с виноградника терновник или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Евангелие от Матфея, 7 глава, 15-21 стих. «Праведника не найдете в обществе сквернословов, пьющих, не увидите их в специальных одеждах на показ долго молящихся». Апостол Павел, обращаясь к старейшинам Ефесской церкви, повторяет почти слово в слово то же предупреждение Христа: «Ибо я возвещаю вам волю Божию, и так внимай себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею, ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Деяния 20 глава, 27 по 30 стих. Дальше тот же апостол пишет: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и доказательством, и красноречием обольщают сердца простодушных». Послание к римлянам, 16 глава, 17 и 18 стих. Он же пишет колоссянам: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустыми обольщениями по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу». Послание к Колоссянам, 2 глава, 8 стих.

изнурение плоти или же развлечение. Апостол Павел дает наставление: кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению Его о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. И дальше. О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного учения, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры. 1 Тимофею, 6 глава, 3 и по 21 стихи. Евангелисты и апостолы, как и сам Господь многообразно, предупреждают христиан об опасности лжеучений. Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек?» Послание к евреям, 13 глава, 9 стих. Разделение, которыми существует религиозный христианизм в настоящее время, появился в первом столетии. Главная причина зла кроется в нарушении порядка Слова Божия, Евангелия, которое является стандартом и основой вечной жизни, жизни Божией. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которым вы научились, и уклоняйтесь от них. Послание к римлянам, 16 глава, 17 стих. Ибо если бы кто пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, и если бы вы не получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, 2 Коринфянам, 11 глава, 4 стих, и еще, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово, послание к Галатам, 1 глава, 7 стих. В другом месте читаем: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасетесь, если проповеданное удержите вам так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». 1 Коринфянам, 15 глава, 1 и 2 стихи. И снова: «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии?» 1 Тимофею, 6 глава, 3 стих. Слово Бога говорит ясно и понятно: учения, которые исповедуются людьми, верны, если они в стандарте Бога, Евангелия. Слова Господа Иисуса Христа через апостолов: «Он поручил им, не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога нам, которые с Ним ели и пили по воскресенье Его из мертвых». Деяния 10 глава, 41 стих. И еще читаем: «Мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом, во Христе». 2 Коринфянам, 2 глава, 17 стих. Слово Божие искажалось в Старом Завете, перекручивалось и уничижается в Новом. Люди, заменяющие правду Божию ложью, изменяют его. Религия народная учит тому, чего нет в учении Христа и Его слове в Евангелии. Его апостолы тоже так не учили. Среди многочисленных религий немногие решительно порываются Словом Божьим. Их легко узнать. Некоторые слишком фанатичны, их тоже легко определить. Но многие тщательно маскируются, их труднее распознать. По первому впечатлению, они точно следуют стандарту Евангелия Иисуса Христа. Лишь название не евангельское, но все другое как будто по-евангельски. Прибавлено у них человеческого всего лишь, как бы запятая в правописании, и отнято Божьего, как бы вопросительный знак заменен восклицательным. Религиозные предписания и учения как будто точно следуют закону Божьему. Все признаки правды налицо. И разобраться в этом сложном смешении доктрин человеческих от настоящего Слова Божия не всегда легко, если не обращать внимания на название. Можно подделать, придать иной смысл Слову Божию различными способами. И неудивительно,
потому что сам сатана принимает вид ангелов света, а потому невеликое дело, если служители его принимают вид служителей правды». 2 Коринфянам 1.

0: 13 глава, 13 и 15 стихи. «Можно отбросить и умолчать некоторые из написанного, что по учению данной религии непрактично, неприменимо. Можно прибавить слова, которых нет в Евангелии, и придать другой смысл фразе. Можно изменить или переделать некоторые тексты Евангелия, придав им другое значение. Можно преувеличить смысл фраз, отделив их от общего текста, с целью основать учение, которым живет данная религия. Можно взять кое-что из Старого Завета и сопоставить некоторые правила, исходящие от человеков, но имеющие библейский отголосок, и дать таким предположениям право на авторитет Божьего Слова. Традиции именно на этом опираются. Все такие отклонения строго осуждены Богом. Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына». Второе послание Иоанна, 9 глава, 10 стих. Церковь Христова, о которой читаем в Новом Завете, такая же в настоящее время сердечно приветствует вас.
1: Если вы желаете получить бесплатную литературу, напишите, пожалуйста, «Церкви Христа», почтовый ящик 5333, Эдмонд, Оклахома, почтовый код 73083, США. Еще раз. «Церкви Христа», почтовый ящик 5333, Эдмонд, Эдмонд, Оклахома, поставьте две буквы О и К, почтовый код 73083 США. Вы также можете слушать изучение про Господа Бога на русском языке на интернете на английском языке www.oldpaths.com. Еще раз. www.oldpaths.com на римском алфавите. Спасибо за ваше внимание. Имейте хорошей вечности.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в течение этого часа мы предложим вам проповедь Александра Иванова, затем через полчаса слушайте краткую проповедь Чарльза Сперджена, ежедневную страничку «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
2: Хотя мы уже и отпраздновали праздник Вознесения, но позвольте мне поприветствовать вас приветствием первых христиан. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Святое Евангелие от Луки, 24 глава, с 36 стиха. «Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди их и сказал им: „Мир вам“. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, но Он сказал им: „Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня“. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: „Есть ли у вас здесь какая пища?“ Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда, и взял, ел пред ними. И сказал им: „Вот то, о чем я вам говорил, еще был с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах“. Тогда отверз им ум к разумению Писаний». Я вырос в доме, в котором была одна комната, недоступная для меня. Это была комната, закрытая на замок. И комната эта считалась комнатой для странников и пришельцев. В этой комнате жили только те, которые нуждались в ночлеге, которые нуждались в жилье или в каком-то приюте. Когда они приходили, эта комната открывалась и была полностью в их распоряжении. Очень часто было так, что для меня, как для ребенка, очень хотелось побывать в этой комнате. Ну, хотя бы потому, что иногда в этой комнате закрывали от нас то, что не нужно было нам. К примеру, какие-то сладости или готовилась к празднику какая-то пища, она закрывалась в этой комнате, если там никто не был. Я помню, когда я уже подрос и стал на собрании немножко понимать, о чем говорят, когда я услышал вот этот текст, где говорилось о том, что двери дома были заперты, и Иисус явился им в комнате. И я подумал: вот бы мне иметь такое тело, чтобы я мог так, как Иисус, проходить сквозь стену. Я бы прошел в ту комнату, куда меня не пускали, все, что надо, там сделал бы, и вышел бы обратно, и никто об этом не знал бы. Но прошло немножко времени, у меня возник еще один вопрос. Хорошо, к примеру, я проникну в эту комнату, то есть у меня будет тело, которое способно будет просачиваться сквозь стену. Я поем там, что мне нравилось, а как я выйду обратно? Я-то просочусь, а как пища, которая во мне? Я долго об этом думал, и потом я так и не решил этой проблемы, так она у меня и осталась до сегодняшнего дня. Я говорю это не потому, чтобы вы решали эту проблему или чтобы вы думали об этом. Я думаю, что это было решено очень просто нашим Господом. Но я хочу сказать сегодня о другом. Я хочу обратить ваше внимание на ту сторону, что Иисус Христос, воскресший, явившись ученикам, попросил у них есть. Он спрашивает их: есть ли у вас здесь какая пища? Для чего это нужно было? Неужели воскресший Иисус Христос нуждался в том, чтобы подкрепить свои физические силы этой телесной пищей? Я помню, когда, тоже это было еще в детстве, у нас всей семьей прочитывали книгу «Потерянный и возвращенный рай». Эта книга была очень огромных размеров, ее принесли, помню, в мешке. И когда прочитывалось, там были красивые картинки в этой книге, все это мне помнится. И мне помнится, как автор, который писал эту книгу, он писал, как на небе появились столы, и ангелы вкушали пищу. И после того, когда они вкусили, все это сразу же исчезло. Воскресший Иисус Христос, явившийся ученикам, попросил у них пищи. Они подали ему, и он ел. У нас есть еще один пример. Это сам Иисус Христос, когда ходил по земле. Это был случай, записанный, который в Евангелии от Луки, 8 главе, 55 стиха. Ну, там записано немножко выше, но именно 55 стих говорит об моей теме. О том, что Иисус Христос, помните, когда Иаир пришел и просил, потому что его 12-летняя дочь была при смерти.
3: Когда он просил, чтобы Иисус Христос вошел в его дом, он согласился. Но нужно было время для того, чтобы дойти до этого дома. Там еще было одно событие перед этим. И потом, когда он еще говорил, сказано об этом, то есть просил Иисуса, что ты же не забудь мою просьбу. Сказано, что к нему подошли и сказали, что ты утруждаешь учителя, твоя дочь умерла. И Иисус Христос говорит начальнику, ты, говорит, не бойся, только веруй. Вы помните это событие, когда они вошли в дом, и Иисус Христос, воскресив эту дочь, что Он сказал? Дайте ей есть. Спрашивается, для чего? Ведь, казалось бы, в первую очередь можно было бы, ну что, пусть родители обнимут свою родную дочь, пусть они порадуются, пусть она, может, расскажет им, как это было, что с ней происходило, она что-то чувствовала, она что-то помнила или что-то, что она могла сказать об этом, и уже после этого потом можно было ее покормить. Но почему-то Иисус Христос в первую очередь говорит, дайте ей есть. Для чего это? В книге «Деяния святых апостолов» есть в 10 главе записано повествование, где ученики нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, они говорят о том, что Господь повелел им, чтобы они были свидетелями, свидетелями всего того, что они видели и что происходило в те дни, когда Иисус Христос ходил по земле. И вот мы читаем здесь, 39-го я прочитаю. «И мы свидетели всего, что сделал он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесивши на древе. Этого Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых». То есть, одна сторона, они говорят, что мы были свидетели, когда он ходил, что он говорил и что он делал. Это было понятно для людей, которые слушали их. Потом он говорит, что его повесили на древе и убили, и он умер. И сказано, что Бог его воскресил, и они говорят, чему мы свидетели. И дальше они опять же говорят эту же мысль. И они говорят, что по воскресении его Бог дал ему являться не всему народу, но нам, свидетелям, которые с ним ели и пили. Оказывается, это был очень важный фактор. Даже для свидетельства. Они говорят, что воскресший Иисус Христос, мы не просто его видели. Потому что, помните, когда текст, который я прочитал в самом начале, говорит нам о том, что когда они увидели его, что они подумали? Они подумали, что видят духа. Ну, может быть, призрак. Может быть, от переживания им просто показалось. Но здесь дальше говорится о том, что очень важный фактор – это то, что воскресший Иисус Христос ел и пил вместе с ними. Это было доказательство воскресения Иисуса Христа, и это было очень важно. Так хорошо, братья и сестры, что это свидетельство о воскресении Иисуса Христа докатилось до наших дней. Вот эти свидетели, они пошли и говорили это свидетельство о том, что совершил Иисус Христос. И это свидетельство передавалось уста в уста, оно принималось верою, оно растворялось в сердцах людей, и эти же свидетели, которые что-то пережили в своей жизни, они шли и дальше говорили об Иисусе Христе. И так дошло до наших дней с вами. И мы тоже в свое время уверовали, что Иисус Христос совершил спасение на Голгофе, что Он воскрес в третий день и воссел одесную Отца. И что мы, Его дети, цель нашей жизни – это быть с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Конечно, это же отрадно для нас. Но Иисус Христос, еще ходя по земле, оставил одно условие, чтобы нам достичь вечности, чтобы нам быть в Царстве Божьем. Какое же это условие? Давайте мы вспомним событие, когда один из начальников иудейских пришел к Иисусу ночью, чтобы побеседовать с Иисусом Христом, потому что днем он боялся фарисеев. Сам это был иудей, он был фарисей, он был начальник иудейский. Казалось бы, он занимал одно из ведущих положений в народе израильском. Это был человек из народа Божия. Он исполнял закон, он исполнял обрядность, и, казалось бы, для него уже обеспечено Царство Божие. И вот он приходит к Иисусу Христу, и вдруг он на то, что он говорил Иисусу Христу, вдруг он услышал что-то странное для себя и непонятное. Иисус Христос говорит ему, это в Евангелии от Иоанна 3 глава 3 стихом, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Подожди, а как это может быть? Как это может произойти? Как это может случиться? Да и вообще, как это понимать? У нас есть закон, у нас есть пророки, у нас Моисей принес нам закон Божий, и мы все это знаем, мы все это исполняем, мы достигаем определенного положения и в обществе, и в народе Божьем, мы посещаем храм, мы исполняем все заповеди Господни, и вдруг ты нам такое говоришь. И Иисус Христос повторяет ему и говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». «Истинно, истинно говорю тебе». Обратите внимание, братья и сестры, когда Иисус Христос хотел особо подчеркнуть какую-то истину, Он дважды говорил: «Истинно, истинно говорю тебе». Хотя, я думаю, было достаточно и одного раза. То есть эта истина, она очень важна для каждого человека, который хочет быть там, на небесах, с воскресшим Иисусом Христом. Рождение свыше. Я вспоминаю одного из наших братьев, членов нашей поместной церкви, где я был членом церкви. Это был брат Феофил. Слово Божие говорит, что это имя означает «боголюбивый». И это в действительности был очень искренний брат. Он очень хорошо проповедовал, искренно проповедовал. Проповедовал со слезами, и все любили слушать его проповедь. И эти проповеди его запоминались очень надолго. Я припоминаю однажды, когда он проповедовал, он говорил на тему о рождении свыше. И он говорит, что я уже не молодой человек, ему было за 50 лет, когда он проповедовал и говорил это. И он говорит: я долгие годы верующий человек, я долгие годы проповедую. И вдруг мне пришла такая мысль: а что, если я не рожден свыше? Я же не увижу Царство Божие. Всю свою жизнь прожить, ходить в собрание, быть членом церкви и не быть с Господом. Это страшно, братья и сестры. И в действительности это так. И он плакал и говорил, я просил: Господи, помоги мне как-то проверить себя. Как я могу себя проверить, что я в действительности рожден свыше? Или, может быть, я не рожден свыше. Может быть, мне еще нужно этого рождения, а я так этого хочу, потому что я хочу быть с нашим Господом. А какой же признак? Как же мы можем проверить, что мы рождены свыше? Как можно это проверить? Как можно убедиться в этом? Ведь практически мы все принимаем на веру. И даже воскресение нашего Господа мы тоже принимаем верой. Мы не ели вместе с Ним, мы не пили вместе с Ним, и Он нам не являлся. Но тем не менее мы верим, что это так. Иисус Христос тоже сказал, что блаженные, не увидевшие, а уверовавшие в то, что в действительности Иисус Христос приходил на землю и воскрес, умер и воскрес из мертвых. Теперь я хочу возвратиться, казалось бы, вроде к потерянной мысли. Живому нужна пища. Когда Иисус Христос воскресил дочь Иаира, Он сказал: дайте ей есть. Для чего? Для того, чтобы они убедились в том, что она в действительности жива. Может быть, им после того, что с ними случилось, что они перенесли, им могло показаться, что она просто поднялась, и это им кажется. А вы дайте ей есть, пусть она сядет и покушает. Воскресший Иисус Христос, когда явился, это было доказательством для учеников, что я не просто призрак, я не дух, который вам кажется. Он говорит: освежите меня, у меня есть плоть, у меня есть кости. И они еще от радости недоумевали, как это может быть. Он им предлагает и говорит: если у вас какая-то пища, дайте мне эту пищу. И он сел и ел перед ними. Они смотрели и говорили: действительно, все смотри, кушает, живой, воскресший, это тот, который ходил вместе с нами. Это доказательство было того, что Иисус Христос в действительности жив. Жив, настоящий, тот, который ходил вместе с ними. Свидетели тоже говорили о том, что подлинность воскресения Иисуса Христа для них было убеждением и доказательством того, что Он ел и пил вместе с ними. Почитайте Евангелие от Иоанна 21 главу. Там тоже об этом говорится. Говорится о том, что они сидели все вместе, ученики, и обедали. Они сидели, ели, и они видели Иисуса Христа. Да, сидит реальный, живой, сидит и кушает вместе с ними. Братья и сестры, один из моментов или один из признаков рожденного свыше человека – это живому нужна живая пища. Апостол Петр пишет в своем первом послании во второй главе стих, который практически знают все наизусть: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Когда мы читаем послание апостола Павла к Ефесянам, он говорит во второй главе: «И вас, мертвым по преступлениям и грехам нашим», и пятый стих: «И нас, мертвым по преступлениям, оживотворил со Христом, воскресил нас, воскресил к новой жизни». Мы теперь стали воскресшими, такими же, как Иисус Христос, воскресшими к новой жизни. Мы заново родились и заново начали жить. И теперь апостол Петр говорит: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». В первой главе с 23 стиха он говорит, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Попробуйте, у кого есть младенцы, не дайте ему пищи, не дайте ему молока. Продержите этого ребенка хотя бы день без пищи, и вы посмотрите, что он будет делать. Он будет кричать изо всех своих сил. Ему пища нужна, потому что это живой. Живой. Только мертвому не нужна пища. Он не нуждается в пище. И как бы его ни предлагали, как бы вы ни просили, как бы вы ни пытались его покормить, вы его не покормите. Для него эта пища не нужна. Пища нужна живому. Тот, который живой, он нуждается в пище. И это в действительности неоспоримо. Никто из вас не станет оспаривать, что это так. Каждый из нас тоже нуждается в пище. И если мы не будем кушать определенное время, мы тоже умрем. А как же с нашим рожденным заново человеком, духовным человеком, который родился, которого Господь оживотворил, чтобы мы жили вместе с нашим Господом? Если мы не будем питаться Словом Божьим, мы непременно умрем. И как-то недавно, я не помню, слышал разговор, когда спросили, говорит мне одного, ты читаешь Слово Божие? И он, говорит, честно признался, говорит, по-моему, на этой неделе читал. Он не говорит, что, по-моему, я сегодня читал. Он говорит, по-моему, на этой неделе я, говорит, читал Библию. По-моему. А может быть и нет. Так часто бывает в нашей жизни. Мы иногда настолько осуещены этой жизнью, что практически у нас не остается времени для нашего духовного человека. И мы почему-то не думаем о том, что он может умереть. Мы думаем, что все будет нормально. Раз мы кушаем хлеб, кушаем колбасу, кушаем мясо и все остальное... Такое изобилие в этой стране, значит, все нормально, мы будем с нашим с Господом. Мы же приходим на наши собрания, мы же являемся членами церкви. Братья и сестры, да, мы можем приходить, мы можем называть себя христианами, но на самом деле мы можем быть еще мертвы. Для нас нужна пища, для нас нужна духовная пища, для нас нужно Слово Божие, и мы этим должны жить. На сегодняшний день мы подобны афинянам. Знаете, когда апостол Павел посетил Афины, там сказано в 17 главе с 21 стиха, что афиняне нигде так охотно не проводили время, как в чем? Как в том, чтобы слышать что-то новое и говорить о чем-то новом. Все остальное для них было привычно. Они были равнодушны ко всему. Вот что-то новое услышать. И услышали, что апостол Павел проповедует что-то новое, они этого не слышали. Они привели его в Ареопаг, поставили, говорит, скажи нам что-то новое, расскажи. Братья и сестры, очень часто и бывает так в нашей жизни. Не часто, а, наверное, на сегодняшний день, вот если бы кто-то приехал сюда, кто-то новый, и сказал нам что-то новое, вот мы бы его со вниманием послушали и, может быть, приняли то, что он говорит. А когда мы слышим одно и то же старое, очень часто мы вот так вот сидим, просто присутствуем. Послушали, вышли и забыли то, о чем говорили. Один мудрый человек сказал так, когда самые священные обязанности стают привычными, они перестают быть священными. И поэтому порой наша книга Библия, которую мы имеем, она пылится, покрывается пылью. Она порой забывается в наших молитвенных домах, порой забывается в машинах, забывает там, где мы ее бросили, она может месяцами лежать, может быть неделями, а может быть днями. И мы забываем об этом. Мы забываем о том, что мы рождены к новой жизни. Мы забываем о том, что мы христиане, и цель наша не жить здесь на земле вечно, а быть там с нашим Господом. А для этого есть определенные условия, сказанные Иисусом Христом, что только рожденный свыше. А рожденный свыше – это тот, который кушает, который просит эту пищу, который каждый раз обращается к этой пище, и он считает, что это Слово Божие – это священная книга. Еще буквально на днях как-то я вспоминал один момент, когда мы были на похоронах, один из другой общины посещал наше собрание. Потом он умер, и его жена попросила, чтобы мы пришли к ним на похороны. Ну, естественно, мы пошли, там предложили некоторым из нас говорить проповедь. Ну, а каждый из нас имели, знаете, каждый имел такую маленькую-маленькую Библию. В то время считалось, что чем она меньше, тем лучше, потому что можно удобно ее спрятать, когда придут нежеланные гости и начнут проверять, что у тебя есть. Можно было поднять холошу штаны, в носок ее носком придержать, и так можно было спокойно выйти, и Библия твоя сохранилась. Так ценили тогда Словом Божьим. И когда мы вот пришли на похороны, а там с другой общины пришли, они все пришли с такими большими Библиями, ну а мы пришли, у нас такие маленькие, и люди, которые со стороны смотрели, говорили, вот посмотрите, вот наши братья, они в действительности Библии имеют в руках, а что, говорит, у них там какие-то записные книжечки. Братья и сестры, но эти записные книжечки, так называемые, как они были дороги для нас, как они дорого доставались, как часто отбирали эти Библии или Евангелия, которые имели, и как мы дорожили этим Словом Божьим, как мы дорожили общениями, как мы дорожили разборами нашими, где разбиралось это живое Слово, для того, чтобы нам жить по этому Слову, для того, чтобы нам быть с нашим Господом. Мне кажется, мы сегодня утеряли это. Мне кажется, на сегодняшний день уже такое изобилие Библии, что практически мы вот так вот смотрим просто как на обыкновенную книгу. Она для нас не священна. Она не близка нашему внутреннему рожденному человеку. Не признак ли это того, что нам нужно сегодня позаботиться о том, чтобы мы могли проверить себя, рождены ли мы свыше, будем ли мы с нашим Господом или нет. Радостно сознавать то, что Иисус Христос воскрес и не остался в могиле. Радостно сознавать то, что Он ушел туда, чтобы приготовить место тем, которые хотят быть вместе с Ним. Но, братья и сестры, для этого нужно позаботиться о своем духовном человеке. Нужно его кормить. И кормить, изобильно кормить, так как мы порою кормим себя этой плотской пищей. Иногда нам то уже не хочется, и того нам не хочется. Хотелось бы что-то особенное, что-то вкусное. Братья и сестры, Слово Божие – это живое. Это истина Божья, которую Он оставил, и только оно может дать нам жизнь вечную. Поэтому мы должны заботиться о нашем внутреннем человеке, о нашем духовном человеке, чтобы нам быть с нашим Господом. Пусть Он нам поможет в этом. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 1 стих. В Христе заключена безграничная благодать, но Он не сокрыл ее от других. Подобно тому, как резервуар наполняет трубы, Христос изливает свою благодать на народ свой. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Похоже, что все, что Он имеет лишь для того, чтобы раздать нам. Он, как вечно струящийся источник, изливающий свои воды только для того, чтобы наполнить поднесенные к Нему пустые кувшины и утолить жажду приникших к Нему губ. Подобно дереву, держит Он сладкие плоды, предназначенные не для того, чтобы им висеть на ветках, но для того, чтобы быть собранными теми, кто в них нуждается. Благодать, совершает ли она действие прощения, очищения, сохранения, укрепления, просвещения, оживления или возрождения, всегда изливается от него даром и без платы. Нет ни одной разновидности благодати, которую бы он не даровал своему народу. Как кровь в теле, несмотря на то, что она течет от сердца, принадлежит в одинаковой мере каждому члену, так и действия благодати являются наследством каждого святого, соединенного с Агнцем. И в этом отрадное единство Христа и Его Церкви, так как они получают одну и ту же благодать. Христос – глава, на которую в первую очередь изливается елей. Но тот же елей стекает и на края одежды, так что самый слабый святой имеет помазание той же драгоценной влагой, что пало на главу. Это подлинное единение, когда сок благодати направлен от ствола к ветви, и когда известно, что сам ствол наполнен силой от той же пищи, что питает и ветви. Пока мы изо дня в день получаем благодать от Иисуса и непрестанно осознаем, что она исходит от Него, мы будем видеть Его общение с нами и наслаждаться блаженством общения с Ним. Давайте же каждый день пользоваться нашим богатством и всегда обращаться к Нему, как к нашему Господу Завета, получая от Него все необходимое с той же смелостью, с которой люди берут деньги из своего собственного кошелька.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Чудо белого снега. Книга пророка Исаии, 1 глава, 18 стих. «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». В 17 веке сэр Исаак Ньютон занимался изучением природы света. В частности, используя стеклянную призму, он обнаружил, что различные объекты поглощают одни цвета спектра и отражают другие. Это и придает им определенную окраску. Предметы, которые не поглощают никакого цвета, выглядят белыми. Снег состоит из кристалликов льда, которые совершенно не поглощают свет. Он отражается от множества ледяных граней и практически полностью возвращается назад. Поэтому снег и кажется таким ослепительно белым. А вот грех, как сказано в Библии, имеет определенный цвет. Через пророка Исаию Бог обличал грехи иудейского народа и описал их как багряное, а еще сказал, что они красны, как пурпур. Но Господь объявил, что запачкавшиеся люди могут стать белыми, как снег. Каким образом это могло произойти? Им нужно было отвернуться от своих прегрешений и искать Божьего прощения. Благодаря Христу мы можем получить Божье прощение. Иисус сказал, что Он – свет миру, и кто последует за Ним, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Если мы исповедуем свои грехи, Бог прощает нас, и мы предстаем перед Ним в свете Христовой жертвы на кресте. Это значит, что Бог видит нас так, как видит Своего Сына, безукоризненными. Нам нет нужды упиваться чувством вины и стыда за то плохое, что мы сделали. Вместо этого лучше крепко держаться за истину о Божьем прощении, которое делает нас белыми, как снег. Что значит быть полностью прощенным? Что помогает вам помнить, что Бог вас простил? Небесный Отец, благодарим Тебя за прощение, которое Ты даешь даром.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 1 стих. Этот стих начинается словами «Засим, братья», и имеет связь с последним стихом предыдущей главы. Об этом последнем стихе сказано так: «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Таким образом, благая и совершенная воля Божья зиждется в том, чтобы уверовавшие в Господа в ожидании пришествия Его преуспевали в хождении и угождении Ему, таким способом утверждая сердца свои в святыне. И сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, обратим наше внимание на волю Божью, призывающую нас, верующих, поступать и угождать Богу так, чтобы утвердились наши сердца. Причины к этому побуждению. Не является секретом для верующих то, каким будет мир накануне пришествия Господа. Несмотря на великие достижения в науке и технике, человек все же не может без Бога достичь элементарных моральных высот. И поэтому, отвергнув волю Божью, удовлетворяя желания плоти, человек углубляется в бездну зла и порока все более и более. Алчность только жить в угождении плоти, пребывать в погоне только за материальными ценностями, человечество идет путем, о котором Господь предсказывал так: «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Матфея 24, 37, 39. О увеличении зла к тому времени говорят нам и другие места Священного Писания, 2 Тимофею 3, 1, 5. И именно поэтому, в противовес беззаконию, для утверждения сердец в непорочности и таким образом находясь в противостоянии усиливающемуся злу, необходимо поступать и угождать Богу, и именно так, как Он нас к этому призывает. Правильно поступать. Слово «поступать» в выражении «поступать и угождать Богу» в оригинале говорит нам о активной жизни человека, возрожденного или невозрожденного. Так, например, о тех, кто пребывает во зле, сказано как о поступающих по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердец их. Ефесянам 4 глава, 17 по 18 стих. В противоположность этому, Дух Божий через апостола побуждает верующих поступать так, как Бог ему определил, как Господь призвал. 1 Коринфянам 7, 17. И здесь именно слово «поступать» непосредственно связано с соблюдением Божьих предписаний или Божьей воли. Евреям 13, 9. Следует заметить, что апостол Павел словами «просим и умоляем, как должно поступать и угождать Богу», не только призывает верующих к этому благому действию, но и даже просит и умоляет, прекрасно сознавая, насколько это необходимо в христианской жизни. Поступать, как должно. Я думаю, вы уже заметили, что с воззванием поступать связано выражение «как должно». Я вижу в этом ограничение. И притом замечательно, ибо с помощью этого ограничения или находясь в сфере определенных поступков, этим мы утверждаем наши сердца непорочными, как сказано, во святыне. 1 Фессалоникийцам 3:13. В чем суть этих определенных Богом поступков? Вот несколько примеров, поясняющих нам суть такого действия. Преуспевание в святости. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». 1 Фессалоникийцам 4:3. А далее сказано так, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Слово «сосуд» употребляемо в Библии в различных значениях, как в смысле домашней утвари, так и в смысле человеческого тела. Вероятно, здесь апостол говорит о контроле над нашими телами. 2 Коринфянам 4:7, 2 Тимофею 2:20-21. Ибо наши тела есть суть храм живущего верующих Святого Духа. И суть святости заключается не только в том, чтобы иметь чистые сердца, чистые мысли, чистые слова, но и чистое тело, в смысле прославления Бога нашими телами, как и написано. Читаем. «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». 1 Коринфянам 6:20. Святое хождение или святые поступки непосредственно связаны не только с правильным нашим общением с Богом, Его Сыном и Святым Духом, но и с победой силою Духа над голосом плоти. «Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» Галатам 5:16. Как люди, не знающие Бога, в своей жизни оскверняют свои тела, так, в противовес этому, верующие в процессе своей жизни удерживаются от этого, уходя от греха против своего тела. 1 Коринфянам 6:13-20. И этот процесс освящения, продолжающийся, как и написано, «Святой да освящается еще» Откровение 22:11. Преуспевание в любви. Апостол призывает не только к преуспеванию в святости, но и в преуспевании в любви. 1 Фессалоникийцам 4 глава с 9 по 10 стих. Грех нелюбви особенно раскрывается в полную силу в последние дни, то есть пред пришествием Господа Иисуса Христа. Поэтому апостол призывает верующих культивировать в своей жизни особую божественную любовь, которая, как сказано, излилась в сердца верующих Духом Святым. Римлянам 5:5. Бог есть любовь, и верующие, как частица божеского естества, имеют ту же любовь. Но глаз Божий побуждает каждого верующего не только иметь, но и преуспевать в ней. 1 Фессалоникийцам 4:10, 1 Фессалоникийцам 3:12, 2 Фессалоникийцам 1:3. То есть упражнять ее. А упражняя ее, преуспеваем в ней. И суть этого упражнения не в том, чтобы вырабатывать ее какими-то способами, сидя дома, вникая и созерцая самих себя, но практически культивируя ее по отношению к другим, тем, кто нас окружает, как и написано. Умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. 2 Фессалоникийцам 1 глава, 3 стих. И последнее. Преуспевать в благоприличии. Апостол говорит, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 12 стих. Насколько неблагоприличны будут поступки неверующих пред пришествием Господа, сказано во втором послании апостола Павла к Тимофею 3:1-5. «Вы же, как дети Божьи, преуспевайте в благоприличии», то есть поступать подобающе или приличествующе, благочинно. Как апостол в первом послании к Коринфянам 14:40 и говорит: «Только все должно быть благопристойно и чинно». В настоящее время очень часто неблагопристойное в очах Божьих считается среди людей благопристойным. Преуспевание в божественном благоприличии пред внешними отличимо от мирского, как и написано: «Будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти». К Римлянам 13 глава, 13 стих. «Ибо, идя неверным путем, являемся соблазнительными тем, кто нас окружает». Итак, поступать пред Богом так, как нужно, это значит преуспевать в святости, преуспевать в любви и преуспевать в благоприличии. Идя таковым путем, верующие утверждают свои сердца непорочными во святыне в пришествии Господа Иисуса Христа. Аминь.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предлагаем вам послушать проповедь брата Виталия Соболева.
2: Но сейчас поразмышляем над Словом Божьим. Другой вопрос вам задам перед тем, как мы будем читать Слово Божие. А что значит Новый год? Наверное, этот вопрос попроще, да, потому что Новый год уж мы знаем. Даже Рождество не все знают, что это такое. А уж Новый год мы знаем, да, это празднование конца одного периода времени, да, и начало другого периода, то есть конец одного года и начало другого года. Но Библия говорит о том, что будет также и однажды праздник большой, да, это когда будет конец большого периода человеческой истории, всей человеческой истории, и будет начало другой истории, уже теперь небесной истории, да, когда Господь придет, и как люди говорят, в народе говорят, конец света, да. Об этом говорит книга Откровения, это последняя книга Библии. Я хотел бы сегодня, чтобы мы с вами поразмышляли над 10 главой книги Откровения. Это как раз последовательно, вот как мы с вами размышляли, разбирали книгу Откровения, мы дошли с вами до 10 главы. И сегодня в 10 главе как раз есть некоторые моменты, которые, ну, соотносятся с этим праздником Нового года. Мы с вами поэтому поразмышляем над этой главой. Итак, книга Откровения, последняя книга Библии, я напоминаю о том, что это особенная книга, книга, которая показывает будущее, говорит, рисует такие картины или видения, которые даны апостолу Иоанну о конце истории человеческой, да, или конце света. Она описывается, есть какие-то конкретные прямые вещи, сказанные в этой книге, есть, конечно же, образы, то есть что-то такое нарисованное, сложно понимаемое, но наша задача как раз попытаться понять, представить себе, соотнести с реальностью и увидеть, попытаться понять, как это на самом деле будет. Мы с вами читали о том, что один ангел предстает перед апостолом Иоанном и в руках у него книга «За семью печатями». Есть такое даже выражение «За семью печатями», отсюда как раз произошло. Книга «За семью печатями». И вот когда вскрывается каждая печать, то есть ломается каждая печать, апостол Иоанн видит события, соответственно, происходящие на этой земле глобального масштаба. И после того, как были разрушены эти семь печатей, потом выходят на сцену семь ангелов. У каждого из этих ангелов труба, и по очереди они начинают трубить. И после каждой трубы на этой земле в глобальном масштабе происходят очередные тоже вот такие события, которые описывает Иоанн в этой книге Откровения. Мы с вами все это разбирали. И мы с вами дошли в этих описаниях, мы читали с вами шесть ангелов с трубами, и вот дальше седьмой ангел с трубою, как завершение истории. Но мы с вами еще не дошли до седьмого ангела. Почему? Потому что это фактически последняя точка, последняя, то есть завершение всего. Это звук последней седьмой трубы. Но события сгущаются, и прежде чем прозвучит вот эта седьмая труба, книга Откровения рассказывает очень много других важных деталей, которые нужны для того, чтобы мы с вами уже вот так как бы осознали или увидели, или могли услышать, так сказать, или представить себе вот эту седьмую трубу, которая будет в конце времени. И Откровение, 10 глава, вот эта глава, она рассказывает как бы предшествующие события седьмому ангелу или седьмой трубе. Прочитаем первую часть этой главы, книга Откровения, 10 глава, с 1 стиха читаем. Здесь сказано так: «И видел я», апостол Иоанн говорит, «видел я другого ангела», то есть не эти шесть ангелов или семь ангелов, которые с трубами, а он говорит: «видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком, над головой его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. Ну, вот такая как интересная картина, да? Сильный ангел мы читаем здесь. То есть это не ангел из этих семи, которые были с трубами, а это другой ангел. Вот он видит этого ангела как сильного ангела. То есть, видимо, этот ангел отличался, не знаю, может быть, внешним видом, то есть он был более мощный. Вообще говоря об ангелах, знаете, вот видите слово «ангел» в интернете, и вы увидите картинки, на которых обычно рисуется там какое-то женоподобное существо, ангел такое, знаете, что-то непонятное, да? Вот, но мы здесь читаем «сильный ангел», то есть как, почему, как это выглядело, что сильный ангел, но это существо, оно действительно превосходит по своей силе всех людей там и так далее, других существ. Внешний вид здесь описывается, да? Солнце здесь, огонь, радуга, облако, я уже не буду подробно как бы обращать на это внимание, но эффектно, очень красиво, очень впечатляющая, наверное, картина, я не знаю, как это можно нарисовать, какую картину представить это, но в Библии вообще подобным образом описывается Божье присутствие, тоже вот в таких приблизительно описаниях. Некоторые богословы считают, что вот этот сильный ангел – это явление самого Иисуса Христа, хотя не уверен, что это так, но может быть. Этот ангел предстает перед нами с раскрытой книжкой, ну а точнее, книжка, тогда не было таких книг, как у нас, поэтому это был свиток, раскрытый свиток. Его ноги, мы читаем, одна нога стоит на земле, другая стоит на море. То есть представляете себе размеры этого ангела, да? Это очень большой ангел, великий ангел. Ну, земля и море, это вообще-то из этого состоит... Начинается Новый год, начинаются новые проблемы. Земля и небо, земля и море, да, из этого, в общем-то, состоит наша Земля, да, ну, вернее, наша планета, поэтому здесь можно сказать, что это означает или символизирует весь наш мир, что ангел и вот эти события, они происходят как бы в масштабе всего, всей нашей Земли, то есть вся Земля охвачена. И здесь также мы читаем о том, что апостол Иоанн слышит семь громов. Гром, ну, представляете себе гром, мы все знаем, что это такое, но здесь семь громов. И эти семь громов, они проговорили голосами своими, да, проговорили голосами своими. Ну, голос грома, вообще в Библии есть такое тоже описание, что голос Бога подобен голосу грома. Ну, например, там в Библии сказано, и возгремит Господь Сиона. То есть, если вот Бог бы сегодня вот так голосом своим проговорил, то я думаю, что это выглядело, слушалось, наверное, как вот действительно гром какой-то. Но здесь семь громов звучит. Да? И вот дальше четвертый стих в этой главе, продолжение. И когда семь громов проговорили голосами своими, апостол Иоанн говорит, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего. Ух, сразу как интригует, да? Что ж там такое? Апостол Иоанн слышал, и никто больше. Ой, как хотелось бы услышать, что там такого секретного? А это всегда нас так очень-очень интригует, да? Ну, зачем вот Бог дает Иоанну сначала услышать эти голоса, да, информацию какую-то, а потом запрещает записывать? Знаете, есть как бы... Наверное, у всех нас тоже свои какие-то личные откровения, да, которые Бог нам говорит. Есть какая-то личная информация, которую Бог может нам лично говорить, не кому-то другому. И, в общем, можно сказать, что это нормально. Апостол Павел тоже, мы читаем там в посланиях, он тоже получал, описывает о том, что он получал тоже определенные откровения, которые он не рассказывает все это. Это было лично ему дано. Поэтому это нормально. И это не должно нас беспокоить, что вот эта информация у нас осталась скрытой, тайной и так далее. Бог открывает то, что нам нужно открыть, правда? Поэтому если это скрылось, значит это не нужно. И, к сожалению, конечно, вот такие тексты, они служат иногда, ну, поводом для таких ну, некоторые люди заявляют, о, а я знаю этот секрет, да, а мне там открылось, а мне там пришел какой-нибудь там ангел, существо, и сказал, что вот, вот ты теперь расскажешь всем вот эту тайну, да, и вот такие вот иногда спекуляции существуют на религиозную тему, потому что существуют некие вот такие тайны. Я не думаю, что мы не должны на это реагировать и не должны сильно переживать об этом, ну, тайна осталась тайной, да. Дальше, с 5 стиха мы читаем описание. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророком». Ну, здесь этот сильный ангел возвещает о предстоящем выходе седьмого ангела на сцену, да, с этой трубой, о звуке этой трубы седьмой, и о том, что в этот момент совершится тайна Божия. Опять тайна, опять секрет. Кто из вас знает этот секрет или эту тайну? Что это за тайна? Что это за тайна? Мы здесь читаем о том, что это тайна Божия, которую он благовествовал рабам своим пророкам. И пророки эту тайну, они слышали, они ее получили, и они ее возвестили. То есть эта тайна сегодня открыта нам. А? Благая весть. Благая весть, это для нас сегодня благая весть о спасении является как бы, ну, это понятно, это известно, мы как бы знаем, но раньше это было тайной, это был план Божий, Бог задумал это, и он пророком своим открывал, не в, может быть, не в предельной степени, но что-то, какие-то фрагменты, какие-то части этого плана Бог открывал, и мы читаем в Ветхом Завете об этом плане спасения, но не в таком как бы исчерпывающем варианте, да, информацию. И эта тайна, она была благовествуема и раньше. Люди погибали во грехах, у них не было выхода, да? Они пытались исполнять закон, но закон не решал их проблемы, потому что Бог по-прежнему был далек. Зло по-прежнему торжествовало, да, и зло жило внутри человека. Человек не мог с этим ничего поделать, но у Бога был план по спасению человека, по избавлению человека от зла. Да? И это произошло тогда, когда пришел в мир Иисус Христос. Когда Иисус Христос пришел и взял на себя грехи человечества. Когда Иисус своей жертвой, Он покрыл все наши грехи. И благодаря Его жертве мы сегодня можем быть святыми. Мы можем называться и быть праведными, праведниками перед Богом. Потому что Христос умер за нас. И это тайна, это не некий план особенный, уникальный план, который был раньше скрытой тайной. Но сегодня эта тайна, она возвещается. И вот здесь сказано, что совершится эта тайна. Совершится эта тайна. Она разве еще не совершилась? Или уже совершилось? Помните, написано, что мы искуплены в надежде, да? Или что Бог дал нам спасение, но мы еще не, наши тела, например, еще не искуплены, да? То есть, поэтому еще до конца этот план не совершился. Сегодня мы еще живем на этой земле и совершаем свое спасение. В Библии так и сказано, совершайте свое спасение. То есть, когда мы предстанем перед Богом, когда будет завершение человеческой истории, вот тогда уже 100% можно сказать, что спасение человечества завершено. Совершилась эта тайна, все, все сделано. А сегодня еще нет. А сегодня этот процесс продолжается. Сегодня продолжается звучать, Господь обращает свое слово к грешникам, да? К человекам, которые еще пока что во грехах, Бог еще ожидает этого спасения от многих людей, призывая их покаяться в своих грехах, потому что сегодня еще есть время. Но однажды эта тайна, она завершится. То есть весь этот процесс, он завершится. И дальше с 8 стиха мы читаем дальше продолжение. «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле. И я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне: «Возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих». Кто из вас испытал вот эту сладость и горечь Божьего Слова? Или только апостол Иоанн это пережил или испытал? Ну, в Ветхом Завете есть еще описание, Иезекииль тоже подобные вещи описывает, буквально вот то же самое, да? То есть ему было дано. Кто из вас пережил сладость и горечь Божьего Слова? Что это означает? Почему, ну, образно говоря, съел книжку, да? Ну, то есть мы понимаем, что наполнится Словом Божьим, да? Книга, Слово, Божье Слово. И вот это, когда он съел эту книгу, да, то есть это Слово Божие входило внутрь его, ему было сладко. Он испытывал сладость, а затем он испытывал горечь. Ну, что это означает? Горечь как негативная реакция неверующих. Сладкость этого Божьего Слова, наверное, все вы ощущали, да? И в Библии сказано, есть такой текст, Давид говорит, Псалом 118, 103 стих, он говорит: «Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим». Верующий человек, который любит Бога, читая Слово Божье, он наслаждается им. Согласны? Потому что это Божье Слово, оно приносит вот это утешение. Оно как елей в душу, да, как мед, который приятно вкушать. Поэтому мы любим Божье Слово. Не потому, что мы должны и обязаны читать Библию. Не потому, что Библия это такое вот что-то такое вот тяжкая какая-то наша обязанность, что мы должны ее читать. Божье Слово – это то, что приносит нам радость, приносит утешение, исцеление, да, освобождение нашей души. Поэтому Божье Слово, оно дает нам эту сладость. Но мы все с вами, наверное, испытываем эту горечь, когда видим, что Божье Слово, которое мы несем другим людям, оно не принимается. Для других Божье Слово – это что-то противное, что-то непринимаемое, да, и даже раздражающее людей. Люди ожесточают свои сердца, не принимают Божьей любви, Божьего Слова. И здесь, знаете, чем более мы будем наполнены этим Словом, тем больше мы будем испытывать эту горечь. Здесь сказано, что иди пророчествуй, да, то есть иди это Слово неси другим людям. Кто из вас является этим пророком? Кто из вас пророки? О, есть такие, да? Да каждый верующий человек, он является пророком. Почему? Потому что мы с вами несем какое слово? Пророческое слово. Так и сказано, что Слово Божие – это пророческое слово. Когда мы это Слово Божие несем в этот мир, мы являемся пророками. Поэтому, когда мы, вот это Слово Божие, оно действует в нашей жизни, мы испытываем сладость. Но когда мы несем это пророческое слово другим людям, мы испытываем горечь, потому что видим, что многие люди не принимают этого слова. Весть Божья, она одновременно сладкая и горькая. Ну, сладость Слова Божьего, конечно же, в том заключается также, что Божья весть, она является вестью о спасении. Да? Мы говорим людям о том, что ты можешь быть спасен, Бог дает тебе благую весть, добрую весть, приятную новость, да? Что ты можешь быть спасен. Но на самом деле эта весть, она имеет и обратную сторону. Есть другая весть о возмездии грешникам, да? Или о воздаянии за всякое зло. Знаете, я не очень понимаю, когда мы с вами несем благую весть или общаемся с неверующими и говорим им такую фразу, когда говорим: «Бог любит тебя! Бог любит тебя!» Я всегда, когда вот разговариваю с неверующими, я всегда пытаюсь поставить себя на его место. Может быть, это сложно, но поставить себя на место человека. Ну вот, что бы я сказал на месте неверующего человека, если бы мне подошел кто-то из вас и сказал: «Бог любит тебя!» Я бы сказал: «Ну и что? Ну здорово, ну прекрасно, пусть Бог любит меня, я пошел». И что? И что? Ну, прекрасно, приятно мне осознавать, что там кто-то есть и там кто-то любит. Ну, хорошо. И что мне до этого? Вы знаете, что это да, это истина. Библия говорит о том, что Бог любит нас. Но это ведь не все. Есть другая истина или другая сторона медали, как мы говорим, в том, что есть другая весть. Это весть печальная, горькая новость. О том, что зло будет наказано. О том, что будет суд, будет возмездие грешникам. Если ты живешь во грехах, ты познаешь гнев Божий. И потом, когда мы говорим о Божьей любви, то это действительно становится благой весть, когда человек говорит, а что мне делать? Если, да, я грешник, и если Бог накажет грех, то что же мне делать? Есть ли какой-то выход из этого? И вот тогда мы говорим, Бог любит тебя, Бог хочет, чтобы ты был спасен, и у Него есть план для тебя. И тогда эта благая весть работает. А просто Бог любит тебя, к сожалению, оно не всеми принимается. Сладкое и горькое. Ну, можно сказать также, что это означает то, что для нас с вами, кто несет Божье Слово, кто является вот этими пророками Божьими, да, для нас с вами это сладкое или приятное, это привилегия, да, нести Божье Слово. Это честь для нас и привилегия быть Божьими посланниками. Ну, представьте себе, я всегда так рисую какие-то другие картины, чтобы лучше представить себе вот этот момент. Представьте себе, что у вас есть очень хороший друг, ученый, который изобрел, ну, к примеру, средство там от рака. Вот сегодня рак – это такая болезнь, да, от которой многие умирают. И вот вы стали участником этого секрета, что теперь есть лекарство от рака. И вот вам этот ученый, ну, не знаю, он умер, там, он вам передал эту информацию и сказал, иди, расскажи другим, что вот есть такое лекарство. Что вы будете испытывать? И что вы будете делать? Вы будете везде об этом говорить, правда? Будете в интернете писать, вы пойдете, не знаю, пойдете в больницу тем, кто болеет, там как раз онкология, да? Вы будете всем говорить, слушайте, ребят, есть лекарство? Я знаю, потому что вот у меня есть этот секрет, я могу с вами поделиться. И как вы думаете, что в ответ вы будете слышать? Ага, кто-то скажет, да ну, что ты тут, я уже столько перепробовал всего. Да? Ой, очередной шарлатан. Ой, сектанты тут пришли тут, да? Ой, и что, вот ты что ли знаешь секрет лекарства? И будет горько и обидно, да? Ну ты же хочешь помочь человеку, ты же хочешь его спасти, а он так к тебе относится. И вот понимаете, да, сладость и горечь, вот то, что мы испытываем, когда несем весть, лекарство даем от души, от больной души, когда людям несем спасение, весть о спасении души, мы то же самое. Мы горим, мы понимаем, что это важно. А человек реагирует вот так, многие люди реагируют, и это горько и обидно становится. Поэтому нести Божье Слово – это действительно величайшая честь и привилегия. Но нести Божье Слово – это также и горькая задача, да, потому что это приносит иногда вот это разочарование и огорчение от того, что люди не принимают. А здесь еще один момент, я хочу обратить ваше внимание. Здесь апостол Иоанн говорит, что я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Ну, когда ему сказали, что пойди ешь, он приходит и говорит, дай мне эту книжку. И ангел, смотрите, он говорит, возьми и съешь ее. Ну, такой штрих небольшой я хочу обратить на ваше внимание, что... Здесь Бог дает или мы берем? Бог дает или мы берем? Он говорит, дай мне. Ангел говорит, бери. Дай мне. Бери. Знаете, иногда мы так обращаемся к Богу, говорим, Господи, дай мне, дай мне. Господь говорит, бери. Господи, мы молимся, постимся, дай мне, Господи, дай мне. Он говорит, бери. Вы понимаете, да, что есть вот эта часть где-то нашей ответственности, которую мы иногда пренебрегаем. Бог все сделал для нас, я в целом говорю в общем, потому что есть вот эта Божья часть, которую Бог сделал в нашей жизни, да. Он придумал этот план, да, там, он хочет благословить нас, он приготовил все эти благословения, он придумал какой-то механизм, как эти благословения будут работать в нашей жизни. в общем-то, все это работает Божьей силой. Мы ничего не можем, никак не можем сами эти благословения там произвести в своей жизни. Все это делает Бог, однозначно только Бог. Но, друзья мои, есть наша ответственность. Он говорит, возьми, пойди возьми. И вот тут бывает очень сложно, да, потому что мы молимся, мы считаем, что вот оно должно как-то само собой произойти. Ничего само собой не происходит. Нужно пойти в веру и просто взять. Нужно начать пользоваться тем, что Бог дает. Просто подумайте о каких-то разных моментах. Это касается просто принцип, который может работать в разных частях нашей жизни. Но вот как здесь этот образ мы видим, что возьми и съешь ее. Хочу вернуться к 5, 6 и 7 стиху, потому что здесь я хочу ваше внимание обратить на фразу, которая, может быть, больше всего соотносится с Новым годом, с нашим временем, которое сейчас происходит. Да? Давайте еще раз прочитаем этот отрывок. «Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем». Что? Дальше смотрите. «Времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Ангел говорит, времени уже не будет. Как вы понимаете эти слова? Времени уже не будет. Что такое время? Это какая-то объективная реальность или это какое-то субъективное понятие, относительное понятие? Ну, знаете, философы об этом много философствуют. Я не буду пытаться вам дать какие-то ответы на этот вопрос, что такое время, но ну, это что-то очень сложно такое воспринимаемое, потому что его не пощупать, да? Как-то оно измеряется, но все же относительно, да? Но ангел говорит, времени уже не будет. То есть время закончится. Ну, мы с вами соглашаемся с тем, что Библия говорит об этом, что однажды время закончится и наступит вечность. То есть время человеческой истории закончится и придет вечность. Где-то слышал предположение, ученые там что-то исследуют в всяких областях, и они говорят так, что ну, якобы, что время сейчас стало идти быстрее, чем раньше. Ну, не знаю, это субъективное, конечно, восприятие, но ученые вроде бы как где-то нащупали и могут как-то это определить это, не знаю, что они где-то слышал такое, что на самом деле в сутках у нас стало 16 часов, а не 24 часа. Ну, часы просто делят на 24 части, поэтому у нас остается 24 часа. Но этот час, который мы с вами проживаем, он просто быстрее пролетает. Я не знаю, как это воспринимать и что из этого верно, но мы с вами все ощущаем, да? Течение времени. Мы все с вами ощущаем, как время быстро бежит, как быстро оно пролетает. Хотя есть такой момент, что говорят, хотите ощутить, как долго время бежит, посидите в очереди там. Или, да? Вот. Но на самом деле, конечно, в большей части мы испытываем как вот эту скоротечность времени. Скажите, почему мы считаем время? Ну, зачем мы носим часы? Зачем мы считаем, там делим там, неделю на 7 дней, там, сутки на 24 часа? Зачем вообще мы этим занимаемся? Почему бы вообще просто не отменить все это и жить, и все? Но мы с вами считаем время. Ну, можете свой какой-то ответ дать. Я как бы свои мысли выскажу, что, наверное, потому что все-таки наша жизнь конечна. Да? У нас есть с вами начало и конец, и мы как-то вот разделяем свою жизнь на вот эти какие-то промежутки. Да? Мы считаем, сколько прожито, сколько осталось. Ну, сколько осталось, мы стараемся, нам не всем это известно, а все-таки сколько прожито, мы дни рождения все-таки отмечаем. Да? Ну, наверное, мы считаем время, потому что время дорого. Да? Это драгоценность, и мы не можем его тратить бездумно. Мы определяем время, определенное количество времени на какие-то дела, да, потому что мы понимаем, что ну, вот достаточно, да, хватит. Нужно теперь там, уделить время другому чему-то. Мы планируем свое время, потому что оно драгоценно, потому что наша жизнь тоже она ограничена. Наши человеческие земные ресурсы тоже ограничены и должны как-то восполняться. Поэтому мы с вами тратим определенное время на сон. и определенное время на работу, да, на какие-то дела, на свои домашние дела и так далее. Мы не можем просто бездумно, без определенности вот так тратить свое время. Человеческая жизнь тоже делится на периоды детства, юности, взрослости, старости. Исчисляем вот это время, периоды. Да. Почему? Потому что с течением времени что-то меняется у нас, да, и мы вот это замечаем, мы пытаемся исчислить время, чтобы его эффективнее использовать и так далее. Можно больше об этом говорить, но представьте себе, что наступит такое время, когда мы будем жить вечно, когда не будет конца, да, вот сейчас мы все, мы предпочитаем не говорить на эту тему, да, что мы умрем когда-то, что у нас наша жизнь закончится, это неприятная тема, но это реальность, мы все ощущаем эту реальность, да, время от времени. Но вот представьте себе, что действительно у нас нет там ничего, никакой границы, никакой черты или точки. Все, мы можем жить вечно. Вечно это не значит 1000 лет. Вечно это не значит 100 000 лет. Вечно это не значит 1 000 000 лет. Вечность это не значит 1 000 000 000 лет. Вы понимаете? Это вечность. Немножко ощутили? Вот. Скажите, есть смысл считать время? Нам на все будет хватать время, правда? Вы можете спать неделю, если не выспались. Если хотите работать, работайте хоть сколько. Да? Загорать хотите, там, ну, там моря не будет на небесах, но река будет. Да? Делайте, что хотите. Да, то есть времени мы не будем исчислять время. Нам на все хватит время. Тем более, со временем мы не будем меняться, стареть, там, дряхлеть. Да, поэтому никогда не будет такого времени, что у меня уже теперь нету сил там, и так далее, потому что всегда будут сил. Поэтому время не нужно будет. Да, нам не нужно будет считать это время. Время просто потеряет свое значение и счет. Но вот в этом тексте, где ангел говорит, что времени уже не будет, буквально все-таки означает нечто другое. Хотя то, о чем мы сейчас говорили, это тоже правильно, да, то есть это соотносится, то есть является истиной. Но вот то, что здесь конкретно ангел говорит, это он говорит о возможностях. Он говорит, времени уже не будет, то есть больше не будет дано никакой отсрочки. Больше уже времени, то есть возможности, не будет. Потому что время – это всегда возможность, правда? Мы говорим такие фразы. Твое время вышло. О, вышло, все, все, я не успел, нету, все, возможность потерял. Да? Или даю тебе еще немного времени. И мы, ой, есть небольшая возможность, есть. И мы цепляемся за эту возможность. Немножко времени у меня есть еще, я могу еще успеть. Или время поджимает, да, мы говорим, время поджимает. Это всегда возможность, время это всегда возможность. У Даниила, у пророка тоже мы читаем, там похоже есть видение, когда он спрашивает тоже вот ангела, когда будет конец этих чудных происшествий, то есть то, что Бог ему открывал. И он в ответ тоже слышит такой ответ, что должны пройти время, потом времена, потом какие-то там еще полувремя. То есть это тоже конкретные периоды, конкретные сроки, которые завершаются, и после этого все. То есть прошло, все, больше ничего нет дальше. То есть то, что было дано, оно дано. И теперь точка, все, вышло это время. Дверь закроется, больше не будет отсрочки. Это также показывает то, что у Бога есть предел терпению Его. Бог долготерпит. Бог долготерпит грешников, которые сегодня делают зло. Бог терпит. Бог смотрит, это Ему неприятно, но Он терпит, но однажды это терпение закончится, и он скажет, хватит, стоп, время вышло, я больше тебе не дам никакой отсрочки, все, хватит. И вот эта точка, это будет тот момент, когда кто-то будет, как мы говорим, кусать локти, потому что возможность упущена, потому что время потерял, все шансы исчерпал, пришел конец. И вот здесь в книге Откровения написывают эти 6 труб, Эти шесть труб – это как звук предупреждения, это как события, которые происходят в человеческой истории, для того, чтобы людям напомнить об этом, что Бог есть, что суды Божьи однажды изольются. Но люди что будут говорить? Ой, да ну какой Бог, да? Вот как сегодня люди говорят, землетрясение произошло, мы говорим, ну как, ну плиты там какие-то, там что-то там произошло. При чем тут Бог? Ну там это, ученые как-то объясняют это все, да? Ну при чем тут Бог? Бог еще раз посылает, Бог снова что-то напоминает, да? А мы объясняем, как, при чем тут Бог? И мы не понимаем того, что вот эти шесть труб, которые будут звучать, эти события, они все будут даны как предупреждение, как шанс, как напоминание о том, что пользуйся той возможностью, которая у тебя сейчас пока есть. Но дальше потом этой возможности не будет. Бог не будет предлагать какие-то дополнительные возможности. Этих дополнительных возможностей не будет. Это будет конец милости. Это будет конец прощению. Это будет конец благодати. Дальше будет только суд. И вот эта страшная весть, которую должны мы помнить, это реальность, которая ожидает наше человечество, нас всех. И вопрос, который мы сегодня можем задать, вот размышляя о новом годе, да, в этом переходе, что однажды вот это исчисление времени прекратится, и эти возможности мы с вами исчерпаем. Что Библия говорит о времени, вообще о том времени, которое Бог дал нам? Я несколько текстов библейских хочу прочитать для того, чтобы мы с вами поразмышляли о времени. Для чего нам дано время? Деяния 17 глава с 25 стиха. «От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земле, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Посмотрите, для чего. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Назначил определенные времена. Бог каждому из нас, всем нам, назначил это время для чего? Чтобы мы искали Бога. Чтобы мы использовали эту возможность, которая у нас есть сейчас. Искали всем сердцем Бога, чтобы однажды Бог пришел в мою жизнь, чтобы, как здесь сказано, что не ощутит ли Его. То есть однажды ощутить Бога в своей жизни. Однажды, когда я могу сказать, да, Бог есть в моей жизни. Да, Бог пришел в мое сердце. Да, я знаю Его. Использовать эти возможности для того, чтобы познавать Бога. Для того, чтобы духовно развиваться. Для этого дано нам время. Для этого даны нам возможности. У пророка Исаии, 55 глава, сказано: «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко». Ищите, пока можно найти. Потому что будет момент, когда ты не сможешь Бога найти. Ты скажешь: «Да, Господи, все, я готов покаяться. Я готов стать христианином. Да, все». Бог скажет: «Стоп, все. Время вышло. Я тебе давал все возможности. Теперь поздно, все». Но сейчас Библия нам говорит, что сегодня у нас с вами есть время благоприятное для того, чтобы мы могли открывать Библию, читать это Божье Слово, погружаться, испытывать Божье присутствие в своей жизни. Это все, на это есть у нас возможности. Еще один текст, Иеремия, 8 глава, 7 стих. «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь. А народ мой, говорит Господь, не знает определения Господня». Посмотрите, мы говорим, ну, животные не имеют разума. Да, они не имеют разума, а мы с вами, люди, ученые, там, да, науку знаем, изучаем. Но посмотрите, Бог говорит, эти животные, они наблюдают времена, они используют эти возможности. Да, они живут инстинктами. Но нам дал Бог разум, а Бог говорит, а народ мой, он не знает определения Господня. Он не понимает, что эти возможности ему даны, и не использует их. Это печально. Есть большая опасность в понятии времени. Об этой опасности говорит Библия, послание к Ефесянам, 5 глава, 15 стих. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дальше, дорожа временем, потому что...» Что? «Дни лукавы». Мы знаем этот текст. «Дни лукавы». Потому что время обманчиво. Вот это ощущение, движение времени, оно обманчиво. Тебе кажется, ну, Ну, завтра я сделаю, да? Завтра опять времени нет, опять дела, опять какая-то суета. Ну, ладно, я завтра, я там в понедельник сделаю. Понедельник пришел, опять думаю, сейчас я вот сейчас вот это сделаю, потом сейчас займусь, я вот там после обеда, ладно. Ну, завтра опять. И вот это время течет, дни текут, дни бегут, и мы думаем, да, я еще успею, да все. И вот это состояние, оно обманчиво. Вот эта уверенность в том, что ты успеешь, в том, что все еще ты сможешь сделать, это обман. Дни лукавы, они обманут тебя. Ты просто окажешься однажды, вот так скажешь, я же хотел, я же собирался, я же планировал. Бог скажет, ну извини, все возможности исчерпаны, все тебе было дано, почему ты не воспользовался? Я же хотел. Время создает это ложное чувство уверенности. И однажды время подойдет к концу. Еще один текст, Ефесянам 1 глава, с 9 стиха. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он положил, прежде положил в нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Бог сегодня совершает этот план свой для того, чтобы все привести в одну точку, чтобы весь мир поклонился Христу, чтобы соединить все под главой Христом, да, и написано «в устроении полноты времен». То есть однажды все придет к своему завершению, к этой точке. И уже дальше Бог не может тебе сказать, ну ладно, я еще тут вот немножко дам шанс, вот тут человек чуть-чуть не успел, вот тут он хотел, он очень-очень сильно хотел, но вот ну немножко не успел, ладно, я ему еще дам. Нет, не будет этого. Полнота времени наступает, все. Сверх нету больше времени. Есть полнота, есть назначенное время. Знаете, мы с вами считаем время как? Сегодня какой у нас уже год? Цифра такая 2020, да? 2020 год. Нам кажется, что этот счет может будет увеличиваться еще дальше. Знаете, когда-то мне казалась цифра 2020 вообще фантастическая. Я даже не верил, что я могу дожить когда-то до такой цифры. Это мне казалось что-то из серии фантастических фильмов, да, там 2020. Как можно так в такое время жить? Вот. Но сегодня это реальность. Мы с вами дожили до этого года. И скажите, а 2030 для вас это фантастика, нет? Недалеко, да, а 2040? А 30-30? А что, если мы с вами однажды Новый год справим и встретим 3030 год? Ну, мы с вами понимаем, конечно же, ну, не доживем мы до этого времени, да? А вообще будет ли этот год? А кто-нибудь до него доживет? А я не уверен. Потому что где-то эти года закончатся, где-то счет этот прекратится, правда? То есть, а где? У нас-то цифры идут всегда на увеличение, поэтому у нас нет нигде понимания того, что где-то эта цифра может остановиться, да? А представьте себе, если бы мы с вами года считали наоборот, на убыль. Конечно, у нас с вами нет этой даты, понимания, когда произойдет конец света, будет конец времени, да? Но у Бога это есть. Я думаю, что Божьи часы, они, наверное, идут наоборот. Бог знает, когда произойдет вот эта полнота времени, когда будет точка. Он взял, отсчитал, да, и сегодня это мы с вами празднуем, добавляем еще один год, да, а Бог убавляет. И вот какая цифра сегодня на Божьих часах? Никто не знает этого, правда? Никто не знает, но Бог говорит, Бог торопит, Бог говорит, еще пока есть возможность, еще есть время благоприятное, но это время утекает. Время утекает. Более того, знаете, у каждого из нас тоже есть свое время жизни, да? И у нас тоже свои часы есть. Я, кстати говоря, один брат решил такую вещь сделать, поделился, говорит, сделал такой таймер, ну, рассчитал, в общем, сколько там человек живет, 70-80 лет, да, приблизительно, ну, вот он посчитал, сколько ему нужно еще там до 70-80 лет прожить, поставил себе, значит, таймер сделан в обратный отчет, значит, и установил себе на рабочем столе в компьютере вот это время, то есть сколько ему осталось жить до, там, 80 лет, да, вот. Я не знаю, как он с этим живет, честно вам скажу. Я хотел себе такой тоже, думал, о, классная идея, все. Потом подумал, я не могу так. Вы представляете, открываешь компьютер, включаешь этот... Да вы посчитали, да? Ага. И вы понимаете, что этот таймер на самом деле существует, да? Мы его просто не видим. Мы предпочитаем его не видеть. Лучше не видеть. И я тоже, мне тоже неприятно было бы видеть то время, которое мое убегает, мои возможности, которые заканчиваются. Но ведь это правда. Ведь это правда. Мы не хотим смотреть на эту правду, но это правда. Эти возможности, они убегают. Однажды придет полнота времени или конец этого времени, когда раз и ноль. Все. Все. И мы скажем, ах, ох. И будет звучать это слово поздно, поздно, поздно. Все, все время ушло. Друзья мои, вот сейчас, когда в этот Новый год, когда мы так празднуем, так веселимся, радуемся, ну знаете, время же убегает. Когда-то настанет конец, и наша жизнь, и наша полнота придет, да, есть полнота всей человеческой истории времени, но есть полнота нашего времени, личного времени, нашей жизни, земной жизни. Что мы успеем? Успеваешь ли ты? Успеваешь? Вот то, что, о чем ты думаешь, что важно для тебя? Что ты понимаешь, что нужно сделать в жизни, успеть? Сделали ли ты это? Успел ли ты? Особенный вопрос. Решил ли ты свои проблемы с Богом? Это самый главный вопрос. Решил ли ты свои проблемы с Богом? Конечно, можно сказать, я еще пока думаю. Да, я завтра, может быть, может еще недельку, может еще месяцок. Я еще пока почитаю, подумаю, поразмышляю. А может, у тебя нет этих возможностей? Поэтому Бог говорит сейчас. Бог говорит сейчас. Пока есть возможность, прими решение. Измени что-то. Воспользуйся этой возможностью. Пока у тебя есть возможность ходить ногами, посещаешь ли ты храм Божий, собрание верующих? Пока у тебя есть возможность говорить, славишь ли ты Бога? Несешь ли благую весть? Пока у тебя есть возможность служить Богу, служишь ли ты? Что ты делаешь для Бога, пока есть эта возможность? Пока есть у тебя возможность думать, познавать, учиться? Пока у тебя есть разум? Пока еще старость, вот эта, о которой я сегодня говорил, не пришла еще? Посвящен ли Слово Божие? Читаешь ли ты Слово Божие? Размышляешь ли над ним? Пока есть эта возможность. Но потом этой возможности не будет. В завершение я хочу прочитать один стих, и мы помолимся. Просто стих, стихотворение. «Я хотел в этом прошлом году быть подобным Христу своему. Но когда этот год пролетел, я увидел, что только хотел. Я хотел больше братьев любить, своим ближним любовью служить. Огорчить я немало сумел, и любить всех я только хотел. Я хотел всех больных посещать, утешать их и в нужде помогать. Но как мало у них я сидел, помогать им я только хотел. Я хотел быть примером для всех, чтобы умершим был во мне грех. Но теперь я стыжусь моих дел, быть примером я только хотел. Я хотел чаще ночью вставать и Иисуса Христа прославлять. Нарушать сладкий сон я не смел, и молиться я только хотел. Я хотел только верою жить, как Енох перед Богом ходить, но я часто на волны смотрел, жить по вере я только хотел. Всем хотел и говорить я о Христе, на работе, соседям, везде, но молчал и на них лишь смотрел. Говорить им я только хотел. Я так много хотел, но так мало успел. Перед кем оправдаюсь теперь? Что я в жизни так много хотел? Благодарным хотел быть всегда за все милости Бога, Отца, но роптал и все дальше черствел. Благодарным быть только хотел. Мой Спаситель меня оправдал, на кресте за меня Он страдал. И как жалок был мой бы удел, если бы Он только это хотел. Милосердный Отец, помоги, Новый год у меня впереди, чтоб не только я это хотел, но исполнить все это сумел. Давайте помолимся. Может быть, сегодня, сейчас кто-то хотел бы принять важное решение в своей жизни, как-то иначе распорядиться своим временем, как-то по-другому управлять своим временем, что-то по-другому сделать в своей жизни. Самый главный вопрос, как я уже сказал, это отношения наши с Богом. Если есть сегодня здесь в зале люди, которые хотят именно сейчас примириться с Богом, пригласить Бога в свою жизнь, попросить у Бога прощения за свои грехи. Если вы хотите, чтобы сегодня, сейчас изменилась твоя жизнь, выходите сюда вперед, я помолюсь о том, чтобы Бог услышал вашу просьбу, вашу молитву, чтобы Бог сейчас тоже сделал то, что Он обещает, чтобы Он пришел в вашу жизнь. чтобы Он изменил вашу жизнь. Если сегодня кто-то хочет принять важное решение, выходите сюда вперед. Скажите: «Я, Господь, принимаю решение. Я хочу, чтобы...»

Господи, благодарю Тебя за то, что милость Твоя по-прежнему простирается над каждым из нас. Ты прощаешь, Ты принимаешь. Я прошу Тебя услышать молитвы, кто сегодня взывает к Тебе, кто вышел вперед, кто принимает какие-то важные решения в своей жизни, кто хочет каких-то перемен, кто хочет чистого сердца, кто жаждет отношений с Тобою. Я прошу Тебя, приди в сердце, Господь, и даруй это прощение, чистоту, радость спасения. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты тревожил сердца тех, кто еще не принял этого решения в своей жизни, кто еще пока думает, кто еще надеется, что у него еще будет возможность. Господь, я прошу Тебя, дай эти возможности еще тем, кто еще пока не созрел. Господь, и также молю Тебя о нас, верующих в Тебя. Господь, даруй нам использовать эффективно наше время, которое Ты дал нам, для того, чтобы служить Тебе, для того, чтобы нести эту весть о Тебе, для того, чтобы прославлять Тебя. Господь, мы славим Тебя и поклоняемся Тебе в этот день во имя Иисуса Христа.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам передачи «Час решения» и проповедь Александра Бычкова.

0: В эфире «Час решения». Программа с участием доктора богословия Билли Грэма. Давным-давно в древнем городе Назарете жила девушка Мария, которая обручена была с Иосифом. И вот однажды явился к ней ангел Гавриил, посланный Богом, и сказал:
1: «Радуйся, благодатная, благословенна ты между женами. Родится у тебя сын, и назовешь его Иисус. Будет он велик, и звать его станут Сыном Всевышнего. Дух Святой найдет на тебя, потому и родится Сын Божий».
0: «Пусть будет так, как ты говоришь», — молвила Мария.
1: Прошло время. В городе Вифлееме, будучи с Иосифом на переписи, которую повелел провести римский кесарь Август, Марии пришло время родить. Спеленала она младенца и положила в кормушку для скота в ясли. А в это время пастухам, которые ночью стерегли скот, явился ангел и сказал: «Возвещаю вам великую радость. В Вифлееме родился Спаситель, Иисус Христос».
0: Эту историю, пожалуй, знает каждый ребенок. С раннего детства нам рассказывают об удивительном рождении, жизни, мучительной смерти и чудесном воскрешении Иисуса Христа. Почему же это так важно для каждого из нас – знать жизнь и Слово Иисуса? Библия говорит:
1: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
0: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.
1: «Гряди, гряди, о Господи Иисусе! Тебя я видеть жажду всей душой. Как лань к водам стремится, я стремлюся найти в Тебе защиту и покой. Не дай душе от правды уклониться, не дай ноге ступить на ложный путь. Лишь словом жизни дай мне усладиться, и духом до конца со мной прибудь. Томлюся я в всем мире беспросветном, лишь только взор свой я с тебя сведу. Я погибаю в мире, и заветной руки твоей, Спаситель, я ищу. И лишь с тобой, заступник, пред престолом, я устаю среди житейских волн. Веди же сам меня, и твоим словом пусть будет сердце и мой разум полн. Пусть твой елей над мной благоухает, и дух мой рвется к небесам. Пусть веры луч во мне не потухает, доколе ты придешь, Спаситель, сам. Ты воспитай нас в духе единения, единую семьей ко славе приготовь. Мы ждем тебя и жаждем все спасения. Объемлет нас твоя хвала.

0: Вы слушали песню «Широко течет поток любви».
1: А сейчас послушайте, пожалуйста, перевод проповеди доктора богословия Билли Грэма.
2: В чем отличие христианства от других религий? Христианство сосредоточено на личности Иисуса Христа, Сына Божия, на второй ипостаси Божественной Троицы. Он – центральная фигура евангельской проповеди. Сегодня слышится множество самых разных мнений. Атеисты говорят, что Бога нет, политеисты, что Иисус – один из многих богов. Мы, посланники Христовы, смело подхватываем слова апостола Петра, говоря: «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Титул «Христос» означает «помазанник», это по-гречески «мессия», древнееврейское слово, и означает оно «помазанник», тот, кто послан Богом для спасения своего народа. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Сегодня, когда правительства разных стран сражаются с неразрешимыми проблемами, когда грозовые облака сгущаются над миром, тьма эта еще больше оттеняет яркий свет того, кто провозгласил: «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Он – Агнец Божий, который взял на себя грех мира. Он – Мессия, обещанный некогда Израилю. В нем надежда для отчаявшихся, беспомощных язычников, которым можно причислить большинство живущих на земле – африканцев, азиатов, американцев, европейцев, россиян. Иисус был не только Христом Мессией, Он был Богом и Спасителем нашим. Это непостижимая истина. Бог не шел на землю в образе Сына Своего. Это воплощение и божественная сущность Иисуса – краеугольный камень христианской веры. Иисус Христос не просто великий учитель или святой. Он – Бог во плоти. Человечность и божественность проявились в Нем во всей их полноте. Иисус свидетельствовал о том, что Он – Бог, говоря: «Прежде нежели был Авраам, я есмь». Те, кто слушали Его, немедленно поняли – это как посягательство на святыню, и хотели побить Его камнями за богохульство. В другой раз Иисус сказал: «Я и Отец одно». И снова враги Его пытались побить Его камнями за то, что Он делал себя равным Богу. Он имел власть делать то, что под силу одному Богу – прощать грехи, например. Во время дознания Он был обвинен в том, что делал себя Сыном Божиим. «Итак, ты Сын Божий?» – спросили Его. Он отвечал: «Вы говорите, что Я». Доказал ли Иисус, что Он действительно Бог, пришедший во плоти? Во-первых, об этом свидетельствовала вся Его жизнь. Только Он мог спросить: «Кто из вас обличит Меня в неправде?» Потому что Его жизнь была безупречной. Те же, кто судили Его, вынуждены были представить ложных свидетелей, потому что на Нем не было вины. Он противостал дьявольским искушениям и не согрешил. Он, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Во-вторых, о Его божественной сущности свидетельствовало Его могущество. Такая власть могла принадлежать только всемогущему Богу. Он имел власть над силами природы, Он мог усмирить бурю на море Галилейском, Он имел власть исцелять больных, немощных, воскрешать мертвых. Слепые прозревали, глухие начинали слышать, немые начинали говорить. Чудеса, им сотворенные, свидетельствовали о том, что Он – владыка над всем сущим. Ибо им создано все, и Он есть прежде всего, и все им стоит. В-третьих, свидетельством о Нем стало исполнение пророчеств. За сотни лет до Его рождения пророки Ветхого Завета говорили о том, что должен родиться Мессия, и о Его казни и погребении. Бесчисленное множество деталей Его жизни были предсказаны пророками, и все они исполнились. В-четвертых, свидетельством стало Его воскресение из мертвых. Иисус Христос открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Основатели всех прочих религий жили, умерли и были погребены. Сохранились даже могилы некоторых из них. Но Христос жив, Его воскресение – это факт. Его гроб пуст, и это неопровержимое доказательство неповторимой природы Бога во плоти. В-пятых, доказательством Его божественности стала жизнь верующих в Него. История свидетельствует о справедливости библейского утверждения о том, что лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Ни образование, ни всякого рода запреты не способны укротить человеческий эгоизм. Только Христос, Сын Бога Живого, способен изменить наше сердце. И Он делает это. Когда ко Христу приходит погрязший в грехе эгоистичный злой человек, то Христос дает ему прощение и новую жизнь. В Библии сказано: «Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». И это еще одно доказательство божественной природы Христа. Да, Иисус Христос тот, кем Он себя называл. Он Бог, пришедший во плоти. И эта истина удостоверяет наше спасение. Только божественный Спаситель мог умереть, принеся за наш грех совершенную жертву. Только божественный Господь может сказать нам, как нам жить. Только воскресший и вознесшийся Сын Божий достоин того, чтобы Ему поклонялись и служили. Мы признаем Иисуса Христа нашим Богом, Господом и Спасителем. Иисус – Спаситель наш. Он спас нас от грехов наших. Он Господь, и Он Духом Святым дает нам силу преодолевать грех каждый день, каждый час, если только мы пребываем с Ним. А когда-нибудь Он возьмет нас к себе и исчезнет всякий след греха. Только потому, что Христос Бог, мы исповедуем Его Спасителем нашим и Господом. Он предлагает нам свои дары, благословенную надежду и уверенность в победе, и хочет, чтобы мы приняли их.
0: Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, пишите нам, пожалуйста, по адресу 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Повторяю адрес: 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, в программе «Радио на пути» звучит проповедь Александра Бычкова.
1: Тема проповеди «Вы храм Бога Живого». Деяниях 17 глава, с 24 стиха мы читаем отрывок из проповеди апостола Павла в Афинах, когда он проповедовал интеллектуалам того времени. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили. Мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Обращаю внимание, Бог сотворил мир, поселил в нем человека, чтобы человек искал Бога, не ощутит ли и не найдет ли. Каждому человеку дано в сердце Бога искание, изначально еще при его создании. Недавно английские ученые обнаружили, проводили исследования и были потрясены тем, что в каждом человеке изначально есть потребность веры в сверхъестественное при помощи очень сложных научных экспериментов. В каждого это заложено Богом, это даже ученые сейчас подтверждают. Для чего следует искать Бога? Он говорит, мы им живем, движемся и существуем. Мы вообще без Бога не можем существовать. И Павел ссылается на некоторых стихотворцев, которые говорили «мы его и род». Значит, следует здесь пояснить. В данном случае Павел ссылается на греческого поэта Эпименида, чтобы найти общие точки соприкосновения с языческой аудиторией. Для этих язычников Писание не было авторитетом, поэтому нужно было искать как-то контакт с ними. В отличие от евреев, у греков не было священного Писания. И они, когда выступали, ораторские речи произносили, обычно ссылались на авторитетных поэтов, как евреи ссылались на закон. Таким образом, это как бы ихняя Библия была, так скажем, у греков. И «мы его и род» – это эффективная ссылка была, то есть «мы род Божий». Но только он это истолковывал в правильном понимании. И вот мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что Бог подобен золоту, серебру, камню, дереву, который получил образ, внешность от искусства и вымысла человеческого. Мы знаем, до нас дошедшие греческие статуи являются непревзойденным образцом искусства в человеческом понимании. Не делают так люди, мастера вручную не могут современной до такой степени искусно делать вот эти вот статуи. Это не Бог, Бог не подобен этому. Бог не в рукотворенных храмах живет. Храм Божий, учит Священное Писание, это мы. Дальше он это развивает уже к Коринфской церкви, тоже к грекам, но только уверовавшим. Происходит созидание этого духовного храма из духовных материалов, то есть Церкви Христовой. 1 Коринфянам 3 глава с 10 стиха написано: «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание». Мы знаем, тогда основание было положено в Афинах, вот в предыдущем месте Писания. Некоторые уверовали. Потом это уже пошло дальше, в Коринф, который недалеко был от Афин. А другой строит на нем, то есть те братья, которые продолжали труд созидания церкви после Павла. Но каждый смотри, как строит. То есть должно все быть правильно, верно, так, как хочет Бог. ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Христос – наше основание. Если мы в основание будем ложить что-либо другое, то мы потерпим крах, как человек, который дом свой построил на песке. Не существует никакого другого надежного основания, кроме Иисуса Христа. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Совершенно новое, другое понятие храма. В общем-то, Павел эту тему уже начал в Афинах, но только язычники не были готовы дальше ее принять, им необходимо было уверовать. А уже к уверовавшим он говорит, что мы строим, созидаем духовное строение, храм Божий, который состоит из нас самих. А материалы, из которых строим, золото, серебро, драгоценные камни, это есть духовные качества, а также духовные плоды, которые мы приносим на основании этих качеств. Золото – это прообраз любви, серебро, драгоценные камни – это прообраз остальных плодов Духа Святого. Радость, мир, терпение, кротость, воздержание, добродетель, доброта и прочие. Павел здесь, когда пишет Коринфянам о том, чтобы строить и созидать храм, дает понятное сравнение для коринфян. В древности были состязания на лучшее строение. Победитель получал награду. И этот известный коринфянам пример из греческого быта Павел применил к духовному созиданию церкви. Как люди стремятся созидать лучшее строение ради награды, ради почести, так и вы стремитесь прежде всего самих себя, каждый на Христе на основании созидать и в целом созидать церковь, то есть созидая себя и других. В любви Христовой, в терпении, в вере, в надежде, в воздержании, в кротости, в доброте и в прочем. Таким образом происходит созидание храма Божия, который должен быть святым, в котором совершается служение Богу, в котором обитает сам Бог. Ибо храм, еще первый, который строился при Соломоне, он был создан для того, чтобы там было место обитания Бога и где бы люди имели самые близкие взаимоотношения с Богом. Павел говорит не только о том, что строят храм, но и строение и дела будут испытаны, испытаны огнем. Огонь – это самое жесткое испытание. И обратите внимание, говорится не только о золоте, серебре, драгоценных камнях, но говорится о дереве, сене и соломе. Если дерево не сразу воспламеняется в огне, особенно крупные брусы, например, дерева, то сено и солома мгновенно вспыхивают. И если вспыхнул, например, стог сена, то его потушить уже невозможно. То есть дело имеет видимость духовности. Из сена жилище построить легко, шалаш, например, там какое-нибудь укрытие от жары, там временное, да, очень легко, просто, удобно, но испытания показывают полную негодность такого жилья. Это прообраз того, кто имеет видимость любви, видимость терпения, относится к личной духовной жизни или к жизни, воспитанию своих детей, семьи, поверхностно, делает как легче, как проще, как-нибудь. Вроде бы дело идет, дело делается, вроде бы созидается, но когда приходит испытание, оно показывает все наяву. У огня нет лицеприятия. Он относится к соломе, как к соломе, к дереву, как к дереву, к золоту, как к золоту. Там уже нет вторых вариантов, понимаете? Единственная милость таким, впрочем, сам спасется, написано, но как бы из огня. То есть получается, как головня из огня. Потеряет награду, потерпит большой урон, ущерб, но Бог не лишит милости спасения, написано. Но зачем себя доводить до такого состояния? Не лучше ли, чтобы любовь была как положено, терпение как положено, служить Господу, молиться как положено, вести духовную жизнь, как хочет Бог? И тогда хоть какой огонь, все оно устоит. Ибо то, что делается Божьими средствами от Бога и для Бога, не может быть уничтожено никак, никоим образом. Вот давайте еще посмотрим на вот такой вот прообраз очищения церкви, испытания строения, о котором сейчас шла речь, через мягкие и жесткие испытания. Это числа 31 глава с 21 стиха. «И сказал Елиазар, священник воинам, ходившим на войну, вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею. Золото, серебро, медь, железо, олово, свинец. И все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительную водою должно очистить все, что не проходит через огонь. Проведите через воду. И одежды ваши вымойте в седьмой день, и очиститесь, и после того входите в стан». Значит, здесь речь идет о том, что воины и их одежды осквернялись через прикосновение к мертвым, а также к вещам и к людям, к язычникам, которые были осквернены идолами. Им необходимо было очищение водою. Металлы же очищались через проведение, через огонь. Мы воины Христовы, когда мы в этом мире живем и сражаемся с силами тьмы, и сталкиваемся с людьми нечистыми, с их нечистыми словами, поведением, прочим, с различными соблазнами. Хочешь, не хочешь, но со скверными мира этого в процессе духовной борьбы, жизни соприкасаешься. Значит, соответственно, что? Оскверняешься. Потому что если, например, идешь, прочитал хульную надпись или услышал слова скверные, уже идет осквернение, правильно? Неминуемо от этого осадок внутри. Нехорошее оно все. Таким образом, надо постоянное очищение. Очищение Словом Божьим, молитвой, благодатью Христовой, Духом Святым, общением со святыми, через назидание, очищение Словом Божьим, проповедью. Я думаю, каждый из нас замечал очистительное благое действие Слова Божьего и всего того, что происходит на собрании, очищает душу. Внутри как-то наступает умиротворение, успокоение, порядок наводится. Это можно сравнить через очищение водою, то есть мягкое очищение. Но Бог еще проводит и жесткое очищение огнем. Это различные огненные испытания, а также, как написано в Писании, день злой, в который все преодолевши, необходимо устоять. На небеса все попадает через испытания. Богу подделки духовности, фикции разные не нужны. И Он проводит туда через испытания. Там все должно быть настоящее. Настоящая любовь, настоящая духовность, настоящая святость. И, конечно, без омытия кровью Христа, без очистительного действия Духа Святого, благодати Божией, это все невозможно. Иначе как мы будем святым храмом Божьим? Ведь храм внутри, он же не должен быть оскверненным. Хочу еще попутно обратить внимание, что когда о христианах, как о храме говорится, употребляется греческое слово, обозначающее святилище, то есть внутренняя часть храма. не храм, как строение с внешним двором, где и народ находился, но куда могли заходить только сами священники и служить Богу. Как написано, мы священство святое для Богу, священники Божии. То есть речь идет о максимальной святости, чтобы мы были храмом Божьим в самом высоком смысле этого слова. Естественно, чистота, святость выходит здесь на передний план. А также то, что мы приносим Богу в жертву. Жертву уст, хвалы и так далее. Мы народ особый, отделенный от греха. И Павел хотел вложить в христиан понятие, что должна в нас быть подлинная любовь, подлинное состояние, подлинная святость, отказ от греха, от осквернения. Потому что Церковь Христова – это храм Божий, в котором должны царить любовь и святость. Вот смотрите, 2 Коринфянам 6 глава с 11 стиха. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». То есть любви там не хватает. «В равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы». То есть в равной степени говорю к вам как детям. То есть просто, понятно и ясно. «И вы своей стороны откроете свои сердца ко мне, к нам, братьям, служителям в любви». «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром?» Велиар – это сатана. «Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами?» Следует здесь пояснить. Примерно за 20 лет до написания этих слов римский император захотел поставить идола в Иерусалимском храме. И только великая угроза мятежа остановила его намерение. Весь иудейский мир еще долго с возмущением вспоминал это событие. Христиане также были в курсе дел, соответственно, потому что от иудеев и шло христианство к ним. И вот Павел весьма уместно на фоне вот этого вот состояния применил идею о возмутительности осквернения храма идолами в духовном христианском смысле. То есть смотрите, насколько мерзко, ужасно и возмутительно, если бы идола римляне поставили в Иерусалимском храме и осквернили его. Мало того, что осквернили, сделали бы его совершенно непригодным для богослужения. Таким образом, потому что бы это уже стало идольское капище, а не храм. И посмотрите теперь на свои сердца. Вы, будучи храмом Божьим, какую совместность имеете с идолами мира сего? Не является ли еще это более возмутительным? Ведь ваши тела, вы святилище Бога, не просто храм. Святое место, в котором должен обитать Дух Божий и руководить вами. И дальше Павел говорит: «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Вот как Павел старается вложить в них. Это не шутки, это величайшая серьезность. Наши тела, наши глаза, руки, ноги, сердце, речь – все это святилище Божие, которое должно святости служить Господу. Никакой скверны не должно быть. Раньше храмом был Иерусалимский храм. Потом он был разрушен. Теперь мы являемся храмом Господним. И раз мы являемся храмом Господним, то о какой скверне, о каких идолах, о каком язычестве, соучастии с языческими понятиями, представлениями может быть? Никакого, естественно. Это святотатством будет. 1 Коринфянам 6 глава с 18 стиха Павел продолжает эту мысль. «Убегайте от блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою». Ценою чего? Крови Христа, Его смерти. «Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Наши тела, наши души, дух наш – все это храм святилища живущего в нас Святого Духа, которые должны быть святыми, и ни о каком грехе, ни о каких вольностях греховных не может быть и речи. Чем христианин становится более зрелым, тем он больше понимает, что его тело, внутренность его, сердце его, разум – это святилище Господне. И убегать надо от греха от всякого, как только можно. Тем более еще блуд был в Коринфе, мы знаем в Священном Писании. И Павел говорит, всякий грех, который делается, он вне тела, а блудник против своего тела грешит. То есть этот грех еще более тяжкий. И получается, храм Божий оскверняется. Это страшное согрешение. Бог особенно сильно обличал в таких грехах израильский народ, которые распускались под влиянием идолослужения окружающих народов. И очень уместно здесь на этот прообраз посмотреть. Иезекииля, 23 глава, с 37 стиха. «Ибо они, то есть согрешающие евреи, прелюбодействовали, и кровь на руках их, и с идолами своими прелюбодействовали». То есть идолослужение – это есть прелюбодейство духовное перед Богом. «И сыновей своих, которых родили мне, через огонь проводили в пищу им». И у славян тоже, когда прыгают через огонь, вот ритуалы языческие, или проносят через огонь, это таким образом они своих богов языческих кормят. Это получается как бы мягкая форма сожжения человека в жертву идолу, только оставить его в живых в то же самое время. Представляете, какая страшная вещь? И сейчас в славянстве это в языческом возрождается. Эти язычники набирают силу. Даже есть люди, которые из нашего города специально в Сибирь к язычникам этим ездили и тоже участвовали в их идольских ритуалах и через огонь прыгали. Я знаю этих людей. Но вразумлять их бесполезно, к сожалению. У евреев, то, что я сейчас прочитал, речь идет о служении финикийским и хананейским идолам. Сперва делали идола, одевали его в одежды, совершали помазание над ним, то есть как бы делали его, отделяли, как бы освящали в идольском понимании для идолослужения. Потом идолов положено было кормить дважды в день. В данном случае проводили сыновей через огонь перед идолом дважды в день, и тем самым их кормили. Но в худших случаях детей заколали для идолов и блудили в языческих капищах, как читаем дальше. «Вот еще что они делали мне. Оскверняли святилище мое в тот же день и нарушали субботы мои, потому что, когда они заколали детей своих для идолов своих, в тот же день приходили в святилище мое, чтобы осквернять его. Вот как поступали они в доме моем». Представляете, во времена Иезекииля до чего доходили. Детей убивали, в жертву сжигали, и в этот же день идут в храм Богу служить. Вот какое страшное растление. Крайне уже хуже, я не знаю, что еще вообще может быть. Это просто страшно. И подобные вещи только в духовном смысле совершаются и в наши дни. Дети сквернятся соприкосновением с миром сим через бесовские всевозможные, например, компьютерные игрушки, где убийство, бесовщина, ненависть, злоба, прочее. Потом эти же дети идут на собрание, потом возвращаются опять в это же самое, начинают скверниться, играть. Или участвуют в других мерзостях мира сего. Тоже прообразно, знаете, совершается вот это вот все. Или музыка бесовская, или еще что-нибудь. Это сейчас много чего портит детей. Нельзя вот этого вот, что может быть общего между Божьим и бесовским? Или вот Левит 20 глава. «Сказал Господь Моисею, говоря, скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того, истреблю его из народа его за то, что он отдал детей своих молоху». То есть добровольно своих детей отдают на то, чтобы они погрязли во грехе или погибли. И сколько таких бывает случаев, когда родители бездумно так ведут своих детей, что они никогда верующими не станут. Тоже нечто похожее происходит. Вместо того, чтобы дети стали будущим храмом Божьим, они отдаются, духовно говоря, молоху, то есть миру сему, и сквернятся в их язычестве и идольстве духовном, которое там есть. Бог хочет, чтобы мы освящались, и дальше сказано: «Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас». Через соблюдение заповедей Господних от всего сердца происходит освящение. Раз мы освящаемся, то становимся храмом Божьим, пригодным для служения Господу. Господь желает, чтобы каждый из нас был свят и непорочен. Необходимо постоянно приближаться к Господу сердцем, умом, устами, в молитве, искать Его, то есть искать близких отношений, не удаляться от Господа. Это основа основ. Если мы не будем стараться постоянно от всего сердца идти на контакт с Богом, то мы легко отпадем от Него. И как мы будем храмом Божьим, если не будем ревновать о том, чтобы Дух Божий постоянно в нас жил, господствовал и проводил свою святую работу, а мы прославляли Его в наших сердцах, умах. Итак, пусть каждый из нас осознает всю важность и необходимость. Мы не свои, написано. Мы храм Божий, мы искуплены кровью Христа. Мы спасены с края пропасти, вечной погибели, озера горящего огнем и серою, на шах от которого мы находились. И Господь ценою своей крови, ценой своей жертвы взял нас, спас и искупил. Мы собственность Христова, не имеем права храм Божий превращать в вертеп разбойников, в идольское капище, или же чтобы этот храм был в запустении, и там не проводились служения Богу. Что в храме было? Прежде всего, возносились молитвы, правильно? В храме совершались пения Господу было. В храме приносили жертвоприношения. Проводилась духовная работа. Так и жизнь наша. Если это есть в нашей жизни, если мы, как написано, всегда молимся, то есть пребываем в молитвенном настрое, если прославляем Господа, ищем Его, стремимся к святости, где с миром соприкоснулись, осквернились, тут же стремимся очиститься, бодрствуем, следим, то, естественно, будем благословении и будем настоящим храмом Божьим, в котором обитает Дух Божий, и будем в жизни получать благословение. Да сохранит нас Господь и да убережет нас от всяких идолов, потому что все, что в нашей жизни вытесняет Бога и заменяет Его место, становится идолом, а таким образом идет осквернение. Да поможет Господь нам глубже и глубже это понимать и осознавать, чтобы Церковь Христова, тело Христово было достойным храмом для жизни и служения Господу. А мы были настоящим священством, настоящим храмом, настоящими живыми камнями, которые устрояем из себя Дом Духовный. Да благословит Он нас в этом. Аминь.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа прозвучит проповедь Андрея Павловича Чумакина. После этой проповеди в конце часа слушайте 15-минутную программу «Слово на сегодня».
2: Тема прикосновения Господня сегодня проходит как-то красная линия через наше служение. Я также буду касаться ее. Перечитывая Писание, как мы согласились по графику, где-то месяц назад я встретил одну фразу в книге «Исход», которая заинтересовала меня и о которой я хотел бы поделиться сегодня. Давайте откроем книгу «Исход», 8 глава. Книга «Исход», 8 глава, я прочитаю с 16 по 19 стихи. «Исход», 8 глава, 16 по 19 стихи. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри жезл твой и ударь в перст земную, и сделается перст мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в перст земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся перст земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли, и были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону, это перст Божий. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. Это перст Божий, находим указания вот здесь в Священном Писании. Нужно сказать, что все вот эти вот казни египетские, которые Господь посылал на фараона и на весь народ египетский, не были случайными, потому что, совершая их, Господь совершал суд над всеми богами Египта, над всеми теми божествами, в которые верили египтяне, и Он показывал свое превосходство над ними. Какой бы суд ни совершался, Бог показывал наказание, будь этот Бог солнца, в которого они верили, Бог пустыни, в которого они верили, Бог реки Нил, в которого они верили. Бог разрушал все эти идолы. Бог показывал свое превосходство. И помните, с самого начала Господь сказал, что тогда узнают египтяне, что Я Господь, когда простру руку на Египет. И вот это поражение фараона, вот в этой битве, которая была между ним и Моисеем, как раз Господь показал, он единый истинный Бог. И мы видим, что чародеи, когда Моисей совершил вот это наказание, когда эта пыль, когда эта перст земная превратилась в мошек, чародеи своими чарами также пытались это сделать, но они не смогли. И они признали, сказали, это перст Божий. Это действительно действие Божие. Они могли сделать предыдущее, хотя мы понимаем, что то, что они перед этим делали, это не были истинные чудеса, это были, как сказано, помните, сатана, он придет однажды с чудесами ложными. Так и чародеи пытались изобразить то, что было перед этим. Но вот это чудо, это было чудо, которое только Бог может совершить. Потому что сатана может совершать под действием силы ангелов своих, демонов, совершать какие-то удивительные действия в жизни, в мире в этом, но только Бог является Творцом. И вот это чудо творения, когда пыль, когда перст земная была превращена в мошек, только Бог может это делать, потому что только Он является Творцом. И мы здесь видим, что чародеи признали это. Они сказали, это перст Божий. Слово «перст» — это славянское слово, которое буквально означает «палец». Они сказали, это Божий палец, это Его прикосновение, это Бог совершает действия, свидетелями которого мы становимся. Я хотел бы, чтобы мы сегодня подумали, когда Бог прикоснулся тогда, и эти чародеи увидели это Божье прикосновение, этот отпечаток Божьего пальца, Божьего перста. Мы можем спросить вопрос, есть ли у Бога эти отпечатки, которые мы сегодня можем увидеть. Мы можем оглянуться вокруг на нашу жизнь и сказать, что человек оставляет отпечатки пальцев. Мы встречаемся с этим в жизни нашей, и нужно сказать, что вавилоняне еще за 500 лет до вот этого момента, когда Моисей вывел народ израильский из Египта, за 2000 лет до Рождества Иисуса Христа, они уже использовали отпечатки пальцев. В мягкой глине они оставляли отпечатки пальцев, чтобы это было подтверждением подлинности документа. В древнем Китае мы находим, что они также ставили отпечаток пальца, особенно те люди, которые были неграмотные, которые не знали письменность. Это была их подпись, которую они ставили. Бог удивительно создал человека. На 4-м месяце беременности у зародыша появляются отпечатки пальцев, которые отличают его от любого другого человека, которые делают это дитё уникальным человеком. И эти отпечатки пальцев не повторяются ни у любого другого человека. Именно поэтому мы читаем, что в истории в 1901 году полиция Англии начинает пользоваться отпечатками пальцами для определения личности человека. До этого момента были другие параметры. Замерялся ширина и длина черепа человека, длина ноги его, длина среднего пальца, размер ушей. И вот эти составляющие определяли личность человека. Но в 1903 году полиция столкнулась с таким феноменом, когда два человека с одним именем и с той же фамилией были абсолютно одинаковыми. И все эти параметры, и череп, и ноги, и пальцы, и уши абсолютно были одинаковыми. Кроме одного. Отпечатки пальцев были разные. Когда я вот читал эту историю, я вспомнил текст Писания. Помните, во 2 Коринфянам, в 11 главе, в 14 стихе сказано, что «сам сатана принимает вид ангела света, потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды». Сатана может сделать так, что внешне человек будет казаться христианином. Со всем внешним благочестием, со всеми внешними атрибутами человек будет абсолютно точно идентичный образу христианина. Но будет что-то отсутствовать. Будет отсутствовать отпечатки, духовные отпечатки пальцев христианина. Вот это что-то уникальное, что есть только у истинного христианина, у этого человека будет отсутствовать. И мы можем сказать, что отпечатки пальцев – это прежде всего свидетельство того, где мы бывали. Отпечатки пальцев мы оставляем на тех местах, где мы были. И это не обязательно греховные места, в которые мы можем пойти или поехать на машине нашей. Это места, в которые мы можем пуститься даже мыслями нашими. Мы всегда оставляем духовные отпечатки пальцев в тех местах, где мы находимся. И Писание называет это помыслами нашими, в которыми мы начинаем отправляться. И если в мыслях наших мы начинаем где-то бродить, мы обязательно там оставляем эти духовные отпечатки. И Писание говорит, Бог сотворил человека правым, а люди пустились в различные помыслы. И Писание говорит, помышления плотские, суть смерть. И как выход из этой ситуации, как выход из этого положения, мы читаем послание филиппийцам, 4 главе 6 стиха, сказано, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Посмотрите, что Писание нам открывает. Есть такая территория, которая называется «Во Христе Иисусе». И наши помышления должны быть в этой территории. Но иногда происходит, что наши сердца и наши помышления выходят из этой территории и идут куда-то вне этой территории. И Писание говорит, молитва должна приходить на помощь. Все наши желания, все наши стремления, все наше рвение, даже если оно греховное, мы должны в молитве пред Богом приносить, сказать, Господи, вот такой я, Господи, вот к этому я стремлюсь, Господи, вот сюда меня тянет, вот сюда я рвусь. Сердце, о котором говорит здесь Павел, это воля наша, это наше решение. И он говорит, и сердце ваше, и помышления ваши должны быть сохранены во Христе Иисусе. Если вы пред Богом предстоите и молите Его об этом, мир Божий, который превыше даже ваших помыслов, превыше вашего ума, Он сохранит и мысли ваши, и сердце ваше во Христе Иисусе. Другое, что мы находим, отпечатки пальцев, они являются свидетелями того, что мы делаем в этой жизни, к чему мы прикасаемся в этой жизни, что мы трогаем в этой жизни. И Писание говорит нам, помните, в книге пророка Исаии в 59 главе сказано: «Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы слышать». Почему это происходит? Какая причина, что происходит вот это разделение между нами и Богом? Исаия говорит дальше: «Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием, уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду, никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину». И поэтому, когда мы к Новому Завету подходим, Иаков не случайно говорит там: «Грешники, очистите руки ваши». Он говорит: проверьте, где вы оставляете эти отпечатки, к чему вы прикасаетесь в этом мире и в этой жизни. Помните, Иоанн пишет, он описывает нам и говорит: я пишу вам о том, что осязали руки наши. То есть буквально к чему мы прикасались руками, о слове жизни, об Иисусе Христе. Он говорит: вот к чему вы должны прикоснуться. Когда Христос явился ученикам после воскресения, помните, что он сказал Фоме? Он говорит: подай перст твой и прикоснись ко мне. Этим самым показывая, к чему мы должны прикасаться и где должны оставаться отпечатки пальцев наших. И поэтому Павел пишет в своем послании, он говорит: я хочу, чтобы на всяком месте произносили мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. Но вопрос остается, а как насчет Божьего отпечатка? Все, о чем мы говорили, это были наши отпечатки. А когда перст Божий проявляется в жизни нашей, когда перст Божий касается нас, что это означает? В какой ситуации проявляется этот Божий перст? Мы видим, что волхвы увидели это проявление. Они признали, это Бог прикоснулся в этой ситуации. Когда мы думаем о персте Божьем, первое, может быть, что мы можем вспомнить, мы можем увидеть этот перст Божий, когда смотрим на творение Божие. Когда смотрим на эту природу, помните, как Давид удивлялся? Он говорит: когда я взираю на эти небеса, когда я взираю на луну и звезды, которые ты сотворил перстом твоим, то что есть человек, что ты помнишь его? Что есть сын человеческий, что ты и его посещаешь? Что ты и к нему прикасаешься перстом своим? Что ты и на нем ставишь свой отпечаток? Когда я размышлял вот об этом персте Божьем и его прикосновении, я нашел 5 моментов, когда в жизни нашей проявляется Божий перст. Первое, что мы находим, Божий перст направлен на нашу культуру. Когда волхвы увидели это чудо Божие, когда Бог пыль превратил в этих мошек, это было прикосновение, направленное против культуры и против идолопоклонства египтян. Казнь мошками... Мы находим из истории, что египтяне – это были особо чистые люди. Они особо стремились к чистоте своих жилищ, своего тела. Вы помните, даже из иллюстрации, они брили голову налысо, чтобы чистоту тела сохранять. И когда Бог эту пыль превратил в мошки, интересно заметить, что вот это слово «мошки» в иврите, оно также означает «вшей». И мы не знаем, что действительно произошло тогда. Но представьте себе, когда эта пыль превратилась во вшей, которая была на всех египтянах и на всех их животных. Это коснулось их культуры, которой Бог поразил. Это коснулось Бога пустыни, в которого они верили. Это был Бог Сур. Они верили в этого Бога, но теперь Бог разбивает их культуру. Их жрецы, которые должны были находиться в особой чистоте, когда приносили жертву этому Богу, и эти священные быки, которых они приносили, они должны были целый месяц омываться, приготавливаться к этой жертве. Теперь это полностью рухнуло, потому что Бог поразил их культуру, потому что Бог прикоснулся и рухнуло их идолопоклонство. Перст Божий касается нашей культуры, когда она идет против Священного Писания. И когда мы смотрим сегодня... Когда мы оглядываемся на нас и на современных идолов, нам кажется, что мы чистые. Людям кажется, что они достойные. Людям кажется, что то, что они совершают, то, что они живут, это нормально. Но Божий перст прикасается, и грехи их проявляются, и эта пыль, которая, казалось бы, просто пыль, становится этой грязью на теле. Второе, что я нахожу, Божий перст направлен на наш характер. Мы читаем с вами во Второзаконии в 9 главе, что эти каменные скрижали, которые Бог дал Моисею, они были написаны перстом Божиим. И Божий перст указал все эти заповеди, которые должны касаться нашего характера. Мы должны подумать и сказать, это же заповеди Ветхого Завета, как это к нам относится? Но давайте пройдем по этим заповедям. Они касаются нашего характера. Кто из нас может сказать, что я не имею в жизни своей никакого кумира перед Богом? Кто из нас может сказать, что в моей жизни нет никаких идолов пред Богом? Кто из нас может сказать, что я никогда имя Божие в суе не произношу? Кто из нас может сказать, что у меня всегда один день в неделю посвящен для служения Богу? Кто из нас может сказать, что я всегда и во всем почитал родителей своих? Кто из нас может сказать, что мы никого не убиваем, и даже словами нашими? Кто из нас может сказать, что мы не прелюбодействуем, и даже в мыслях наших? Кто из нас может сказать, что мы не крадем, и даже у Бога ничего не воруем? Кто из нас может сказать, что мы никогда не говорили клеветы или лжи на ближнего своего? Кто из нас может сказать, что мы никогда не завидовали и не хотели того, что у другого? Божий перст, он касается нашего характера. Он направлен на наш характер. Третье, что мы можем сказать, Божий перст указывает на наше поведение. Помните царя Валтасара? Он был греховный царь. И вот однажды, когда он пиршествовал, когда он пил вино, он дал приказание: принесите эти сосуды из дома Божьего. И он взял эти сосуды и начал пить вместе со своими друзьями, женами, наложницами, стали пить вино из этих священных сосудов. И вот является кисть Божия и перстом Божьим надпись на стене, которая говорится: разделено царство твое, ты взвешен и ты найден очень легким. Царство твое будет предано персам и медянам. Перст Божий касается нашего поведения. То, что мы совершаем в жизни нашей, это касается, и помните, как он воспринял это? Написано, колени его задрожали, он в лице переменился, ослабели чресла его. Он понял, что это Божий перст, который показывает на его поведение в жизни. Четвертое, что я нахожу, Божий перст касается нашей совести. Мы читаем в Евангелии Иоанна, 8 главе, когда ко Христу принесли эту женщину, взятую в прелюбодеянии. И говорят, вот, по закону Моисея, нужно побить ее камнями, что ты скажешь? И там мы читаем, а Христос молчал и писал перстом что-то по земле. Никто из нас до сих пор не знает, что он писал тогда перстом на земле. Может быть, он писал, что по закону Моисея побить камнями нужно и женщину, и того мужчину, который где-то остался. Может быть, он писал имя того мужчины, которого все фарисеи знали. Может быть, он писал имена этих же самых фарисеев, которые подобный грех совершали, или их имена, которые другие грехи совершали. Мы не знаем, что он писал, но он перстом Божьим прикоснулся к совести их. И когда он сказал, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Это было прикосновение к совести человека. И мы читаем, каждый из них постепенно-постепенно ушел, и они оставили эту женщину. И, наконец, последнее, что нахожу, Божий перст касается нашего состояния. Мы читаем с вами в Луки, в 11 главе, когда Христос изгнал беса из одного человека, и люди стали, фарисеи стали обвинять и сказали, он силою Вельзевула совершает это действие. Он говорит, как сатана может разделиться сам в себе? Как сатана сатану может изгонять? И он говорит, но если я перстом Божиим совершаю это действие, тогда достигло до вас Царствие Божие. Это был тот же самый перст Божий, который пыль превратил в мошек. Это был тот же самый перст Божий, который писал там Валтасару на стене. Тот же самый перст Божий, который писал там на земле. И вот теперь этот же самый перст Божий совершает освобождение человека. Разрушает эти оковы сатаны и дает человеку выход из этого греховного положения. Дает свободу человеку, чтобы человек был освобожден от власти сатаны и начал служить Богу. Это перст Божий, который прикоснулся каждого из нас и дал нам эту свободу для жизни в Иисусе Христе. Помните, в книге Откровения мы читаем в 7 главе, когда и вышли эти четыре ангела, которые должны были поражать землю, и Господь говорит, не делайте вреда ни земле, ни растениям, доколе я не положу печати моей на чела рабов моих. И там сказано об этих 144 тысяч запечатленных, на чела которых была положена эта печать, которые будут однажды в будущем этими свидетелями Божьими. Но эту печать Божью, это Божье прикосновение перста, Господь сегодня совершает. Он сегодня прикасается к людям, чтобы дать освобождение от греха, чтобы положить на наше чело свою печать. Когда народ израильский выходил из Египта, Господь сказал: «Помажьте кровью перекладину и косяки дверей». И когда ангел-губитель будет проходить, когда он увидит эту кровь, он пройдет мимо, он не поразит вас. Когда человек сегодня приходит к Богу и просит у него прощения, Господь как бы перстом своим полагает на чело этого кровь Сына Своего. И это становится знаком освобождения. Это становится знаком принадлежности человека к Богу. Это Божья печать, которая стоит на нас. И мы читаем другой момент в книге, во втором послании к Коринфянам. В первой главе сказано: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Божья печать в том, что Он Духа Своего посылает в сердца наши. И когда это происходит, тогда человек становится новым творением. Тогда люди смотрят на этого человека, и как эти чародеи скажут: это перст Божий, это Божье чудо, это Божье прикосновение. Когда человек полностью доверяется Духу Святому, тогда где бы он ни бывал, к чему бы он ни прикасался, отпечатки его пальцев становится отпечатком Божьим, потому что Господь начинает действовать через него. Последнее, что я хочу сказать, у сатаны тоже есть свои отпечатки. И сатана тоже ставит свои отпечатки на людей. И мы можем найти это описание. Вы помните, во 2 Тимофея идет это описание людей. Сказано: в последнее время люди будут наглы, напыщены, жестоки, Бога не, родителям непокорные, Богу не покоряющиеся. Каждая вот эта характеристика – это отпечаток сатаны, который он ставит на человека. И то, что мы живем сегодня вот в этом мире, это следы сатаны, потому что Писание говорит: он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. И культура сегодняшнего общества – это культура смерти и культура разврата. И люди, которые идут вот в этом течении, возможно, сами не сознавая, они позволяют сатане ставить свои отпечатки на себя. Они позволяют, чтобы сатана действовал. Кто-то сказал: пока в мире будут аборты, будут и войны. Потому что нету разницы. И в первом, и в другом случае человек пытается найти свое место под солнцем, устраняя другого. Будь это целый народ, или будь это его собственный неродившийся ребенок. Сатана ставит свои отпечатки на человека. Сатана желает, чтобы человек шел этим путем, который он предлагает. И мы читаем с вами послание Ефесянам в 4 главе. Помните, сказано: не давайте места дьяволу. Эти отпечатки сатаны проявляются, как Павел там говорит, когда гнилое слово выходит из уст наших, когда всякое раздражение, гнев, ярость, злословие, когда это в жизни нашей проявляется, мы позволяем сатане ставить свой отпечаток в жизни нашей. И поэтому мы должны сегодня спросить, мы будем сейчас молиться, чьи отпечатки остаются после нас? Где бы мы ни были, что бы мы ни совершали, всегда остаются эти следы. Всегда остаются эти наши отпечатки. Но что мы совершаем? Позволяем ли мы, чтобы это был Божий отпечаток? Чтобы это было проявление Божьего перста? Или чтобы это было проявление отпечатка сатаны? Нужно сказать, что если мы ворачиваемся обратно вот к этим чародеям Египта, они признали свое поражение. Они признали, что это действие истинного Бога. Потому что когда Бог действует, тогда Он разбивает все чары волхвов. Тогда Он разбивает все отпечатки сатаны. И волхвы признали это. Но вот эта битва между фараоном и Моисеем, она по-прежнему идет в нашем сердце. И мы по-прежнему должны делать выбор. Фараон, написано, ожесточил сердце свое. Он не покорился даже этому действию перста Божьего. А в нашей жизни как это происходит? Мы позволяем, чтобы Бог оставлял свои отпечатки? Или мы позволяем, чтобы это сатана совершал в жизни нашей? И последнее, когда мы будем молиться, я хочу сказать. Наверное, все мы, родители, помним вот этот самый такой важный момент, когда наш ребенок начинает ходить, когда мы протягиваем ему руку, и он своей вот этой нежной, мягкой ручонкой, он берется за наш палец. Он еще не может даже руку обходить. Он берется за наш палец и делает эти первые шаги в своей жизни. Бог, как Отец наш Небесный, Он протягивает к нам перст свой. Он протягивает к нам, как детям, свой палец, чтобы мы взялись за его руку, взялись за этот перст, чтобы мы шли по этой жизни, чтобы в жизни нашей его отпечатки проявлялись, чтобы мы были победителем в этой битве и чтобы отпечаток сатаны никогда не был в нашей жизни. И помоги нам в этом, Господь. Аминь. Давайте помолимся.

0: В эфире передача «Слово на сегодня».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Рад приветствовать вас на волне программы «Слово на сегодня». В наших передачах вы можете услышать о Боге, о вере в Него, о новой жизни в Иисусе Христе. И это так прекрасно, потому что мы живем в мире, где нет надежды. Безнадежность видна даже во взглядах людей, которых мы встречаем на улице. Я уверен, что многие люди скажут вам, что в данный момент они не имеют надежды, и неважно, о какой сфере жизни вы у них спросите –

Давайте обратим внимание на 15 главу послания к римлянам, и особенно на стих 13. Вот о чем Павел говорит в этом стихе. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою». Павел молится за христиан из язычников, чтобы Бог, который дает надежду, сохранил их в радости и мире в вере. Он молится, чтобы Бог помог им исполняться надеждой на Него через силу Святого Духа. Заметьте, как подчеркивается слово «надежда». Источником истинной надежды должен быть сам Бог, и тогда Святой Дух наполнит нас своей силой и даст нам надежду. Прежде чем мы остановимся на этом предмете, давайте подумаем о том, насколько безнадежными могут показаться некоторые жизненные ситуации. Например, кому-то врачи поставили страшный диагноз – обнаружили рак или какую-нибудь другую тяжелую болезнь, которых так много в наши дни. Бедняга не может смотреть на свое положение с какой бы то ни было надеждой, потому что это ужасная болезнь, она буквально поглощает его тело. Жизнь кажется ему полностью безнадежной. Другой пример. Родители, которые уже потеряли надежду воспитать своих детей. Они испробовали все средства. Тем не менее, дети продолжают лгать им. Они продолжают делать то, чего им делать не следует. Родители чувствуют, что они просто не в состоянии продолжать попытки исправить ситуацию. Возможно, вы ожидаете продвижения на работе или каких-то улучшений в вашей жизни. Вы пребываете в ожидании уже многие годы, но ничего не происходит. Вы становитесь старше, и надежда убегает от вас. Это всего несколько простых примеров того, как мы можем терять надежду в нашей жизни. Иногда мы употребляем понятие надежды в несколько произвольной форме, например, во фразе «Я надеюсь, сегодня не пойдет снег». Слово «надежда» употребляется в целом ряде значений. Но когда Библия употребляет слово «надежда», она не говорит о чем-то безликом и невыразительном. Библейская надежда – это надежда, которая граничит с уверенностью. Это реальная, истинная, верная надежда. Библия говорит нам о надежде на спасение. Это определенная, гарантированная истина, на которую мы полагаемся. Я советую вам прочитать полностью 15 главу послания Павла к римлянам. Вы увидите, как он подчеркивает важность единства, гармонии и сплоченности в церкви. Павел желает, чтобы люди в церкви были едины в стремлении к одной общей цели. Это прекрасно – видеть, как вся община в своем труде движется в одном и том же направлении. Я знаю, что это непросто. Только Бог может создать такую гармонию. И тогда рождается надежда. В 13 стихе Павел говорит «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силой Духа Святого, обогатились надеждою». Возможно, этот стих станет одним из ваших любимых. Отложите его в вашей памяти, чтобы, когда ваша ситуация окажется тяжелой, вы могли вновь сосредоточиться на вашей надежде на Господа. Если вы будете доверять Ему, Он будет руководить вами, и Он даст вам надежду. Эти слова проникают в наше сердце и вызывают желание радоваться. Представьте себе, что вы пересекаете пустыню и не можете найти воду. Вы почти охвачены отчаянием. Самое простое, что может прийти вам в голову, это уступить, сдаться, прекратить борьбу. Нет никакой надежды на помощь. Павел говорит именно о такой ситуации. Я желаю ободрить ваши сердца и вселить в вас радость. Основание такой надежды – в Боге. Апостол называет его Богом надежды. Во-первых, потому что Бог заботится о будущем, Он впереди нас. Он дал нам много обещаний, связанных с будущим. Во-вторых, Бог имеет силу и власть осуществить нашу надежду. Он управляет всем ходом истории. Прошлое, настоящее и будущее в Его руках. Он выполняет свои обещания. Можно возложить надежду на кого-то или на что-то другое. Например, на себя. Сегодня это распространенный вид надежды. Говорят, если сам себе не поможешь, то кто тебе поможет? Или вот еще один вариант. Страховые компании предлагают. Если у вас застрахованы дача, квартира, машина, родные, то не страшны вам напасти любые. Тоже какая-то надежда. Но если вы хотите иметь твердую надежду, то она должна быть основана на Иисусе Христе. Она должна быть связана с миром в душе и с верой в Бога, в то, что Он непременно избавит вас и будет вести вас день за днем в вашей жизни. Если бы нам нужно было надеяться только на наши собственные ресурсы, наше положение, конечно, было бы безнадежным. Но если мы доверяем Богу, тогда Бог обещает нам быть с нами, наполнить нашу жизнь своей силой.
Он истинный, всесильный Бог. Именно это восстанавливает нашу надежду и рождает в наших сердцах радость. Когда вы смотрите на жизненные бури, которые встречаются на вашем пути, на эти испытания пустыни, единственный способ справиться с ними – это принять и поверить в то, что Бог готовит для вас огромное благословение. То, что я говорю, это всего лишь теория. Но чем дольше вы переносите эти испытания пустыни, чем более безнадежным вам кажется ваше положение, тем больше уверенность в том, что Бог смиряет вас и готовит для вас обильное благословение. Он не может дать вам его прямо в данный момент, избавив от испытаний. Вы бы могли подумать, что заслужили его, как-то сами добились этого. Так уж устроен человек. Бог должен подготовить наше сердце и наполнить его надеждой на него. И когда Он, наконец, откроет вам свое благословение и даст вам этот дар, вы поймете, что это Его милосердное даяние вам. Тогда вы прославите Его и воздадите Ему хвалу. Именно для этого Бог вселяет в вас надежду. Если вы испытываете трудности, еще раз доверьтесь Господу. Он будет руководить вами, направлять и вести вас шаг за шагом к вашему вечному дому. Надейтесь на Него и знайте, что точно в угодное Ему время Бог благословит вас. Бог имеет очень точные часы. Он никогда не посылает вам свое благословение слишком рано. Но в то же время Он и никогда не опаздывает. В настоящий момент, возможно, вы не способны понять, как вы сможете справиться с вашей особенной проблемой или нуждой. Но Бог в точное время благословит вас и освободит вас. Он укажет вам выход из вашего затруднения. Он не может послать вам благословение преждевременно, раньше, чем вы в них нуждаетесь. Но Он никогда и не опаздывает. Он всегда действует вовремя. Поэтому вспомните о вашей надежде. Еще раз доверьтесь Иисусу Христу как вашему личному Спасителю. Пусть ваша надежда растет и зреет. Если вам приходится долго ждать, если небо над вами покрыто тучами, и вы не видите ясного света, просто продолжайте надеяться на Господа. В 13 стихе 15 главы послания к римлянам подчеркивается важность надежды. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою». Надежда происходит от веры. Это производная полного доверия Богу. Поэтому будем молиться, чтобы сам Бог вошел в нашу жизнь, наполнил нас силой Духа Святого, пробудил и взрастил, а затем питал и поддерживал в нас надежду. Пусть Бог даст каждому из нас этот драгоценный дар – надежду. Независимо от наших обстоятельств, независимо от того, в какой пустыне мы находимся, и пусть Он нам поможет с верой в Него преодолеть нашу пустыню.

Наша передача подошла к концу. Слушайте наши следующие радиопрограммы «Слово на сегодня» на средних волнах каждое воскресенье в диапазоне 300 метров на частоте 999 кГц в 21 час 30 минут и на частоте 1035 кГц каждый четверг в 21 час. Время белорусское. Мы также будем рады вашим письмам. По вашей просьбе мы можем выслать вам текст прозвучавшей передачи или ее запись в формате MP3. Итак, пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог!

0: Начинаем этот час программой «Открывая Писание». В ней на основе Священного Писания Александр Осадчий, ведущий этой передачи, размышляет на различные темы. После этой программы выйдет в эфир «Малый библейский колледж», затем «Духовная беседа» и в конце часа «Духовные мысли» – передача, подготовленная Германом Бемом.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Команда Иисуса Христа. Сколько команд существует в мире? В вашем регионе, в вашем городе или населенном пункте? Команд существует огромное множество. Есть самые разные команды. Когда мы говорим слово «команда», что первое приходит на ум? Ну, кто о чем думает, конечно. Но чаще всего люди скажут какой-то спортивной команде. Спортивных команд сколько только нет. Футбольная, хоккейная, баскетбольная, гандбольная. Множество других существует команд. Но команды есть не только в спорте. Команды есть и в политике. Например, какой-то человек избирается в качестве, допустим, депутата или, может даже быть, президента. У него есть своя команда. Команда, которая идет с этим человеком на выборы, которая его поддерживает. Есть и другие виды команд. Команда любителей природы, например. Люди собираются, идут, смотрят природные какие-то объекты. Почему это можно рассматривать как команду, а не просто как клуб? Потому что этих людей, всех этих людей, всех этих команд, нечто объединяет. Что объединяет любую команду, вне зависимости, какая она спортивная, неспортивная, какая-то другая. Любую команду объединяет общность. Стремление добиться поставленной или поставленных, в множественном числе, целей. А почему мы говорим о команде Иисуса? Потому что команда Иисуса Христа описана в Библии. Давайте посмотрим «Радостная весть» от Луки, 10 глава. И мы прочитаем с 1 по 3 стих. «После этого избрал Господь и других 70 учеников, послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев, среди волков». Что мы видим в изучаемом тексте? Команда Иисуса Христа. Итак, мы говорим о команде Иисуса Христа. У любой команды есть какой-то основатель. Знаете, команды часто спортивные, там подписано под их логотипом год основания этой команды. Так вот, команда Иисуса Христа тоже была освоена. Когда? Вот именно в этот момент. Когда Иисус Христос повелел ученикам идти и собирать жатву. То есть это более 2000 лет назад. Команда Иисуса Христа была основана самим Христом. Христос является ее основателем, и Он сделал это более 2000 лет назад. В этом мире команды создают или скупают богатые люди. Но команду Христа создал не человек. Команду Христа создал сам Бог. Итак, если мы посмотрим изучаемый нами текст, Луки 10, глава 1 по 3 стих, мы также увидим, кто входит в эту команду. А сначала давайте ответим на вопрос. Кто входит в обычную? Ну, мы берем, например, спортивную команду. Кто входит в такую команду? Кого тренер берет в свою команду? Он берет туда, допустим, самых быстрых, самых ловких, самых сильных. И выбирают по множеству других характеристик. А что касается команды Христа, кто присутствует в ней? Во-первых, Луки 10 глава, мы видим, что команда Христа состоит из учеников Христа. Ученики Христа. Это не люди, которые были самые мощные и есть самые сильные, самые ловкие. Нет. Ученики Христа – это люди другие. Это те, кто призваны Богом быть учениками Христа. Ведь сам Иисус Христос что сказал? Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. Это люди, которых привлек сам Бог стать учениками Христа. Давайте посмотрим 1 Коринфянам, 1 глава, прочитаем с 26 по 29 стих, чтобы понять еще лучше, кто такие ученики Христа. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Давайте небольшую паузу. Посмотрите, братья, кто вы призванные? О ком идет речь? Об учениках Христа. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрый мир, чтобы посрамить мудрых, и немощный мир избрал, чтобы посрамить сильное, и незнатный мир, уничиженный, ничего не значащий избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Итак, мы видим, ученики Христа – это не то же самое, что люди, которых выбирают спортивные команды. Они совсем другие. Незнатный мир, уничиженный, ничего не значащий, избавил Бог, чтобы упразднить значащее. Чтобы никакая плоть не хвалилась пред ним. Хотя и в этом есть исключение. Среди учеников Христа есть люди, которые что-то значат. Такие есть люди, да. Но основная масса учеников Христа – это совершенно обычные, простые люди. И вот именно такие простые, обычные люди составляют главный костяк команды Христа. Команда Христа состоит из обычных людей, которые по милости Божьей стали учениками Христа. Теперь необходимо перейти к целям команды Христа. Ведь у любой команды есть какая-то цель. Самый простой пример, конечно, спортивная команда. Что? Выиграть кубок, медали, первое место. У команды есть цель. А ведь у учеников Христа тоже есть цель. Мы возвращаемся в Евангелие от Луки, 10 глава. Мы видим здесь цель. Здесь речь идет про жатву. Цель – это жатва. Что делают на жатве? Собирают урожай. Такое образное понятие – жатва. Что это значит на самом деле? На самом деле это значит жатва. Это люди. Значит, призывать людей к покаянию. Говорить им радостную весть. Проповедовать об этом. Это собирать урожай. Ведь один сеет, другой поливает, а взращивает все Бог. 1 Коринфянам 3 глава, стих 6. А взрастил в конечном итоге Бог. Бог, который взрастил и который дал цель команде Христа – собирать урожай. Вот это взрощенный урожай. Его еще необходимо собрать. Кто его собирает? Его собирают ученики Христа. Что будет, если не ученики Христа будут этим заниматься? А такие случаи есть, что не ученики Христа этим занимаются. Какие-то проходимцы. Для чего проходимцы будут проповедовать? Для самообогащения. Не для того, чтобы люди, познав Бога, жили для Бога. Нет. Они привлекают людей для самообогащения. Такие примеры есть. Поэтому на учениках Христа, на команде Иисуса Христа лежит особая миссия — выполнять то, что призвал нас делать Иисус Христос. А что он призвал? Опять Луки 10 глава, 3 стих. «Идите, я посылаю вас, как агнец среди волков». Идите куда? Это место сопряжено с другим местом. Радость есть от Матфея, 28 глава, последняя глава Евангелия от Матфея, 19 стиха. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их и соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Два сопряженных места. Идите собирать жатву. Идите, то есть выполнять великое поручение. Сможем ли только мы, например, наша команда, какое-то, например, собрание одно, или какая-то одна группа христиан, учеников Христа, собрать урожай, потому что мы являемся командой Христа? Нет, мы не можем сделать это одни. Так сказано в Библии. Жатвы много, Луки 10 глава, а делателей мало. Итак, что же нам нужно делать? Во-первых, молите господина жатву, чтобы выслал делатель на жатву свою. Молитесь за других христиан, которые проповедуют Слово Божье, которые призывают людей к покаянию, которые самые активные члены команды Иисуса Христа. Молитесь за них. И молитесь за всех членов этой команды, чтобы все понимали ту роль, которую дал нам Бог. Итак, мы видим, что сбор урожая начинается не с действия, а с молитвы. Жатвы много, делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делатель на жатву свою. Когда мы будем молиться о других членах команды Иисуса Христа, мы не должны помолиться, забыть и о себе. И что представляет наша жизнь? И что представляем мы в команде Христа? Каков итог? Команда Христа. В команде Христа есть учредитель или основатель. Это сам Иисус Христос. Он создал эту команду более 2000 лет назад. Эту команду создал сам Бог. Команда Христа. И у нее есть цели. Эти цели – идти и научить все народы. Эти цели – собирать урожай. Один – это одиночка. Но даже в Ветхом Завете, хотя пророки пророчествовали по одному, мы видим, что у них были помощники, прообраз такой команды. Самый знаменитый помощник – это кто? Елисей, который впоследствии сам стал пророком. Один – это одиночка, но двое или трое – это уже команда. Если мы посмотрим, Радостная весть от Матфея, 18 глава, стих 20, мы увидим, что сказал Иисус: «Где двое и трое собраны мое имя мое, там и я посреди них». Двое и трое – это уже команда. Это та часть большой команды Иисуса Христа. Это та часть, из которой возникает собрание. Что нам нужно? Дорогие друзья, если мы все, как ученики Христа, находимся в команде Христа, давайте поддерживать друг друга. Давайте не превозноситься друг над другом, не завидовать друг другу, не оскорблять друг друга. Давайте, как настоящая команда Иисуса Христа, исполнять то, что велел нам Бог. Исполнять это великое поручение. Идти и научить. Исполнять то, что сказал Иисус. Собирать урожай. Давайте делать это, ставя единую общую цель служения Господу, чтобы как можно больше людей выхватить из лап дьявола этого мира и привести их Господу, чтобы как можно больше людей, для которых тьма является жизнью, поняли, что тьма – это путь к погибели, оставление своих грехов и вера в Иисуса Христа – это путь к вечной жизни, это путь в свете Господа. Вот к этому мы должны призывать людей, действуя сообща, помогая друг другу в этом самыми различными способами и всегда помня, что Иисус Христос сказал: «Идите, идите и научите, идите, научите на улице, среди знакомых, друзей, научите людей, говорите им радостную весть, чтобы как можно больше людей задумалась над своей жизнью и познала через Слово Божье, Божье величие, и пришло к Господу. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Малый библейский колледж. Духовные беседы». И в конце часа выйдет в эфир передача Германа Бема «Духовные мысли».

0: дорогие радиослушатели! Мы приветствуем вас в Малом Библейском колледже. Продолжаем свои занятия. Сегодняшняя беседа, как и предыдущие, посвящена любви. Но на этот раз сосредоточим внимание на теме любви в посланиях Иоанна. Как же понимал любовь великий апостол?
1: «Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь», говорит апостол Иоанн в своем послании. Я неспроста выбрал для очередной беседы именно этот отрывок, так как сегодня хотел бы подвести итог нашим беседам о месте любви в системе ценностей Иисуса Христа. Для нас не секрет, что Иисус не ограничивался определением тех или иных ценностей. Он побуждал, призывал своих последователей исповедовать их в своей повседневной жизни. Помните, как, находясь с апостолами в горнице, во время Тайной вечери Господь призвал их любить друг друга. В другой раз, говоря о законе Божьем, Он сказал, что исполнить этот закон можно, только любя Господа Бога и ближнего своего, как самого себя. При этом призыв Христа не был голословен. Он имел силу, потому что Иисус постоянно подкреплял его своим личным примером. Слова, прочитанные в самом начале беседы, были написаны человеком, который действительно практиковал Божью любовь в своей жизни, вкладывал в нее тот же смысл, что и Иисус. Давайте подумаем, кого можно назвать апостолом любви? Павла? Да, он дал великолепное описание любви в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Но все же я не назвал бы его апостолом любви. Я думаю, что таковым был Иоанн. В своих посланиях он употребляет слово «любовь» больше, чем все остальные авторы Нового Завета. Призывы Иоанна относились не только к той церкви и к тому времени, когда они писались. Нет, они актуальны и сегодня. Иоанн настолько близко воспринял Христово понимание любви, что из его уст призыв к любви слышится весьма убедительно. И потому увещевания любить друг друга просто не могут никого оставить равнодушными. В стихах с 7 по 21, 4 главы Иоанн пишет о тех причинах, по которым мы должны любить друг друга. Он говорит: «Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога». Это означает, что Бог – источник истинной любви. И только те, кто имеет связь с Богом, способны на такую любовь. А вот другая причина. «Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Согласно пониманию Иоанна, ученик Христа – это тот, кто исповедует ту же любовь, что и его учитель. Иоанн дает нам три черты, характеризующие ученика. В 8 главе Евангелия он приводит слова Иисуса: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». В 15 главе мы читаем: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». А в 13 главе, где описана беседа в горнице, мы читаем: «Да любите друг друга, потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». В 4 главе 1 послания Иоанн пишет, что мы должны быть уверенными в спасении только в том случае, если мы имеем любовь в своем сердце. Любовь от Бога. «И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога». Причина, по которой Иоанн уделяет такое внимание любви, заключается в трех простых словах. «Бог есть любовь». И если Бог есть любовь, Если мы стремимся к Нему, если мы считаем себя рожденными от Бога, то, безусловно, в нашей жизни должна присутствовать любовь. Затем в стихах 9 и 10 Иоанн указывает еще причины, по которым мы должны придавать любви то же значение, что и Христос. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что мы не возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Из этого Иоанн делает вывод. «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Итак, мы должны вкладывать в любовь тот же смысл, что и Иисус Христос. Ведь Его великая крестная жертва во искупление грехов наших, будучи проявлением неземной любви, избавила нас от смерти. Если вы самостоятельно продолжите изучение первого послания Иоанна, то, возможно, вы найдете больше причин, по которым мы должны исповедовать те же ценностные ориентиры, что и Христос. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас – узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Здесь в стихах 12 и 13 сказано, что если мы будем вкладывать в любовь тот же смысл, что и Иисус Христос, то мы поймем природу самого Бога. Бог есть любовь. Если мы любим друг друга, то мы действительно имеем общение с Богом. Бог пребывает в нас, и мы пребываем в Нем. А доказательством тому служат наши взаимоотношения с Богом и присутствие в нас Его любви. Обратите внимание на 16 стих. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Он в нем». Есть и другая причина, по которой мы должны вкладывать в любовь тот же смысл, что и Христос. В стихе 17, 4 главы 1 послания Иоанна говорится: «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда». Подумайте-ка об этом. Вы можете смотреть на перспективу суда с дерзновением, если в своей повседневной жизни вы придерживаетесь тех же ценностных ориентиров, что и Христос. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Римлянам 13:10. Если вы любите так, как должно, то вы можете смотреть на грядущий суд без всякого страха. Далее у Иоанна мы читаем: «Потому что поступаем в мире сём, как Он». Апостол призывает всех нас исповедовать Христову любовь и жить в этой жизни так, как жил Тот, Который есть любовь. А в 18 стихе указана еще одна причина, почему мы должны вкладывать в любовь тот же смысл, что и Христос. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Какое прекрасное утверждение! Многие люди страдают от невротических страхов, и мало кто может похвастаться тем, что он совсем свободен от любых страхов. Через апостола Иоанна Господь указывает нам путь в совершенную безопасность, способ устранить страх из вашей жизни. Чего вы боитесь? Утрат, одиночества или каких-то нежелательных событий? Итак, совершенная любовь настолько отдает нас во власть Бога, что у нас просто не остается места для страха. Если мы любим окружающих нас людей, то мы не боимся потерять что-то, потому что любовь влечет за собой оставление всего своего во имя предмета любви. Если мы любим так, как должно, то для страха просто не остается места в нашей жизни. Мне кажется, что Евангелие Иоанна, его послания приводят достаточно доводов в пользу христианской любви. Сегодня у многих возникает вопрос: о какой любви говорит Библия, когда в окружающем нас мире так много зла? Дорогие друзья, зла в этом мире будет чуть-чуть меньше, если вы будете исповедовать ту любовь, о которой говорил Господь устами своего верного слуги Иоанна.

Подошла к концу очередная беседа. Можете ли вы сравнить вашу любовь к ближним и к Богу с любовью нашего Господа? Мы надеемся, что изученные сегодня стихи из 4 главы 1 послания Иоанна помогут вам в следовании за Господом. Прочитайте эту главу еще раз, внимательно и с молитвой в сердце, прося Бога помочь вам постичь тот смысл любви, который был вложен в нее Христом. Передача подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Пишите нам, мы будем рады получить ваши письма с отзывами и пожеланиями. Наш адрес 194-214, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Сейчас выйдет в эфир одна из духовных бесед, и после нее программа «Духовные мысли», автор и ведущий которой Герман Бем.
1: «Пошли меня». Книга пророка Исаия, 6 глава, 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Слышишь, звучит повеление Иисуса о благовестии, через многие поколения до наших времен дошедшее. Иисус Христос сказал, «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Такое повеление наш Господь Иисус Христос оставил своим ученикам, а также и всем нам, последователям Христа более поздних веков. Одним из видов свидетельства о Христе является радиоблаговестие. Я выросла на Украине, в Киеве, в христианской семье, и с детства помню, как много значили для нас евангельские радиопередачи. Многие мои любимые передачи начинались и заканчивались позывными радиостанции «Кито, Эквадор, Южная Америка». И всегда интересно было, а где она расположена, эта радиостанция? Кто там работает? И что они за люди, радиомиссионеры? Первых радиомиссионеров я встретила в Америке 9 лет назад. Это была немолодая уже пара. Их звали Константин Денисович и Елизавета Дмитриевна. Более 30 лет они трудились в русском отделе на христианской радиостанции в Кито, Эквадоре. С тех пор, за последние 9 лет, я встретила уже много радиомиссионеров, как из Кито, так же и из других станций, расположенных в разных странах мира. Я узнала и полюбила тех, кто каждый день готовит радиопередачи и свидетельствует о Христе на испанском, английском, голландском, итальянском, французском и многих других языках. А также на языках индейцев Южной Америки, на языках многих племен Африки, которые еще не имеют своей письменности, где люди в большинстве неграмотные, и единственная возможность для них узнать о Христе – это услышать о Нем. В этом и заключается служение радиомиссионеров – рассказать людям по радио об Иисусе Христе, о вечной жизни, о спасении от власти греха, которое Господь дает каждому, кто приходит к Богу с покаянием. Потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Так записано в Евангелии от Иоанна. На прошлой неделе я встретилась с молодой семьей радиомиссионеров из Кито, Эквадора, Южной Америки. И мне захотелось более подробно расспросить их о радиослужении, об их станции и о том, что послужило началом радиоблаговестию и как это произошло. И вот что они рассказали мне. Даниилу и Валентине по 35 лет. У них есть две дочери, 4-летняя Мария и 2-летняя Джейн. А познакомились и поженились они в Кито, Эквадоре, куда каждый из них поехал на миссионерское служение. Даниил трудился как радиомиссионер, а Валентина была учительницей и приехала в Эквадор преподавать в английской школе, основанной для детей-миссионеров. Так они встретились, Господь соединил их жизни, и эта молодая семья продолжала свое служение. Я попросила Даниила рассказать немного о его детстве, о родителях и о том, как Господь позвал его на миссионерский труд. И он рассказал, что родился и вырос он на ферме в штате Канзас, в христианской семье. Родители с детства учили его любить Господа. А миссионеров Даниил впервые увидел, когда ему было 10 лет. Это были миссионеры, которые работали в Африке. И они рассказали в той маленькой деревенской церкви в Канзасе о служении среди африканцев. И в тот вечер, слушая рассказ миссионеров, в сердце 10-летнего мальчика загорелась мечта трудиться для Господа, стать проповедником, поехать в какую-нибудь страну, где люди еще не слышали об Иисусе Христе. Так впоследствии он и поступил. А тем временем продолжались его школьные годы. Даниил хорошо учился, много читал, заинтересовался радиотехникой. После школы он поступил в университет, на факультет радиоэлектроники. Но призыв Господа посвятить всю жизнь, все силы на дело Евангелия продолжал звучать в его сердце. И тогда Даниил стал исследовать вопрос, где, на каком миссионерском поле смог бы он применить свои знания в области радиоэлектроники. В результате всех своих поисков он узнал о крупнейшей в мире христианской радиостанции в Кито, Эквадоре. Еще до окончания университета, во время летних каникул, он поехал туда на 3 месяца. И там, в Кито, он окончательно убедился, что участие в радиоблаговестии – это его жизненное призвание. Так в 20 лет Даниил принял окончательное решение стать миссионером. Когда он возвратился той осенью домой, в Канзас, Даниил рассказал о своем решении родителям. И тогда только, в первый раз за свои 20 лет, он услышал от мамы и отца, что они уже многие годы молились, чтобы Господь употребил в деле его хоть одного из их детей. И как счастливы были они теперь, что их сын принял решение служить Господу. Так мы беседовали с Даниилом и Валентиной. А я все смотрела на них и думала, что мы, русские верующие, можем слушать христианские радиопередачи благодаря самоотверженному труду таких вот миссионеров, благодаря принятому ими решению выйти на служение, посвятить себя делу распространения Евангелия во всем мире. И вспомнился мне рассказ моего отца о днях его заключения в лагере Табага возле города Якутска. Это произошло зимой 1978 года. Обстановка в лагере была очень сложная. Замполит ежедневно проводил с ним беседы, требуя отречения от Бога. Доводы замполита сводились к следующему. «Где твой Бог? Почему он не вмешается в твои обстоятельства? Почему Бог не освободит тебя, если он так всесилен, как ты говоришь? Мы заставим тебя отречься от Бога. Тебе дали 10 лет, но по окончанию срока ты не пойдешь домой. Мы добавим тебе еще 10 лет, а потом еще 10, и так до конца дней ты будешь в заключении». Подобные беседы продолжались на протяжении многих недель. Отцу было очень трудно. Он понимал, что угроза замполита – это не пустой звук. Они действительно могли продлить срок. Что же ожидает впереди? В минуты подобных раздумий отец вспоминал нас, детей, живших в то время в Киеве, на Украине, на расстоянии многих тысяч километров от его лагеря в Якутске. Отцу было очень трудно и тоскливо в тот период. И он только шептал в молитве: «Господь, помоги мне все перенести и остаться верным Тебе». И вот как-то ночью дневальный будит его и приказывает немедленно одеться и пройти в штаб для беседы с офицером. Обычно для заключенного ночные беседы не сулили ничего доброго. С тяжелым сердцем отец стал натягивать на себя бушлат. Он вышел на морозный лагерный двор и нехотя побрел к штабу. Там его встретил дежурный офицер, завел к себе в кабинет и предложил сесть у стола. А потом офицер вынул из ящика радиоприемник и настроил на христианскую волну. Мой отец с изумлением наблюдал за ним. Офицер поставил перед ним радиоприемник и молча вышел из кабинета. Представьте себе чувства отца. Шел уже 5-й год его заключения. Значит, все эти годы он не видел ни одного верующего, кроме членов нашей семьи, не слышал христианского пения, не был на богослужениях. И вдруг, среди ночи, в лагере, он мог слушать проповеди, пение, молитвы. Он не мог сдержать слез. Когда по радио пели гимн, он тоже потихоньку присоединялся к пению. Когда проповедник молился, то и он, узник, прямо там же, в кабинете начальника, склонялся на колени и присоединялся к молитве по радио. И так в течение целых 2 часов отец слушал христианскую передачу из Южной Кореи. А потом зашел офицер, выключил приемник и отправил отца назад в барак. Отец вышел опять на тот же морозный ночной лагерный двор. Но он был уже другим человеком. Господь через радиопередачу обновил его дух, обновил его силы. Господь опять показал ему, что для Бога нет ничего невозможного. Бог может употребить даже офицера-атеиста, когда он намерен совершить свое действие. За все годы заключения отца он слушал христианскую передачу только 1 раз, но это случилось как раз в тот момент, когда он больше всего в этом нуждался. Отец шел обратно к бараку и пел, прославляя Бога. Сердце его ликовало. И это только один случай, как Господь использовал служение радиомиссионеров для ободрения русского узника-христианина. Я рассказала об этом случае Даниилу и Валентине и поблагодарила их от имени всех русских верующих за их служение. Мне интересно было расспросить Даниила о городе Кито и о самой радиостанции. Я узнала, что Кита расположен в горах, высоко над уровнем моря. А христианская радиостанция была построена в Кито в 1931 году. И первая радиопередача прозвучала в тот же год, в день Рождества. Так что уже 57 лет Евангелие проповедуется из Кито, Эквадора, по всему миру, на языках многих народов Земли. На радиостанции существует правило, чтобы по возможности находить радиопроповедников из того народа, на языке которого ведется передача. Так в японском отделе трудятся японцы, в русском – русские, в корейском – корейцы. Каждый радиопроповедник стремится достичь своих соотечественников с вестью о спасении. На радиостанцию в Кито приходит много писем от радиослушателей со всего мира. Каждое письмо очень дорого для радиомиссионеров, потому что нелегко трудиться, никогда не видя лиц тех, кому они проповедуют. На прощание я спросила у Даниила, какой у него любимый стих из Библии и почему. И он ответил, в Евангелии от Матфея в 6 главе записано: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Все земные, временные, проходящие ценности приложатся, если в них будет необходимость. Но главное – искать Царствие Божие, стремиться к небесным ценностям. Даниил объяснил, что с этим стихом в сердце он уехал из родного города, разлучился с родными, потому что Господь указал ему на нужды людей, живших без Христа. Передо мной на столе сборник стихотворений Веры Сергеевны Кушнир. Это ее последний сборник, он называется «Строчки на белом листе». Сборник вышел совсем недавно, и на прошлой неделе она прислала его нам. К одному из стихотворений в этом сборнике Вера Сергеевна поставила эпиграф из Евангелия от Матфея, 9 главы. «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою». Название этого стихотворения – «Грех упущения». У нас у всех возвышенные цели, возвышенные мысли и стремления. Поспела жатва, нивы побелели, здесь, на земле, а не в небес владениях. Здесь, на земле, нужда и смертный ужас, и далеко совсем ходить не надо. Бальзам для ран соседям нашим нужен, друзьям, родным и нашим кровным чадам. А мы душою в облаках витаем, питаем души чистым Словом Божьим, а миллионы землю покидают, затоптанные в прахе придорожном. Мы мимо шли, но заняты собою, ввысь устремляли взоры наши к Богу, довольные счастливую судьбою, нашедшие спасение дорогу. Я вас не знаю, отойдите, злые! Так прозвучат слова Христа с упреком. Вы, исходив дороги все земные, не притворили в жизнь моих уроков, не накормили и не обогрели, не посещали и не врачевали. К чему мне ваши благостные цели и лозунги на золотых скрижалях? Мне нужно сердце, преданное ближним, в любви нелицемерной, не для славы, смиренный труженик, живой подвижник, а не ленивый, только в слове правый. Апостол Павел писал в послании к римлянам: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего?

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовные мысли». Ее автор и ведущий Герман Бем.
1: Приветствую всех, дорогие друзья. Бог явил всему миру свою благодать. Это дар вечной жизни. И явил Он это словом, через благовестие, через свое учение, которое мы читаем в Библии и которое можно очень легко и просто понять, разобраться в нем. И получается так, что Бог со своей стороны все сделал для человека, остается теперь сторона человека, именно он должен приложить для этого старания, усилия, я имею в виду усилия веры, не то чтобы он там должен что-то сделать или совершить, нет, он должен просто разобраться в том, что сделал для него Бог, и принять в это, поверить в простоте, чтобы получить вот эту жизнь вечную. Тут нужно сказать, что именно от веры зависит мое спасение. Стоит вопрос, правильно ли я верю? Вот это единственный вопрос, на который нам нужно найти ответ. Если я верю правильно, значит, я убежден в своем спасении, значит, я имею жизнь вечную. Далеко ходить не надо, нужно только посмотреть на один стих, как ответил Христос, когда его спросили, что нам нужно делать, чтобы творить дела Божии. И вот как он сказал. Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того,

уверовать и в то, для чего он был послан. А послан он был для того, чтобы нас спасти. Тогда встает вопрос. Он исполнил то, для чего был послан? Ну, конечно же. Неужели мы скажем нет? Конечно же, он это исполнил. Он спас всех, кто в него уверовал. Не так ли? И он совершил это в совершенстве. Или же мы в этом сомневаемся? Разве сделает что-то Бог несовершенно, не до конца? Нет, конечно. Он всех спас. Спас тех, кто в него уверовал. Вопрос. От чего спас? Ответ здесь. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Он спас нас от грехов и освободил от них. Нам нужно только в это уверовать. Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Итак, веровать в того, кого он послал, это веровать в то, что все это он совершил для меня в совершенстве. А именно, что он исцелил сокрушенных сердцем, ведь для этого он пришел, написано. Он пленным дал освобождение, аминь. Я был в плену у греха, теперь нет, он мне принес освобождение. Слепым прозрение, да, я был слепой, теперь я стал во свете видеть и понимать правду. Он отпустил измученных на свободу, да, конечно, мы были измучены в этом мире, в грехе, во всем этом, в чем мы находились, он отпустил нас на свободу. Теперь я могу свободно дышать и радоваться. Он явил собой время благодати, то есть явил людям мир, покой, радость, одним словом, счастье, радость совершенную, радость вечной жизни. Еще читаем, для чего он был послан. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Веровать в Него значит веровать в то, что Он и это исполнил в совершенстве, что мы получили в Нем жизнь и жизнь с избытком. Так ли это? Верю ли я в это? Да, я в это верю. Так оно и есть. Я получил в Нем жизнь с избытком. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Значит, веровать в то, что Он исполнил, конечно же, и это. Мы не остались во тьме, мы вышли из нее. Аминь, это правда. Я был во тьме, был во грехе, он пришел для того, чтобы меня вывести, и это свершилось. Я в это поверил, это правда. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Свершил это Христос или нет? Конечно, совершил. Для того он умирал на кресте, чтобы телом своим взять мои грехи. Он умер за меня, и это свершилось. Аминь. Это правда. Я в это верю. Дело в том, что можно иметь веру просто как знание. Хотя это уже не вера, в сути. Просто знание. Ну, вот как точно об этом и сказано. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, ты просто знаешь, что он един, да? И бесы веруют, и трепещут. И из этого места Писания следует, что знать о том, что есть Бог, и что был Иисус Христос на земле, и что он умирал, и что он воскрес, это далеко недостаточно. Важно верить в то, для чего он был послан, и что он своим приходом сделал для тебя лично в твоей жизни сейчас. Если я в это не верю, то этим самым я просто отвергаю его подвиг, его неизреченную любовь, которую он доказал на деле ради меня. Я ставлю под сомнение все его вот эти действия, которые и были сделаны только для того, чтобы меня спасти. Ну вот, к примеру, как ты думаешь, будет ли тебе приятно, если ты, допустим, кому-то хочешь от всего сердца сделать такое доброе, хорошее дело. Ну, кому-то хочешь просто

0: помочь. Но твою помощь отклоняют, не хотят принимать и говорят: я тебе не доверяю, тебе нет доверия. Как ты будешь себя чувствовать при этом? Если кто испытывал подобное, думаю, может понять эти чувства. И вот теперь посмотрите, что сделал Бог для нас, для всех людей. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений, и дал нам слово примирения. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. И вот теперь посмотрите, как человек отклоняет вот то, что Бог сделал для него. Просто говорит Богу вот так вот в сути: а я тебе не верю. Вот посмотрите сами. Приходит человек к Богу, чтобы примириться с ним, но при этом в сути не верит, что он омыл тебя, очистил, и жертвой Иисуса Христа уничтожил грех. В это нужно просто облечься. Вот старое снять, а вот это новое одеть. Другими словами, поверить в свою смерть со Христом и воскресение уже новым творением. Ну и что же делают сегодня люди? Они в это не могут поверить. Получается, в содеянное Христом, что вот он умирал и что он воскрес, да, в это они верят, без всякого сомнения. Но то, что это соделано и с тобой тоже, то в это почему-то не верят. Но ведь Христос-то умирал ради тебя и за тебя, чтобы как раз свершилась твоя смерть, а не его смерть. Он не умирал за себя, он умирал за тебя. Поэтому если я с ним не умру, если я себя не отнесу туда, во Христа, то получается, я отвергаю, я не хочу этого, я почему-то не доверяю этому. Ну, поймите, насколько это серьезно. Такая ложная скромность. Я недостоин, типа, или я не знаю, как ты это можешь оправдать? Ведь это не оправдаешь. Христос это свершил, в это нужно поверить, и это должно явиться в твоей жизни. Итак, тут остается все равно вопрос. Почему в это трудно так поверить? В чем причина? Просто есть любовь к земному. Вот это земное вокруг, то, что ты видишь, то, что можно пощупать, потрогать, оно держит, оно тянет. А уверовать, умереть со Христом для этого мира, это значит выйти из этого мира, не взяв ничего с собой. Ты здесь живешь, но ты уже не здесь. Для тебя все это чуждо, ты ничем не захвачен, ничто тебя не держит. И это сложно, это реально сложно. Человек остается все-таки с любовью к земному, к той же их семье, к той же жене или мужу, к детям, к машине, к деньгам, к домам, к славе, к тщеславию, да все что угодно. Даже поехать в отпуск, отдохнуть на море, и это даже может быть причиной, хотя это далеко не грех, мы свободны, мы все можем во Христе, во всем свобода. Но тут речь идет о более глубоком умереть со Христом, выйти из этого мира. Если я в это не поверю, вера моя напрасна. Я этим самым, не веруя в его жертву, отвергаюсь искупившего меня Господа. Очень не хочется, чтобы были такие люди, чтобы веровали как бы, но в сути не веровали. Это печально, это трагично. Поэтому, если верить, то давайте верить окончательно в жертву Иисуса Христа. Нужно понять, что своим неверием мы огорчаем Господа. Вдумайтесь в это. Начинайте верить в то, ради чего Христос страдал и приходил на эту землю. Аминь.
1: В Сиэтле сейчас 17 часов.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
1: В течение этого часа предлагаем вам послушать проповедь из церкви «Дом Евангелия», которая находится в Санкт-Петербурге.